Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». И много-много прекрасных строчек. Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.

Анна Ахматова родилась под Одессой, в местечке с красивым названием Большой Фонтан. Ее отец Андрей Горенко, морской инженер, капитан второго ранга в отставке. Мать вела род по женской линии от татарского хана Ахмата. И именно эту фамилию, как вы догадываетесь, выбрала Анна Андреевна Горенко, начиная подписывать именно так стихи, которые писала с 11 лет. Через год после рождения Анны семья переезжает в Царское село под Петербург. Удивительное место, как вы знаете, пронизанное поэзией, Пушкиным. Казалось, в этом месте уже в воздухе витают рифмы, и на лицейские гимны все так же заздравно звучат. Здесь она становится ученицей Мариинской гимназии. В 1904 году ей всего 14, и она знакомится с 17-летним Николаем Гумилевым, который влюбляется в нее сразу. Он понимает, отныне навсегда эта девочка становится его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. Он даже предлагал ей руку и сердце 4 раза. В нашем эфире трио «Меридиан» на стихи Анны Ахматовой.

смятение». Это произведение Ахматова написала в 1913 году, а через год издала его уже во втором сборнике под названием «Чётки». В нем поэтесса словно бусина перебирает душевные переживания, и стихотворения ее звучат сосредоточенными, как молитвы, сдержанными. Она предпочитает разговорную речь, стремится быть более лаконичной, более точной в деталях. И в ее сборнике отразилось, как часто это случается, ее личная жизнь в те два года. «Смятение» перекликается с одноименным произведением Александра Блока. Исследователь творчества Ахматовой Вадим Черных вообще считал, что любовной лирике Блока был созвучен весь сборник целиком. Песню на стихотворение Ахматовой «Смятение» сочинил Давид Тухманов.

Исполнительница полна любви. Таково ее имя. Профессиональная. И следующая песня вам будет хорошо известна. Песня «Последней встречи».

Анна Ахматова прожила долгую жизнь, непростую жизнь, написала множество совершенно потрясающих стихотворений. Многие пытаются составить некие подборки, чтобы хорошо было видно, как она, Анна Ахматова, эволюционировала от своих ранних стихотворений к поздним. С другой стороны, читатель, который не может оторваться от вот этой магии, от рифмы, от мысли и философии Анны Ахматовой, получает представление об ее творчестве, о том, как вообще сложно устроено единство, где ранние стихи отражаются в поздних и наоборот. Очень много стихотворений, о которых хочется вспомнить. И уже в стихотворениях своей первой поэтической книги, она называлась «Вечер» и вышла в 1912 году, она уже выработала свою легко узнаваемую манеру. Одно из самых известных стихотворений той книги «Вечер» было датировано январем 2011 года. «Сжала руки под темной вуалью». Я думаю, что вы его помните. Конечно, это стихотворение, его хочется слушать, его хочется перечитывать. Вот это важно. И тут все приметы ахматовского стиля. Будущего хочется сказать, но это самые ранние стихотворения. Этот текст построен как новелла, в которую легко выявить, найти, узнать завязку и кульминацию, и развязку. Все это есть в нескольких строчках уже. И, конечно, главное, что почти все эмоции переданы через внешние признаки. Сжала руки под темной вуалью в страшном волнении. Я сбежала перил, не касаясь. Уйдешь, я умру. То есть каждая строчка, каждая метафора – это так красиво. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот.

1935-40 годах Ахматова написала основную часть поэтического цикла «Реквием», в котором она, думаю, что вы знаете об этом, рассказывала о страшном времени, о страшных годах сталинских репрессий, совмещая личную ноту, поскольку именно в этот период были арестованы Лев Гумилев, ее сын, и муж Николай Пунин, с удавшейся попыткой заговорить от лица всех тех женщин, у которых тогда, конечно, были отняты близкие люди, отцы, сыновья, мужья, братья. Может быть, у нее это удачнее получилось в стихотворении 1939 года из вот этого цикла «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случилось с жизнью твоей, как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своей слезою горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается». Первые четыре строки здесь откровенно ею адресованы читателям из того круга, которыми были близкие друзья. И если про статус, особый статус царского села в поэзии, в ее личной жизни хорошо знали поклонники и предыдущих ее стихотворений, то вот в ипостаси любимицы всех друзей или веселой грешницы, насмешницы, Анна Ахматова тут являла себя только с лично знакомыми людьми и, конечно, далеко не со всеми. И надо сказать, что чем откровеннее она была в первых четырех строках стихотворения, обращаясь к адресатам из близкого круга, тем явственнее во всем остальном она апеллировала к широкому кругу читателей. Более того, в конце этого стихотворения уже какой-то отыскивается, можно сказать, подтекст. Известный тюремный романс «Воскресенье, мать-старушка» был такой. Говоря о перекличках стихотворения с этим романсом, надо, наверное, еще сказать, как пишут знатоки творчества Анны Ахматовой, не только на какие-то мотивы свидания со Львом Гумилевым, с ее сыном, тюремные передачи, слезы матери, но и присутствующий в том романсе мотив звезд, которые становятся свидетельницами страшного приговора. Когда приговор читали, знают звездочки одни.

статье, которую я однажды прочла, ее автором был литературовед Олег Ликманов, я однажды прочла довольно интересное замечание. Хотя одновременно с Ахматовой и даже чуть раньше нее со своими стихами в печати дебютировало сразу несколько женщин. Это были, конечно, Марина Цветаева, Мария Моравская, София Парнок, «Любовь столица» и другие. Анна Ахматова могла утверждать, что именно она в 1910-м и далее, именно она и стала в глазах читателей идеальным воплощением женщины-поэта. В поздние годы автора «Реквием» или «Поэмы без героя», то есть ее произведений, стали часто раздражать подражательницы, а они были. Анну Ахматову это раздражало, это отмечают многие исследователи ее творчества. И в качестве образца подражательницы выбирали стихи как раз начала 10-х годов, то есть те, которые она сама уже переросла и не любила. И в итоге летом 1957 года это раздражение вылилось в 4 вызывающие строчки, своеобразную эпиграмму. Она опубликовала это четверостишее в 60-м в итоге году, так что его могли, конечно, принять на свой счет или не принять. Не только тогда Белла Ахмадулина или Юлия Друнина, но и Лилия Юрьевна Брик, которая в знаменитом томе «Литературного наследства» напечатала со своим предисловием письма к ней Маяковского. И, кстати, Есенин называл шутливо Лилию Брик Беатрисочкой, приравнивая Маяковского к Данте. Так вот, почему я это все говорю? Эпиграмма, которую написала Ахматова в адрес подражательниц, выглядит так. «Могла ли Биче, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?»

Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня четверг, 10 сентября 2026 года, 28 луля 5786 года по еврейскому календарю. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Продолжается обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Иранские средства массовой информации сообщили этой ночью о нескольких ударах в районе Сирика, а также о взрывах в море вблизи города Минаб и острова Кешм в районе Ормузского пролива. Вчера вечером президент США Дональд Трамп заявил, что военное противостояние завершится после промежуточных выборов в США и что иранцы не смогут долго продержаться. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Иран обстреливает американские корабли и платит за это высокую цену, теряя танкеры. Рубио отверг утверждение о том, что Тегеран получает внешнюю помощь, которая меняет соотношение сил, назвав эти сообщения ложными. Во время визита в Колумбию Рубио пообещал, что Вашингтон продолжит заставлять Тегеран платить военную цену за его действия и одновременно будет усиливать экономическое давление на Иран. К теме публикации газеты «Арец» о звонке президента Объединенных Арабских Эмиратов премьер-министру Беньямину Нетаньяху за 10 дней до резни 7 октября. Кан стало известно, что президент Арабских Эмиратов Мухаммад бен Заид рассказал нескольким высокопоставленным израильским и американским представителям, что беседовал с Нетаньяху и в общих чертах предупредил его о возможном, как он выразился, взрыве в Иудее и Самарии или в секторе Газа. Корреспондент Кан Гилли Коэн сообщила, что бен Заид рассказал об этом бывшему директору ЦРУ Уильяму Бернсу через несколько месяцев после 7 октября, но не уточнил, когда именно состоялся разговор. Бывший министр по стратегическим вопросам и приближенный Нетаньяху Рон Дермер вчера вечером опроверг сообщение о звонке президента Арабских Эмиратов. «Такого разговора не было. Если бы он состоялся, я бы участвовал в нем или знал о нем, поскольку одной из возложенных на меня задач было расширение Авраамовых соглашений и укрепление партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поэтому я участвовал во всех разговорах между премьер-министром и президентом ОАЭ, а когда не участвовал, у меня был доступ к их содержанию», заявил бывший министр Дермер в Вашингтоне на конференции организации MEAD, Middle East America Dialogue. Опрос о распределении мандатов, проведенный позавчера корпорацией КАН после закрытия списков, показывает, что партия Яшар Гади Айзенкота получает 24 места, а Ликуд – 21 место. У блока Айзенкота и блока Нетаньяху по 52 мандата. У арабских партий 12 мандатов. У партии Хенделя и Зелихи, которая не примыкает ни к одному из блоков, 4. Беяхат во главе с Беннетом получает 12 мест, а Демократим – 9, Яадут Атура сохраняет 8 мандатов, Шас – 7.

0: режиссуру и сценарий. Корреспондент канала «Он Фрухтер» сообщает, что «Ацмаут» будет представлять Израиль в борьбе за выдвижение на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Полный список лауреатов премии «Офир» можно найти на сайте «Кан Хадашот». И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры и ее возвращение к сезонной норме. В пятницу и субботу без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится и будет чуть выше обычной для этого времени года. Днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34 и в Эйлате днем сегодня ожидается 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Программа «Тема дня». Сегодня программа продолжится час до 8:00 вечера. 8:00 утра, разумеется, у микрофона Олег Клоц. 8:05. Сегодня в нашем эфире программа «Дневник выборов». Обратный отчет. Программу проведет Габи Вольсон. А тема дня вот час. Мы постараемся обсудить главные заголовки сегодняшних изданий, понять, как выглядят контакты в политической сфере, на международной арене, связанные с возможными британскими санкциями. Поговорим о том, было или не было беседы между президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом и премьер-министром Нетаньяху незадолго до 7 октября. Поговорим о противостоянии между министром национальной безопасности и генеральным инспектором полиции. О ситуации в сфере самой безопасности также поговорим, о том, что происходит в Ливане. Все это в ближайший час, но для начала расписание программ на сегодня, четверг, 10 сентября. Как я уже сказал, тема дня продлится до 8, 8:05, обратный отчет, дневник выборов 2026 года, ведущий Габи Вольсон. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», программу проведет Таня Барская, с 10:05 до 11, гости второго часа программы «Доброе утро, Израиль», Оксана Яблонская, всемирно известная пианистка, профессор Джулиардской школы, программу проведет Таня Барская. В 11:05 в открытом микрофоне на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. В 15:00 программа на языке фарси, в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». С 17:05 до 19:00, обратите внимание, программа «Итоги 5786 года». Подводим итоги уходящего еврейского года. Ведущая Анна Райва и Габи Вольсон. Из 22:00 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы пока переходим к заголовкам газет. Издание «Маариф» на первой полосе «Молчание и отрицание». В Объединенных Арабских Эмиратах и в Вашингтоне отказываются напрямую реагировать на сообщение, в соответствии с которым президент бен Заид передал предостережение Нетаньяху и Центральному разведывательному управлению за 10 дней до резни 7 октября. Глава правительства угрожает подать иск против тех, кто эту информацию обнародовал, в частности, против газеты «Арец». В Ликуде считают, что вся эта публикация — это грубое иностранное вмешательство в ход предвыборного процесса в Израиле. Здесь на первой полосе фотография премьер-министра Нетаньяху. Атака со стороны Галланта. В интервью новостной службе 12-го телеканала бывший министр обороны обвинил Нетаньяху в том, что тот скрывал содержание бесед с высокопоставленными американскими представителями. Предостережение, которое не передали, если бы его передали, то все это бы изменило оценку ситуации. Об утре резни Галланд сказал так: если

0: Если бы его разбудили ночью, он бы через 3,5 часа приехал. Он, то есть премьер-министр Нетаньяху. Дополнительная эскалация в заливе, обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами. В качестве реакции на санкции обсуждается вопрос создания новых поселений. И еще один заголовок. Мы выросли на один год. По данным Центрального статистического бюро, в Израиле проживает 10 300 000 человек, 78% из них евреи. Несмотря на рост населения, у нас отрицательный иммиграционный баланс. Более подробно об этом на 12-й странице газеты. Продолжая тему этого Исраэля, я вам тут на первой полосе немного более... точная, что ли, статистика. 10 305 граждан у нас в стране. 78,3% из израильтян евреи. При этом 40% светские граждане, 22% традиционалисты, но не религиозные, 14% и традиционалисты, и религиозные одновременно, 13% оценивают себя как религиозные, и 11% оценивают себя как харидим. Тонкая граница между всеми этими группами населения проходит, в общем, видимо, в сформулированных вопросах и полученных ответах, но вот такая статистика. Центральное статистическое бюро сообщает также о том, что 46% евреев в мире живет в Израиле. И продолжительность жизни в Израиле выглядит следующим образом. Женщины в среднем живут 85 лет и 9 месяцев, мужчины 81 год и 4 месяца. Традиционный гендерный разрыв, он, в общем, с годами не сокращается. Что еще на первой полосе газеты Исраэль Айом? В системе безопасности повышают уровень готовности, потому что опасаются эскалации на территории Иудеи и Самарии в ходе праздников. Об этом ее там Деша на 4-й странице газеты. И еще один заголовок. Высокопоставленный сотрудник, который подал в отставку из компании Anthropic. В общем, такая внутренняя информация, которую он поделился с тем, кто хочет это услышать, скажем так. Искусственный интеллект может убить нас в течение ближайшего десятилетия. Баршефер с этими прогнозами оптимистичными на 15-й странице газеты «Исраэль Айом». Если успеем, еще два слова потом прочитаем об этом на страницах других изданий. Что еще у нас сегодня? Да, вот идет хрона, туда я не заглянул. А здесь главная фотография, главный заголовок касается другого предостережения, и чтобы потом не говорили, что предостережений не было. Официальный ливанский представитель в ходе разговоров с представителем газеты «Идиот и Хронот». Это последняя возможность достичь мира. Не играйте на руку организации «Хизбалла». В ходе международной конференции MEAD, которая происходит в Соединенных Штатах, высокопоставленный ливанский источник подчеркнул. «Хизбалла» хочет торпедировать соглашение между Ливаном и Израилем. ЦАЛ — единственная структура, которая может выполнить работу, но Израиль должен гарантировать, что оккупации не будет. Израиль должен воздержаться от нанесения ударов по Бейруту и сделать так, чтобы экстремисты, министры-экстремисты не говорили то, что они говорят. Более подробно об этом на 4-й странице газеты. Тамара Райхнер из Вашингтона. Президент Трамп. Война в Иране закончится сразу после промежуточных выборов в ноябре. И еще пара заголовков. Скандалы в Ликуде, бронированные места и внутреннее брожение в партии. Высокопоставленные министры и члены Кнессета в закрытых беседах подвергли критике действия премьер-министра Нетаньяху, который дал предпочтение части имен, которые, по их мнению, никак не помогут партии электорально. Более подробно об этом Муран Азулай. Материал, посвященный состоянию окружающей среды, о мой Кинерет. И это не только амеба, повышение температуры воды и снижение уровня озера наносит ущерб, так сказать, национальному резервуару, национальному символу и ставит под угрозу ту воду, которую мы пьем. Илана Куриаль на 10-й странице газеты. Правда, надо сказать, что процент воды, которую из Кинерета, которую мы забираем, он достаточно небольшой. Ну вот та природная, скажем так, катастрофа, да, которая вызвала прекращение работы практически всех очистительных установок, показала важность этого озера вновь. Ну и в центре первой полосы газеты «Идиот и хронот» гранатовая кампания, так можно перевести заголовок, несмотря на жару, высокую влажность, раздражающую, ученики интерната Адамы и Адам, в Адама Ницаним, так он называется, в Кфар-Сильвер на юге страны, добровольно отправились собирать гранаты в Мошаве Эйтан, расположен он неподалеку, там, в округе Лахиш. Все это в преддверии Нового года, красивые гранаты и девушки, на лицах которых написан неподдельный энтузиазм. 7 часов и 15 минут в Израиле. Еще несколько слов о том, что пишут сегодня газеты. Газета «Арес». Здесь в центре первой полосы фотография флага звездно-полосатого Соединенных Штатов. Стоит этот флаг во дворе деревни Турмус-Ая, палестинской деревни. Рубио, Марко Рубио намекнул на то, что, в общем, он принципиально не будет высказываться против британской позиции. Британская позиция касается, разумеется, введения санкций в отношении товаров, произведенных в поселениях, и не только этой сферы. И заголовок газеты «Арец» следующий. «Равнодушие Трампа облегчило Великобритании разработать и развить вопрос санкций». Высокопоставленный британский представитель объем шагов, направленных против поселения, определит, будет в соответствии с тем, что будет делать следующее правительство, но мы не сможем продавать оружие Израилю. И еще один заголовок. Окончание пребывания власти Нетаньяху не обязательно сможет, так сказать, замуровать ту плотину, которую прорвало, пишет Эстер Соломон на 4-й странице газеты. Амос Орель. Здесь материал под названием «Занавес тумана». Можно предположить, что глава правительства Бенямин Нетаньяху оказал немалое давление на Объединенные Арабские Эмираты с тем, чтобы те вышли с острым опровержением информации Шломи Эльдара и Рут Юваль в приложении газеты «Арес». Ну, прошло 48 часов, и никакого опровержения не последовало. Официальная реакция Объединенных Арабских Эмиратов звучит следующим образом. В подходящий момент была передана информация, связь обмен информацией между двумя странами, и она коренным образом эта реакция отличается от того, что звучит из канцелярии премьер-министра Нетаньяху, которая описала эту информацию как полностью лживую информацию о факте беседы между Бен Зайдом и израильским премьером. Публикация Эльдара и Юваль должна беспокоить среднестатистического израильтянина. И требует она не только, так сказать, ответов Нетаньяху, которые могут убедить, а также и проведение расследования со стороны некой государственной структуры, независимой и обладающей соответственными полномочиями. Об этом в значительной степени и будут ближайшие выборы по поводу необходимости выяснить, что же точно произошло перед резней, а также о том, будет ли ответственность за это нести, так сказать, эту самую ответственность, пишет, и привлечены к суду, пишет Амос Орель. А что еще на первой полосе газеты «Арес»? Достижение учеников государственной школы в экзамене ПИЗа ниже, чем достижение учеников в ультраортодоксальных школах. Лиад Дистель с таким анализом тех данных, которые мы уже третий день обсуждаем. Эскалация между Саудовской Аравией и Йеменом угрожает втянуть Соединенные Штаты в еще одно вооруженное противостояние в нашем регионе. Нет полной защиты опреснительных комплексов, и создание водных резервуаров является положительной идеей, как никогда. Об этом Цафрир Ринат и Нир Хасон на странице газеты «Арец». 13 лет тюремного заключения поселенцу, который убил Айшу Адаби в 2018 году. Адаби управляла автомобилем неподалеку от деревни Биде. Произошло это в октябре 2018 года. 47-летняя мать 9 детей. Она погибла в результате того, что поселенец, который приговорен к 13 годам, ему тогда было 15 лет, кинул в нее очень большой камень неподалеку от поселения Рахилим. В результате она погибла. Преступник был признан виновным в убийстве террористических, скажем так, обстоятельствах и в других правонарушениях. В соответствии с мнением судей, этот приговор отражает процесс реабилитации, который он прошел. Ну и еще один заголовок. Фильм, который на иврите называется «Ацмаут», «Независимость», получил почти все возможные премии на церемонии «Афир» и был признан лучшим фильмом года. Он будет представлять Израиль в Голливуде. Пожелаем удачи израильским кинематографистам. 7 часов 21 минута в Израиле. Небольшая пауза, затем продолжим.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». В кассе «Шоумен» и «Бали». Абонент не
3: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
0: 7 часов и почти 22 минуты в Израиле. Продолжаем программу. И у нас в программе «Тема дня» наш первый собеседник Лизер Берман, политический обозреватель «Times of Israel». Лизер Берман, когда в Медине «Times of Israel», шалом лиха, вокер тов.
4: Бокер тов, Оле.
0: Аз надхилим мявикуа, хаим айта сиха, оло айта сиха. Это сиха тазара, камуван, лифней 7 באוקטובר. Эх ата, эхо литер, та ситуация? הכללית, מבחינה, לא מבחינה מי תובע את מי, אבל אתה יודע, ברמה הבינלאומית.
4: כן, אז קודם כל אני חושב שזה לא סוד שנתניהו ומחניו רואים את זה כסיכון גדול, אולי אחד הדברים היותר גרועים שיכולים לקרות כמה חודשים לפני בחירות קשות. כל הקדנציה שלו מאז השביעי באוקטובר הוא מנסה לטעון שהאשמה יושבת על מערכת הביטחון, השבק, הצבא שלא לא העיר אותו בזמן. וזה בדיוק ההפוך, שהוא לא העביר מסרים לגופים המקצועיים והחליט לשמור את אצלו, אם זה נכון. לפי המסר שהאיחוד האמירויות הוציא לפני כמה ימים, זה נראה כאילו זה נכון. הם לא אמרו שלא, הם פשוט אמרו שהם לא יגידו אם זה כן או לא, הם לא ידעו עוד פרטים, ויש שיחות כל הזמן. זה אי החשש שנשמע כאילו זה תומך גרסה.
0: מה אומרים בארצות הברית? כי דווח על כך שבן זייד דיבר גם עם גורמים ב-CIA.
4: כן, אז אין מישהו שאמר את זה במפורש. ראינו את טוני בלינקן נכחיש חלק מאוד ספציפי מהסיפור, אבל סך הכל אני לא חושב שכרגע נגיע להחלטה או שנדע בדיוק מה קרה שם, אבל מה שחשוב שאני בטוח שהאמירתים לא שמחים שזה יוצא ככה עוד פעם לתקשורת. גם שמענו אגב את הדיווח בערוץ 13 שגם בנט אמר בשיחות סגורות שהוא שמע על ה... או MDZ, הנשיא של האיחוד האמירויות, אמר לו שהוא סיפר לו על השיחה הזאת, ואז בנט הכחיש גם כן. אבל סך הכל זה מציג את ישראל כגוף או כמדינה שלא יודעת לשמור סודות, וזה לא פעם ראשונה שזה קרה.
0: וזה אכן כך, אכן כך, אתה יודע, אתה תסכים איתי אולי, כי זה לא פעם ראשונה שזה קורה בצורה זו או אחרת. עוד שאלה של סיפור של הסנקציות הבריטיות, וחלק מהעיתונים היום כותבים על כך שאמריקאים איכשהו אדישים לכל הסיפור הזה. הייתה תגובה די מגומגמת לטעמי של מרקו רוביו, ובכלל סוג של, יש הרגשה שעקרונית, נגיד, מזכיר המדינה, לא שהוא תומך בסנקציה, אבל אין לו מה לומר.
4: כן, אתה צודק לגמרי, גם יש דיווחים שנשמעים מאוד אמינים, שטראמפ, בשיחה שלו עם אנדי ברנם, ראש הממשלה החדשה של בריטניה, לא ביקש ממנו לא לעשות את זה. אז כנראה כרגע לארצות הברית יש בעיות יותר גדולות להתמקד בהם, כמו איראן, והיא לא פועלת להניש את לונדון ועוד מדינות באירופה וקנדה, למרות שיש לו סיבה לכך, כי הם לא עזרו לו יותר מדי במלחמה באיראן, והוא גם הטיח ביקורת מאוד פומבית וקשה נגדם, אז זה הזדמנות. יכול להיות שישראל יצליח עם הקשרים העמוקים שלו עם ממשל טראמפ להגיע לאיזה הבנה כאן, אבל כרגע זה לא נשמע שיש משהו על הפרק.
0: אבל אתה יודע, בכל זאת המלחמה עם איראן תסתיים אחרי בחירות האמצע, ככה נשיא ארצות הברית אמר.
4: לצערי, זה לא רק בידיים שלו. אנחנו לא רואים שום אינדיקציה שאיראן רוצה לעזור לו לסיים את המלחמה הזאת. הם מראים את כל הסימנים שהם מוכנים להמשיך, שזה קיומי בשבילם, והדרך היחידית שזה מסתיים בקרוב זה שארצות הברית תתקפל ותיתן להם שליטה בפועל במצרי הרמוז, לא יהיה שום התקדמות בנושא הגרעיני. אני לא חושב שזה משהו שטראמפ מוכן לקבל. אז אם הוא לא חוזר לאיזה מבצע צבאי אחרתי, אז זה פשוט יהיה מצב הנוכחי, פשוט ימשיך עוד חודשים, אפילו שנים רבים.
0: אנחנו משחקים, אתה משחק איתנו פעם אחרונה בשנת תשפ"א, ואף להערכתך בשתי מילים, מה האתגר המדיני הכי גדול של מדינת ישראל כרגע?
4: וואו, לא יודע אם יש אחד, אבל נושא איראני כמובן, הציר נחלש, אבל כל השחקנים חוץ מאסד עדיין שם, עדיין אין שום דרך מאוד ברורה לנצח אותם, לא חמאס, לא חזבאללה, לא את איראן. אני חושב שאותם אתגרים ימשיכו, אבל יש את האתגרים הפנימיים, אני חושב שהם גם מאוד מסוכנים, אם זה אלימות באיו"ש, אם זה נושא החרדי וגיוס והכלכלה והחינוך הישראלי. יש אתגרים פנימיים שיכולים להיות עוד יותר קשים ומסוכנים מאשר האיומים מבחוץ.
0: ליזה ברמן, כתב מדיני, מטיימס אוף ישראל, המון תודה ושנה טובה.
4: תודה. Шана това.
0: Туда. Я переведу то, о чем мы поговорили с Лейзером Берманом. Во-первых, вопрос того, была или не было беседы между президентом Объединенных Арабских Эмиратов и премьер-министром Нетаньяху за несколько дней до 7 октября. Высказывание Объединенных Арабских Эмиратов, по крайней мере, та реакция, которая от них поступила, не приняла форму какого-то опровержения. Ведь понятно, что с точки зрения Нетаньяху и его окружения подобная информация накануне этих сложных, в общем, для него выборов является, в общем, весьма значимой и в какой-то смысле, в каком-то смысле угрозой, потому что здесь основная концепция заключается в том, что вся ответственность 7 октября лежит на представителях органов безопасности, а премьер-министр, что называется, не разбудили. Но есть, ну, здесь никакого опровержения нет, да, в общем, в Соединенных Штатах тоже из Вашингтона никаких нет опровержений, кроме того, что есть какие-то высказывания Блинкена, не совсем понятные, бывшего госсекретаря, не совсем, скажем так, четкие по этому поводу, но опровержения со стороны Вашингтона тоже нет. Мы знаем, что на 13-м канале глава партии Бьяхат Беннет говорил о том, что он сообщалось, по крайней мере, об этом, что в закрытых беседах он говорил о том, что была такая беседа между НБЗ, то есть Мухаммадом Бен Зайдом, и Нетаньяху. Да, это, в общем, такая непростая история, которая, помимо того, что нет подтверждения, но нет и опровержения того, что была эта беседа, показывает, что Израиль в очередной раз не умеет хранить такие дипломатические секреты, но это, в общем, не впервой. Что касается американской реакции на те санкции, о которых говорится уже несколько дней, почти двое суток в Лондоне, министр иностранных дел и премьер-министр Энди Бергам, санкции в отношении торговли с поселениями. Да, есть некое американское равнодушие по отношению к этой теме. Американцев гораздо больше других, много других проблем, более важных. Трамп, в общем, беседовал с Энди Берном за некоторое время до британской декларации о санкциях и, в общем, не стал его убеждать в том, чтобы он этого не делал. Он также не подверг критике и Европу, и Канаду, которая присоединяется к этим санкциям, хотя бы потому, что они, с его точки зрения, не помогли ему в ходе войны с Ираном. Ну, здесь как бы это могло быть поводом, но он этим поводом не воспользовался, так что такое ощущение, что ему не то чтобы совсем все равно, но он не считает всю эту историю важной, в смысле американский президент. Комментарии Стердемарка Рубио были, в общем, несколько такие невнятные, но, в общем, так будем надеяться, говорит мой собеседник, что, например, израильскому правительству за счет своих, так сказать, значительных связей в американской администрации удастся прийти к консенсусу по этому поводу с американцами. Но да, на данный момент президент Трамп демонстрирует определенного рода равнодушие. Что же касается заявления президента о том, что война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в ноябре, то, к сожалению, говорит мой собеседник, это не только в руках американского президента. Пока вообще не выглядит ситуация так, что иранцы хотят ему помочь в реализации этого плана, говорит мой собеседник. Вполне может быть, что все это продлится и дальше. Ну, вот пока такое заявление. Мы спросили у Лейзера Бермана, это, в общем, его последнее выступление в нашем эфире в уходящем 5786-м году, что, на его взгляд, является главной такой задачей, главной угрозой внешнеполитической. Он сказал, что безусловно, и что есть несколько угроз, безусловно, по-прежнему главной угрозой является то, что называется ось сопротивления, ведь по большому счету, кроме того, что в Сирии сменилась власть, все остальные никуда не делись, но есть и внутренние угрозы, по мнению нашего собеседника, они могут быть, пожалуй, в каком-то смысле опаснее опаснее угроз внешних, это и или связанные с внешними угрозами, это и насилие в Иудее и Самарии, это и раскол общества, связанный с призывом ультраортодоксов. В общем, хватает проблем израильского общества в конце этого и накануне нового еврейского года. У нас в эфире был Лейзер Берман, политический обозреватель издания Times of Israel. А мы продолжаем программу «Тема дня», 7:34 в Израиле. У нас в эфире Марк Бавот, подполковник запаса, бывший сергин штаба ЦАР. Господин Бавот, доброе утро.
5: Доброе утро, Олег. Доброе утро вам и всем радиослушателям. И Шана Това.
0: Шана Това и вам. Начнем с традиционного, к сожалению, предостережения представителей системы безопасности по поводу того, что ситуация на территории Иудеи и Самарии может вспыхнуть. И эскалация там может быть еще больше, чем она сейчас. И традиционное предостережение перед праздником. И все это совпадает с сезоном сбора оливок. Какой вам видится ситуация?
5: А я думаю, что это не надо предупреждать. Иудея, Самария горит, к сожалению, в частности, из-за еврейского террора, который совершенно бесчинствует на территориях. Снова, я не обвиняю все те десятки, сотни тысяч поселенцев, которые там живут, абсолютно законопослушно. Я говорю про сотни, может быть, тысяча людей, евреев, которые приезжают из различных точек Израиля и которые провоцируют на палестинских территориях, не только на тех, которые разделяются по буквам A, B и C, а именно на палестинских территориях, про которые как бы все правительства, включая господина Бенямина Нетаньяху, отдали палестинской автономии. Там происходит ежедневно. Мы это видели, когда посол США в Израиле был там, в различных деревнях. Происходят поджоги, камни, провокации и выкорчевывают оливки. Да, оливки это сейчас как бы одна из самых главных тем, которые традиционно, напоминаю, не собирают урожай. А да, еврейский террор мешает этому, и, естественно, необходимо для того, чтобы не произошло более того, что происходит, и каждые несколько дней теракт, туда нужно дополнительные войска, дополнительные пограничные части и так далее. Поэтому я думаю, что Иудея и Самария постоянно полыхает, может быть, не большим вулканом, но без сомнения там происходит постоянно тлеющий или разгорающийся пожар. И это очень и очень плохо для Израиля и с точки зрения безопасности, и с точки зрения дипломатии. Мы видим, что происходит с Британией, мы видим, что происходит с различными странами. Я не думаю, что Израиль может в одиночку стоять против всего мира, поэтому я считаю, что Иудея и Самария, да, это большой потенциал взрывоопасный, который в конечном счете может взорваться и очень сильно нам в лицо.
0: Поговорим о ситуации в Ливане. Сегодня газета «Идиот Хронот» выходит с таким эксклюзивным материалом. Корреспондент газеты Итамар Айхтон находится в Соединенных Штатах. Там проходит конференция MEAD, то есть MED, некая конференция стран нашего, так сказать, ближневосточного средиземноморского региона. И представители Ирана, точнее говоря, Ливана, разумеется, высокопоставленный, говорит Израиль, журналисту, это последний шанс на достижение мира, не играйте на руку Хизбалле. Понятно, что ЦАЛ единственная структура, которая может, так сказать, работу выполнить, мы это понимаем, но не бомбите Бейрут, и пусть ваши министры, экстремисты, как пишет газеты, перестанут говорить об оккупации части Ливана. Параллельно с этим, армия, в общем, весьма серьезно настроена на подрыв туннелей в горном комплексе Али-Тайр. На каком этапе мы находимся в Ливане? Потому что, с одной стороны, публикации и какая-то периодически варианты эскалации, с другой стороны, некоторое время назад писали о том, что армия намерена сократить присутствие на территории нашего, так сказать, северного соседа, и зона безопасности несколько сократится, где-то примерно километров до 4 от границы.
5: Ну, во-первых, в Ливане, в Южном Ливане действуют подразделения 91-й ливанской дивизии, 36-й бронетанковой. Они действуют очень профессионально, и главное, без прожекторов масс-медии. Это раз. Как мы знаем, во всяком случае, армия объявила об этом, хребет Али-Тагер был очищен от террористов и, скорее всего, от тех бойцов Ирана, которые там были, инструкторы и так далее, представители корпуса КУДС, корпуса стражи Исламской революции. Туда, я думаю, сейчас закладывают огромное количество взрывчатки. Напомню, что на этом хребте он находится примерно посередине находится город Набатия. Это считалось постоянно как столицей шиитов Южного и Центрального Ливана. Сам укрепрайон огромный, между прочим, очень-очень-очень основательный, который строился 20 лет, находится он примерно в двух частях. Он северный и южный, как бы. Севернее Набатия, южнее Набатия. Это очень большие комплексы. В прошлый раз, когда взрывали, было даже магнитуда, как у землетрясения. А сейчас туда, я думаю, инженерные войска завозят взрывчатку. В конечном счете это будет взорвано. Мы знаем, что Иран предупреждал США, что если эти укрепрайоны или этот укрепрайон будет взорван, то будет реакция Ирана. Но я думаю, что этого не последует, потому что Израиль действует очень правильно в этом смысле. Происходит стабилизация подразделений в Южном Ливане к праздникам. А то, что было опубликовано в США, якобы ливанским каким-то чиновникам, то я думаю, что это правильно. Ливан в конечном счете считает, что единственный рычаг изменить ситуацию – это ЦАГАЛ, армия обороны Израиля. И армия обороны Израиля уничтожила Насралу и освободила Ливан от вот этого сильного человека, который держал буквально Ливан за глотку. Поэтому я думаю, что если пойдет процесс правильный и будет продолжаться диалог между Израилем и Ливаном не под глазами мировой общественности, а именно так, как это должно быть, то это будет идти к правильному результату. Я думаю, в конечном счете с Ливаном можно будет подписать договор снова. Конечно же, если армия Ливана сможет со временем взять ответственность за те районы, которые армия обороны Израиля будет оставлять в рамках соглашения с Ливаном. И, естественно, нужно продолжать работать на ослаблении и уничтожении Хизбаллы. А если будет найдена цель, как тикающая бомба, даже в самом Бейруте, если будет точечное поражение, я думаю, что это не изменит ситуацию, и Ливан будет нам все равно благодарен. Я хочу тут только ремарку небольшую.
0: Да, пожалуйста, конечно.
5: Израильские солдаты, войска, командиры, офицеры в Южном Ливане должны действовать как британские оккупационные силы во всем мире в течение 400 лет Британской империи. То есть очень осторожно и с чувством меры. У нас были уже различные эксцессы, в которых армия обороны Израиля, солдаты, конечно же, не армия как армия, а отдельные бойцы производили ущерб христианским, шиитским и другим гражданам. И снова, если это мирные жители, то можно сделать все, что угодно, но только по правилам и не делая там, я бы сказал, вандализма, если хотите. Можно взрывать дом, в котором находится вооружение, но не нужно при этом издеваться над христианскими жителями, допустим, Южного Ливана или других мест. Это все нужно делать.
0: В общем, да, это достаточно очевидные вещи вы говорите, но, видимо, они очевидны не всем, к сожалению. Да,
5: к сожалению. Но снова, в Южном Ливане ситуация стабильная. Поэтому я, да, я именно тут считаю, что в Южном Ливане на празднике будет более тихо, чем в Иудее и Самаре.
0: Последний вопрос. Мы с вами в уходящем году последний раз беседуем. Ваш такой, ну, оценка, скажем так, самой главной задачи в сфере безопасности, которая стоит перед Израилем накануне Нового года и в начале следующего. Я понимаю, что много, но времени у нас не очень много.
5: Нет, я думаю, что Иран, конечно же, остается самой главной проблемой Израиля. Я не говорю про США, я именно говорю про Израиль, потому что там ничего не решилось и ничего не заканчивается. А все остальные фронты, включая Газу, Иудею, Самарию, Ливан и Хуситов, они более второстепенные, по моему мнению. И я думаю, что это будет решено в этом году, особенно в рамках новых выборов, нового правительства. Посмотрим, что будет.
0: Марк Бабот, полковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛЯ. Большое спасибо, что вы с нами побеседовали. Всего доброго и шанатова.
5: Шанатова.
0: 7:44 в Израиле. У нас еще есть один собеседник на ближайший час. Я только напомню, что в 8:05 сразу после выпуска новостей в нашем эфире выйдет программа «Обратный отчет. Дневник выборов 2026 года». Программу проведет Габи Вольсон. А мы пока поговорим о противостоянии между генинспектором полиции и министром национальной безопасности. Генинспектор полиции выступил резко против министра Бен-Гвира и сказал, что его действия наносят ущерб национальной безопасности. Ответ министра следующий. Им управляет юрсоветница правительства. У нас в сфере адвокат Йосиф Седбон, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Тель-Авивского округа полиции и глава отдела расследования. Орехдин Йосиф Седбон, Ницав Бедимус, Лешавар Мефакет Махоз Тель-Авив, Рош Агав Хакерот, Шалом Михаил Бокертов.
6: Шалом и Бокертов.
0: אנחנו רואים חילופי מעלומות כמעט כמו בין ארצות הברית לאיראן, רק בלי טילים וכתבאמים. מפכ"ל במתקפה לשר, השר אומר שהמפכ"ל נשלט על ידי היועמ"שית. איך אתה רואה את המצב?
6: אני עדיין חושב שזה המשך פעילות אסורה של השר בפעולה שלו מול משטרת ישראל. השר התבלבל, הוא שר, הוא לא מפכ"ל, הוא לא אמור לנהל את המשטרה. ואם הוא לא מסכים למינוי של סגנית היועצת המשפטית, הוא לא יכול להעניש את המשטרה בכך שהוא לא מעביר תקציב. עכשיו, בעניין הזה צריך להבין שמי שמקבל את העונש זה לא המפכ"ל ולא המשטרה, זה הציבור עצמו, שהמשטרה נמנעת מהם תקציבים, לא מחליפים רכב, לא משפצים תחנות משטרה, אי אפשר לתת שירות כמו שצריך לאזרחים, ולכן זאת פעולה של סחיטה של השר שמתערב בדברים שהם אינם שלו. זה לא פעם הראשונה, בכל מה שקשור בנושא של מינויים כבר הגיעו לבית משפט גבוה לצדק לאחר שהוא לא אישר כל מיני מינויים, ובית משפט החליט בניגוד לדעתו שחייבים לקדם את אותם קצינים שזכו לאישור המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר. הנושא הזה הוא בעייתי, השר הזה בהחלט לא קשיר לתפקידו ומתנהג בצורה בוטה ועוינת כלפי משטרת ישראל.
0: Они мутаген вот шела мой собеседник говорит о том, что ситуация противостояния это продолжение совершенно незаконного, по его мнению, вмешательства министра национальной безопасности в работу полиции. Он забыл, что он министр, а не генеральный инспектор, и он не может его подменять. Если его не устраивает вопрос назначения заместителя юрсоветника, то, в общем, это не повод наказывать всю полицию. Но при этом он уже наказывает не генинспектора, не полицию, он наказывает граждан Израиля. Вопрос бюджета, приобретения различных необходимых средств для полиции, он очень важен для нормальной работы организации. И это, в общем, еще одна иллюстрация того, что этот человек не подходит для того, чтобы быть министром национальной безопасности, говорит мой собеседник. А в этот акциви, клюмар, без мизгера такесов маверим это הכסף ואיך השר קשור להעברת התקציב הזו?
6: השר אמור לפקח על כל תקציב המשטרה, ויש לו אגף ספציפי במטה שלו שבודק שהמשטרה באמת אכן מנצלת את התקציב לפי הייעוד שלה. שהמגישים משיגים תקציב, מגישים תוכנית עבודה, כמה כסף הולך להחלפת רכבים, כמה כסף הולך לקניית כלי נשק, כמה כסף הולך להרחבת תחנת משטרה או הקמת תחנת משטרה חדשות. אחרי שהתוכנית מאושרת, מפקחים שמתח כסף שמגיע מהאוצר הולך לייעוד שלו, וזה בסדר גמור שהשר יפקח, אבל זה שהוא משתמש ביכולת הפיקוח על מנת לעצור תקציבים משיקולים זרים, זה בהחלט בעייתי מאוד בעיניי, ואני חושב שזה פגיעה קשה מאוד במשטרת ישראל. לצערי הרב, רק עכשיו המפכ"ל התעורר לעמוד על דעתו ולהגן על משטרת ישראל מפני פעולות השר. הוא עושה את זה באיחור גדול מאוד, אבל אני שמח שלפחות הוא עושה את זה, אולי בגלל שהוא מרגיש שתקופת כהונתו של השר עומדת לפני סיום.
0: המפכ"ל גם אומר ככה, לפחות פורסם בתקשורת, לקצינים שלא קודמו, נדאג להעניק להם את הדרגות. מה זה אומר?
6: זה אומר שהוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול. הסמכות מינוי על פי פקודת המשטרה היא של השר. זאת אומרת, השר חייב לחתום על הדרגה של קצין מדרגת סגן ניצב המעלה. אז זה שהמפכ"ל יכול לשים בן אדם בתפקיד, ולתת לו את כל הסמכויות בלי שזה ילווה בדרגה ובכתב מינוי חתום על ידי השר, זה בעייתי מאוד מבחינת אותם קצינים, אבל זה עושים את זה, ממלאים מקום עד אשר השר מתחלף או עד אשר השר מתרצה או עד אשר מוגשת עתירה מנהלית שמחייבת את השר לקדם את אותם קצינים שזכו לאמון של סגל הפיקוד הבכיר ושל המפכ"ל עצמו.
0: אני מתרגם את זה לעוד שאלה. Мой собеседник описывает, в общем, механизм так. Как правило, задача министра контролировать бюджет полиции в данном случае. У него есть специальный отдел, который анализирует необходимость распределения бюджета тем или иным образом. Вопрос закупки, например, оружия, вопрос смены износившихся автомобилей и другие вопросы. Но при этом министр не может использовать вопрос перечисления бюджета как оружие в его борьбе с генеральным инспектором полиции, к сожалению. Говорит мой собеседник, генинспектор полиции поздно проснулся. Понятно, что сейчас предвыборный период, но, в общем, очень жаль, что он раньше не отстаивал то, что необходимо для нормальной работы организации, которую он возглавляет. Что же касается высказывания генинспектора полиции о том, что он позаботится о том, чтобы офицерам, которых не хочет назначать на новые должности, Бен-Гвир дадут... в итоге они эти новые звания и назначения получат, это означает, что генинспектор совершенно не может никак на ситуацию повлиять, потому что окончательно полномочия под назначением высокопоставленных офицеров, точнее говоря, подпись должна ставить подпись министра, и, в общем, ведется диалог, пока министр либо не сменится, или пока министр, в общем, не придет к заключению о том, что необходимо назначить того или иного офицера. Ну вот, будем надеяться, что эта ситуация разрешится, но генинспектор никак не может пока на эту ситуацию напрямую повлиять. Шираха, она, нахтом медобоем бесов шна тавшин пей вавлика тавшина хадаша айтгавай кавиша шумэнифны мештерат Исраэль мау.
6: יש לנו הרבה מאוד אתגרים. האתגר הראשון זה לעבור את הנושא של הבחירות ואת החשש מפני פגיעה בתואר הבחירות, קרי הפרעות להליך הבחירה, ניסיונות לזייף, לעשות שוחד בחירות, לקנות קולות. כל הדברים האלה הם באחריות של משטרת ישראל, שהיא לא לבד כמובן, היא ביחד עם שירות הביטחון הכללי ועם צה"ל ועם הוועדה לבחירת הוועדה לבחירות, ועדת הבחירות, ובעניין הזה זה מאמץ גדול מאוד, ואנחנו מודעים לכך שיהיו ניסיונות לפגוע או לזייף או להעלים קלפיות בדרך חזרה. צריך לעשות מערך גדול מאוד, ויש מערך גדול מאוד שפיקוח על הנושא הזה, ואני מקווה מאוד שאנחנו נעבור את הבחירות בשלום. זה אתגר מספר אחד. מספר שני זה הנושא של הפשיעה, בעיקר בדגש על הפשיעה במגזר הערבי. ונושא שלישי זה הנושא של אכיפת החוק באזור יהודה ושומרון, שהיא מתכון בטוק לפיצוץ גדול ואולי לסכנה לאינטיפאדה נוספת. כתוצאה מפעילות שנעשית על ידי יהודים שפוגעים בצורה אנושה בשכנים הערבים שלהם.
0: מה החלק של המשטרה בהשלטת הסדר ביהודה ושומרון? כי יש שם איזה בלבול מסוים בין הסמכויות בכוונה או לא בכוונה, הוא נעשה בזמן אחרון, אבל בכל זאת
6: אין בלבול. אני לפני תקופה ארוכה הייתי מפקד מחוז שומרון ויהודה של משטרת ישראל, ופעלתי שם לאכיפת החוק. המחוז הזה הוקם כדי לאכוף חוק כלפי יהודים שגרים שם. החוק הישראלי חל באזור יהודה ושומרון. הצבא הוא הריבון במקום, והוא אמור להשליט את הסדר ואת הביטחון באזור. ולצערי הרב, משטרת ישראל בחלק מהמקרים מוזקת באיחור, והיא אמורה לעשות חקירות ולהגיע לאותם אנשים שמתפרעים ופוגעים באוכלוסייה הערבית. והדברים האלה לא מתבצעים. לא מתבצעים, ויש כשלים גדולים מאוד, ואם הם מתבצעים, מתבצעים באיחור, ומעט מאוד אנשים מובאים לדין. ההרתעה פה היא חלשה מאוד, ובהחלט ייתכן, בגלל שהם מקבלים גיבוי פוליטי מגורמים מעוניינים בממשלה. אנחנו צריכים לזכור שאת האחריות על המנהל האזרחי מבצע השר סמוטריץ', את האחריות על המשטרה מבצע השר בן גביר. זה בהחלט מתכון שנותן רוח גב לאותם מתיישבים יהודים שעושים את מה שהם עושים בניגוד לחוק. אני הייתי מצפה גם מהצבא וגם מפלוגות משמר הגבול וגם ממשטרת ישראל להפגין יותר נחישות כדי לאכוף את החוק באזור יהודה ושומרון.
0: עורך דין יוסי סדבון, ניצב בדימוס, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, מפקד מחוז ש"י, ראש אגף החקירות, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה, שנה טובה.
6: יום טוב ושנה טובה מאוד גם לכם ולכל המאזינים.
0: Тогда рыба. Я переведу последний вопрос. Мы говорили о тех задачах основных, которые стоят перед израильской полицией. Он говорит, что задач много, но если выделить несколько, то первая задача – это, что называется, спокойно пережить выборы. Сделать, полиция несет ответственность совместно со службой общей безопасности, но часть полиции тоже очень важна. Следить за соблюдением чистоты, что называется, выборов, чтобы не было подделок, чтобы не было беспорядков, чтобы все происходило должным образом. Это очень важная и первостепенная задача в относительно в ближайшее время. Есть более глобальные проблемы. Еще одна, это, разумеется, поддержание закона и порядка в борьбе с преступностью, в первую очередь, с акцентом на арабский сектор. Мы знаем, какая там ужасающая статистика, но не только в арабском секторе, в целом по всей стране борьба с преступностью должна происходить, скажем так, более эффективно, говорит мой собеседник. И третья – это ситуация в Иудее и Самарии. В ответ на мое замечание о том, что есть некая неясность того, как делятся там полномочия между полицией и армией, мой собеседник говорит, я был командиром округа Иудеи и Самарии, никакого, в общем, никакого, никакой неопределенности там нет. Да, армия контролирует, является сувереном там, она контролирует вопросы безопасности, но израильский закон распространяется на граждан Израиля, которые там живут, и поэтому полиция должна активно работать с правонарушителями, которые своими действиями могут вызвать третью интифаду, нанося ущерб своим арабским соседям. По словам моего собеседника, тот факт, что управление гражданской администрации подотчетно министру Смотричу, а полиция подотчетно министру Бен-Гвиру, влияет на ситуацию. Полиция округа Иудеи и Самарии очень часто работает медленно, прибывает на места событий с опозданием, неохотно и не очень результативно ведет расследование. Будем надеяться, что эта ситуация изменится, потому что все это может иметь далеко идущие последствия на общенациональном и даже на международном уровне. Это был адвокат Йоси Седбан, генерал-майор полиции в отставке, в прошлом командир Тель-Авивского округа полиции и глава отдела расследований. На этом программа «Тема дня» на сегодня подходит к концу. За пультом был Валентин Соломенко, продюсер Эмил Сталинская, Елена Черкасова. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Клоц. 8 часов выпуск новостей. Сразу после программы «Обратный отчет. Дневник выборов 2026 года». Программу проведет Габи Вольсон. Всем удачи и шана. Тува.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Продолжается обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Минувшей ночью иранские средства массовой информации сообщили о нескольких ударах в районе Армузского пролива, а президент Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет долго продержаться и что военное противостояние завершится сразу после промежуточных выборов в США. Он пообещал новые удары по Ирану и предостерег иранцев от продолжения работ на горе Пикекс. «Мы заметили небольшую активность на горе Пикекс, и я советую иранцам не пытаться хитрить, потому что тогда нам придется нанести по ним очень мощный удар. У нас нет выбора», — заявил президент Трамп на съезде Республиканской партии в Далласе, посвященном предстоящим промежуточным выборам. Как утверждает американская газета Wall Street Journal, ближайшие советники Трампа, в том числе вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио, в закрытых беседах предупредили его, что военное противостояние с Ираном может продлиться до конца его президентского срока. Это сообщение передал обозреватель КАН Рам Брандес. К теме публикации газеты «Арец» о звонке президента Объединенных Арабских Эмиратов премьер-министру Беньямину Нетаньяху за 10 дней до резни 7 октября. КАН стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бин Заид рассказал нескольким высокопоставленным израильским и американским должностным лицам, что беседовал с Нетаньяху и в общих чертах предупредил его о возможном, как он выразился, взрыве в Иудее и Самарии или в секторе Газа. Корреспондент КАН Гилли Коэн сообщила, что бин Заид рассказал об этом бывшему директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу через несколько месяцев после 7 октября, но не уточнил, когда именно состоялся этот разговор. Вчера вечером приближенный Нетаньяху Рон Дермер, в прошлом занимавший пост министра по стратегическим вопросам, опроверг сообщение о звонке президента Объединенных Арабских Эмиратов. «Такого разговора не было. Если бы он состоялся, я бы участвовал в нем или знал о нем, поскольку одной из возложенных на меня задач было расширение Авраамовых соглашений и укрепление партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поэтому я был в курсе всех разговоров между премьер-министром Нетаньяху и президентом Объединенных Арабских Эмиратов, либо участвовал в них, либо имел доступ к их содержанию», заявил бывший министр Дермер в Вашингтоне на конференции организации MEAD, Middle East America Dialogue. Опрос о распределении мандатов, проведенный позавчера корпорацией КАН после закрытия списков, показывает, что партия Яшар Гади Айзенкота получает 24 места, а Ликуд – 21 место. У блока Айзенкота и блока Нетаньяху по 52 мандата. У арабских партий 12 мандатов. Беяхат во главе с Беннетом также получает 12 мест. А демократам получают 9, Ядута Тура сохраняет 8 мандатов, ШАС – 7. 7 мандатов также у Арашима Амешутефет. Партия Рам получает 5 мест, а Циунут Адатит также получает 5 мандатов. Амха Исраэль Офера Винтера и партия Хенделя и Зелихи преодолевают электоральный барьер и получают по 4 мандата. Опрос провел Дуди Хасид из института Кантар. Фильм «Ацмаут» режиссера Моше Розенталя стал главным победителем церемонии вручения премии «Офир» этого года. На церемонии, состоявшейся вчера вечером, фильм получил 10 наград, в том числе за лучший игровой фильм,

0: температура немного повысится и будет чуть выше обычной для этого времени года. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Кан Река.

0: ויש כאן שותפים ושותפים טובים, והם אומרים את מה שהם אומרים, אבל כולם מבינים שמנהיג הגוש שהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר זה גדי.
1: זה, את יודעת, זה...
0: ומה שחשוב זה לא עכשיו מי יגיד שהוא מתאים יותר להיות ראש ממשלה. צריך להבין שבתוך הגוש עובדים בשיתוף פעולה ביחד, כי ברור לחלוטין שהמטרה המרכזית היא להקים ממשלה שתחליף את ממשלת הכישלון של השביעי באוקטובר. זו המטרה. צריך לזכור אותה ולא לשכוח את זה לרגע.
1: התהליך של הקמת הממשלה עתיד להיות מאוד מסובך. אני רוצה לשאול אותך מה תעשו אם לא יהיו לכם 61 מנדטים. אני יודע שתכף תעני לי שיהיו לכם יותר והכל בסדר, זה אמירת קמפיין ידועה, אבל בוא נדלג על זה. בהנחה הלא סבירה לחלוטין שאין לכם 61 מנדטים ביום הבוחר, מה אתם עושים?
0: טוב, אז קודם כל אנחנו באמת נעשה הכל כדי שיהיו לנו למעלה מ-61 מנדטים. אנחנו גם מאמינים שזה יקרה. אבל אני אגיד לך שגם במקרה שאנחנו לא נצטרך להצליח להביא 61 או 62 מנדטים, בכל מקרה אנחנו נהיה הגוש שיש בו הכי הרבה מנדטים ציוניים. אנחנו נביא רוב ציוני, זה ברור. אנחנו לא ניתן לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר, לשאלתך. אם הוא לא מנצח, שיהיה ברור, הוא מפסיד. אנחנו נביא אנשים מהצד השני, מהצד שלו, ואנחנו נשלים ל-61 במקרה כזה.
1: כלומר, אתם תקימו לא, אבל האם תקימו ממשלת מיעוט? אפילו בתור ממשלת מעבר, כדי אולי אחר כך ללכת לבחירות, אבל מהפוזיציה של גדי איזנקוט הוא ראש ממשלה.
0: גדי איזנקוט הוא ראש הממשלה הבא, ואנחנו נקים את הממשלה הבאה. ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה כמו שאמרתי, כי אנחנו, צריך להבין, נהיה הגוש עם הכי הרבה קולות ציוניים, עם כל הקולות ציוניים. מהצד השני, בגוש השני...
1: לא עם כל הקולות ציוניים. ליכוד זה גם מפלגה ציונית, ואני מניח שגם ציונות הדתית מפלגה ציונית.
0: לא, סליחה, אני לא אמרתי שבצד השני אין קולות ציוניים. Okay. בוודאי שיש בצד השני קולות ציוניים. אבל גם בצד השני, כידוע לך, נשענים על קולות שאינם ציוניים. ואנחנו נביא את הרוב הציוני. ולכן אנחנו לא ניתן לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר. אנחנו נקים ממשלה.
1: זה משפט מפתח. אתם לא תיתנו לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר.
0: נכון. לגמרי, נכון מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך על גדי איזנקוט. את יודעת, יש הרבה מאוד תהיות לגבי מה בעצם עמדותיו. מצד אחד מציגים אותו כאיש מרכז, זה בעצם שם המשחק, איש מרכז, מסביבו הרבה מאוד אנשים מציונות דתית ומכל מיני מקומות אחרים. מצד שני, למשל, רביב דרוקר מדבר על זה שגדי איזנקוט מחביא את עמדותיו, הוא בעצם הרבה יותר שמאלה ממה שהוא מציג את עצמו. היום לדעתי בעיתון הארץ אורי מסגב כותב שהוא מודאג מבחינת אנשי שמאל מהרשימה שגדי איזנקוט מקים. יש איזושהי ערפל מעל האיש הזה. מה בעצם עמדותיו?
0: קודם כל אני אגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו קונספט שצריך למדוד אנשים על מידת ימיניותם או אם הם שמאל או ימין. בסדר? בוא קודם כל נשים
1: את זה. עמדותיו.
0: עמדותיו, אז אני אגיד קודם כל על הדמות, על האיש, שאלת, אז מי זה גדי? גדי הוא מנהיג מאחד. שצמח מלמטה ועשה את כל הדרך.
1: את יודעת שזה מילים מאוד מאוד כלליות.
0: לא, אז אני אגיד באופן ספציפי, הוא בן אדם עם דרך ערכית מאוד, ובאמת שאפשר לסמוך עליו שהוא יאחד את העם, ולכן הוא כאן, ואתה רואה במפלגה שלו מגוון כל כך גדול, במגוון הגדול הזה אתה תראה אנשים מהשמאל ומהימין, מהמושבים והקיבוצים ומהערים.
1: שאלתי אותך על עמדותיו ואת לקחת אותי לרשימה מאוד מאוד מגוונת שיש לכם.
0: הנה עמדותיו. הוא בעמדה שצריך להקים מפלגה שמייצגת את כל העם. ולא, אתה יודע, יש ביקורת, אתם ימניים מדי, אתם שמאלניים מדי. הביקורת הזאת על ימין ושמאל היא לא רלוונטית. איך מודדים אנשים? מודדים אותם בערכים ובמעשים. וגדי נמדד כאיש במעשים שעשה בכל חייו, הוא הפתרון.
1: לפני שאני אפרט שאלה אחת עלייך, את מגיעה מרשות המקומית, משלטון המקומי, מה בעצם הלקח שאת לוקחת מהשלטון המקומי לשלטון האזרחי? לשלטון המרכזי, סליחה.
0: כן, אני מגיעה אחרי 34 שנות שירות בשלטון המוניציפלי, אני מכהנת כראש מועצה בשמונה שנים האחרונות, ואני יכולה להגיד שמה שהכי בולט זה שהשלטון המקומי קרוב לתושבים ולצרכים שלהם ונותן מענה מיידי. מה שאני מביאה איתי, שאני רואה לגמרי שזה שאלת איך גדי, זה בדיוק גדי, הכי מחובר לשטח. להביא לירושלים את השטח ולהביא את ירושלים לשטח. לראות את האנשים ולראות את הצרכים שלהם.
1: אושרת, כן, כן, ואת השני משפט?
0: אני יודעת שזה מה שאנחנו באנו לעשות, לשרת את הציבור ולא שהציבור ישרת אותנו.
1: אושרת גני גונן, מקום תשיעי ברשימת ישר, אני מאוד שמח שסנו שדיברנו, תודה רבה לך.
0: Тогда
1: лиха. Шабат шалом, литрут.
0: Шабат.
1: Я спросил нашу собеседницу о опросах, которые были опубликованы накануне, по крайней мере, по двум опросам, опубликованным корпорацией КАН и телеканалом Решет, 13-м телеканалом, между двумя блоками, блоком оппозиции и блоком коалиции устанавливается равенство. Беспокоит ли это вас? Я спросил нашу собеседницу. Она говорит, что нет, они не впадали в эйфорию, по ее словам, по крайней мере, когда уверенно ли лидировали, они не впадают в отчаяние сейчас. До выборов еще 47 дней. У нас очень много работы, и мы видим, как хорошо относятся к Гаде Айзенкоту, как его тепло принимают на периферии, как его тепло принимают в самых различных районах страны, как его тепло принимают люди. И мы уверены в победе, говорит наша собеседница. Есть разные опросы, отмечает она. По большинству опросов, и это верно, партия Яшар опережает и остается первой партией, наиболее крупной партией следующего Кнессета. И с этой точки зрения, говорит наша собеседница, мы уверены в том, что одержим победу и сформируем правительство. Формирование правительства будет непростым, но, по словам нашей собеседницы, и это главное, как она повторяет несколько раз, они не позволят Бенямину Нетаньяху быть главой переходного правительства. Я надеюсь, что мы наберем 61 мандат. Мы тяжело работаем для того, чтобы набрать 61 мандат. И больше, разумеется, говорит Ошрат Гани Гонен. Однако, если этого не произойдет, мы, тем не менее, не позволим, повторяет она еще раз, Нетаньяху быть главой переходного правительства. Мы привлечем людей со второй стороны политической карты для того, чтобы сформировать стабильное правительство. У нас будет большинство сионистских голосов в любом случае, говорит наша собеседница. Большинство сионистских голосов и мандатов сионистских партий на нашей стороне. И с этой точки зрения будет абсолютно легитимный процесс формирования правительства. Это будет сионистское правительство, опирающееся более чем на 61 мандат. Я спросил нашу собеседницу о позициях, о взглядах Гади Айзенкота, поскольку есть очень много тумана вокруг его взглядов. Есть те, кто считают его левым, есть те, кто, например, как, например, журналист Равив Друкер, который утверждает, что Гади Айзенкот скрывает свои взгляды, и он на самом деле заметно левее, чем пытается себя представить и так далее. Наша собеседница говорит о том, что самое главное — это ценности, которые приносят политики. Людей почему-то оценивают по степени их правизны или левизны. Это далеко, совершенно нерелевантно, отвечает наша собеседница. Она говорит о том, что Гади Айзенкот — это человек очень высоких ценностей, это человек, который может объединить общество, это сейчас самое главное. Именно это стремление к единству и отражает тот список, который был представлен. Там есть люди самого разного, из самых разных сфер деятельности, из самых разных областей, из самых разных срезов израильского общества, которые могут работать вместе, и это то, что этот список доказывает. Это, собственно говоря, то, кем является Гади Айзенкот, и это, собственно говоря, то, что он приносит. А что касается местных органов власти, из которых пришла Ошрат Гани Гонен, она была много лет главой регионального совета Юга Шарон, и, по ее словам, собственно говоря, самое главное — это не когда центральная власть приходит и что-то дает местным органам власти, когда местные органы власти приносят свой опыт в центральную власть, и это то, что сейчас мы делаем. Ошрат Гани Гонен с нами была в эфире. 9 место в предвыборном списке партии Яшар.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Смаданы Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Мадана и Мания.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: 8 часов 19 минут в Израиле. Продолжаем программу. С нами в эфире депутат Кнессет Лимор Сон Ар Мелех, партия Уцма Иудит. Хаврат Кнессет Лимор Сон Ар Мелех, шалом.
5: שלום, בוקר טוב.
1: אתם החלטתם, אתם, אני מתכוון לעוצמה יהודית, לא להתחבר לאף אחד, לא ליצור שום ברית, לא לשריין כמעט אף אחד, חוץ מאולי מטלי גוטליב. למה בעצם? למה החלטתם לרוס לבד?
5: קודם כל, כי אנחנו מפלגה גדולה, שלא היה צורך לשריון, ואנחנו באמת חשבנו שמי שצריך לעשות איזשהם תהליכים של איחוד, זה דווקא המפלגות הקטנות, שיש חשש שלא יעברו את אחוז החסימה. החשש הזה לא היה רלוונטי לגבינו, ובאמת, ברוך השם, אנחנו רואים ש...
1: הוא באמת לא רלוונטי לגביכם, אבל הוא רלוונטי לגבי מפלגות אחרות בגוש שלכם.
5: אז באמת, אנחנו היה ציפייה, שאותה מפלגות, כמו המפלגה של סמוטריץ' ווינטר ופייגלין, שכולם התאחדו, ולצערי הרב, מי שבעצם לא עובר את אחוז החסימה, ורק איחוד של כל המפלגות האלה ביחד, יכול באמת לומר ש... אנחנו ראינו גם שאיחוד שלנו עם סמוטריץ', לא רק שהוא לא הועיל, אלא הוא פשוט הזיק, הוא יצר נזקים, ו... ובעצם הכלל לא היה יותר גדול מסך על הקו.
1: תגידי, מה השתנה מאז 2022? אתם רצתם אז ביחד עם בצלאל סמוטריץ', הגעתם ל-14 מנדטים, הישג נאה לכל הדעות. מה השתנה בארבע שנים האלה שככה, עד כדי ככה אתם לא סובלים אחד את השני שלא יכולתם לרוץ ביחד?
5: קודם כל, זה לא שאנחנו לא סובלים אחד את השני, עבדנו ביחד. לפחות אנחנו, חברי הכנסת, עבדנו בשיתופי פעולה מאוד מאוד טובים, זה ממש לא קשור, זה לא משהו אישי, לא סובלים אחד את השני, אלא היה פה משהו שבאמת בתחילת הדרך ראינו שהשילוב של עוצמה יהודית ביחד עם הציונות דתית ימקסם ויביא למחנה הלאומי יותר מנדטים ויאפשר באמת ממשלת ימין, מה שלא קרה בקדנציה הזאת בבחירות הללו. אנחנו באמת מניתוח, דרך אגב, לא רק שלנו, גם של ראש הממשלה, את הנתונים, הוא ראה, גם הוא עצמו ראה שבעצם כשהאיחוד הזה לא יביא...
1: נתניהו ראה את זה, כן?
5: בוודאי, נתניהו ראה את זה, ולכן גם אני חושבת שזה הסיבה שהוא לא התעקש על האיחוד הזה, כי הוא ראה שבסוף הדבר הזה יכול ממש להוריד את המנדטים ולא להעלות אותם. וגם אני רוצה לומר, בסוף עוצמה יהודית היא לא עוצמה, היא לא מפלגה מגזרית, היא מפלגה כלל ישראלית, היא נוגעת לכל הציבור במדינת ישראל, לכלל המגזרים במדינת ישראל. באמת אנחנו רואים את הרשימה של עוצמה יהודית, שיש שם רשימה שהיא מייצגת באמת את הפנים היפות של הארץ הזאת. יש לנו נשים וחרדים וחילונים ושמאלנים וימנים וכאלה שהם יותר טיפה זה, סליחה, חילונים ודתיים.
1: למה טלי גוטליב קיבלה מקום שני? מה הערך המוסף שהיא מביאה למפלגה שלכם?
5: אני חושבת שהמאבקים של חברת הכנסת טלי גוטליב, שלצערי הרב באמת בליכוד לא ידעו להעריך אותם, המאבקים שלה והנחישות שלה והאומץ המנהיגותי של האישה הזאת, הוא באמת משהו שהוא לא נראה בפוליטיקה הישראלית, ולא היה לזה תקדים. ובאמת אני רואה באישה הזאת אישה מאוד מאוד חכמה, אישה לוחמת, אישה...
1: היא תואמת לאידיאולוגיה שלכם?
5: היא מאוד... עוד פעם, מה זה... היא תואמת מאוד מאוד לאידיאולוגיה של עוצמה יהודית, היא דוברת את המאבק בדיפ סטייט, והמאבק במערכת המשפט הקלוקלת, והמאבק, באמת אנחנו רואים הרבה מאוד דברים שהם משותפים, והשמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ולשמור על המדינה הזאת כמדינתו של העם היהודי,
1: שלב הבא, שלב הבא זה הסכמי עודפים. זה נכון שאתם הולכים לעשות הסכמי עודפים עם מפלגותו של עופר וינטר, עם עמכי ישראל?
5: אני לא יודעת לומר את זה.
1: היה פרסום אתמול בעניין הזה שבעצם מתנהל מסע ומתן בין שתי מפלגות.
5: זה לא מה שאני מחליטה או מתעסקת בו.
1: את חושבת שזה נכון לעשות הסכם עודפים כזה?
5: בוודאי, בוודאי אם אנחנו רוצים לשמור על מחנה הימין. בוודאי שאני חושבת שנכון לעשות הסכם עודפים.
1: לא, הסכם עודפים ספציפית עם מפלגתו של עופר וינטר, שלא ברור אם היא תעבור את אחוז החסימה.
5: נכון, אבל עוד פעם, אני לא מכירה את זה. אבל אני חושבת שצריך לחשוב איך באמת ממקסמים את ה... את האפשרות שהגוש הימני יהיה בעזרת השם.
1: ומיותר לשאול, חברת הכנסת לימור סון הר מלך על מי אתם תמליצו לראשות הממשלה, בוודאי זה יהיה בנימין נתניהו, למרות מחלקות רבות שהיו לכם במהלך הקדנציה.
5: נכון, אנחנו חושבים שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא האיש הראוי להנהיג את מדינת ישראל.
1: למרות שהוא לא תמיד הלך איתכם ולא תמיד לא תמיד הלך איתכם, לא תמיד תמך ביוזמות שלכם.
5: נכון, אבל בסך הכל מדובר בראש ממשלה טוב, בוודאי שהאלטרנטיבות הן לא, אין בהן שום רלוונטיות לטובת מדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך על פנייה שלכם לוועדת בחירות מרכזית בדרישה לפסול את רע"מ. למה?
5: רע"מ זה בעצם גיס חמישי, אויב מבפנים שנמצא אצלנו בכנסת ישראל. זה שמדינת ישראל לא השכילה להבין שמדובר באיש של האחים המוסלמים, איש של חמאס על מלא. דרך אגב, כבר אנחנו רואים את כל העדויות מסביב שאומרים, הם מעידים עליו, אם זה מצרים שאומרת עליו שהוא איש האחים המוסלמים. הניסיון לצייר דמות כדובון אכפת לי כזה, ובתוך כנסת ישראל אנחנו רואים אנשים באמת מהמחנה של השמאל שאומר, קורא למנסור עבאס ציוני, זה אויב. יש אויב שמדבר והורג אותנו עם רובים ועם סכינים, ויש אויב
1: שמבקש לחסל את מדינת ישראל,
5: שמבקש לחסל את מדינת ישראל בפה ומתוך כנסת ישראל.
1: לא יותר, לא יותר הגיוני היה לדרוש לפסול את בלד למשל, שהם באופן גלוי לא מסתירים שום דבר?
5: דרך אגב, גם יש מי שעוקב אחרי מנסור עבאס רואה שגם הוא לא מסתיר שום דבר. צריך פשוט רק לרצות לראות את זה.
1: הבנתי.
5: ולא לבחור לחשוב שיש פה איזה מישהו שהוא איזה דובון אכפת לי נחמד ופרטנר. לא, הוא ממש לא. הוא פשוט, זה אסטרטגיה.
1: אולי אתם פשוט רוצים להוציא מהמשחק מישהו שיכול לסייע להקים קואליציה אלטרנטיבית וזה?
5: אוי ובוי לנו. אוי ובוי למדינת ישראל. אם אנחנו עם חפץ חיים, אם אנחנו מדינה חפצת חיים, אנחנו מחויבים לשמור על המדינה הזאת. אוי ובוי לנו. מדובר באויב מבית, מדובר בגייס חמישי שנמצא בכנסת ישראל. ממש לא קשור לנו, זה לא קשור לניסיון שלו. ואם אם אם גדי אייזנקוט והמחנה השמאל מתכנן ללכת עם מנסור עבאס ולתת לגיטימציה לאחים המוסלמים ולחמאס על מלא בתוך כנסת ישראל, אני חושבת שאזרחי ישראל צריכים להסתכל, להביט בחרדה עמוקה ולומר שהדבר הזה לא ייתכן.
1: לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית. Ям тодот על השיחה הזאת. Шабат шалом.
5: Шабат шалом.
1: Я спросил нашу собеседницу о, прежде всего, отказе партии «Отцма Иудит» создавать какой бы то ни было союз и объединяться с кем бы то ни было перед выборами. Да, мы приняли решение, что мы не такая маленькая партия, которой нужно спасаться созданием союзов и блока. Возможно, это релевантно по поводу «Отцма Иудит», по поводу «Циунут Датит» Бецалля Смотрича. Возможно, это релевантно по поводу Муши Фейглина, по поводу Амха Исраэль Винтера. У нас не было необходимости спасаться созданием блоков и так далее. Мы... существуем сами по себе, у нас мы самостоятельная партия, уверенно преодолеваем электоральный барьер и так далее, и нет никакой причины для того, чтобы это делать. Мы объединились перед прошлыми выборами, когда казалось, и на самом деле тогда так это выяснилось, что это верно, что объединились тогда с партией Циунут Датит и с партией Ноам, кстати говоря, тогда было очевидно, что сумма голосов, которую мы собираем вместе, больше, чем если мы пойдем порознь. Сейчас всем, в том числе премьер-министру Бенямину Нетаньяху, было очевидно, что это не так. Именно поэтому он и не настаивал, говорит Лимор Сон Армелех, на том, чтобы мы шли, на том, чтобы мы шли вместе. Сейчас остальные маленькие партии должны объединиться, говорит наша собеседница, для того, чтобы преодолеть электоральный барьер. Мы не можем себе позволить потерю голосов в блоках. Именно поэтому, говорит наша собеседница, я, правда, не слышала о том, что ведутся переговоры с Офером Винтером о соглашении по остаточным голосам, но я считаю, что такое соглашение верно, оно необходимо для того, чтобы правые голоса не пропадали, голоса в правом блоке не пропадали, отмечает наша собеседница. Она также говорит о том, что обращение в Центральную избирательную комиссию с требованием заблокировать партию РААМ и не позволить ей баллотироваться на выборах связано с тем, что речь идет о пятой колонии, речь идет о врагах из дома, врагах в собственном доме и о тех, кто пытается за красивыми словами скрывать тот факт, что они являются сторонниками Хамаса, мусульманских братьев и так далее. Мы получаем все время свидетельства на эту тему. И попытка левого лагеря придать им легитимацию ничего в этом отношении не меняет. Наша собеседница отвергает мое предположение о том, или мой вопрос о том, не является ли это просто намерением убрать с дороги партию, которая может оказать помощь блоку Азенкота в формировании правительства. Не дай Боже, если кто-то вообще будет опираться на такую партию в процессе создания правительства. Нет, речь идет вообще не об этом. Нас это не заботит, говорит Лимор Сон Армелех. Нас заботит только одно, чтобы не было партии, которая и солидаризируется с нашими врагами и красивыми словами это прикрывает. Кстати говоря, она завершает нашу беседу, Лимор Сон Армелех. Мансур Аббас уже и не пытается прикрыть свои истинные взгляды. Все говорится совершенно честно и откровенно. Он сказал, что признает еврейское государство и государство Израиль, национальное государство еврейского народа, только для того, чтобы баллотироваться на выборах. Лимор Сон Армелех с нами была в эфире. Депутат Кнессет от партии Уцма Иудит.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
1: 8:31. Продолжаем программу. С нами в эфире публицист и общественный активист Зеев Гейзель. Господин Гейзель, доброе утро.
6: Добрейшее.
1: Прекрасное утро. До выборов 47 дней. Я уверен, что вы, как и все, следите за тем, что происходит. Очень многие сторонники правого лагеря в эти дни вспоминают 1992 год. Вы хорошо, я уверен, помните ту историю и те времена.
6: Прекрасно помню.
1: История повторяется?
6: Но это мы узнаем ровно через 47 дней. Признаки есть, конечно.
1: В чем признаки?
6: Ну, признаки. Все-таки в чем сходство, в чем отличие? Признаки в том, что есть некое количество партий правых, принадлежащих правому лагерю, скажем так, которые, я не уверен, что пройдут электоральный барьер. Вот, это, как и тогда, напоминаю, в 90-м году, у нас, как известно, все выборы исторические, все выборы самые главные, но в 90-м году те выборы, которые, в общем, принесли Осло, было 5 правых списков, которые не прошли электоральный барьер. Вот, разница в том, что там они похоронили гораздо больше голосов. Я, Левингер, Мадари, сейчас... главное... Ну, сейчас тоже, в общем, примерно, да. Ну,
1: очень похожая ситуация с этой точки зрения.
6: Да, с этой точки и похожа, да.
1: Как вы понимаете, почему не было... Почему, скажем так, было только одно объединение в правом блоке? Это только эго или есть какие-то другие вещи?
6: Ну, если бы я был полным циником, я бы сказал, что это, конечно, только эго. Поскольку я циник не на 100%, то в правом лагере существует некоторое общее ощущение особенностей, абсолютно правильной идеологии и так далее. Скажем, можно быть уверен, что даже партия Эрдана Эдельштейна Ахдут, кажется, да. Очень поэтические названия всех партий, Бияхат, Ахдут. Есть даже две партии, по-моему, еще кто-то там Бияхат.
1: Яшар, неважно, да, название.
6: Ну да, вот очень такое, очень эмоциональное. Нет такого, сколько там, консервативно-демократическое, либерально-национальное, это уже нет давно уже. Вот. И вот даже они же какую некую идеологическую линию. Они считали, что вот они дают такую правильную правую идеологическую линию, что как за них не голосовать. То же самое относится более ко всем. Все считают, и иногда это правда, что если они объединятся, то те, которые вот именно в их линию верят, они из-за этого не проголосуют, найдут кого-нибудь другого. То есть тут есть такая некая электоральная слепота, конечно же, есть. А также есть некий электоральный паразитизм. Иногда, то есть желание не привести голоса из другого лагеря, а ущипнуть что-то от своих. Это тоже существует.
1: Хочу вас спросить, как человек, который хорошо знаком с израильской политикой много лет, вы упомянули вот то явление, которое хорошо известно, как такая, знаете, попытка напустить туман на все, что можно, не обозначать четко позиции, говорить о единстве, говорить о ценностях и так далее, максимально скрывая взгляды. Это то, что сегодня продает, условно говоря?
6: Да, это, конечно же. Но как минимум две из партий ведущих, я имею в виду партию Зенкота и партию Бен-Лапида, они, конечно же, по самым главным вопросам напускает полный туман, потому что...
1: Да и Ликуд, в общем, не публикует свою предвыборную платформу уже, которую...
6: Но с ним хоть понятно, понимаете, если...
1: А, да?
6: Но с ним более-менее понятно, она как-то не меняется, да. Вот Беннет-Лапид, я думаю, что тут даже на кофе, на самом хорошем кофе я не смог бы угадать, какая что же может объединять этих двух людей, кроме того, что оба недолго были премьер-министрами. Но это как-то маловато. И, кстати, это их, я думаю, самая большая должна быть забота.
1: Возвращаясь на правый фланг, господин Гейзен, что вы думаете о партии Оффера Винтера? Об явлении, даже не столько о партии, а о явлении Оффера Винтера. То есть человек появился из армии, в общем-то, достаточно ниоткуда. Я знаю ваше скептическое отношение к генералам в политике.
6: Да. Понимаете, дело же не в том, что если человек родился генералом, то как хорошо быть генералом или как плохо быть генералом. Дело в том, что... армейское руководство, оно совершенно иначе, чем гражданское руководство, понимаете? Извините за корявую фразу, конечно. В армии генерал дает приказ, его или выполняют, или не выполняют. Если не выполняют, ставят, вот там, дают ретук 21 день, или там понижают звание и так далее. Вот Барак, когда был премьер-министром, он очень удивлялся, он дает приказы действительности, она
1: такая
6: подлость.
1: А его не выполняют.
6: Да, это безобразие. Как же можно? Значит, мы сейчас ее поставим действительность в угол. Вот. Теперь Винтер, он, конечно же, выдержал линию только новый и все. Я не могу сказать, что самая мудрая линия, но он так выбрал. Это его право. Одну ошибку он уже сделал. Я считаю, это моя оценка.
1: Да.
6: Ну, то, что он не присоединил Ацибурах Хариди, то есть это партия, которая понятно, что не проходит, которая стоит из тех Харидим, которые работают, служат в армии и так далее, но люди по своим взглядам Харидим. Они имеют полное право такое же, как быть атеистом, к примеру. Да, или носить любого
1: цвета. Тот факт, что он объявил, придя в политику, он с одной стороны сказал, что он хочет только новых, только тех, кто раньше не был и так далее, а с другой стороны заявил, что он поддерживает Нетаньяху. Это не было ошибкой?
6: Я думаю, что он... то есть вы его сравниваете, естественно, с Гендлем. Я думаю, что... Я думаю, что нет, потому что если бы он сказал, что он еще посмотрит и, может быть, сделает там кого-то там, премьер-министра, то другого, то это было бы воспринято как вранье. Люди бы ему не поверили. Поймите, я не являюсь ни в коей степени его советником. Я пытаюсь следить за его логикой. Вот согласно этой его логике, да. Дело в том, что он действительно, понимаете, ну вот был Рафуль, там было много таких гениал, сказал, сейчас все за мной, и все будет хорошо, да? Он, безусловно, тут я снимаю все свои ухмылки, он действительно человек харизматичный, это надо понимать. На кой, и он действительно там бравый генерал, герой еврейского народа, я со всем этим полностью согласен. Но он пока не продемонстрировал что-то такое, что он действительно в политике и в гражданском руководстве может.
1: Последний вопрос.
6: Я ошибаюсь, да. Но я просто чувствую, что называется что-то бетон.
1: Последний вопрос, господин Гейзель. Бенямин Нетаньяу получил право, боролся как лев, чтобы получить право на 8 назначений, персональных назначений в предвыборный список Ликуда. Назначил того, кого назначил. С вашей точки зрения, это удачное назначение?
6: Там есть, конечно же, удачное назначение. Я бы, пожалуй, то, что попал журналист, у меня есть скептическое отношение не только к генералам в политике, но и к журналистам в политике.
1: Вы про Якова Бардугу?
6: Да. Okay. И у меня нет никаких сомнений, что это выдающийся журналист, там, и публицист. Все в порядке, пожалуй, в этом проблем нет. Точно так же, как нет проблем в том, что Винтер, конечно же, герой еврейского народа, выдающийся командир. Я не могу этого судить, в отличие от Бардуга, который, деятельность, которую на виду.
1: Да-да.
6: Но
1: тот факт, что никто ни Габеш Кинази не согласился, ни Йоси Коэн не согласился, никто не согласился из таких суперзвезд, мегазвезд. Что это говорит о ситуации Ликуда?
6: Я не помню, что в прошлый раз там были какие-то мегазвезды и так далее. Mm. Дело в том, что, насколько я знаю, я чуть-чуть знаю,
1: да.
6: Но дело по поводу каждого имени огромное количество опросов, очень профессиональных. Mm. Насколько я знаю, ни Габи, ни Йоси Коэн взрыва дополнительных мандатов не производили. Что, в общем, пожалуй, неудивительно. Okay. А Йоси Коэн, если было раньше, может быть, но сейчас уже, когда Винтер, Эндер и так далее, уже это как бы вот это... Йоси Коэн же тоже генерал, понимаете?
1: Да.
6: И, кстати, не говоришь о Габи Ашкенази.
1: Okay.
6: Я бы, возможно, но есть генералы, которые проявили себя в общественной жизни, в руководстве и так далее, и которые, я думаю, очень хотели бы.
1: Okay.
6: Это Чайни Мером, это Галь Гирш, конечно, естественно,
1: Галь Гирш,
6: я сказал, наоборот. Нет, это ни в коем случае не говорит о неуважении кому-то из них. Вот, да. Но люди, которые что-то ухитрили, что-то такое делать и так далее. Но опросы показали то, что... Это не я делал опросы.
1: Да, да.
6: Я просто знаю что-то про это. Но я знаю, ну вот так произошло. И поэтому было решение, насколько я знаю, что идем на то, что вот... Ну, в общем,
1: понятно.
6: На имена негромкие, да. Понимаете?
1: Публицист, да. Общественный активист. Огромное вам спасибо за участие в программе. Спасибо вам.
6: И вам тоже всего доброго, успехов всему еврейскому народу.
1: Безусловно.
6: Всего.
1: 8:42. Мы продолжаем программу. Надеюсь, что сейчас с нами будет наш следующий собеседник, с которым мы побеседуем о происходящем в блоке оппозиции. С нами в эфире бывший депутат Нестор Роман Бронфман. Господин Бронфман, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Ваше впечатление на 47 дней до выборов от того, как организованный, как работает блок оппозиции?
7: Ну, в общем-то, впечатление, конечно. Наверное, как все, так и я слежу за тем, что происходит. Оппозиция довольно разношерстная. И это, наверное, сказывается больше всего на ее определении. От Айзенкота до арабских партий. Но я думаю, что со временем они приобретают опыт. Ветер у них попутный. Будем надеяться, что закончится благополучно.
1: Насколько тот факт, что никто, кроме Яира Гулана на самом деле, никто из лидеров оппозиции не декларирует, что Гади Айзенкот наш лидер, наш кандидат на пост премьер-министра и так далее, в отличие от противоположного блока, где все выстраиваются за Нетаньяу, насколько это влияет на ход кампании и на шансы на успех?
7: Это влияет, конечно, больше на моральное отношение между будущими партнерами по правительству, так я надеюсь. Но не нужно забывать, что во главе трех других партий стоят люди с большим эго, которые мешают им, очевидно, сделать некоторые шаги. Каждый видит себя, может быть, будущим главой правительства. Но я думаю, что по результатам последних опросов, которые, кстати, были не так уж хороши для мелких партий сравнительно, я имею в виду Либермана и демократов и прочих, шансов таких нет. Поэтому мне кажется,
1: что... А почему, собственно, нет шансов, господин Бронфман?
7: Ну, потому что нет шансов. Либерман думает, что он может быть главой правительства, но по определению он не может. Голланд так не думает.
1: Не понимаю, почему? Объясните, почему Либерман, например, по определению не может?
7: Либерман не может по двум причинам. Во-первых, потому что он по-прежнему чужд для израильской политики. Это звучит очень странно, он так много лет...
1: Несмотря на все то, что он...
7: И на все успехи его министерские, да. И все остальное. И потом на нем тоже висят некоторые незакрытые дела, как вы знаете.
1: Незакрытые дела?
7: Да, расследование, которое не завершилось, может быть, его закрыли формально. Но это все в памяти общественности. Okay. Я думаю, что... тоже влияет каким-то образом. А кроме этого и самое главное, расклад такой, что он не может. Так что поэтому я в данном случае не говорю о Либермане, я говорю о мелких партиях.
1: Нет, понятно. Вопрос после того, что сделал Беннет в 2021 году, еще есть препятствия у политиков, возглавляющих мелкие партии, но стать это... премьер-министрами?
7: Но это, я вам скажу, был совершенно случайный и счастливый момент, потому что он попал на довольно порядочного партнера по списку, я имею в виду Яир Лапида, uh-huh. И они сделали шаг, которого не было прежде в израильской практике, шаг с настоящего сотрудничества. И, кстати, это результат, это причина того, что они сделали сейчас блок, который, на мой взгляд, был ошибочным. Но это уже второй вопрос.
1: А почему он ошибочный был, с вашей точки зрения? То
7: есть, как бы... Потому что они порознь получали бы больше мандатов, и, может быть, у них было бы больше шансов все-таки добиться смены правительства. Здесь в данном случае нужно смотреть не только на их собственные результаты, но и на результаты всей оппозиции визави Нетаньяху. Угу. Как бы то ни было, я был посреди предложения, что мелкие партии сокращаются, угу. А Айзенкот, как вы видели, увеличивается. И поэтому я думаю, что на каком-то этапе, я просто отвечаю на ваш прежний вопрос, я думаю, на каком-то этапе они поменяют свою тактику. И да, признают, что он является их кандидатом на пост главы правительства, ну, скажем так, прямо, исключая арабские партии, потому что они никогда такого шага не делали в израильской истории. Поэтому они будут, так сказать, до последнего выжидать и наблюдать ситуацию. Это их, с их точки зрения совершенно правильно. Как вы сказали, сами Голан уже заявил, но еще остались 2-3 партии, которые, мне кажется, вполне могут это сделать. Если Либерман, так сказать, съест свое эго, он сможет это сделать бы без проблем. А Беннет и Лапид – это будет естественный шаг с их точки зрения.
1: В одной из наших достаточно давних бесед вы говорили о Нафтали Беннете, как о человеке, да. Который может да. быть тем, кто сменит Нетаньяху, приведя голоса правого лагеря. Я правильно?
7: Да, совершенно справедливо. Я по-прежнему думаю, что человек очень подходящий на ту роль, которая нужна после Нетаньяху. Сейчас у нас есть вообще, так сказать, задача не только поменять правительство, это может быть даже главная задача, но не менее важная, это поменять общественную атмосферу. И если вы помните тот год, когда Беннет и Лапид были у власти, это именно то, что произошло.
1: То есть Айзенкот не может эту общественную атмосферу изменить, вы считаете?
7: Я не знаю. Я с Айзенкотом плохо знаком. С другими я знаком очень хорошо. Айзенкота я видел 2-3 раза в жизни и почти никогда с ним не говорил. Угу. То впечатление, которое он производит со страниц прессы и с экранов телевизора, оно положительное. И это человек, который понимает проблемность сложившейся ситуации, не говоря уже о том горе, которое постигло его семью, и его сестру, и его самого. Я думаю, что да, он понимает и может, вопрос способен. Вот потому что при всем моем уважении и к Беннету, и к Лапиду, они оказались в политике игроками слабее, чем Нетаньяху. Но это естественно, Нетаньяху 30 лет у власти, а они всего лишь год. И поэтому они не перекупали никого, и ни у кого не вставляли за двери, и со всеми старались договориться. В этом есть большой положительный импульс, но в этом есть и значительные отрицательные
1: результаты. С этой точки зрения, не рано ли Айзенкот пытается быть премьер-министром, не пройдя в политике огонь и воду?
7: Дело не в том, что хочет Айзенкот. Я не думаю, что он вообще хотел пойти в политику и быть премьер-министром. Дело в том, что нужно Израилю. Угу. И кроме того, что Нетаньяху видит себя мессией, с нашей точки зрения, с моей личной точки зрения, тоже мессия, все остальные смотрят на это однозначно. Поменять главу правительства необходимо. Сделать оздоровительную кампанию в израильском обществе необходимо. Сделать оздоровительную кампанию в израильской армии – это необходимо. Восстановить то, что называется на иврите «арта-а», я не знаю, как сказать по-русски правильно.
1: Фактор сдерживания.
7: фактор сдерживания необходимо.
1: А то что есть, такое оздоровительная кампания в израильской армии?
7: Что вы говорите?
1: Что такое оздоровительная кампания в израильской армии?
7: Израильская армия сегодня, как мы знаем, намного менее боеспособна и дееспособна, чем была несколько лет тому назад. И прежде всего нехватка в кадрах. И не говоря уже о том, что лагерь ортодоксов по-прежнему не намеревается принять участие в общей национальной борьбе. Это все относится к армейской проблеме. Я это беру как одну проблему.
1: Да, безусловно.
7: И поэтому Айзенкот, я думаю, что он, что называется, назвался груздем. И назвавшись груздем, он должен возглавить будущее правительство, если это будет возможно по электоральным результатам. И это будет очень сложно для него, потому что это тяжелая, плохая, очень-очень грязная и очень тяжелая работа. Я там был, я там видел. Как вы помните, я даже служил в Нетаньяу некоторое время.
1: И вот в этом отношении последний вопрос, господин Ромфенхаузен, должен вам его задать. Если не будет 61 мандата, должен ли Айзенкот согласиться, например, на правительство национального единства с Нетаньяу?
7: Ни в коем случае.
1: Ни в коем случае.
7: Ни в коем случае. Я думаю, что основная наша проблема последних десятилетий – это именно сам Нетаньяу, насколько он изменился с 96-го по сегодняшний день, трудно даже себе представить. Не знаю, как близко вы с ним знакомы, но это было просто катастрофическое падение. Угу. Я имею в виду с точки зрения человеческих ценностей. Окей. И поэтому нет. Сегодня задача сменить правительство и провести то, что я давно говорил с вами несколько раз, оздоровительную кампанию в израильском обществе.
1: Роман Бронфман, бывший депутат Кнесета. Благодарю вас за эту беседу. Всего доброго.
7: Спасибо, Габи. Всего хорошего.
8: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
1: 8.50. Продолжаем программу. На этой неделе сменилась веха в ультраортодоксальной политике. Бессменный глава партии Дегеля Тора Муши Гафни был отстранен от руководства, и ему на смену пришел Яаков Ашер. В чем значение таких изменений? С нами в эфире Коби Даан, политический обозреватель Арутс Кнессет. Коби Даан, катав полити Арутс Кнессет, шалом бокер тов.
9: Шалом бокер тов леха.
1: Ма המשמעות של הדחתו של משה גפני, מבחינת, נגיד, עמדות של דגל התורה?
9: טוב, זו שאלה מצוינת. תראה, קודם כל בוא נשים דברים על דיוקם. משה גפני, יושב ראש דגל התורה, מכהן בתפקיד 38 שנה, הוא בכנסת משנת 88.
1: יחד עם נתניהו נכנס, כן.
9: בדיוק, נכון מאוד, האיש הוותיק בכנסת, ואחרי 38 שנה מדיחים אותו. מה זה אומר הלכה למעשה? זה אומר שיעקב אשר, היושב ראש החדש של דגל התורה, שיהיה בבחירות הבאות, בבחירות בכנסת 26, הוא יותר קצת מיליטנטי בגישה שלו מול נתניהו ומול בעצם הסחבת שנתניהו עושה בכל חוק הגיוס, ויש לו גם קשרים, כך בעצם מדווח, עם האנשים של אייזנקוט. כלומר, לכאורה זה האיש שידע לדבר עם הצד השני ואולי ללכת איתו ביום שאחרי בממשלה הבאה. זה עדיין לא כל כך דבר שהוא יש לו התכנות כרגע, מפני שהציבור החרדי ברובו הוא ימני, וגם יש גם את המיאוס מההתנהלות של המפלגות החרדיות, בעיקר מהצד של אייזנקוט.
1: זאת אומרת, זה אדם, אמרת, אדם יותר מיליטנטי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הסקאלה של אפשרות לפשרה וכו', אין טעם לצפות שהוא יגלה יותר גמישות ממשה גפני בנושא של חוק גיוס, למשל.
9: כרעיון אתה צודק, זה נכון מאוד. אין טעם לחשוב שיש אפשרות לגמישות. מצד שני, השאלה היא מה החלופה, מה האלטרנטיבה, מה עומד בפני הציבור החרדי והמנהיגים הפוליטיים והרוחניים של הציבור הזה, מפני שביום שאחרי בממשלה הבאה, אם הם לא יגלו גמישות ולא ייכנסו לאיזו ממשלה בתנאים כלשהם ויסכימו לשינויים, הם עלולים להישאר בחוץ, ואז בעצם לא לקבל כלום, לא תקציבים ולא חוק גיוס ולא שום דבר שיכולים להציל. ולכן הם נמצאים במלכוד, הם יצטרכו לעשות חושב בצורה ממש טובה כדי להבין מה הם משיגים בממשלה הבאה.
1: האם יכול להיות או דגל התורה או אני עובר את הכביש לכיוון של שס שהם ימצאו בדרך כזאת או אחרת את עצמם בממשלה שלא בנימין נתניהו או לא הליכוד עומדים בראשם?
9: תראה, זאת שאלה טובה מאוד. בימים האחרונים יש מי שמדבר על ההבנה שיכול להיות שהברית שהייתה לפני יחסית הרבה שנים, כן, אנחנו מדברים על 5-6 שנים אחורה, של ליברמן ודרי, אולי זה יחזור. פעם ליברמן ודרי היו חברים ממש טובים, ויכול להיות שהם ישתפו פעולה, אולי, כדי להזיז את נתניהו, כדי שליברמן יגשים את חלום חייו, ויהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל, ויכול להיות שהם יעשו איזה מהלך פוליטי. ההתכנות לזה כרגע, אין לזה הרבה סיכוי.
1: חידוש הברית, חידוש היחסים בין ליברמן לבין דרעי?
9: נכון, כן, יש מי שמדבר על הבנה כזאת, מפני שליברמן אומר את זה מעל כל במה. אני רוצה להיות ראש הממשלה, והיינו בכנס ההשקה שלו באקספו בתל אביב, שיירה של מלווים שמלווים אותו עם דגלים
1: וצועקים,
9: וואה מי זה בא. ליברמן ראש הממשלה הבא, נכון מאוד.
1: זה... מאחורי הקלעים, נגיד את זה ככה, אם אתה כבר לקחת אותנו לכיוון הזה, האם מדברים על איזושהי מפת הדרכים שמובילה את ליברמן ללשכת ראש הממשלה? זאת אומרת, מה הדרך שהוא יעשה?
9: קודם כל זה תלוי מאוד מאוד מאוד באדם אחד ומפלגה אחת שקוראים לה עמך ישראל של אופר וינטר. כלומר, בהינתן מצב שאופר וינטר עובר את אחוז החסימה ונכנס לכנסת הבאה, יש אפשרות רעיונית של וינטר וליברמן ובנט והמפלגות החרדיות עם שינויים כאלה ואחרים, שוב, זה רחוק מאוד, ואפילו אייזנקוט ברוטציה, כלומר... ויכול להיות גם אפילו נתניהו ברוטציה, כלומר, יכול להיות שנתניהו וליברמן יסכמו ביניהם שוב, הכל ברגע, כרגע נמצא בספקולציות, אבל כדי להיות ראש ממשלה, ליברמן יכול להיות שהוא יצטרך לעשות מעשים שהוא אפילו לא חלם.
1: כאן אני מפקפק בתרשה לי, אני יכול להניח שהוא יכול להתפייס עם דרעי, זה שהוא באיזושהי דרך יתפייס עם נתניהו.
9: אז בוא אני אתן לך רעיון אחר.
1: אוקיי.
9: אני אתן לך רעיון אחר. ביום שאחרי נתניהו, הרי נתניהו לא הולך להישאר כאן הנצח, נרצה או לא נרצה.
1: נכון.
9: ליברמן חייב, או רוצה לפחות, למצב את עצמו בגוש הימין. כלומר, הוא לא יכול להישאר לנצח בגוש המרכז שמאל. ולכן הוא יוצא למצב את עצמו בגוש הימין. יכול להיות שיגיד לציבור הימני, תסתכלו, אפילו שיש לי שנאה לנתניהו, או לפחות איבה פוליטית לנתניהו, אני מוכן לשבת איתו ולקיים איתו ממשלה, לכונן איתו ממשלה, כדי להראות לכם, חברים, אני האיש שראוי להחליף את נתניהו בגוש הימין, כלומר, כמפלגה גדולה בגוש הימין.
1: בקיצור, יעשה מעשה של גדעון סער בסופו של דבר.
9: בדיוק, נכון מאוד.
1: מעניין, קובי דן, ים תודות על השיחה הזאת. בוקר טוב.
9: תודה לך.
1: תודה, שבת שלום, ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, изменениях в ультраортодоксальном лагере Моше Гафни. Отстранен от должности главы партии Дегеля Тура. Да, безусловно, это так говорит наш собеседник. Но давайте не будем забывать, что Моше Гафни возглавлял, был в Кнессете 38 лет, с 88 года. Не будем забывать, что он возглавлял партию Дегеля Тура много-много лет. И сейчас пришло время его сменить. Его сменил Яков Ашер, который более агрессивный с точки зрения отношений с Бениамином Нетаньяху и требования к Бениамину Нетаньяху утвердить, наконец-то утвердить этот самый закон о призыве. И в этом отношении ситуация такова, что это с одной стороны, с другой стороны, говорит наш собеседник, известно, что у Якова Ашера есть контакты с партии с Гади Айзенкотом и с другими оппозиционными партиями, и ультраортодоксам придется взвесить возможность участия в следующем правительстве. Все возможно. Придется проявить определенную гибкость, даже пойти на участие в следующем правительстве для того, чтобы не остаться совсем уже без ничего, и без бюджетов и так далее. В последние дни есть немало разговоров о том, что существует договоренность или формируется договоренность между Арией Дери и Авигдором Либерманом о возобновлении союза, который существовал раньше. Вероятность этого невысока, но разговоры эти существуют, говорит Коби Дан. Согласно этим разговорам, Дери будет одним из тех, кто поможет Либерману вернуться в канцелярию главы, вернее, прийти в канцелярию главы правительства, занять место премьер-министра. Коби Дан говорит о том, что это во многом зависит от Оффера Винтера, потому что если Оффер Винтер пройдет электоральный барьер, то многие считают, что он Беннет, Либерман, возможно, Дерри, и, возможно, даже Нетаньяху, говорит наш собеседник, приведут к тому вместе, что Либерман, возможно, по ротации будет в канцелярии премьер-министра. Тем, кто сомневается в возможности, и я в том числе сомневаюсь в возможности восстановления отношений между Либерманом и Нетаньяху, наш собеседник говорит о том, что Либерман сможет представить это так, что он возвращается в правый лагерь и даже путем преодоления своего отвращения к Нетаньяху соглашается работать там. С нами в эфире был Коби Дан, политический обозреватель Арутса Кнессет. 8 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Программа «Обратный отчет» подходит к концу. Валентин Соломенко за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Олег Лоц, редактор у микрофона. Габи Вольфсон. И Мила Сталинская тоже продюсер. Большое вам спасибо. Всем спасибо, кто помогал и принимал участие в подготовке и проведении этой программы. Ее следующий выпуск выйдет в эфир в следующий четверг в 8 часов и 5 минут утра. Предвыборная кампания продолжается. Мы продолжаем следить и информировать вас. Оставайтесь на Канрека. Шаббат шалом.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
10: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Президент США Дональд Трамп полагает, что война с Ираном завершится после промежуточных выборов в Соединенных Штатах, поскольку Иран не сможет долго продолжать противостояние. Выступая на предвыборном митинге в Далласе, Трамп предостерег иранцев от продолжения работ на подземном ядерном объекте на горе Макош, персидское название которой означает «кирка», по-английски «пикекс». «Мы заметили активность на горе Пикекс, и я советую иранцам не пытаться хитрить, потому что тогда нам придется нанести по ним очень мощный удар. У нас нет выбора», — заявил президент Трамп. Как утверждает американская газета Wall Street Journal, ближайшие советники Трампа, в том числе вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио, в закрытых беседах предупредили его, что военное противостояние с Ираном может продлиться до конца его президентского срока. Тем временем американский телеканал CBS сообщает, что в результате иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, нанесенного вчера рано утром, были повреждены несколько боевых самолетов. О пострадавших в результате удара не сообщается. Иран атаковал базу после того, как американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. Это сообщение передал обозреватель Кан Рам Брандес. Британский бойкот продукции из Иудеи, Самарии, из Голландских высот. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что его не интересует мнение министра иностранных дел Великобритании, известного своей враждебностью к Израилю. Он добавил, «Мы больше не живем под британским мандатом. Нам следует руководствоваться тем, что хорошо для народа Израиля и укрепляет безопасность Израиля. Именно это должно определять наши действия». Министр Шикли заявил это журналистам Кан Майя Рахлин и Шаулю Амстердамски. К теме публикации газеты «Арец» о звонке президента Объединенных Арабских Эмиратов премьер-министру Беньямину Нетаньяху за 10 дней до резни 7 октября. Кан стало известно, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид рассказал нескольким высокопоставленным израильским и американским должностным лицам, что беседовал с Нетаньяху и в общих чертах предупредил его о возможном, как он выразился, взрыве в Иудее и Самарии или в секторе Газа. Корреспондент Кан Гилли Коэн сообщила, что бин Заид рассказал об этом разговоре бывшему директору ЦРУ Уильяму Бернсу через несколько месяцев после 7 октября, но не уточнил, когда именно состоялся разговор. Опрос о распределении мандатов, проведенный позавчера корпорацией Кан после закрытия списков, показывает, что партия Яшар Гади Айзенкота получает 24 места, а Ликуд – 21 место. У блока Айзенкота и блока Нетаньяху по 52 мандата. У арабских партий – 12 мандатов. Бияхад во главе с Нафтали Беннетом также получает 12 мест. А демократам получают 9 мест, Ядут Атура сохраняет 8 мандатов, ШАС – 7. 7 мандатов также у Арышема Амишутефет, партия Рам получает 5 мест, а Ционут Адатит также получает 5 мандатов. Амха Исраэль Офера Винтера и совместный список партий Йоаза Энделя и Ярона Зелихи преодолевают электоральный барьер и получают по 4 мандата. Опрос провел Дуди Хасид из института Кантар. Фильм «Ацмаут» режиссера Моше Розенталя стал главным победителем церемонии вручения премии «Офир» этого года. На церемонии, состоявшейся вчера вечером, фильм получил 10 наград, в том числе за лучший игровой фильм, режиссуру и сценарий. Корреспондент Каналон Фрухтер сообщает, что «Ацмаут» будет представлять Израиль в борьбе за выдвижение на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры и ее возвращение к сезонной.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль. Первый час». С вами Таня Барская, Юваль Исот, Лена Черкасова, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому дню. И говорить мы будем в данном случае о выборах, о новостях, о том, что происходит сейчас. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Newsrusio.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Таня, прежде чем мы будем говорить о новостях и так далее, есть маленький долг, маленькая обязанность. В программе «Обратный отсчет» мы беседовали с бывшим депутатом Нестором Романом Бронфманом, который, комментируя ситуацию, упомянул то, что он назвал незакрытыми делами в отношении Авигдора Либермана, сказав, что дела, возможно, формально закрыты, но некая тень осталась. И вот из партии «Наш дом Израиль» отреагировали следующим образом. Попытка Романа Бронфмана вновь оклеветать Авигдора Либермана выглядит особенно жалко на фоне фактов. После многолетних расследований и преследований Либерман был полностью оправдан судом единогласным решением трех судей. Это комментарий партии «Наш дом Израиль». Мы обязаны его привести. Мы его привели.
0: Спасибо.
1: Будем говорить
0: об обратном отсчете. У нас все ближе и ближе.
1: 47 дней.
0: Да.
1: 47 дней до выборов.
0: Вы точно знаете каждый раз точное количество
1: дней,
0: разумеется.
1: Я могу часы подсчитать.
0: Да, и это тоже, я не сомневаюсь. Подача списков завершена. Все еще перепроверяется до определенного числа, мы это знаем. Полный список партий уже, в общем, известен. Партий достаточное количество, на мой взгляд, даже чересчур. Но что бы вы выделили к сегодняшнему дню и учитывая, разумеется, ваших сегодняшних людей, с которых вы предпочли говорить именно сегодня в обратном отчете?
1: На самом деле, я бы обратил внимание на то, что мне сказала Ушрат Гани Гунен. Это представительница партии Яшар, 9-е место в этом списке. Она сказала фразу, на которую я бы обратил внимание. «Мы не позволим, — сказала она, — Бениамину Нетаньяу быть главой переходного правительства». Что это означает? Это означает, перевожу на русский язык, если нам не удастся создать правительство 61 мандата, получить 61 мандат, то мы создадим правительство меньшинства, и тем самым главой переходного правительства будет Гади Айзенкот. То есть даже если нам придется пойти на повторные выборы, сказала наша собеседница, перефразируя ее слова, да, то мы пойдем на повторные выборы в ситуации, когда главой переходного правительства будет Гади Айзенкот. Там готовятся, в этом блоке однозначно готовятся к необходимости создавать правительство меньшинства. Их упор будет на то, что большинство голосов сионистских партий принадлежит именно этому блоку, да, то есть так как Ликуд обвиняет этот блок в том, что они опираются на арабские голоса, то есть на голоса антисионистских партий, они будут говорить о том, что Ликуд опирается на харидимные голоса, голоса антисионистских партий и так далее. Поэтому намерения блока Айзенкота достаточно очевидны, тем более, что по многим опросам общественного мнения, в том числе опросу КАН-11, между блоками устанавливается равенство. На фоне ситуации, при которой Офер Винтер преодолевает электоральный барьер, и партия Милуимники, Йоаза Энделя и Калькалит, партия Ярона Зелихи, которые пошли вместе, тоже преодолевают электоральный барьер, устанавливается равенство между блоками. При этом надо отметить, что очень много партий буквально балансируют на грани электорального барьера. То есть, обратите внимание, по одному из опросов, я сейчас уже даже не помню какому, Офер Винтер проходит в Кнессет, набирая 3,6% голосов. Теперь электоральный барьер 3,25% голосов. То есть это буквально несколько, я полагаю, несколько сот голосов, которые отделяют партию от того, чтобы пройти, и от того, чтобы не пройти. А не проходя и срываясь, партия теряет 4 мандата. И все карты перемешиваются снова. Поэтому ко всему надо относиться очень-очень осторожно. 47 дней, с одной стороны, выборы скоро.

0: С другой стороны, это океан времени для того, чтобы что-то менялось и переигрывалось.
1: Да, то, что вы говорите, я просто смотрю на результаты этих опросов, и в частности, партия Оффера Винтера, о котором, разумеется, продолжают говорить, который идет и продолжает идти сам, 3,5% голосов.
0: Сам, все, уже закрыл.
1: Да.
0: 3,5%.
1: То есть это вот непосредственная близость от электорального
0: Брейда. Электоральный Брейд 3,25.
1: Да,
0: да, то есть сколько это? Несколько сот голосов буквально, которые могут в любой момент...
1: Каждый выбор. Говорим о цене как каждого мандата.
0: Я уже не говорю о статистической погрешности. Да, в 4% практически у каждого опроса.
1: Естественно.
0: То есть за гораздо-гораздо больше, чем вот эти 0,25%, которые отделяют Оффера Винтера от электорального барьера. Об этом ему говорили лидеры правых партий перед тем, как он подавал список.
1: Конечно.
0: Он принял решение идти самостоятельно.
1: Бьяхат 14 мандатов, да, у нас на данный момент, наш дом Израиля демократим по 9.
0: Бьяхат стабилизировались.
1: Они стабилизировались.
0: Они очень долго находились в состоянии падения, они стабилизируются, 14-13 мандатов, это их уровень на данный момент.
1: Рам, Цанут, Датит, Зиут по 5.
0: Но то же самое, 5 мандатов, да. 5 мандатов, это очень-очень-очень тревожно, да, то есть там, где 5, там и 4, там, где 4, там и 0, поэтому, в общем... Времени еще очень много, и вопрос, какую тактику изберут лидеры блоков, то есть решат ли они заниматься каннибализмом, иными словами, пытаться уничтожить мелкие партии, увеличив свой потенциал, либо они попытаются провести мелкие партии для того, чтобы увеличить блок.
1: Габи, продолжение тем о выборах. В СМИ многие задаются вопросом, и в соцсетях, разумеется, просто пытаясь понять нынешние выборы, пишут о том, что, естественно, невозможно не заметить, что во многих крупных партиях есть те, кто воевали, либо близкие погибших за эти почти уже 3 года.
0: Ну, это на самом деле ситуация, которая ожидалась. То есть
1: да.
0: Было понятно, что, во-первых, люди, возвращающиеся с фронта, а это действительно возвращается с фронта,
1: но
0: да, я извиняюсь за такую банальную фразу, но это так оно и есть. Понятно, что многие из них хотят принять участие в изменениях и в каком-то формировании новой ситуации в Израиле, да, то есть пройдя войну, люди хотят повлиять на то, как ситуация выглядит в стране. То же самое касается и тех, кто был в руках Хамаса, я имею в виду заложников, тех,
1: конечно,
0: кто является их родственниками и так далее. Эта война еще очень долго будет сказываться на нашей общественной жизни, не только в плане того, что она влияет на то, что происходит в нашей общественной жизни, но и в том плане, что люди, которых эта война напрямую затронула, входят в политическую жизнь.
1: Как некоторые писали, что на данный момент становится понятным то ощущение, что нынешние выборы, будущий парламент, имеется в виду, собирается не из политических брендов и заявлений, кроме заявлений, разумеется, которые мы слышим, будущие избиратели, а из биографии еще ко всему.
0: Да,
1: как
0: хотя
1: раз об этих людях идет речь.
0: Да, хотя, с моей точки зрения, еще недостаточно. То есть мне кажется, что мы переживаем некий эффект, подобный тому, что был после войны Судного дня. После войны Судного дня первые выборы были таким авторшоком. И почти ничего не изменилось. То есть было все то же самое. Очень мало серьезных изменений. Реальные изменения пришли через... Очень может быть, что реальные изменения нашей политики настанут только через несколько лет, не на этих выборах, а может быть на следующих.
1: 38 партий подали документы в Центральную избирательную комиссию. Формально все они проходят проверку. Окончательный вердикт 27 сентября.
0: Они проходят не проверку. Проверку они уже прошли. Сейчас те, кто хотят подать иск с требованием заблокировать их, имеют возможность это сделать. Вот с Майей Удит, я беседовал сегодня в программе с Лимор Сонар-Мелех, депутатом КНЕСТ, они подали иск с требованием заблокировать РААМ, не Балад, а именно РААМ. Лимор Сонар-Мелех говорит о том, что это враги внутри дома и так далее, и что красивыми словами пытаются замаскировать суть того, что являются сторонниками мусульманских братьев и так далее. Я со всем моим цинизмом позволю себе предположить, что они просто хотят убрать с дороги партию, которая может помочь Айзенкоту сформировать правительство. Балад не может помочь, Балад не партнер. РААМ при определенных условиях может быть партнером, и поэтому их пытаются убрать с дороги.
1: Спасибо огромное, Габи Вольфсон.
0: Спасибо.
1: Наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта Ньюсрусио.ил.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Продолжаем наш эфир. К началу следующего нового еврейского года мы... Страна, люди тоже подводим итоги. Личные, государственные. Подводим итоги того года, в котором мы все продолжаем оставаться в состоянии войны. И не одной войны, разумеется. Давайте поговорим о том, что происходит на данный момент, что стоит выделить и, конечно, взять с собой так или иначе. Иначе у нас просто не получится на Ближнем Востоке. Итоги года Ближнего Востока. Доктор Гершон Коган сегодня с нами, востоковед-иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садат, университет Бар-Илан. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Итак, мы, разумеется, говорим с вами в очередной раз о том, что происходит на Ближнем Востоке, и говорим мы, с вашего позволения, давайте начнем с того, что советники Трампа предупредили о затяжном конфликте с Ираном вообще до 2029 даже года. Они предполагают, что такое быть может.
5: Да, и это... В общем-то, было очевидно, что риск есть, и, в общем, Иран — это действительно это структура, это серьезная система, большая страна с очень такой непростой политикой. Но дело в том, что если мы говорим... С какой стороны мы говорим? Мы говорим со стороны Соединенных Штатов или со стороны Израиля?
1: Израиля на данный момент, конечно.
5: Если Израиля, то, в общем-то, для Израиля вот эти войны с Ираном, они оказались достаточно благоприятными. То есть Израиль не потерпел каких-то серьезных потерь. Вообще, можно сказать, не потерял, да? Мы фактически бомбили территорию Ирана совершенно безнаказанно, ни одного сбитого самолета, ни одного серьезного ответа. То есть понятно, что да, по нашей территории там были прилеты даже по гражданской инфраструктуре, но если говорить о масштабах войны, о масштабах такого государства, как Иран, все это, конечно, незначительно. Я бы хотел отметить, что здесь то, что произошло сейчас, то, что произошло вот в течение этого еврейского года, это свидетельствует о перекройке вообще правил на Ближнем Востоке, на перекройке того мира, к которому мы привыкли. Во-первых, мы, с формальной точки зрения, мы были атакующей стороной. Как бы я в этом не вижу ничего страшного, что да, действительно, Израиль атаковал Иран. Почему это произошло? Мы можем сказать, что Иран все это время ввел против нас прокси-войну. И мы впервые за очень долгое время пришли за заказчиком. Мы не начали бороться с... то есть понятно, что мы боролись и с прокси тоже, с Хезболлой, с хуситами. Но основной козырь Ирана был в том, что он управляет вот этими марионетками, а сам остается ни при чем. То есть, как бы, вас атакует Хизбалла, но вот все претензии к Хизбалле. Вас атакуют хуситы, но вот все претензии к хуситам. В данном случае Израиль пришел за заказчиком, и ответа такого серьезного не получил. ни со стороны Ирана, ни со стороны других сил. Потому что раньше было общим местом, что если Израиль начинает большую войну против какого-то мусульманского государства, то весь исламский мир встанет против него. Не произошло ничего подобного. Все мусульманские, все арабские страны, которые имели отношения с Израилем, ничего не прекратили, ничего не разорвали. Более того, возникли какие-то партнерства, в том числе часть суннитского мира, которые недовольны Ираном, которые считают, что Иран им угрожает так же, они фактически действовали в кооперации с Израилем.
1: Ну, вспоминая недавнее новое, как сейчас называют, мусульманское НАТО, Мекканское соглашение, тоже из новостей этого года, скажем так, разумеется.
5: О, а это еще одна дополнительная рамка, что на место Ирана, очень сильно потрепанного, приходят новые вызовы и новые угрозы. Прежде всего, это Турция, которая, в отличие от Ирана, который был мировым изгоем под санкциями, она никоим образом не под санкциями, она член НАТО, у нее куча союзников, потенциально у нее тюркский мир, на который она влияет, потенциально суннитский мир, в котором Турция претендует на некое лидерство или часть лидерства. И вот она создает вот этот Мекканский союз, мусульманское, там, суннитское НАТО, которая, кстати, пока еще не продемонстрировала себя именно как военный блок, как суннитская НАТО, потому что когда сунниты начали атаковать Саудовскую Аравию, ничего не произошло. Никто, ну, пока мы не видим. Не видим примеров, чтобы этот союз реально работал. Посмотрим, что будет дальше, но пока нет.
1: Ну вот ситуация, например, сейчас с активизацией действий хуситов, то, о чем сейчас пишут все в последние дни буквально, да, по отношению к Эмиратам и так далее, ничего такого особенного в сторону хуситов не произошло по-настоящему.
5: То есть оно происходит точно так же, как происходило до того.
1: В результате удара хуситов по территории Саудовской Аравии 73 человека получили ранения. Это серьезный знаменатель того, что произошло от хуситов в сторону Саудовской Аравии. И министр обороны Пакистана заявил, любая атака против Аравии может привести к задействованию договора о коллективной безопасности. Но ничего
5: пока
1: в итоге нет.
5: Да, да. В итоге пока ничего нет. То есть, что с моей точки зрения происходит, как я вижу положение Израиля вот по итогам нашего 5786 года. То есть, да, заканчивается 5786 год. Кстати, маленькая деталь, что в Иране тоже свой календарь, там не пользуются григорианским календарем сейчас, 19 Шахривара 1405 года. Так вот, что по итогам этого года мы можем сказать? Что мы, как в компьютерной игре, сильно потрепали одного монстра, который против нас вышел. Не сказать, что победили, но, по крайней мере, от него отбились. Вышли на следующий уровень с новыми возможностями, с новыми потенциальными союзниками, прежде всего Индия. И с новыми потенциальными контрактами, потому что эта война, была фактически реклама израильского оружия и военно-промышленный комплекс Израиля получил бонус по результатам этих войн. Но мы вышли на следующий уровень, и против нас выдвигаются новые противники, новые монстры, еще более навороченные, еще более продвинутые. И дальше нам предстоит проходить другой уровень.
1: Это тоже. Разумеется. И что касается Ирана и США в очередной раз, подводя условный итог нашему разговору, то согласно и разведданным, и мнениям многих экспертов, Тегеран намерен продолжать такое противостояние, скажем, с Америкой, по меньшей мере, до промежуточных выборов США, это уже скоро, чтобы навредить, разумеется, Трампу. Трамп со своей стороны, ну, это видно было и понятно, что он не хотел военного сухопутного конфликта. Это было понятно. Он избегает этого и до сих пор. И помня, естественно, о совсем скоро начинающихся промежуточных выборах, которые имеют для него большое значение.
5: Ну, да, это способ действия иранского режима. Тянуть время. Они хотят протянуть до тех пор, пока в Штатах возможно что-то поменяется. Я не знаю, насколько действительно, даже если в Штатах сменится власть, то в любом случае глобальные интересы Соединенных Штатов, они остаются неизменными. В любом случае Соединенные Штаты будут пытаться расшатать Китай и его ресурсные базы, среди которых Иран. Просто, ну да, может быть, другая власть будет действовать другими методами. То, что кардинально политика США в отношении Ирана поменяется, я в это не верю. Вопрос в методологии. Насколько методология будет эффективна или не очень эффективна.
1: Понятно. Огромное вам спасибо, доктор Гершон Коган, востоковед, иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садат, университет Бар-Илан. Спасибо и хорошего года.
5: Хорошего года.
1: Всего
5: спасибо.
1: Вам доброго. Продолжаем наш эфир и говорим теперь об итогах года финансового. С нами экономист Алекс Магидов. Доброе утро, Алекс.
6: Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Израиль.
1: Не раз мы с вами за этот еврейский уходящий год встречались в нашем эфире, говорили об очень разных аспектах израильской экономики, не только израильской. Как экономика в итоге справляется с войной этого уходящего еврейского года?
6: Знаете, если посмотреть на экономический год в Израиле, вот перед Рош-Хашана 5787 года, то можно сказать, что в общем моя оценка может быть достаточно позитивной. Но достаточно важной оговоркой. Дело в том, что мы как раз об этом недавно говорили в нашей экономической рубрике, что макроэкономика восстановилась заметно лучше, чем можно было ожидать, и мы говорили о позитивных прогнозах Центрального банка Израиля и темпах экономического роста. Но тут нужно сделать очень важную оговорку. Состояние государственных финансов и цена войны остается достаточно серьезной проблемой. Если говорить в общем о 26-м годе, я бы разделил это на три абсолютно разные истории. Ну, во-первых, нужно отдать должное экономическому росту. Банк Израиля, мы говорили об этом, в июльском прогнозе ожидал рост национального валового продукта на 4%, и во втором квартале экономика показала очень сильный годовой темп роста. После того, что экономика была практически в локдауне из-за войны, 40-дневной войны Рек-Льва и компании с Ираном. И темпы экономического роста в втором квартале были 15.14% типа в годовом исчислении. Хотя значительная часть этого скачка была связана с особенными производствами израильских компаний за рубежом и израильским экспортом. Если исключить вот этот фактор, то экономисты говорят о том, что восстановление выглядит довольно скромнее, около 3.8% относительно конца 2025 года. Поэтому тут нельзя назвать это экономическим бумом. Скорее всего, экономика довольно быстро вышла из военного шока, и хорошо, что так. Второй момент – это инфляция. И это, как отмечают экономисты, заметьте, это, наверное, самый лучший результат экономический уходящего еврейского года. В июле годовая инфляция составила всего 1.5%, то есть мы где-то находимся уверенно внутри целевого диапазона Банка Израиля от 1 до 3. И именно, кстати, поэтому 1 сентября, несколько недель назад, Банк Израиля смог в очередной раз снизить учетную ставку.
1: Уже в третий, да, если я не ошибаюсь?
6: В третий раз подряд снизить на 0.25%, то есть ставка уже снижена на 0.75%. Сегодня она составляет, учетная ставка Центробанка Израиля составляет 3.25%, третий раз подряд. И это, кстати, минимальная ставка за 4 года. То есть вот практически с этим мы начинало нынешнее действующее правительство. Это, кстати, очень важный момент, потому что для израильских семей это особенно важно. Это уменьшает стоимость кредитов, уменьшает стоимость ипотеки, и это положительный момент. Третий фактор макроэкономики – это государственный бюджет. И тут, кстати, ситуация не менее комфортна, на мой взгляд. Банк Израиля сегодня оценивает дефицит государственного бюджета примерно в 4.9%, государственный долг 69% от национального валового продукта. Это все как бы сухие факты. Проблема в том, что и это объективно. Расходы на оборону продолжают оставаться значительно выше довоенного уровня и будут оставаться выше довоенного уровня. Это понятно. И это, кстати, главный счет, который Израиль еще придется оплачивать многие-многие годы. И вопрос в том, что будет в 2027 году, не будет ли очередного витка эскалации, который, опять же, повлияет на государственный бюджет. И это одна из самых важных проблем, кстати, будущего правительства, которое будет верстать бюджет 2027 года, как сделать его более сбалансированным. Тут и вопрос личных министерств, тут и вопрос коалиционных денег. Короче, очень много политических вопросов, на которые сейчас пока у нас нет ответа, потому что 27 октября израильскому избирателю придется выбирать новый парламент и, соответственно, потом новое правительство, и уже будут новые приоритеты в соответствии с выбором. Это цена демократии. Но если перейти немного к микроэкономике и поговорить о том, что происходит с обычным израильтянином, что происходит с израильтянином на уровне микроэкономики. Здесь я был бы, знаете, значительно менее осторожен с оптимизмом. Смотрите, на картине бумага достаточно хорошая. На бумаге картина абсолютно очень хорошая. Инфляция снижается, мы говорили об этом, учетная ставка снизилась, шекель укрепился, валовый внутренний продукт растет, безработица достаточно низкая, технологический сектор остается сильным, но одновременно, смотрите, налоги и прямые, и косвенные немного выросли, государственные расходы растут, в основном на оборону, это уменьшает расходы на здравоохранение, соцобеспечение и так далее. Стоимость жилья остается высокой. Стоимость жизни остается высокой. Кстати, об этом мало пока говорят в избирательной кампании, о уровне жизни и стоимости жизни. Военные расходы огромные. Поэтому обычный человек может сказать справедливо, почему-то мне вот кажется, что, знаете, экономика-то улучшилась, растет, и министр финансов, и премьер-министр трубят во все фанфары. Да, все хорошо, мы ведущая экономика мира. Но мне-то, простому израильтянину, жить легче не стало. Поэтому нужно тут сказать, что макроэкономические показатели и ощущение благосостояния семьи – это не одно и то же. И это, кстати, я думаю, один из самых важных экономических итогов года. С одной стороны, макроэкономика и достаточно быстрое восстановление макроэкономики, а с другой стороны, ощущение благосостояния семьи. И это действительно одно и то же. Это действительно не одно и то же. Смотрите, если говорить о доходах израильтяне, то тут есть хороший сигнал. Банк Израиля отмечает рост средней заработной платы, но опять же, средняя заработная плата, как средняя температура по больнице. Вы прекрасно понимаете, что средняя зарплата достаточно плохо оценивает обычное положение обычной семьи. Высокие зарплаты в IT, в финансах, в каких-то отдельных профессиональных секторах, допустим, высокооплачиваемые врачи, VIP-менеджеры, сильно тянут среднее значение вверх. Поэтому я бы больше смотрел на медианную заработную плату. А вот медианная заработная плата – это сколько получает половина наемных работников. Она намного меньше. Если средняя заработная плата – примерно 16 тысяч брутто, то медианная – около 11-12. И, соответственно, если говорить о доходе семьи, нужно больше смотреть на медианную заработную плату. Да, рынок труда оказался очень сильным. И это один из позитивных моментов. Безработица достаточно низкая. Центральная
1: определенно статистическая... так. Да.
6: Абсолютно верно. Центральное статистическое управление говорит о том, что сегодня безработица около 2,9%. Но опять же, безработица это только те, кто ищут работу. А что происходит с теми, кто уже не ищет работу по тем или иным причинам? Кроме того, есть обратная сторона. Нехватка работников и резервисты, которые продолжают быть в резерве постоянно, причем есть, которые делают уже пятый или шестой цикл. Как можно искать молодым людям, которые окончили армию 3 года назад с началом военных действий и демобилизовались со срочной службы, они даже еще не вошли на рынок труда, потому что они постоянно находятся в резерве, постоянно находятся в активном на активной службе Милуим. Поэтому это ограничивает предложение рабочей силы. И поэтому Банк Израиля предполагает, что даже к концу 27-го года предложение на рынке труда останется ниже довоенной тенденции. Кстати, знаете, где это очень хорошо видно?
1: Да.
6: Если вы зайдете сегодня в любой супермаркет или в сферу обслуживания, посмотрите, кто сегодня работает в сфере обслуживания в супермаркетах. Это иностранные рабочие. Еще до войны такого не было. Там работали израильтяне. Это были молодые люди, это были новые репатрианты. Разные слои населения. Да, это не высокооплачиваемая работа, но там работали израильтяне. Сегодня на этих позициях работают иностранные рабочие. Это достаточно тревожная тенденция. Если говорить несколько слов о потребителе и о потреблении. А мы знаем, что сегодня в западной экономике потребление – это двигатель экономического прогресса, двигатель экономики. Тут я становлюсь гораздо более осторожным и менее оптимистичным. Центральное статистическое управление показывает, что до сих пор потребительская уверенность находится на 17% ниже довоенного уровня. Знаете, получается парадокс. Люди работают, зарплаты растут, как я уже сказал, инфляция низкая, учетная ставка падает, но уверенности в будущем все равно достаточно мало. Почему? Потому что семья сегодня учитывает не только нынешнюю зарплату, но и стоимость жилья, ипотеку, и возможную, и молодые пары, и возможность покупки квартиры, налоги достаточно высокие, стоимость продуктов. И стоимость жизни, образование детей, проживание. А мы знаем, что делать. Больше 50% еврейского населения страны проживает сегодня от Гедеры до Хедеры. И Арнона растет в больших городах Израиля. Транспорт. Неопределенность из-за войны практически каждый год. И определенные витки Милуим и локдауны, связанные с военными действиями. Никто не знает, что будет в 27-м году.
1: Это точно. Вы совершенно правы. Что будет в году наступающем, мы не знаем. Будем, разумеется, следовать за нашими экспертами, в частности, за вами, что касается того, что нас сопровождает в течение этого года, и рост ВВП, инфляция, рынок труда и зарплат, о которых вы говорили, рынок валютный, инвестиции. карьера, как у кого складывалась и складывается. Но мы, конечно, будем желать всем только лучшего в наступающем году. Спасибо вам большое и вам хорошего, разумеется, года экономического, финансового. И возвращайтесь на Канрека, будем очень рады. Алекс Магидов, экономист, был сегодня в нашем эфире с итогами финансового израильского года. Приближается встреча нового еврейского года, и я думаю, вы помните, или если вы, возможно, репатрианты новые, но, скорее всего, слышали, что вам даже на русском языке желают, кроме всего прочего, вкусного года. Разумеется, вкусного, как иначе. Готовимся к Рош ха-Шана и таким, разумеется, образом. Гости же впереди, гости совсем скоро. Анастасия Корсакова, хозяйка и шеф-повар семейного ресторана «Бутик Шеф Арт». Здравствуйте, Настя.
7: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Вкусного-вкусного года и вам, и вашим близким.
7: И вам также.
1: Чем поделитесь с нашими радиослушателями, чтобы мы были наготове?
7: Смотрите, на Рош ха-Шана у нас есть, естественно, символические продукты, которые символизируют наш еврейский Новый год. Да, это гранаты, в первую очередь, мед, яблоки. Да, у меня есть два любимых салата, которых мы готовим именно на этот праздник, и их все очень-очень любят. И они, кстати, очень достаточно простые и практичные, и, в принципе, их можно поставить как что-то необычное на наш праздник именно в этом году. Есть один очень простой салат, я его обожаю, это салат с брокколи. Брокколи свежий обязательно, он, во-первых, будет очень полезный, это в первую очередь, во-вторых, очень вкусный и необычный. Вся идея заправки, и, естественно, он очень празднично смотрится на столе, он с гранатами. Я более подробные рецепты после эфира поставлю вам на страничку, чтобы...
1: В группе Канрека в Фейсбуке, да.
7: Да, чтобы все слушатели посмотрели, да, и, может быть, использовали это у себя на столе. Это очень праздничный салат. Туда идут гранаты, брокколи, кешью, орехи. Обязательно только их нужно в духовке подсушить, чтобы они были вкусные, ароматные. Вот. Брокколи очень мелко нужно порезать. Либо в кутере перекрутить немножко импульсами, либо руками порезать. Я руками режу. И туда идут гранаты, свежие, естественно, почищенные семечки. И заправка. Заправка достаточно простая, и все продукты доступны у нас в магазинах. Это бальзамический уксус. Это растительное либо оливковое масло. Перемешивается вместе, добавляется горчица дижонская, которая зернышками, вот, соль обязательно по вкусу и обязательно пару столовых ложек меда. Он даст сладость, а уксус даст остроту этому салату, придаст. Все это хорошо перемешать и дать ему постоять хотя бы час в холодильнике и подавать на стол. Он достаточно хороший и практичный салат. И еще один салат, который мы делаем на праздник, это зеленый салат с копченой птицей, курицей, гранатами и с карамелизированными яблоками. Карамелизированные яблоки – это дольки яблок, которые посыпаются сахаром либо медом и запекаются в духовке на высокой температуре буквально 3-4 минуты. Но духовка должна быть, естественно, разогрета заранее. Салатик зеленый любой может использоваться, в магазинах достаточно, есть уже мытые салаты хорошие, мангольд, лалик, есть арабская хаса, обычно классическая, айсберг, и выкладывается на красивое широкое блюдо, не глубокое, он очень празднично смотрится на столе. Копченая курочка делается очень просто. Запекается в духовке вместе со специями. Паприкой можно специю, паприка как копченая использовать, придаст интересный вкус курице. Запечь ее нужно обязательно до состояния готовности. Я запекаю где-то грудку куриную минут 20 при температуре где-то 175 градусов. Обязательно ее нужно охладить, естественно. Вот, нарезать тонко слайсами, выложить прямо на зеленый салат, и яблочки пока параллельно запекаются, порезать туда черри. Черри купите разноцветные на праздник, чтобы это было как-то более празднично, да, и глаз радовался, такое праздничное настроение, когда много цветовой гаммы в салате. И красный лук салатный обязательно соломочкой. И заправочка. Заправочка тоже не очень сложная. Она на основе цитрусов. Это может быть покупной апельсиновый сок. Но лучше, конечно, сделать из обычных апельсинов, отжать его, да. Вот. И смешать с оливковым маслом обязательно. Добавить немножко соевого соуса по вкусу. Немножко капелька кунжутного масла. Яблочный уксус, он даст остроту тоже, как в предыдущем салате. И немножко соли по вкусу. И, в принципе, можно также посыпать гранатами, либо грецкими орехами, запеченными в духовке. Резать их не нужно, они очень красиво смотрятся в салате, когда целые.
1: Это вот. Даже слышится прекрасно.
7: Да, да, да, да. Это очень празднично, красиво. Он будет такой королем стола, действительно.
1: Прекрасно.
7: Да, да, советую попробовать.
1: И этот рецепт вы также разместите в нашей группе Конрека в Фейсбуке, да?
7: Да, да, легкий и простой.
1: Спасибо вам большое, Анастасия Корсакова, хозяйка и шеф-повар семейного ресторана
7: «Бутик Шефа». Сладкого праздника.
1: Сладкого праздника, сладкого Нового года. Удачи вам.
7: Всего доброго.
1: Всего хорошего. Уважаемые радиослушатели, давайте вспомним голос Сарит Хадад. Поздравим ее, конечно же, с Новым еврейским годом, а также с премией, которую она получила вчера в рамках ежегодного хит-парада 5786 года от For Real и также радиостанции Кан Гимер. В честь 30-летия своей музыкальной карьеры. Премия эта получила название такое же, как и эта песня «Искра жизни» в честь ее дебютного альбома «Сарит Хадад».

0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Продолжаем наш эфир и говорим, конечно, о том, что мы увидим, почувствуем вновь завтра, и год сменит год, еврейский Новый год, Рош ха-Шана, Новый год называется именно так, буквально означая «глава года». Но есть очень много пониманий, значений в том, что называется Рош ха-Шана, в том, как мы переходим из года в год, и что это за время, что это за дни смирения, переосмысления в нашей жизни. С нами в эфире раввин Григорий Котлер. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Хорошего вам года, конечно.
1: И всем слушателям.
0: Да, и гмар хатима това. Как мы говорим потом всем. Вы знаете, я хотела бы начать, с вашего позволения, с вопроса, который мне задали недавно из семьи недавно приехавших репатриантов. И вопрос такой: как можно говорить в день Рош ха-Шана или перед этим днем Хаг Самеах, если это день суда? И, в принципе, одно из названий Рош ха-Шана еще и Йом ха-Зикарон.
1: Йом ха-Дин.
0: Йом ха-Дин, да-да-да.
1: Да. Некоторые по-русски путают и называют Йом-Кипур судным днем, но на самом деле...
0: Верно.
1: Да, но на самом деле судный день — это как раз Рош ха-Шана. По традиции считается, что в этот канун Рош ха-Шана и в этот период времени на небесах открываются три книги, в которой как бы записывается судьба человека на будущий год. Книга праведников, таких, как говорится, немного. Книга полных грешников, таких, я надеюсь, тоже немного. Остальные — это середняки, в которых есть добрые дела и есть похуже дела. Мы каждый за собой знаем, что мы делаем хорошего и что похуже. Вот. И эти дни предназначены для того, чтобы как-то изменить свою судьбу, улучшить ее, приговор Небесного Суда на будущий год. И поэтому вот предназначены все эти церемонии, которые сейчас в канун Рош ха-Шана сефарды уже давно делают, а ашкеназы начали с исхода субботы вот этой покаянной молитвы слихот. Вот. Ну а почему мы говорим «Шана Това» и так далее? Ну, мы надеемся на хороший исход, правильно, положительный.
0: Как всегда, как каждый год.
1: Каждый год, да. Но я хочу сказать, что прошлый год у нас был, на иврите называли это «шпу», да, как-то вот это «пу» не очень звучит, а в будущем году у нас «ташпаза», «паз» на иврите — это «золото». Поэтому будем надеяться, что он будет лучше, чем предыдущий.
0: Всегда.
1: Всегда, да, всегда. Но для этого, с точки зрения еврейской традиции, это не то, что мы просто надеемся и выпиваем и закусываем, требуется определенная духовная работа. Да, и поэтому и в канун Рош ха-Шана она производится в месяц Элуль, который предшествует Рош ха-Шана, а также у нас после Рош ха-Шана еще есть 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, которые называются Ямим Нораим. Это лучше переводить как «дни трепета», они ужасные, трепета, да. Грозные дни, да, или они еще называются 10 дней покаяния, чува, да, на иврите это называется. Это дни, когда, опять же, человек может изменить. Если у нас Рош ха-Шана это судный день, то у нас есть еще апелляционный суд. В Йом-Кипур это как бы до Йом-Кипура можно подать апелляцию, да, изменить приговор. И в Махзоре, это наши молитвенники на Рош ха-Шана и на Йом-Кипура с особым, значит, там говорится вот тфилау чува и цдака, то есть молитва, чува, покаяние, раскаяние и добрые дела, скажем так, да, благотворительность изменяют приговор. И как бы виртуально можно это представить себе в виде весов, а не случайно в этот период времени знак зодиака весы, где, на которых взвешиваются добрые дела каждого человека, его дурные дела. И, в общем, по совокупности, как говорится, выносится решение на основании того, что перевешивает добрые дела или плохие. И поэтому в этот период времени можно добавлять как можно больше добрых дел. Это одно из направлений, так сказать, духовной работы. А второе — это то, что можно исправить что-то плохое, что ты сделал в прошлом году. Как это исправляется, если ты знаешь, что это что ты сделал что-то не так? Нужно это признать и дать себе обещание, скажем, что ты в следующем году будешь жить иначе, исправишься. Вот. Это только касается, это если вещи касаются тебя и Всевышнего, да, то есть касаются, не касаются других людей. А если это что-то, что касается других людей, то нужно у этого человека попросить прощения в канун Рош ха-Шана, в канун Йом-Кипура, Ну, в надежде, что человек простит. В общем, считается по традиции, 3 раза нужно это сделать. Ну, и человек, который, к которому обращаешься, тоже должен прощать. И это как бы возможность уладить наши отношения, исправить наши отношения с какими-то людьми, с которыми, которых мы, может быть, обидели, с которыми мы испортили отношения в предыдущем году и так далее. Для того, чтобы мы могли начать Новый год с, как сказать, чистого листа. Вот, и чтобы наш Новый год был лучше не только, так сказать, в плане надежды, что мы надеемся там, что есть вещи, которые от нас не зависят, да, будет война или не будет войны, но в первую очередь изменить и улучшить нашу жизнь, наши отношения с близкими людьми, с своими родными, с друзьями, с теми людьми, которые нас окружают, и это в отличие от каких-то глобальных вещей определенно в наших силах.
0: Это точно. Я вас заслушалась, вы, опережая даже вопросы, знаете, что сказать было необходимо именно сейчас, накануне праздника, который начинается в субботу. Это тоже, на мой взгляд, очень важная сопровождающая в данном случае часть праздника нашего. Спасибо большое, хорошего вам года, только лучшего года, разумеется, каждому из тех, кто нас слышит сейчас. Спасибо огромное.
1: Шана Това.
0: С нами был раввин Григорий Котлер. Мы завершаем наш сегодняшний эфир, первым его час. Я хочу сказать всем, что гостей второго часа станет всемирно известная пианистка, профессор Джульярдской школы Оксана Михайловна Яблонская. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Добавлю, что в час дня, в 13 часов, выйдет и видеоверсия этого интервью на канале Радио Канрека в YouTube. Ну а с нами Ноам Батана, его новая песня «Мави». Всего всем доброго.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданэй Мани.
2: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Американский телеканал CBS сообщает, что в результате иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, нанесенного вчера рано утром, были повреждены несколько боевых самолетов. О пострадавших в результате удара не сообщалось. Обозреватель Канрам Брандес отмечает, что Иран атаковал базу после того, как американские военные уничтожили 5 иранских танкеров. К теме британского бойкота продукции из Иудеи, Самарии и из Голландских высот. Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр по делам диаспоры Амихай Шикли, заявил, что его не интересует мнение министра иностранных дел Великобритании, известного своей враждебностью к Израилю. Он добавил: «Мы больше не живем под британским мандатом. Нам следует руководствоваться тем, что хорошо для народа Израиля и укрепляет безопасность Израиля. Именно это должно определять наши действия». Министр Шикли сказал это в беседе с журналистами Кан Майей Рахлин и Шаулем Амстердамским. Комментируя вчерашнее сообщение газеты «Арец» о том, что президент Ицхак Герцог также получил предупреждение, от президента Объединенных Арабских Эмиратов перед нападением 7 октября, генеральный директор канцелярии президента Эйаль Швики заявил, что ничего подобного не было. «Президенту неизвестно об упомянутом в публикации разговоре. Он не знает, состоялся этот разговор или нет. Во всяком случае, разговоры президента с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в период, предшествовавший 7 октября, касались совершенно других тем». Генеральный директор канцелярии президента Эйаль Швики заявил это журналистам Кан, Майей Рахлин и Шаулю Амстердамски. Партия Яшар сделает все возможное, чтобы не допустить продолжения полномочий Беньямина Нетаньяху на посту премьер-министра в переходный период, если оппозиционный блок не наберет 61 мандат и сформирует правительство меньшинства. Об этом в интервью Гарби Вольфсону в программе «Обратный отсчет» на радиостанции Канрека заявила кандидат в депутаты от партии Яшар Ошрат Гани Гонен. «Даже если нам не удастся принести 61 или 62 мандата, мы в любом случае будем блоком с наибольшим числом сионистских мандатов. Мы не дадим Нетаньяху быть премьер-министром в переходный период. Если он не побеждает, он проиграл, и мы найдем путь сформировать следующее правительство во главе с Гади Айзенкотом», подчеркнула она. Комментируя данные последних социологических опросов, фиксирующих равные шансы блоков на выборах, Гани Гонен отметила, что партия спокойно относится к колебаниям в рейтингах. По ее словам, предвыборная штабная работа строится на высокой поддержке лидера фракции Гади Айзенкота и прямых встречах с избирателями по всей стране. Депутат Кнессета Лимор Сонар Мелех заявила о намерении партии Отцма Иудит обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием дисквалифицировать партию РАМ, отстранив ее от участия в выборах. Об этом парламентария заявила в интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет» на радиостанции Канрека. В разговоре она, в частности, критически отозвалась о попытках левого лагеря легитимизировать главу РАМ. Далее цитата. «Попытка изобразить Мансура Аббаса милым плюшевым мишкой внутри Кнессета, когда представители левого лагеря называют его сионистом, это опасное заблуждение. Речь идет о пятой колонне и враге изнутри, представляющем Хамас и мусульманское братство, который пытается уничтожить государство Израиль прямо из здания парламента». Конец цитаты. Кроме того, Сонар Мелех разъяснила решение партии баллотироваться самостоятельным списком. По ее словам, предвыборный анализ показал, что союз с партией Бецалеля Смотрича снижает суммарное число мандатов правого лагеря, с чем согласился и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Депутат также поддержала привлечение Тали Готлиб на второе место в списке и подтвердила намерение партии рекомендовать Нетаньяху на пост главы правительства. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры и ее возвращение к сезонной норме. В пятницу и субботу без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится и будет чуть выше обычной для этого времени года. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И с большим удовольствием вновь перед собой вижу нашу гостью после в свое время дебютного выступления ее в Лондоне в легендарном Queen Elizabeth Hall. Это был 1982 год. Газета Daily Telegraph отмечала: Яблонская принадлежит к такому типу пианистов, которые, естественно, с легкостью достигают того, к чему стремятся другие музыканты всю свою жизнь. Вы решили всю жизнь делать еще кучу всего, Оксана Михайловна. Я очень рада вас видеть вновь в нашем эфире. Оксана Яблонская — совершенно замечательный, уникальный человек, пианистка, да. Разумеется, но меня все годы, с которыми мы с вами дружим, если позволите, общаемся, поражает вот этот ваш мотор, энергетика и постоянное желание и возможность делать еще, объяснять, показывать, дарить свои знания другим и не останавливаться. Мы так не можем, как вы. Добрый день.
1: Добрый день. Я очень рада вас увидеть опять.
0: Конечно. Я тоже очень рада. Спасибо, что согласились, пришли. Да и застать вас сложно. Вы в Израиле, вы вне Израиля. Вы в Израиле, вы на мастер-классах. Вы в другой стране и не в одной другой стране. Наконец, вы вновь в Израиле, в котором вы уже живете действительно много лет.
1: Да, я прилетела только 3 числа, и вот мы сразу с вами встречаемся.
0: Спасибо за это. Вообще, конечно, хочется, благо есть возможность сделать видеоинтервью, рассказать тем, кто, возможно, не знает, какие-то детали вашей биографии. Она очень интересная и богатая, с чего все начиналось. И, конечно, ваша, то, что называют старой хорошей школой, я имею в виду музыку, и то, что ценится и сейчас многими знатоками классической музыки, когда они говорят, я просто сама это читала, характеризуя тех или иных пианистов на конкурсах пианистов, и говорят, вот у него молодого пианиста, старая школа. Это зависит, конечно, от преподавателя, который может передать это. Да. У вас было то, что называется классическая, очень хорошая старая школа, и вы мне рассказывали о том, что вы учились тогда, и когда уже это была консерватория имени Чайковского, в классе Анаиды Сумбатян. Я помню, сколько раз вы мне называли эту фамилию, с одной стороны, и потом вы окончили Московскую консерваторию имени Чайковского по классу Александра Гальденвейзера. Тут, я думаю, эту фамилию радостно вздохнули, узнав еще часть наша большая радиослушателей. Да. То есть это то, что формирует старую школу, то, что вы можете потом, спустя годы, десятилетия, передавать множеству ваших учеников.
1: Да. Ну, я могу коротко сказать, что я родилась в Москве, мои родители не музыканты, если люди не знают. И мой отец был инженер, но он любил музыку и знал музыку лучше, чем вообще все профессиональные музыканты, особенно скрипку. И моя старшая сестра начала играть на скрипке. Мы с мамой ее провожали в школу, и, в общем, что-то я басом, у меня всю жизнь был бас, и мы что-то, я шла на певалы, и директор школы говорит маме: приведите ее в школу. Ну, и меня начали учить на рояле, потому что как бы аккомпанировать моей сестре. И я очень часто говорю, и, кстати, мои ученики, 99,9% за мою жизнь, наверное, их были сотни, тоже я всегда говорю о своем педагоге. Я говорю о Сумбатян. Я у нее училась 10 лет и не бегала никакому другому педагогу. У меня был один педагог. Сейчас все куда-то бегут, хотят что-то словить. И у нее была, как говорила Каплинская, которая сейчас ведет джулярскую школу, в кавычках ведет, она говорит, что у Оксаны старая школа, вот как вы сказали. Да. Моя педагог, она была, училась в Петербурге, и там ее как бы корни идут к Листу, к Бетховену,

0: черни, там, есть, в общем, короче говоря, старая, очень благородная школа. И она не играла, не показывала много, но она играла несколько нот таким благородным звуком. У нее никогда ни у кого не было панибратства или плохого в ту или в другую сторону, знаете, или слишком сентиментально, пошло, или что-то, никого, потому что все играли, она не разрешала этого, даже у кого это было, у меня, думаю, этого не было. Вот я у нее училась 10 лет, так что у меня, как вы сказали, старая школа. Ну, потом она меня отвела к Гальденвейзеру, я попросила Гальденвейзера, чтобы Башкиров был ассистентом, я была его первой ученицей, и как я рассказываю, все уже видели, как он кричал на учеников, все видео. Но меня он уже бил по рукам, когда мне было 16-17 лет. И потом, когда Гальденвейзер умер, я в аспирантуре была у Татьяны Николаевой, у его ученицы, и я тут же стала ее ассистентом. Надо сказать, что мне всегда очень нравилось преподавать, и я это умела, потому что...
1: С такого раннего относительно возраста?
0: Да, я была совершенно дикая, я дралась, меня выгоняли из класса, я в 10 классе ходила по карнизам школы, это был ужас.
1: Неплохо.
0: Сейчас бы мне давали Роталин, и я, наверное, бы сидела в уголочке. Никто меня не останавливал, созвонили моему папе, товарищ Яблонский, заберите свою дочь.
1: А в чем причина, например, была драк для вашего того возраста в те годы? Например.
0: В каком смысле?
1: Ну, почему вы дрались, например?
0: Ну, у меня
1: что
0: было
1: могло
0: столько
1: вас заставить?
0: Энергии, если мне кто-то что-то...
1: Надо было куда-то девать.
0: Куда-то девать. Мне кто-то что-то не то говорил, я могла взять стул и бросить, и, в общем, дралась хуже мальчишек, и все. И в конце концов, когда я... Да, и я в 17 лет при всем своем диком темпераменте, меня позвали преподавать в центральную школу. И я, мои первые ученики, была дочка Леонида Когана, Нина Когана. Это можете себе представить, когда дочь такого знаменитости, я ей преподавала. И то же самое, когда я наконец-то выехала из Советского, выползла из Советского Союза, меня мой менеджер, у меня один раз был совершенно потрясающий менеджер, он, к сожалению, рано умер, он мне говорит, а что ты хочешь делать? Я говорю, я хочу преподавать. И через неделю мне позвонили из Джулиарда. И я уже начала и в Америке, потому что и в Америке преподавать. Ну, в общем, когда я приехала в Израиль уже в достаточно старческом возрасте, меня хотели позвать в Тель-Авив, но в это время мне позвонили из Иерусалима, и я пошла в Иерусалимскую академию преподавать. Так что я до сих пор преподаю и делаю мастер-классы. В Америке в мое время считалось, что если ты играешь, ты не преподаешь. Я как бы даже начала, вот, потому что...
1: Я помню вот то, что вы мне сейчас рассказали, когда вы рассказывали о том, что происходило в Джулиарде, вот это направление, что
0: да.
1: Преподавать одно, играть другое.
0: Другое. Да. И очень интересно, что... Я считаю, что когда вы преподаете, вы даже больше учите, и не только репертуара, но вообще лучше слышите. И мне кажется, что это... Например, я, по-моему, даже вам говорила, что когда-то в Советском Союзе самые знаменитые люди, Ойстрах, там, Гилли, Соборин, ну, все, там, Коган, Ростропович были профессорами Московской консерватории. И когда их спрашивали, в общем, что вы делаете, ну, очень редко кто-то не знал, но спрашивали, они говорили, вначале я профессор консерватории, а потом я солист. Потому что это было очень благородно и очень почетно.
1: До Джулиарда был огромный период, тогда, когда вы завоевывали практически первые премии, но на самом деле вам давали вторые.
0: Да.
1: По понятному пятому пункту, как это происходило с вами и с теми, кто не скрывал своей национальности. К сожалению, в Советском Союзе это происходило и происходило, в частности, в мире музыки классической.
0: Да, но у меня еще особенно, потому что у меня имя Оксана, это типичное украинское имя, и поэтому все думали, что вот, как мне говорили, ну вот, наконец-то, наша Оксана. И поэтому еще больше было разочарование, что я еврейка. И мало того, что даже члены жюри должны были привести как вторую гран-при мне, как это было в Париже-Вене. Но Зак все-таки сделал две первых премии в Рио-де-Жанейро. Я все-таки первой была. Но меня тут же звали на гастроли в самый лучший зал, в Мюзик Феррайн или, я не знаю, ну, в Париж, в Шанс-Элизе. И вместо меня
1: не выпускали.
0: Кто-то ездил. Но очень интересная история была. В Израиле недавно мне позвонила, может быть, она и услышит нашу передачу, женский голос звонит и говорит: «Вы Оксана Яблонская?» Я говорю: «Да». «Вы знаете, моя фамилия Черкасов, по-моему, Черкасов. А вы, наверное, знали моего дедушку?» Я говорю: «Да, я знала, он вместо меня ездил в Италию». «А я, как вы приехали?» Она говорит: «А у меня муж еврей». В общем, короче говоря, даже тут находятся какие-то корни.
1: Да, но вы, собственно, всегда были человеком смелым, который ничего не скрывал и высказывал все, что нужно. Ждали это от вас или вообще не ждали, то, что вы скажете. Ну и в итоге довольно много прошло времени, с учетом того, что вы преподавали, ездили на конкурсы, но вас не выпускали далее за границу.
0: Ну почему? Болгарию иногда и Восточную Германию. В Чехословакии уже нет, и Венгрию.
1: Уже неплохо, да, я понимаю.
0: Слишком.
1: В какой-то момент, когда это пришла черта вот эта для вас, когда вы поняли, что вы хотите все-таки уехать, и ваша сестра... Вы думали сначала про Израиль. Если об отъезде из Советского
0: Союза. Нет, вы знаете, собственно, я уехала совершенно не из-за себя, потому что...
1: Из-за сына?
0: Мне, в общем, совершенно все равно, что играть в Ярославле, что играть в Шанс-Элизе в Париже. Я от этого не играю хуже или с меньшим удовольствием. У меня было очень много концертов в России, в Союзе. Угу. Я играла во всех столицах республик, везде. То есть я записывала. Кстати, когда я уехала, мои записи размагнитили. Вот это
1: все,
0: ужасно.
1: Все?
0: Думаю, что все. Мой ученик один в Лос-Анджелесе где-то нашел, кто-то продавал какую-то пластинку. А, например, все концерты Бетховена, которые были записаны самыми лучшими оркестрами на радио, все. Ничего этого нет. Вот это очень жалко, потому что это был громадный кусок жизни, и вот это все пропало. И что я хотела сказать? Да. Ну, и, в общем... Я, конечно, уехала 100% из-за своего сына, потому что он учился в центральной школе и очень талантливый, как вы знаете.
1: Еще очень хорошо знаю.
0: Очень
1: Дмитрий
0: хорошо
1: Яблонский.
0: Знаете, да.
1: Потрясающий виолончелист, потрясающий дирижер, которого знают как вас во всем мире, который совсем недавно получил новое назначение.
0: Да, да, да. Я очень рада. Да, главный дирижер Иерусалимского оркестра, я очень довольна. И он просто у него подходил возраст. Во-первых, его бы взяли в Афганистан.
1: Ну,
0: и,
1: да.
0: Во-вторых, была история, у меня была одна, я не знаю, как это, у вас есть ли время, была одна женщина, она думала, что она портниха. У нее был сын, гений математический,
1: так.
0: Финкельштейн. Его забрали в армию, и когда он пришел, он сидел, у него вот так вот целовали. На нем и на другом еврейском мальчике пробовали какие-то новые лекарства. Когда я это увидела, надо было бежать. Я, правда, сидела в отказе несколько лет, к сожалению, но там парашюты делали дыры. В общем, особенно, конечно, еврейским мальчиком. Теперь, если я много говорю, меня можете перебивать.
1: Нет, наоборот.
0: Вы сказали насчет Израиля. Мы очень с Димой хотели поехать в Израиль с самого начала, когда было можно. Но тут один вопрос. У меня вообще нет родственников. У меня только есть одна семья моего двоюродного брата, одного, который сейчас в Хайфе. Я счастлива. Они недавно приехали совсем. Потому что все были убиты во время войны. Мамины родственники в Риге 100% убиты. И моего папы... То есть уже просто никого нет. И у меня единственная моя сестра, которая уже была в Америке.
1: В Америке в тот момент, да.
0: И она мне сказала: ты будешь... А мой муж, Димин отец, не поехал с нами. Там у него больная мать, он единственный сын. В общем, там свои были. Я ему ждала его 3 года, но в конце концов я сказала, что я должна уехать. И моя мама умерла за неделю, когда мы были в отказе. То есть у меня была урна с маминым прахом, потому что тогда, когда я уезжала, мы не могли вернуться даже на кладбище в Союз. И не было, когда я подала, не было работы, не было ничего. Естественно, когда мы выехали, и папа был один, я была одна, Дима, и мы поехали к моей сестре, то есть мы поехали в Америку уже. Ну, видите, как мы все равно очутились в Израиле.
1: Вы, да, но спустя очень много лет, спустя 25 лет преподавания в Джулиарде.
0: Да, да. Ну, я в 79-м году, мы приехали в 77-м, в 79-м я приезжала в Израиль, и я все время приезжала в Израиль. И Дима приезжал, кстати, он даже тут играл, там, с ребятами из Джулиарда, не знаю. Я приезжала, у меня тетя, мамина сестра, она была, то есть ее арестовали когда-то в 20-е годы, и она ее выслали. Она могла ехать в Соловки на вечное поселение или в Палестину. Она приехала сюда, и да, мама должна была за ней тут же выехать, и в это время закрыли Советский Союз, закрыли дверь. То, что я больше всего боялась с моей сестрой, что я тоже никогда ее не увижу. И вот так они никогда не встретились, но я к ней приезжала, и я играла им концерты в кибуце Афиким. Нигде в других местах я не была, я приезжала просто к ней и очень много раз.
1: Что касается отказа и того, что вы ждали, и того, что вас не выпускали, ну, я даже помню эту историю, вы мне говорили, что вас, как и многих, называли солисткой Московской филармонии в свое время. И 75-й год. Вы тогда подали просьбу о выезде из Советского Союза, после чего вас уволили с поста профессора Московской консерватории к тому моменту.
0: Да, ну так, все, и так... филармонию, да.
1: И прошло несколько достаточно сложных лет. Вы были тогда в черном списке, так называемом, как и многие,
0: да,
1: кого туда помещали. И, в принципе, это было сложно, но потом вы получили вот ту самую выездную визу благодаря вмешательству очень большого количества людей, известнейших во всем мире.
0: Да, это было 75 подписей самых знаменитых людей. Это моя сестра начала... Это я была
1: целую
0: на одном...
1: компанию вообще.
0: Компанию, да. Я была на одном списке с Шаранским. И там было мое имя и Шаранского имя. Даже есть книга, где мы стоим где-то рядом на опушке леса, когда КГБисты нас окружили. И меня выпустили, а Шаранский еще сидел 7 лет в тюрьме. Но вопрос заключался в том, что они не то что там не выпускали, просто невозможно было ничего делать. Я была... Да, самое главное, что я хотела сказать. Я... Раньше хотела уехать на несколько лет, но мне не приходил вызов, потому что они перехватывали вызовы еще года три, наверное.
1: Это
0: то есть
1: много.
0: Я сказала, что я хочу выехать, вызов приходил, его КГБисты перехватывали, и я его не имела. Вот это когда я уже сидела в отказе, потому что моя сестра раньше уехала, и они высчитали, что мы такие близкие сестры, что если она уехала, я последую.
1: Что касается вот того вмешательства, о котором мы с вами говорим сейчас, это было 75 американских знаменитостей, политиков, в том числе президента Джимми Картер.
0: Да, и Муви Стар были знаменитые.
1: И Леонард Бернстайн.
0: Да, Визель. В общем, очень...
1: Да, и Кэтрин Хепберн, актриса. Да, да. То есть там были очень серьезные... персоны вообще, известнейшие не только в США, разумеется, но и во всем мире. И тогда что-то щелкнуло, и это вмешательство, это письмо и подписи сработали.
0: Помогло, да.
1: Даже во что уже даже не верилось, наверное, к тому моменту, потому что действительно это растягивалось на годы. Эти запросы, которые отталкивалось через
0: КГБ. Я ходила каждый месяц в КГБ, в АВИР, чтобы меня выпускали. С 6 утра ждала очереди. И Шаранский еще сидел 9 лет, но когда мы приехали сейчас, мы сделали алию, и через, по-моему, неделю меньше я играла концерт с Иерусалимским оркестром, кстати, интересно. Там Дима играл, и меня всунули, потому что я только приехала в Израиль, и Шаранский пришел на концерт, на этот, на первый, который был.
1: А в первый раз, когда вы оказались в Израиле, ведь это было еще задолго до репатриации.
0: Да.
1: Когда это было? Какой год?
0: 70-е? 79-е.
1: Конец 70-х. Тогда это было, как какой Израиль тогда вы увидели?
0: Вы знаете, меня тетя, мамина сестра, я ее раньше никогда не видела, она меня встретила на аэродроме. Мы едем в Афеким, то есть к Кинерету, и стоит одна пальма. И она говорит, ты смотри, как красиво. Это в то время было. И, в общем, приехали в кибуц, но это были такие кибуцы, там был Рот, такой художник, он пасовец, когда он приехал в Израиль. Потом ему уже дали студию, у меня есть его картины, он дарил. Моя тетя ходила в столовую в кибуце в перчатках, потому что она была по-другому воспитана. Это другие кибуцы, другие, они били камни. Она была студенткой медицинского института. Она, кстати, есть в книге об Израиле, Тамара Грозовская. И она, они били камни, там с горы на них стреляли. В общем, все вот это самое начало Израиля, все это было там.
1: Когда вы оказались уже в Америке с Дмитрием, с Димой, с сыном, вот, и до момента, когда вас пригласили преподавать в школу Джулиард. Да. Есть много престижных школ, в частности, которые касаются музыки, музыки классической. Джулиард – одна из них, естественно. Вы о ней, я думаю, знали до приезда в Америку.
0: Да, конечно.
1: Конечно. И вот так совпали разные встречи, и то, что вас услышали практически очень быстро после вашего переезда, что то вы попали туда с приглашением преподавать. Вы не могли не сравнить преподавание там с тем, что вы видели и слышали, и сами преподавали, еще находясь в Москве. Да.
0: Да. Вы знаете, когда у меня был менеджер, вот я говорила, один хороший очень менеджер, он... То есть я приехала, и когда я сыграла там где-то у хозяина русской газеты, стоял рояль Рахманинова.
1: Ой.
0: И моя сестра его знала. Я пришла, говорит, поиграй. Я уже не знаю, когда я играла, я что-то сыграла. И сразу знали. Я никогда до этого не была в Америке, естественно. И когда менеджер... я сыграла первый концерт в Большом Карнеги-холле, уже... Все уже знали, что кто-то приехал, и обо мне писали, что я best kept Soviet secret, что это самый секрет Советского Союза. Я даже трудно говорить, я никогда о себе не говорю, никогда не хвалюсь, как вы знаете. Но и уже когда меня... я сказала, что я хочу преподавать, мой менеджер позвонил декану и говорит, Оксана хочет преподавать, меня тут же позвали. И я пришла... английский язык, я, конечно, говорю по-английски, но я никогда не имела ни одного урока. То есть это тот еще английский, особенно правописание. Ну, сейчас говорить я говорю, у меня нет комплексов, я и на других языках говорю.
1: Да.
0: И я пришла к президенту, и я ему говорю, вы меня извините, я говорю с таким акцентом. Он говорит, вы знаете, здесь все говорят с акцентом. Ну, в Нью-Йорке в то время, естественно, и все профессора были. Было очень хорошее время, потому что были профессора, кто-то знал Рахманинова, чуть ли не Скрябина, кто-то учился у Шнабеля. В общем, это было такое время, что все говорили о музыке. Но потом все изменилось. То есть какие преподавания? Все очень меня радостно встретили, и было очень хорошее... У меня были чудесные ученики, у меня сразу был полный класс, что очень... Да, и мне вот президент сказал, мы хотим вас пригласить, но чтобы у вас был полный класс, чтобы не был там один-два ученика просто для имени. У меня был полный класс... И потом умерла Надя Райзенберг, она была когда-то из Петербурга, и ее еще все ученики ко мне пошли. И было, ну, в общем, было просто радостно. Я была счастлива в Джулиарде, и все это продолжалось очень много лет, пока...
1: Но вы говорили, что, скажем так, изменился ветер, изменилось отношение.
0: Да, и когда потом пришла Каплинская, все изменилось, и все люди, которые играли, они должны были уйти, потому что там было положение, если 3 года нет учеников, и так оказывалось... что у них нет. У меня был полный класс, и я не для этого прошла такую школу в Советском Союзе, я ушла. Я могла бы до сих пор преподавать в моем возрасте, потому что там не было age limit, там, чтобы...
1: Вы говорили, что в Джулиарде со временем, скажем так, появилась некая политизированная атмосфера, то есть другое отношение внутри. С другой стороны, это музыка, это классическая музыка и престижнейшая школа.
0: Да, ну, вы
1: Почему?
0: Знаете, везде есть политика. Я не хочу сейчас говорить про Израиль. Вы думаете, здесь нет политики?
1: О, да.
0: Да, везде.
1: Даже не спорю.
0: Это везде есть политика, но бывает все-таки политика, но есть уважение к музыкантам,
1: конечно,
0: к исполнителям. А когда, наоборот, их хотят убрать и расчистить... Ну, я ушла из Джулиарда, потом у меня была школа в Италии несколько лет, потом была в Швейцарии. В общем, я прошлась по миру. Потом мы жили 5 лет в Испании. И, в общем, в конце концов, как я говорю, перебралась ближе к Богу. Приехали сюда и в Иерусалим.
1: Да, более того, не просто в Израиль, но в Иерусалим.
0: Да, именно Иерусалим. Но тут... Вы говорите про политику или что-то. В Израиле я просто все оставила и оставила только Израиль. Угу. И вот сколько-то лет я жила в Израиле и, можно сказать, ждала. А в прошлом году кто-то меня где-то услышал, так. И как она еще жива играет. И я сейчас играю больше, чем я играла до этого, потому что я не отказываюсь.
1: Что означает, что Оксана Яблонская, я сейчас играю больше, чем когда-либо? Где?
0: Ну, вот только
1: что
0: сейчас
1: я
0: играла на очень престижном фестивале Микеланджело в Италии. Я играла, я сижу в жюри, я еду в Берлин, потом я еду в Австрию. Если я буду жива, я всегда говорю, если жива, я приеду. И очень много меня зовут и играть, и мастер-классы.
1: Мастер-класс – это большая часть ваших.
0: Да, и я сейчас, в общем, не отказываюсь. Посмотрим, что... Правда, я сейчас отказалась от Дубровника, к сожалению. Просто я уже очень-очень устала. Потому что я лето была в Лос-Анджелесе, в Бостоне, опять в Лос-Анджелесе, и там, и там, и там. И, в общем, по-моему, единственное, как мой сын говорит, я ухожу с палкой. Он говорит, зачем ты ходишь с палкой? Я говорю, я боюсь упасть, потому что в моем возрасте, когда люди падают, это, в общем, начало конца. И когда он очень хорошо говорит, когда ты на сцене, вот только сейчас мы были в Китае, был очень большой фестиваль, Дима дирижировала, я играла 4-й концерт Бетховена, мой любимый, гигантская сцена, потому что я открывала фестиваль, спокойненько, без палочки, прошла к роялю, сыграла. Так. И он мне говорит... Или на сцене, или ювелирный магазин. Тогда ты идешь. Ты идешь спокойно и без палки, и ничего не надо. Это правда.
1: Оксана, когда вы приехали в Израиль, вы уже к тому моменту были знакомы с израильскими, представителями израильского музыкального классического мира? Или
0: да,
1: стали
0: конечно.
1: Уже, естественно,
0: ну,
1: знакомиться
0: потом? Ну, я, например, с Аривардей, который здесь... Mm-hmm. Аб.
1: Да.
0: Я с ним была на очень многих конкурсах в жюри. Несколько раз на конкурсе Бетховена, я была на конкурсе Хамамацу несколько раз, я была с ним в Лидсе. То есть на самых больших конкурсах я с ним... Почему меня никогда не зовет на Рубинштейна? Потому что он знает мой характер.
1: Так.
0: Вы знаете, когда мои ученики играют... Сейчас, кстати, будет концерт... Я в скобках говорю, в Иерусалиме, у меня сын будет дирижировать уже в качестве главного дирижера, и солист будет мой бывший ученик, американец, он кореец, родился в Америке, yes. И вот он выигрывал такие конкурсы, первые премии, все, и вы знаете, когда мои ученики, я очень как тигр, я, конечно, их защищаю, все, но если кто-то более талантливый, я никогда не убью. Никогда, потому что, знаете, ему Бог дал этот талант, это его нельзя приобрести. И я думаю, что, может быть, поэтому меня Варди никогда не позовет в жюри.
1: Я помню, когда, ну, это было дело уже достаточно давно, и у вас был здесь, в Израиле, проект вместе с Гилем Шохотом, человек, который постоянно ищет возможности делать новые проекты музыкальные, и назывался этот проект «Семейные истории». Вы... Дима, Дмитрий Яблонский, да. И, конечно, Жанна Гендельман.
0: Да.
1: Жена. И сам Гиль Шохот, который придумал вот этот проект «Семейная история» для разных исполнителей, и вы были одними из тех. Это очень интересно.
0: Он мне сейчас тоже позвонил. От него я 1 ноября играю в Тель-Авиве. Там какая-то у них серия.
1: Очередная
0: я забыла,
1: серия.
0: Как называется, зал.
1: Я тут увидела в соцсетях, это «Отдельный мир», Facebook, в частности, рассказ о вас. Женщина, которая пишет о вас. Это было почти 2 года назад. У меня случилось знакомство. Не по обычной логике жизни, а по сверхъестественному совпадению. Я живу сейчас в Иерусалиме. Оказалось, что прямо в соседнем доме, то есть буквально за живой изгородью из кипарисов, ну и вы догадываетесь, кто живет за изгородью, раньше, по крайней мере, живет величайшая пианистка Оксана Яблонская. Таких, как она, единицы. И я была на юбилейном тогда концерте Оксаны Яблонской, и это было самое яркое, самое сильное впечатление из всего, что было в Израиле для меня, для нее, для автора строчек.
0: А я не знаю, кто это пишет.
1: Я тоже
0: так
1: не знаю.
0: Так доброжелательно, это очень странно.
1: И я окунулась, и пару дней назад еще попросила разрешения посидеть на уроке, который она давала своей ученице, зовут эту женщину Елена, и совершенно растворилась в вашем, а на уроке, потому что когда учитель искренне вдохновлен темой, которую он предлагает, когда ты чувствуешь, что для учителя каждый отдельный штрих, знак, интонация имеет величайший смысл, это переворачивает даже другого человека, не разбирающегося в этой теме. По-моему, это здорово.
0: Кто это был?
1: Ее зовут Елена. Женщина, которая вот тогда познакомилась с вами, еще увидела вас, как вы преподаете.
0: Угу.
1: Преподаете вы у себя дома, как я понимаю, тоже?
0: Нет, в этом году, вот в прошлом году,
1: да.
0: У меня уже мало учеников было, и кто-то ко мне подавал, переписывался, но ему сказали, ты не уровня Яблонской, хотя я его не слышала, не знаю. Ну, в общем... Так все идет, как и должно быть в Израиле, поэтому я в прошлом году в основном дома, потом, когда я в Израиле, я даю буквально 2 раза в неделю уроки, гораздо больше, чем надо, потому что я могу спокойно потом уехать, и не считаю времени, ну, в общем, надеюсь, что... Что-то у учеников остается.
1: Оксан, хочу спросить вас о фестивале, к которому имеете отношение и вы, и в первую очередь Дмитрий Яблонский.
0: Да.
1: Это гоболинские фестивали.
0: Да.
1: Очень интересные и необычные. Они проходят в Азербайджане.
0: Угу.
1: Такие аутентичные. На ваш взгляд, какая музыка? Кто встречается там в дни фестиваля? Вы были участницей?
0: Да, я была участником, но это в свое время, когда Дима там был, это был очень хороший фестиваль. Во-первых, он приглашал совершенно... Там был Royal Philharmonia из Лондона всегда. Там были очень многие итальянские оркестры. То есть очень много было приглашенных оркестров, солистов. И... Был оркестр Спивакова и был оркестр Башмета.
1: Интересное сочетание.
0: Совсем разные, разные вещи,
1: да.
0: И разные отношения. Но и, кстати, Гил Шохат приезжал, Дима
1: тоже.
0: Его звал, и он со мной играл там, что-то мы с ним играли, сюиту Рахманинова, в 4 руки, он всему Израилю рассказал, что он со мной играет, очень хорошо, он вообще очень талантливый человек, просто он делает бизнес, и он очень хорошо со мной сыграл, и тогда, кстати, он хороший композитор, вы знаете, что его оперу ставили, которую он написал мальчиком, ставили в Геликон в Москве, в театре. И его мои ученики в Джулиарде играли его произведения. Я им давала. Но он настолько занят этими своими сериями.
1: Всем занят.
0: Да, всем занят всем и хочет объять необъятное,
1: да.
0: Что у него нет ни времени не сочинять. И, в общем, иногда заниматься, не знаю, что он делает. Но, по крайней мере, знаю, что он очень талант его не купишь.
1: Да. В свое время вы участвовали в мастер-классах, в частности, Тель-Хай.
0: Да.
1: Тоже интересно.
0: Он был там, да?
1: По-моему, был.
0: А нет, вы говорите про меня.
1: Про вас.
0: Я
1: вы
0: была
1: были,
0: много
1: конечно.
0: Раз, но последние два года они переехали в Тель-Авив, потому что война, и я уже не была, потому что я на лето в это время уезжала. Но я... Вы знаете, что я начинала Тель-Хай с Марины Бондаренко? Я привозила учеников из Джулиарда, тогда я еще в Джулиарде работала, когда это было в Тель-Хае.
1: Да.
0: И тогда не было войны, но на деревьях висели гранаты. Это было, конечно, то еще, потому что это близко от границы. И потом я... Вы понимаете, меня приглашали там, в Англию и везде. И мне хотелось куда-то тоже поехать. А Красовский говорил, нет, надо быть все время. И я перестала ездить. И вот когда я переехала в Израиль... Надо сказать, что, наверное, единственный, кто меня всегда звал, это был именно Тель-Хай фестиваль. Чтобы вспомнили обо мне, и я была уже теперь, где мы были в этих песках, там потрясающе красиво.
1: И... Да, это точно. Оксана, в одном из интервью вас спрашивали, собственно, и вы подтверждали, что когда-то ваше начало гастрольной деятельности, вообще самое начало, это Житомир.
0: Да, первый концерт.
1: Начиналось когда? Да, сколько вам лет тогда было?
0: Ну, как это было, по-моему, 20.
1: То есть именно тогда как солистка Московской филармонии, естественно.
0: Да, нет, но это после конкурса,
1: ну, естественно. После,
0: ну, 24, наверное, 23, я не очень хорошо считаю, но это был...
1: Вас туда командировали.
0: 64-й, может быть, начало 65-го года, 64-й, наверное. Они почему-то решили, что я с Украины, это у меня вечно, даже меня назвали Оксаной, и все решили всегда думать, что я с Украины, и мне будет приятно, и притом из Житомира даже. И я играла там первый свой концерт.
1: Практически во всех крупных городах, конечно.
0: Да, но это я хорошо помню, потому что потом я поехала из Житомира в Киеве на поезде, и ректор какого-то громадного института, пьяный в поезде, орал «убью жидов, убью». Все, я подождала, пока он сказал слово «еврей», вышла, дала ему по морде. Это я помню прекрасно эту поездку. Это было начало гастролей.
1: Нормально.
0: Вот. И вот это был Житомир. А потом уже нет. Ну, я в Союзе очень много играла везде. От Сахалина, Камчатки каждый год буквально. И да, по всех... республиках. И, кстати, в Баку, я помню, последний раз приехали лилипуты. И их пустили в филармонию, а меня куда-то играть на пианино, потому что на них больше зарабатывали. А вообще играла там и с Низи, и со всеми.
1: О, вспомнили да. Замечательную фамилию.
0: Да, ну,
1: для тех, кто знает,
0: замечательно
1: конечно.
0: Тогда, когда было, да. Да.
1: Здорово. Оксана, меня слушатели попросили спросить, что вполне понятно, у вас огромный репертуар.
0: Да.
1: Опыт и преподавание, и игры, разумеется, участие в огромном количестве фестивалей, концерты и так далее. Для вас какие вот наиболее ваши композиторы и, естественно, их произведения?
0: Ну, когда меня спрашивают, кто ваш любимый композитор, я говорю, тот, кого я играю в этот момент.
1: Да-да-да.
0: Это да. Но когда я была молодая... Когда я была девочкой, даже мой педагог Сумбатян писала в какой-то газете, что Бетховен – это было мое. Mm-hmm. И потом мне даже звонил директор филармонии из Камчатки, говорю, Бетховен, когда приедешь? Что я играла, это был Бетховен, это я плаваю от счастья просто в Бетховене. Я не могу сказать час. То есть Бетховен имеет свое место. Но вот очень интересно, я, конечно, изменила репертуар сейчас. Я
1: если
0: все равно играю Бетховена.
1: 30-40 лет назад.
0: Да, но я все равно играю Бетховена. Но какие-то вещи... Ну, я не могу... Слушайте, мне 87 лет. я не могу и не буду играть апассионату, который, как говорили, любил Ленина, а это была даже не апассионата, по-моему, патетическая. Нет, но я играю Бетховена. Вот я только сейчас играла сонату на фестивале Микеланджело, а до этого я в Америке играла другую сонату Бетховена. Но... то есть надо, к счастью, фортепианный репертуар настолько большой, что можно выбрать. Я, например, стала играть Шопена, когда я была молодая, я все время говорю, Шопен, да, но это, мол, не Бетховен, не Бах, знаете, лирические дела. И я стала играть мазурки. И надо сказать, я сейчас играла концерт в Лос-Анджелес, один очень хороший музыкант, очень известный, он плакал и пришел, я никогда не хвалюсь, вы меня знаете, но он пришел ко мне после концерта, и он плакал. И интересно, что все заканчивают концерт такой позитивной, громадной музыкой, мазуркой, а я играю в конце такую безнадегу, мазурку. Ну, я уже, по-моему, близко... к другому миру. И это проходит даже еще лучше. Понимаете, что все обязательно должны заканчивать мажорным, на форте, а я нет. И то же самое, когда на бис. И какие-то мелочи, которые я никогда не играла. То есть я, если сказать, я была... Ну, в общем, очень стеснительный. Я как-то... У меня никогда не было самомнения или что-то. Сейчас мне абсолютно наплевать, кто что думает, какое что. Я сижу, играю, и, вы знаете, получается лучше.
1: Мне Оксана, кажется. Из музыки современной, современных композиторов, да, скажем так, есть кто-то, кто вас удивляет, поражает в хорошем смысле? То, что вы взяли в репертуар, возможно?
0: Ну, новые я... В общем, не очень знаю репертуар. Вот в Израиле живет Ирина Светова, замечательный композитор. Я играла ее две тетради, одну, вторую мне посвятила. И замечательная музыка. Я не знаю, насколько она популярна здесь. Я знаю, что у меня Дима играл даже ее квартет. Она очень хороший композитор. Я не так много сейчас... играю там современных. Я играла, конечно. Я, когда была молодая, я настолько быстро запоминала, что мне звонили из Союза композиторов, все время просили исполнить новые произведения. Мне Габичевадзе, грузинский композитор, посвятил сонату. Я первая играла Сулхана Цинцадзе, концерт его играл в зале Чайковского. Первое исполнение. Очень много было первых исполнений. Я очень быстро запоминала и все играла. Но сейчас я даже не знаю. Ну, что-то где-то там. Понятно. Я играла... Сейчас вот моя ученица, уже бывшая, она закончила, играет, едет на конкурс в Японии, будет играть Таня Донец. Она будет играть сонату Вайнберга. Я была первый исполнитель. Это шестая. Но бедный Вайнберг, который был в Варшавском гетто, вы знаете, наверное, потом он убежал в Советский Союз, да, его посадили на Лубянку и так били, что не знаю что. И вот эта соната, я играла в Польше. Да, кстати, в Польшу меня тоже пускали. И я играла в Польше, и там критик написал, что это посвящено... Там было 20-летие Варшавскому гетто. Так Вайнберг боял. Он говорит, нет. Ну, он был в Советском Союзе. Это просто набат. Это потрясающая глубокая музыка. Немножко влияние Шостаковича.
1: Понятно.
0: Но так сейчас что-то... Ну, я играла с Димой, ему посвящена соната... не соната, Берлинера, вот это, Абрахам. Мы с ним, кстати, играли совсем недавно в Байройте. Не удивляйтесь. В Байройте, где Вагнер, где самое антисемитское и страшное место, открыли еврейский центр.
1: Как интересно. Вопрос... связан с тем, что я думаю, что вы так и делаете, и Дима, Дмитрий Яблонский также делает. Мысленно, не пальцами, вы играете, вы репетируете, я думаю.
0: В голове?
1: Да.
0: Да, все время.
1: Вам это не доставляет никаких проблем, вы не устаете так?
0: Вы знаете, я практически не занимаюсь. У меня только в голове день и ночь.
1: То есть это происходит постоянно?
0: Постоянно, да.
1: Трудно в это поверить, скажу для остальных, я это помню, но ваши руки когда-то давно называли, говоря о пальцах. Тем не менее, это не помешало вам играть сейчас все,
0: маленькие,
1: что хотят.
0: Я даже думаю, может быть, еще меньше, даже как... Но я как-то могла иногда хоть дотянуться до нон, а сейчас я уже даже не дотягиваюсь.
1: Вы какие-то свои техники дальше изобрели?
0: Нет, ничего. Я просто мало говорю, ли... я иногда... Я же еще много делала редакции для International Edition в Нью-Йорке. Меня просили. Просто я иногда не за счет изменений текста. Ну, просто иногда могу там помочь правой рукой. Я все ноты играю, но я могу помочь там правой рукой, левой рукой. Это легче, чем просто не играть какое-то произведение, которое нравится.
1: Ну да, что вообще было всегда такое, раньше, по крайней мере, мнение, что чтобы играть серьезное произведение, нужно
0: большие
1: руки, длинные пальцы, разумеется.
0: Я написала эту книгу, это «Опус 1», и я больше ничего не написала в жизни. Это «Маленькие руки», тема своей рясы. Сейчас ее переводят на китайский язык. И... То есть она по-английски, есть по-русски. Но интересно, что я сама ее не перечитываю. Я вообще никогда ничего не писала. Это просто я сидела на экзамене в Джулиарде. Кто-то, наверное, так паршиво играл, что я начала катать, писать про то, что было. Потому что, конечно, мое время в Москве, центральные школы, это совершенно другой уровень и другое дело. Интересно, сейчас был конкурс в Элате. Я была в жюри, несколько месяцев назад. У меня сын был виолончельный, мы как согласились поехать, а я была на фортепиано. И приехала девочка, которая учится в СМШ, у замечательного педагога, она, наверное, там лучшая, Марченко. Играла идеально. Потом мама попросила у меня частный урок, там, через кого-то, боялась, я ее послушала. Вы знаете, идеально это еще не значит хорошо. Потому что она была так сделана. Я ее немножко растормошила, но она мне целыми днями пишет, хочет приехать, но сейчас из Москвы приехать просто никуда нельзя, ни на какие мастер-классы, там визы месяцами надо ждать. Девочка совершенно замечательная, но играла. Ей, может быть, и 80 лет, и 50. Знаете, когда просто сделано и нет, когда вы играете, это должно быть впечатление, что это один раз и только для вас. Понимаете, живо, это совершенно другое. Она вот играла как бы пластинка какого-нибудь там старого, очень хорошего пианиста.
1: Да, безусловно. Оксан, вы как раз сейчас вспомнили центральную школу, в которой вы учились. Программа подходит к концу. Я хочу, чтобы вы вспомнили ту историю, которую вы рассказывали. И звучит она, конечно, уникально. То, как вы поступали, я имею в виду. И вас попросили сыграть. Что сыграла девушка?
0: Помните?
1: Я помню. Пусть другие тоже узнают.
0: Да, я могу повторить, это знаменитая история. Когда я ходила по улице с мамой за ручку, и мы сестру провожали, и тогда директор услышал, как я басом, у меня всю жизнь бас, хотя я никогда не курила.
1: В те годы, ранние.
0: Ранние, басом я что-то пела. И он сказал, приведите Ксюту в школу. Меня привели на экзамен, там было минимум 200 человек, а взяли 40.
1: Да.
0: И еще очень интересно, сейчас очень хорошему своему приятелю я рассказывала про кого-то и говорю, в четвертом классе его выгнали, это Роман Поланский. Он так, Оксана, почему все время говорит четвертый класс? Потому что несколько лет давали ребенку, если он не соответствовал, выгоняли там... Никиту Михалкова выгнали, там, Вертинского дочку, таких великих людей. Если они не так успевали в четвертом классе, это из всех 40, которых брали в начале.
1: Ничего так.
0: И меня, конечно, научили петь там «Маленькой елочки». Как ребенку, 5 лет с половиной, такие как...
1: Понятно.
0: Воспитанного ребенка. Я вошла. И мама...
1: И басом, напоминаю.
0: Мама за дверью там в щелочко слушала. И мне говорит, девочка, а что тебе нравится? Какая-то есть песенка? Я села за рояль. Ну, я могла подбирать, по-моему, уже в пеленках. И я стала басом шаланды полные, кефали, и все бендюжники, все умерли. Потом, а знаешь еще песенку? Я варишка залез ко мне в карман. А почему? Потому что я ходила в кино. Тогда же не было ни телевизора, ничего никак. Ну, в конце концов, я спела все-таки маленькой елочке в разных тональностях.
1: Да. Тогда они поняли, ребенок пришел.
0: Ребенок пришел.
1: Надо брать. Оксаночка, спасибо, что сегодня вы были с нами, рассказывали. И до встречи вы, конечно, потрясающий, уникальный, на мой взгляд, человек, кроме всех ваших талантов, о которых мы уже сейчас не говорим. Вы просто море энергии, что было, то же самое продолжается, пусть так будет дальше, будьте здоровы, до встречи.
0: Да, спасибо большое.
1: В нашем эфире
0: я говорю моему мужу, наверное, я сделала 1000 ошибок в жизни, политических, не заходила никогда ни за кулисы, никому не говорила комплименты. Я говорю, ну я еще жива 87 лет, меня бы уже не было, потому что когда ты все время в напряжении что-то делаешь противоестественное, тогда уже было бы другое интервью. Спасибо, Таня.
1: Напоследок, Оксана, подарок я часто дарю. Вот это из моей коллекции сов. Сова с роялем.
0: А, спасибо.
1: Специальная
0: большое.
1: Сова.
0: Спасибо.
1: Так что пусть она будет с вами как можно дольше.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо огромное. Оксана Яблонская в эфире Конрека.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Да.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
3: Абонент недоступен.
4: Праздничные скидки в «Канкон». Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон ле-Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Вчера в секторе Газа армия и общая служба безопасности Шабак уничтожили 3 оружейных склада, принадлежавшие Хамасу. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что террористическая организация хранила там взрывные устройства, противотанковые ракеты и другое боевое снаряжение. Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд заявил, что ключ к обеспечению безопасности жителей Иудеи и Самарии – тесное взаимодействие между силовыми структурами и гражданскими властями. «Я хочу сказать совершенно ясно, хорошее межведомственное взаимодействие между Шабаком, полицией округа Иудеи и Самарии, ЦАЛом и пограничной полицией позволяет предотвращать терроризм любого рода, обеспечивать управляемость, соблюдение закона и общественного порядка. Когда пытаются встать между этими структурами, работа на местах становится менее эффективной. Я приветствую существующее сотрудничество, которое воплощает наше видение. Гражданин живет обычной жизнью, а террорист сталкивается с армией». Корреспондент Кан Хаим Готич сообщает, что командующий Центральным военным округом сказал это на праздничной встрече по случаю Нового года с руководителями местных органов власти. Комментируя вчерашнее сообщение газеты «Арец» о том, что президент Ицхак Герцог также получил предупреждение от президента Объединенных Арабских Эмиратов перед нападением 7 октября, генеральный директор канцелярии президента Эйаль Швики заявил журналистам Кан Майя Рахлин и Шаулю Амстердамский, что ничего подобного не было. Президенту неизвестно, состоялся или нет разговор, упомянутый в публикации. Во всяком случае, разговоры президента с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в период, предшествовавший 7 октября, касались совершенно других тем. Конец цитаты. Партия Яшар сделает все возможное, чтобы не допустить продолжения полномочий Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра в переходный период, если оппозиционный блок не наберет 61 мандат и сформирует правительство меньшинства. Об этом в интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет» на радиостанции Канрека заявила кандидат в депутаты от партии Яшар Ошрат Гани Гунен. «Даже если нам не удастся получить 61 или 62 мандата, мы в любом случае будем блоком с наибольшим числом сионистских мандатов. Мы не дадим Нетаньяху быть премьер-министром в переходный период. Если он не побеждает, он проиграл, и мы найдем путь сформировать следующее правительство во главе с Гади Айзенкотом», — подчеркнула она. Комментируя данные последних социологических опросов, фиксирующих равные шансы блоков на выборах, Гани Гунен отметила, что партия спокойно относится к колебаниям в рейтингах. По ее словам, предвыборная работа строится на высокой поддержке лидера партии Гади Айзенкота и встречах с избирателями. Депутат Кнессета Лимор Сонар Мелех заявила о намерении партии Отцма Иудит обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием дисквалифицировать партию РАМ, отстранив ее от участия в выборах. Об этом парламентарий заявила в интервью Габи Вольфсону в программе «Обратный отсчет» на радиостанции Канрека. В разговоре она, в частности, критически отозвалась о попытках левого лагеря легитимизировать главу партии РАМ. «Попытка изобразить Мансура Аббаса этаким милым плюшевым мишкой в Кнессете, когда представители левого лагеря называют его сионистом, это опасное заблуждение. Речь идет о пятой колонне, о внутреннем враге, представляющем Хамас и мусульманское братство, которое пытается уничтожить государство Израиль, сидя прямо в здании парламента». Кроме того, Сон Армелех разъяснила решение партии баллотироваться самостоятельным списком. По ее словам, предвыборный анализ показал, что союз с Бецалелем Смотричем снижает суммарное число мандатов правого лагеря, с чем согласился и Биньямин Нетаньяху. Депутат также поддержала привлечение Тали Готлиб на второе место в списке и подтвердила намерение партии рекомендовать Нетаньяху на пост главы правительства. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое понижение температуры и ее возвращение к сезонной норме. В пятницу и субботу без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится и будет чуть выше обычной для этого времени года. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Израильское время, 11 часов 5 минут. Кан Река продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Естественно, хорошего года во всем том, о чем мы говорим сегодня, чтобы вот эти самые большие проблемы отошли на как можно дальний план.
4: И чтобы остались.

0: Ты что?
1: Вот он самый. Тавшинпейзайн, по-моему. Я сейчас пытался это прочитать. Ташпас, да. Я так подумал, что Таш, мне напоминает что-то армейское, да, там в Машаке. Таш Нейшрут. А паз — это золото, да. И поэтому я хотел пожелать всем, кто нас защищает, всем военнослужащим и там полицейским, всем, чтобы следующий год был для них особенно сладок. Просто от всего сердца благодарность этим людям. Сам я уже больше 10 лет даже, как это, как сказать, списан, да, выписан из резерва, уже даже на сборы не хожу. Но до сих пор вспоминаю, и дети мои служили, и всегда, когда вижу людей, когда вижу солдат, то преисполнен им абсолютнейшей благодарности.
0: О, да. Пока переводят наших радиослушателей в эфир, я еще раз напомню номер телефона 0722-801-003. Все, что сегодня связано, вопросы эти с вашими пенсионными отчислениями, сбережениями, выходом на пенсию, с тем, что вас беспокоит. Ну вот представим, что этот год начинающийся для кого-то, он последний на работе, и он может, человек этот, он, она, решить, что да, я выхожу на пенсию. Или наоборот, продолжаю. Или пенсия мукдемит, как бывает еще. Давайте начнем вот с этого варианта.
1: Люди, которые достигают пенсии мукдемит, это достаточно, то есть ранняя пенсия. Очень многие об этом спрашивают, но достаточно редкое явление, потому что на самом деле для того, чтобы выйти на раннюю пенсию, прежде всего нужно, чтобы работодатель этого хотел, чтобы он хотел омолодить, так сказать, кадры и тех людей, которые уже работают давно, больше, так сказать, не видеть и найти с ними какой-то компромисс, как это будет оформлено. Но это не такое частое явление. А в основном люди работают прежде всего до возраста, когда у них начинаются, когда у них появляется право на различные льготы. И, например, первым делом это пособие из битуох леуми, пособие пожилого гражданина кицбат израх ватик. Для мужчин начинается в 67 лет. Для женщин пока что по-разному, потому что было не так давно с 62, но запустили программу повышения пенсионного возраста для женщин. Должно это прийти к 65. А сегодня у разных годов рождения, разный возраст, который дает на это право. То есть первое — это пособие пожилого гражданина, и надо проверять, можно его получать или оно еще не положено, а в некоторых случаях нужно сделать какие-то действия для того, чтобы его получать, чтобы иметь еще какие-то дополнительные льготы. Ну и также возможность получать пенсию, накопленную пенсию вместе с окончанием работы, а для иных продолжая работать. То, что мы в профессиональной среде называем «прешами дума». Тут люди иногда, даже когда нам звонят, ищут консультантов, ищут специалистов, люди часто путаются. Звонит человек и говорит: «Здравствуйте, вот мне скоро будет, ну, допустим, мужчина, 67 лет, и я должен выйти на пенсию, но я хочу продолжить работать». И я сразу говорю: «Ну, вы определитесь, вы хотите выйти на пенсию или вы хотите продолжить работать?» И мы приходим к выводу, что, наверное, он имеет в виду, что он хочет, продолжая работать, получать пенсию. То есть тут иногда формулировки тоже важны. Ну и, конечно, налоговые льготы, о которых мы говорим. В прошлом мы засекали, на какой минуте в передаче будет произнесено первый раз выражение «кибуас хуёт». Но сейчас уже я сказал, не будем. Давайте со следующего года возобновим это.
0: Если по-моему, очень полезно. Если только вслед за вами кто-то из слушателей не вспомнит об этой конкретной причине, позвоните именно.
1: Да, про кибуа мы с удовольствием тоже будем говорить. Оформление налоговых льгот пенсионеров, фиксация льгот, которая не всем нужна. Должен сказать тоже вот то, что вы сказали, что люди, будем надеяться, что люди больше будут знать. Мы уже это чувствуем. То есть мы с Ариной последние дни обсуждали, что наши усилия, то, что мы несем, как сказать, информацию, просвещение в массы, они дают, мы видим уже плоды, то есть люди уже не как раньше, допустим, 5 лет назад человек мог прийти на встречу или позвонить, и не знал практически ничего. Сегодня люди некоторые говорят, я в этом ничего не понимаю, но это скорее кокетство. То есть они уже читают Facebook, они слушают передачи.

0: смотрят по телевизору, люди приходят уже с какой-то информацией базовой, не всегда они все правильно понимают, и мы объясняем, как надо, как правильно, даем наши рекомендации. Но на самом деле то, что информации стало больше и она доступна, это видно. И мы считаем, что это хорошо, это правильно. Мы сами ничего не скрываем, мы не какие-то монополисты. Это не то, что мы обладаем какими-то такими уникальными знаниями, которые только у нас. Нет, ну, мы просто умеем это, скажем так, систематизировать и делать из этого правильные выводы. Но будем продолжать нести, просвещать людей и нести информацию.
1: Хорошо. Обратимся к нашему радиослушателю, пожалуйста. Добрый день, кто с нами?
2: Добрый день. Я хотел бы задать вопрос. Уважаемый консультант, вопрос такого плана. Вы меня слышите?
0: Да-да. Ну, не только вас, там еще какие-то у вас шумы дополнительные.
2: Это я не знаю. Не знаю. Вы меня слышите?
0: Да-да.
2: Хорошо.
0: Будем
2: спасибо.
0: Фильтровать.
2: Спасибо. Вопрос такого плана. Я наемный работник.
3: Алло, здравствуйте.
2: Я уже не знаю, кто там вмешивает. Алло, здравствуйте. Я наемный работник. Мой работодатель в Тлуше Маскурате отмечает, что он снимает деньги, отправляет на пенсию, на Кирен-Штермут и так далее. В это время я получил сообщение от пенсионной компании о том, что мой работодатель не переводит деньги. Это длится уже больше, чем полгода. Угу. У меня вопрос такого плана. Почему мне присылает пенсионная эта компания, присылает мне с тем, чтобы я надавил на работодателя, чтобы он начал платить?
0: Они ему тоже присылают. Они присылают в первую очередь ему, а вам через уже, ну, когда это затягивается, то есть вы сказали полгода, то есть, если я правильно помню, через 4 месяца. Сначала, если это один месяц, два месяца, то компания пытается пообщаться с работодателем, ну, потому что бывают задержки, перевод неправильно оформлен, деньги не зачислены и так далее. Это может быть технический какой-то сбой. Но когда проходит уже более серьезный срок, если я правильно помню, это 4 месяца, то компания также ставит в известность самого работника, самого вкладчика, потому что, во-первых, вы видите, что у вас, ну, может, бывает случай, что человек ушел с работы, а работодатель об этом не сообщил. Ну, и тогда работник может как-то тоже подействовать, с работодателем связаться и сказать, дай им знать, что я уже у тебя больше не работаю. Ну, это простая ситуация.
2: Я понял.
0: Ваша ситуация чуть сложнее, и вам сообщают, потому что, ну, деньги-то ваши. То есть это вам, вам на счет деньги не заходят. Ответственность работодателя, но вас тоже ставят в известность, чтобы вы проверили, в чем дело. Может быть, что-то там поменялось в бухгалтерии или проблема у компании какая-то, и вы заранее об этом вовремя об этом узнаете и сделаете для себя какие-то выводы. Вообще, не выплата пенсионных отчислений, это как не выплата зарплаты. Но могут быть какие-то технические сложности. Возможно, когда вы обратитесь к работодателю, обратят на это внимание, их будут решать. То, что вам пенсионная компания об этом сообщает, это совершенно нормально, это правильно. Да. Алло?
1: Да. Вы нас слышите? Хорошо.
2: Да. Вот слышу. Он нам мешает все время.
1: Говорите, пожалуйста.
2: Я говорю, но вы все время вступаете в разговор.
1: Вообще-то, уважаемый Георгий Иткес вам отвечает, они мешают.
2: Вы мне мешаете.
1: Я вообще молчала все это время.
0: Да. Вы слышали мой ответ?
2: Да, я слышал ваш ответ. Спасибо. Я просто надеялся на то, что пенсионная компания, поскольку она получает деньги по закону и складывает их, она должна на него, как бы на работодателя надавить. Но из вашего ответа я понял, что это не так. Спасибо.
0: Вы неправильно, то есть или вы меня не слушали, или неправильно поняли. Они делают свое дело, они обращаются к работодателю, даже в некоторых случаях они идут, подают на него в суд. Вас информировали о том, что есть проблема, чтобы вы также, возможно, предприняли какие-то действия, потому что в некоторых случаях нужно, чтобы где-то в бухгалтерии нажали на кнопку, чтобы эта проблема решилась, и у вас, может быть, тоже к этому какой-то доступ.
1: Хорошо.
0: Компания действует правильно. Спасибо. Шаббат
1: спасибо
0: шалом.
1: Спасибо за ответ. Всего вам доброго, хорошего года. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте. Добрый день. Попробуем. Я вам хочу тогда, пока переводит следующий радиослушатель, вопрос такой. Итак, добрый день, прошу ответить на вопрос. Работающий пенсионер, получая зарплату и пенсию, тагмулим, не облагающийся налогом, ибо сумма менее той, что облагается. По окончании работы собираюсь сделать РЭЦ в КИЦВА, присоединить ПИЦУИМ и накопленный тагмулим к будущей пенсии. По расчетам это будет меньше 5000. Надо ли освобождение от налогов от МАСАХНАСА предоставить пенсионной компании, или она уже видит, что Никудот Зикуй достаточно для освобождения от налогов?
0: Если вы закончите работать в конце одного года и станете вот уже 100% пенсионером со следующего, то ничего, наверное, делать не нужно будет. Вы, заполняя форму 101 своей пенсионной компании, укажете, что у вас нету других доходов, и тогда действительно достаточно, чтобы пенсию 5000 освободить от налога, достаточно будет на Кудот-Зикуй льготных баллов. Если вы закончите работу вот не по календарно, то есть вы, допустим, до июня еще доработаете, а потом с июля будете только получать пенсию, тогда, возможно, нужно будет предпринять какие-то действия, то есть как бы перенастроить ваши налоги с ситуации, когда у вас зарплата плюс пенсия, на ситуацию, когда у вас только пенсия. Ну и на закуску. В некоторых случаях даже, когда самому человеку, самому пенсионеру кибуос хуёт не дает никаких преимуществ, то есть, вот как вы описали ситуацию, льготные баллы на Кудот-Зикуй освобождают пенсию от налога, и этого достаточно. Но, например, если есть супруг, супруга, который работает и который со своей зарплаты платит налоги, то в некоторых ситуациях мы рекомендуем пенсионеру сделать КИБО, чтобы его пенсия была освобождена от налога полностью за счет пенсионерских льгот, то есть с помощью КИБО, а не за счет КИБО с хуёт, для того, чтобы у работающего супруга было право на дополнительный льготный балл, дополнительную накуду. Надеюсь, ответил на вопрос.
1: Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Добрый день.
3: Алло.
1: Да, это вы, пожалуйста.
3: Алло.
1: Это вы, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Я работала в Хевре Метапеллет, в двух хевротах, но одна Хевра Битуах, Минора. Я сейчас прекратила работу, мне 74 года. Я бы хотела получить, там общая сумма получается 29 тысяч. Я была в МАСАХНАСЕ, и мне дали освобождение. Но там написано, свыше 18 тысяч шекелей, если я получу все это одним платежом, у меня удержат, ну, там определенную, я не знаю, сколько процентов. Как мне советуете?
0: Сколько всего денег у вас в кассе?
3: 29 тысяч.
0: 29, и вы не получаете никакую пенсию ниоткуда?
3: Ничего ниоткуда не получаете.
0: И не работаете?
3: Не работаю, мне 74 года.
0: Может быть, и это вы закончили работать в этом году?
3: В этом.
0: Может быть, смотрите, у вас то, что вам дали, это освобождение от налога за счет льготных баллов, которые вы не используете. И поэтому вам не всю сумму освободили. То, что вы можете сделать, это или снять освобожденную сумму сейчас, а остаток на следующий год оставить и тогда снова обратиться. Или, если вам срочно эти деньги сейчас не нужны, дождаться следующего года, то есть когда будет видно, что у вас нет вообще никаких доходов, что вы не работаете, тогда попросить освобождение на всю сумму на том основании, что у вас доходов нет, что у вас пенсии нет, и что в кассах у вас накоплено меньше, чем на сегодняшний день эта сумма 110 тысяч. То есть вот это правило минимальной пенсии, которая сумма накоплений примерно 110 тысяч, которые, за счет которой можно получить освобождение от налога на изъятие пенсионных накоплений. Там одно из условий, это что человек не работает. У вас, поскольку вы в этом году еще работали, у вас были доходы, они на это посмотрели и решили, что пока по тому правилу вы не проходите. И дали вам как бы по другую использовали налоговую льготу. Поэтому решите, что вы хотите делать. Или так. Все оставить на следующий год, или...
3: На следующий год это календарный год, 28-й.
0: Календарный, да. Не еврейский.
3: Я поняла. То есть я в 27-м году...
0: Нет, сейчас у нас вроде 26-й на дворе, если не ошибаюсь.
3: Так у меня написано. Извините. Да. Значит, в 27-м я смогу получить всю эту сумму.
0: 27, а если я хочу... Если вы не будете работать. Если будете работать,
3: да,
0: то
3: безусловно, опять... Безусловно, да-да-да. А если я хочу какую-то часть получить в этом году...
0: То вам дали освобождение на какую-то сумму. Вы можете обратиться в компанию и сказать, я хочу вот только эту сумму снять, а остальное пока оставьте.
3: Все понятно.
0: Проследите, спасибо, что они большое. Действительно так сделают, потому что по нашему опыту иногда тыкают не в ту кнопку, и вместо того, чтобы сделать вот как вы просите, они снимают все, с остатка снимают символический подоходный налог, как указан в справке налоговой. Ага. То есть вам за этим тоже нужно проследить.
3: То есть каким образом я могу проследить за этим?
0: Посмотреть, что вы получили на счет, проверить при переводе денег с пенсионного счета на ваш личный счет. Пенсионная компания должна прислать письмо, в котором будет четко написано, сколько сняли денег и сколько сняли налогов. Если вы увидите, что сняли из кассы больше, чем вы просили, и что, соответственно, отчислили налог, то вам нужно будет с ними связываться, договариваться о том, что вы разницу им вернете, то есть, чтобы исправить эту ошибку. Я желаю вам, чтобы вам не пришлось этим заниматься, но последите за этим, не будьте 100% уверены, что они все сделают правильно. Вероятность, что сделать неправильно, существует и довольно высока.
3: Спасибо большое.
0: Хак Самея. Удачи, Шената, вам.
1: Всего доброго.
3: Спасибо.
1: До свидания. Большое. Хорошего года. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
4: У меня вопрос. Я работодатель. У меня работал работник, который ушел на пенсию. Значит, у меня были деньги в двух кассах на ПЦИМ. Значит, с одной кассы он получил деньги, со второй кассы он не получил деньги. Постоянно я получаю, я еще работаю, я получаю отчеты, что у меня на счету там 50 тысяч, предположим. Ему выписали определенную сумму, плюс я доплатил еще своим чеком 20 тысяч и рассчитался полностью. Я звоню, узнаю, почему ты не забираешь деньги... сам. Говорит, только через 3 года мне сейчас не надо деньги, я не буду забирать. У меня вопрос. Я частный предприниматель, для меня это что-то играет какую-то роль. Это один вопрос. И второй вопрос. Те проценты, которые там растут, это будут проценты этого работника, или они останутся на моем счету?
0: Зависит от того, что это за касса. То есть, если это была именная касса работника, то есть вы вкладывали уже конкретно на его имя.
4: Это не была именная касса. Это касса... Я сделал 30 лет тому назад.
0: Купа-Меркозит, я понял. Значит, да. Вообще Купа-Меркозит это такой очень, ну, как сказать, уже нету сейчас, естественно, таких много лет не открывают. И вкладывать даже нельзя. И более того, N лет назад все работодатели получили указание такие кассы расформировать. То есть открыть личные кассы на работников, перевести туда, а остатки забрать. То есть у вас такая получилась странная, немножко абсурдная ситуация. Вы как бы немножко нарушили указание налогового управления, что вам нужно было его деньги перевести на его имя. То есть то, что как бы у вас был какой-то долг по ПЦУИМ, да, на какой-то момент надо было его посчитать и перевести это в именную кассу, остаток забрать на счет фирмы и заплатить там какой-то за это налог. Давать вам совет сейчас я не могу, потому что, ну, во-первых, я консультирую частных только людей, а не работодателей. У меня даже моя страховка профессиональная не включает консультации работодателям. Я вам рекомендую обсудить этот вопрос с вашим бухгалтером. И, конечно, нужно решить это с работником. То, что он говорит, что мне сейчас эти деньги не нужны, а я их заберу потом, если бы это была именная касса, то вам бы было это абсолютно все равно. Поскольку касса это ваша, то есть это деньги, которые вы ему должны были заплатить. Вы дали указание кассе их выплатить, а он их не забрал. Проблемы у него могут, ну, технически возникнуть, как он их потом будет забирать. Но я думаю, что вам нужно... обсудить этот вопрос с бухгалтером, который ведет ваши дела. Возможно, да, будет нужно там сделать какое-то действие, что-то вроде забрать деньги там вам, чтобы они были в фирме, а ему то, что вы были ему должны, выплатить, там, не знаю, сделать ему перевод, чтобы с ним этот вопрос закрыть. Потому что он у вас уже не работает. Вы трудовые отношения закончили, но при этом какой-то висит на вас долг, который вы не бегаете, вы не, как бы, не избегаете, не говорите, что я тебе там потом заплачу. Наоборот, вы хотите расплатиться. Это, я считаю, что это вы должны с бухгалтером не просто проконсультироваться, а решить этот вопрос, то есть закрыть эту тему. Понял. Чтобы это на вас не висело. Да. А вообще всем работодателям, спасибо вам за замечательный вопрос. По-моему, за те полтора года, что я здесь в эфире, первый раз меня работодатель спрашивает про эти купот меркозиот, про которые уже мало кто помнит. Вообще, если совет работодателям, у которых еще остались такие кассы, заняться их как бы расформированием еще вчера.
4: Но они были у меня сделаны в банке Люми.
0: Потом это не важно.
4: Они перевели в другое сокровище.
0: Банк Леуми уже давно к этим... Банк Леуми уже 20 лет или больше не имеет к этому отношения. Этим занимаются компании. Но это не важно. Это Купат Гемель, то есть это накопительная касса, но она не на не на вкладчика личного, а на работодателя. И это, после 2011 года уже запрещено в такие кассы вкладывать деньги. И потом, если я правильно помню, в 2018 году вот было указание налоговой, что их нужно расформировать. В том числе для того, чтобы не было такой ситуации, как у вас. Чтобы эти вопросы просто не возникали. Ну, вам удачи. И спасибо хорошего большое, Нового года. И платить как можно больше налогов, чтобы было
4: это
0: с чего.
4: Это святое дело.
0: Шанатова.
1: Правильно.
4: Спасибо.
1: Спасибо, хорошего вам года. Продолжаем. Здравствуйте, кто с нами сейчас?
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
5: Это Людмила из Тель-Авива. Я хотела бы поздравить всех с праздничком, с наступающими праздниками, хороших, спокойных нам праздников, здоровья всем.
0: Аминь.
5: Да, теперь у меня такие вопросы. Скажите, пожалуйста, я думаю, это Эльдар, я уже забыла, как ваше имя.
0: Я Георгий.
1: Георгий.
0: Эльдар будет.
5: Георгий, очень приятно, Георгий.
0: Был и буду.
5: Я на пенсии, но не получаю пенсию. Работаю уже 4 года на пенсии, в общем-то. И хотела бы узнать, я должна ли я делать кибосхлеб, потому что я получаю бетуахлемию, вот зарплата около 3000. Нужно или нет?
0: А пенсию вы не получаете?
5: Нет, не получаю.
0: Кибосхуёт нужно оформлять тому, кто получает пенсию. Это оформление налоговых льгот именно на пенсию. Поэтому если вы получаете только зарплату, то кибосхуёт, ну, как сказать, можно, но не нужно. Нет, конечно, не нужно оно вам. У вас не на что его делать.
5: Начнете а если я буду получать... Да, пенсию, и вот кибосхуёт, тогда уже надо будет,
0: если вы будете получать пенсию, то если она не будет превышать сумму, в этом году это 2120 шекелей, в следующем она будет где-то на 500 шекелей больше, а потом в 28-м снова увеличится, и это будет последнее увеличение, то кибосхуёт делать не обязательно. Достаточно оформить это освобождение от налога напрямую в пенсионной компании, заполнив форму 161-ХЭД. Но вы сначала начните получать пенсию, а потом уже снова потом обсудим этот вопрос.
5: Еще вопрос. Почему всегда говорят, если вы выходите на пенсию, начинаете ее сразу получать? Но я еще ни разу не брала. Поэтому я хотела бы узнать, почему такой вопрос застоит?
0: Так я пока не слышал никого, кто говорил бы так. Я слышал, что говорят... Есть два варианта. Достигнув пенсионного возраста, сразу начинаете получать пенсию.
5: Да,
0: вот то, что мы с Таней вначале обсуждали. Выйти на пенсию и достичь пенсионного возраста – это не одно и то же. Достигнув пенсионного возраста, говорят, сразу начинаете получать. А есть еще более экстремальная версия, которая говорит, как только вы можете начать получать пенсию, получайте. Ну, а большинство современных пенсионных программ умеют пенсию платить с 60%. Я этот подход не, как сказать, не исповедую, не проповедую. Я считаю, что пенсию нужно получать тогда, когда она человеку действительно нужна. Бывают ситуации, когда мы рекомендуем людям, которые продолжают работать, достигли пенсионного возраста и могут действительно пенсию начать получать. Иногда мы рекомендуем действительно это начинать, но прежде всего ориентируемся на потребности человека и не спешим оформить пенсию просто ради того, чтобы ее оформить.

0: А ну, почему да. те или иные владельцы лицензий, а иногда и люди ими не владеющими, говорят, срочно начинаете получать пенсию, вы уже теряете? Ну, это у них, может быть, есть какие-то свои интересы.
1: Угу. А вот с 1 января будет какое-то новшество, я слышала, на налоги, это правда?
0: С 1 января будет, ну, то, что я сказал, во-первых, будет увеличение налоговой льготы пенсионера. Это льготы, программа льгот для пенсионеров была разработана, запущена в 2012 году, и последнее увеличение должно было произойти в 2025. Но сказали, что война, денег нет, и поэтому... Помните, там сказали, вы держитесь, а у нас сказали, мы размажем вам эту льготу на несколько лет. То есть не дали все сразу в 25-м, а будет последнее в 28-м. Ну вот в 27-м это будет такое предпоследнее увеличение налоговых льгот для пенсионеров. И, соответственно, почти автоматически освобождаемая от налога пенсия увеличится с 2100 сегодня до примерно 2600 с января. Ага. Может быть, что-то еще, но вы, наверное, конкретно меня спросите, тогда я расскажу.
1: Еще что-то маленькое, все, последнее. Ну, то, давайте. Что я сейчас продолжаю работать, угу. Ну, я же не увалялась, так и работаю, да, уже 4 года на пенсии, как можно сказать так. А вот этот ПИЦУИМ все-таки входит в мою пенсию, что я работаю сейчас? Я слышал, что уже после пенсии ПИЦУИМа никакого нет, да, что я работаю? Вот это уже не идет на ПИЦУИМ.
0: Если вы продолжаете работать в том же месте, у того же работодателя, не прекращая, то есть вы достигли пенсионного возраста и продолжили работать там же, то ничего не должно было измениться. Работодатель должен был продолжить делать пенсионные отчисления, да, как понятно. И раньше. Так, то поэтому точно так же и накопление как бы задолженности его по компенсации за увольнение, оно никуда не делось, продолжает. Но если вы уменьшили ставку, то, соответственно, меньше накапливается, но, в принципе, ничего
1: идет, да.
0: Ну, конечно. Ага. Конечно.
1: Ну, хорошо, спасибо большое.
0: Есть я работодатели, действительно, вот мы с этим стал, я даже на прошедшей заканчивающейся неделе двум работодателям отвечал на этот вопрос, причем они совершенно уверены в том, что они правы. Они говорят, мой работник, там ему, допустим, 70 лет, он начинает получать пенсию, ну так значит, я ему не должен больше отчислять, правильно? Я говорю, но он же у тебя продолжает работать, почему ты не должен? Ну как, почему? Но он же получает пенсию. Ну да, пенсию получает, но отношения-то у вас продолжаются, ничего не должно меняться. То есть это есть такая ошибка работодателей, что раз работник начал получать пенсию, значит уже все. Бывают очень-очень редкие исключительные случаи, когда по коллективному соглашению, например, в определенном возрасте работник должен выйти на пенсию, но хотят, чтобы он продолжал работать, и с ним как бы перезаключают договор. То есть говорят ему, вот 67 лет, коллективное соглашение для тебя заканчивается, и мы с тобой заново договариваемся. Такое бывает, эти случаи довольно редки. В большинстве случаев продолжение трудовых отношений означает, что работодатель должен продолжать делать пенсионное отчисление. Но это все равно, как он бы сказал, ну смотри, ты уже начинаешь получать пенсию, значит, давай ты будешь на работу приходить, будешь все делать как раньше, а платить я тебе не буду. Примерно так.
1: Ага. Ну, Александр, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Очень благодарен за ваши
0: привет.
1: Ответы.
2: Всего доброго.
0: С праздником.
2: Спасибо, Гоша, за ответы. Хорошего вам года. Спасибо за звонок. Всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
3: Здравствуйте. Меня Надежда зовут. У меня такой вопрос. Я работала в компании по уходу. И в один период мне нужно было срочно уволиться. У меня там было около 200 часов больничных, которые я не использовала. Но они сказали, что все, они пропадают автоматически, поскольку вы увольняетесь. То есть не выплачивают они за них
0: ничего. Больничные, да. Больничные не пропадают. Есть на госслужбе, в государственных компаниях, муниципальных структурах и в каких-то там крупных компаниях, в которых исторически есть соглашение с профсоюзами о том, что если много неиспользованных больничных, то выплачивают за них какую-то компенсацию, то не все. В остальном, то есть в частном секторе больничные не накапливаются, во-первых, больше, чем 90 дней, и, во-вторых, при окончании трудовых отношений действительно обнуляются.
3: Я поняла. Спасибо вам большое. спасибо.
0: До свидания, всего доброго.
2: Всего хорошего. Пошел. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: А, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: А, здравствуйте, Таня, здравствуйте, Георгий и Аркадий. А я 100% незрячий человек, инвалид по зрению. А, и мой вопрос какой? Я работаю, ну, работаю, это занятость как бы на Мифальмуган, да, вот это вот. И я бы хотел узнать, нам, незрячим, надо что-то узнать по поводу, вот, вот, ну, у нас же тоже есть программа, там, была Минора, теперь Кляль, и нам идут отчисления. А нам надо что-то узнать о наших, может быть, не сказанных нам правах?
0: Ну как, если у вас есть пенсионное отчисление, то вы можете им воспользоваться, оформить пенсию или получить при окончании работы, получить компенсацию за увольнение. И в некоторых ситуациях можно также не получать пенсию, снять деньги одним платежом, ну и страховки, если вы застрахованы в пенсионном фонде, у вас должна быть страховка на случай, не дай бог, смерти, на случай потери трудоспособности.
4: А я по этому поводу не знаю ничего. Знаю только, что мы кляли, нам откладывают деньги, часть, которую мы зарабатываем, и часть работодатель, в данном случае Илья. Больше ничего я не знаю. Кроме того, я уже достиг...
0: Сколько вам лет, я не расслышал?
4: Вот 67 было месяц назад. Вот, и раньше я даже не задавался этим вопросом, а так вот иногда слушаю ваши передачи и думаю, а может быть, нам тоже надо что-то
0: знать? Я думаю, что да, вам стоит пообщаться со специалистом. Во-первых, возможно, у вас к вам на работу приходят представители той компании, в которой у вас пенсионное отчисление, хотя они обычно не очень заинтересованы с людьми общаться и подробно разъяснять им права. Им интересно, когда новый работник, чтобы его там, ему что-нибудь новое сделать, его застраховать. Но это может быть какую-то начальную информацию вы получите оттуда, и пообщайтесь с лицензированным специалистом.
4: Ага. А где их брать, этих специалистов?
0: Пенсионные консультанты, ну, такой как я, моя жена Арина, Геннадий Бердичевский, мы состоим в гильдии пенсионных консультантов, Лешкат Юацим Пенсионим. У нашей гильдии есть интернет-сайт, там можете себе найти одного из консультантов, по имени, по месту, то есть там есть в разных округах, есть интернет, соседи, знакомые, то есть поищите специалиста, которому будут доверять, возможно, ваши коллеги или ваши знакомые, и интернет.
4: Ага. Понятно. Большое вам спасибо.
0: Спасибо вам, Шанатова.
4: И вам также.
2: Спасибо. Всего хорошего, всего доброго. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые консультанты и ведущие. Меня зовут Лев. У меня следующий вопрос. Когда-то в 2020-2021 году мне нужна была подработка. Я работал в большой Хеврат Шмира. Угу. Не буду говорить, какое имя, как называется. Я уже давно там не работаю. И страховая компания присылает мне постоянно письма, что вот ваш работодатель, такая-то, значит, фирма не перечисляет. Уже с 21-го года и там перечисляется месяц. Я, значит, звоню своему тому работодателю, ответа нет, пишу электронные письма, чтобы он, так сказать, Февратбетох дал его туда. Нет. Позвонил Февратбетох саму, они говорят, нет, мы от вас говорю, что я не работаю там и уже давно не работаю. Я знаю, что мне не перечисляют пенсионные деньги. Пожалуйста, я не хочу, чтобы вы мне присылали письма. Нет, по закону мы будем вам присылать. Я говорю, ну я не работаю там, и работодатель не хочет, не идет на контакт. Mm-hmm. Никак. Какой выход? Он нарушает закон. Я говорю, хорошо, он нарушает закон, это очень, очень мне подходит. Но я не хочу получать эти письма. Что вы посоветуете? Что делать?
0: Ну, они Они формально правы, то есть они действительно должны посылать эти письма, пока работодатель не сообщит им о том, что вы закончили работать. Теперь можно поступить следующим образом. Если у вас пенсионный фонд от вашей основной работы другой компании, вы можете попросить его представителя или агента, с которым вы работаете, чтобы он те деньги, отложенные в другую компанию, перевел, присоединил к вашему основному пенсионному фонду. И тогда, скорее всего, та компания прекратит вам об этом сообщать, а новой компании уже нет дела до того, что там какой-то остался долг. Ну, то есть, если вы уверены, что тот работодатель все, что должен был выплатить вам, выплатил, внес на пенсионный счет, то можно поступить таким образом при условии, что у вас основная компания ваша платит в новый пенсионный фонд. Так нельзя поступить со старыми пенсионными фондами, так нельзя поступить со страховыми полисами, то, что называется битуахминалиум. Пенсионный фонд вы можете перевести деньги из другого фонда или из другой, не знаю, что у вас, пенсионная касса или этот полис. И на этом, я думаю, вопрос решится.
5: Я понял. Если нет,
0: то будете получать такие письма, пока не получите эти деньги, то есть оформляя
5: пенсию. Там я могу подсоединить эти деньги с другом пенсионным фондом или нет?
0: Пенсионные фонды, да, пенсионные фонды можно переводить из одного в другой,
5: пенсионный фонд
0: может принять деньги из других касс. Полис битуахминалим не может. Раньше можно было открывать, а сейчас законодательно запрещено, и поэтому нельзя перевести деньги, например, из одного пенсионного фонда в страховую компанию. Даже если у вас основная пенсионная программа там, раньше мы там открывали какие-то полисы для того, чтобы принять дополнительные суммы денег, сейчас этого делать нельзя. Технически можно, но запрещено законодательно.
5: Окей, а сам я могу сделать, так сказать, этих...
0: Перевод?
5: Да. У меня нет агента.
0: Нету агента, но если у вас есть пенсионный фонд, то там должны быть продавцы, мешавки, которые...
5: окей.
0: То есть люди с лицензией.
5: То есть обратиться к ним.
0: Лучше к ним, да. Можно самому, я видел людей, которые делали это сами. Я даже сам когда-то, еще до того, как получил лицензию, помог маминой подруге сделать один такой перевод. И даже это удалось. То есть нашли все документы, там распечатали, заполнили. То есть это возможно. Не могу сказать, что это вот только... мы, люди с лицензиями, обладаем какими-то уникальными знаниями и способностями. Нет, люди могут сами это себе сделать. Просто не зная, как это работает, где, куда точно нужно, где отметить, и что заполнить, и кому это отослать, и как проследить, чтобы это... У вас просто, может быть, больше времени, сил, нервов на это уйдет, чем у человека с лицензией.
5: Я понял. Я вас благодарю.
0: Спасибо вам за вопросы.
2: Всего доброго. С праздником. До свидания. Доброго. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
6: Алло.
2: Да, добрый день, это вы.
6: Я в эфире.
2: Да.
6: Меня зовут Лариса. У меня два вопроса есть. Я уже на пенсии, достиг пенсионного возраста, плюс инвалидными. Я подала в Масахмасу. Муж работает, ему еще 3 года работать. Я нигде не работаю, я получаю пенсию все больше. У него было никудот мас все время 2,25. Масахмаса написала, что ему положена еще одна льготная единица, так как я не работаю. На 26-й год мне писали. Судя по его тлушам, до сегодняшнего месяца, как бы, он получает все те же 2,25. Что здесь с этим делать?
0: Если есть справка из налоговой для работодателя его,
6: да,
0: в которой написано, что у него есть 3,25, то нужно попросить его бухгалтерию, чтобы они это исправили. Они в некоторых случаях им даже не нужна справка из налоговой, им достаточно, чтобы он правильно в форме 101 это отметил. Если уже там он написал в форме 101, не отметил это, но потом предоставил справку из налоговой, то они должны по этой справке внести свою зарплатную систему, эту дополнительную на КУДУ, и ему, соответственно, с начала года налоги пересчитать. Если этого не произойдет, такое, к сожалению, бывает, мы с этим сталкиваемся, работодатели по той или иной причине, ну, не умеют, не хотят, не знают и так далее, то следующее, что можно сделать, это подать годовой отчет и получить возврат налога. Но это уже нужно будет делать в следующем, 27-м году, после получения всех годовых итоговых документов. То есть формы 106 с работы, отчета из пенсионного фонда, и тогда подаются документы в налоговую, и это через возврат, получаете возврат налога. Лучше добиться, чтобы это было оформлено через ТЛУЖ, через бухгалтерию в этом году, чтобы не нужно было этим заниматься потом. Mm-hmm. Вот. Ну, и есть люди, которые к этому философски подходят и говорят, что это как инвестиция в высокодоходные государственные ценные бумаги, на которые нет налога на прибыль. Потому что он, как бы, получается 250 шекелей в месяц вкладывает в сберегательную программу, да, в облигации государственные, которые принесут ему 4, по-моему, процента годовых, плюс привязку к индексу без налога на прибыль. И потом их можно получить, не обязательно в следующем году, можно немножко с этим подождать. Но, по-моему, это такие небольшие деньги, что философия тут как-то немножко хромает. Лучше сразу их получить, так сказать, синиться.
6: Ну, я понимаю, мы лишних прибыли, я хочу, чтобы мне вернули ему это самое. Но стоит на месте. Я попросила форму 106 за 24-й год, так как я уже была на пенсии, 25-й.
0: Это мы сейчас говорим о 26-м. 24-й, 25-й не имеет отношения. В 26-м году есть справка из налоговой, в ней написано, что им положено 3,25. Они должны по ней действовать. Как их заставить, если они не хотят, не могут, если у них, не знаю, там программа не обновлялась 30 лет. Я не знаю. То есть я в этом смысле спокойно. Если получается, то хорошо. Если нет, через возврат налога в следующем году.
6: В следующем году, да. И второй вопрос.
0: Это был первый.
6: Это был вопрос по накуде. Значит, второй вопрос... Еще бы. Второй вопрос по... муж работает, идут отчисления. Это Виту Ахмина Алим. У меня была Мифтахим, у меня не было проблем с этим. Вот. Биту Ахмина Алим, и я так понимаю, что как бы он не может завещать то, что есть. Есть ли возможность перейти в другую компанию, ему осталось 3 года до пенсии, с этими деньгами в другую компанию, которая делает вот эти вот завещания, ну, можно сделать завещание в пользу мужа, там, ребенка или жены.
0: Ну, муж себе завещание в пользу мужа вряд ли будет делать, но...
6: Нет, непонятно, я тоже сделала.
0: Значит, да. Смотрите, по радио эти вопросы, вот в конкретную ситуацию обсуждать контрпродуктивно. То есть вам нужно обратиться к специалисту и обсудить с ним этот вопрос. В общем, я могу сказать, что не всегда переход из Биту Ахмина Алим в пенсионный фонд это правильное действие. Иногда это может нанести ущерб человеку или его семье. Из того, что я услышал, вы не все правильно понимаете. То есть я чувствую, что у вас много информации, но, может быть, она у вас не, как сказать, не упорядочена, не все вы знаете. Поэтому со специалистом не делать самим каких-то резких, односторонних, непоправимых действий.
6: Ну, это понятно. Сама я ничего с этим не сделаю. К каким специалистам обратиться, чтобы где это все проверили? Это ЕУЦ пенсионе или кто?
0: ЕУЦ пенсионе – это один из специалистов, пенсионный консультант, как я, как Геннадий, как Арина Иткис. Есть люди, есть агенты, их много, очень-очень много. Есть продавцы Мишавким пенсионным, то есть это сотрудники пенсионных компаний, которые, у них есть пенсионная лицензия, но они ограничены тем, что у них в компании. То есть они заинтересованы вам что-то продать. Ну, это, да. Я сам таким был. Поэтому вы можете обойти нескольких, можете попробовать с агентом и с консультантом. Есть специалистов много. главное, начинайте с того, чтобы проверить у человека, с которым вы будете разговаривать, кто он. Спросить у него и даже посмотреть, какая у него лицензия, чтобы он вам не пытался, как сказать, действовать не совсем легальными способами.
6: Ну, да, конечно, не хотелось бы попасть на такого специалиста, потому что слишком много тут висит на человеке, это слишком важно.
0: Да.
6: Вот. Это говорит, в общем-то, этик консультант, ну, в принципе, консультант, который как бы независим, это ЮЭЦ пенсион, я так понимаю.
0: ЮЭЦ – это на иврите консультант, да, так и есть. Спасибо вам
2: Спасибо.
0: За ваши
2: Хорошего
0: вопросы.
2: Хорошего дня, всего доброго.
0: Шанатова.
2: И последний радиослушатель сейчас в нашем эфире, пожалуйста.
7: Добрый день.
2: Добрый день.
7: Большое спасибо за прекрасные передачи. Я, у меня
0: вам.
7: Мало времени, но у меня есть два вопроса. Первый вопрос. Я пенсионерка, и я слышала, что вот эта Купат Гемель, можно ее открыть и потом добавить деньги в пенсионную программу. Угу. Вернее, к моей к пенсии добавить. Это действительно так?
0: Ну, если
7: без
0: вы,
7: налогов.
0: Если вы имеете в виду Купат Гемель Ляшка А, то это действительно...
7: Ляшка,
0: да, да, вот это полное ее правильное название. Действительно, на сегодняшний день можно в такую в кассу вложить около 80 тысяч в год. Можно сразу все или там постепенно, ежемесячно что-то вкладывать. И потом можно перевести эти деньги в пенсионный фонд для того, чтобы добавить их к пенсии. Да, это действительно так работает.
7: Да.
0: И пенсия, которая получится из этих денег, налогами облагаться не будет, но это уже, так сказать, детали. В принципе, принципиальный ответ на ваш вопрос – да.
7: А если, допустим, лежат там деньги, и наследники мои, если, ну, всякое бывает, должны будут получить эти деньги, они уже с налогами, да, должны платить?
0: Если вы вложили свои собственные деньги в Купат Гемель Ляшка, то через
7: да.
0: какое-то время вы можете, то есть вы не обязаны их отправлять в пенсию, вы можете получить их одним платежом, вытащить оттуда. Тогда у вас снимут налог на прибыль, если прибыль к тому времени какая-то накопится. Ровно то же самое получается в случае, не дай бог, преждевременной смерти. Если человек сам деньгами воспользоваться не успеет, его налог на прибыль заплатят его наследники. То есть тут освобождение от налогов, единственное, которое для этих Купат Гемель Ляшка есть, это при переводе в пенсию самому пенсионеру. Да.
7: Понятно. И это будет 35% налог,
0: это
7: да?
0: Это 25% налог на
7: обычно,
0: реальную да, прибыль, да, то есть там за вычетом инфляции.
7: Прибыль, да. Угу. Да. Это я поняла. То, спасибо. А и каким образом можно обратиться это в пенсионную программу, или можно самим открыть, или через агента? Как можно открыть?
0: Купат Гемель Ляшка можно открыть с помощью агента. Есть много компаний инвестиционных, которые, где можно на сайте самостоятельно открыть. Проверяйте, потому что я видел, что некоторые инвестиционные компании дают возможность открыть на сайте, но при этом комиссионные за такое открытие берут такие, скажем так, себя не обижают. Вот. А агент или продавец иногда может организовать вам лучшие условия, чем вот вы откроете напрямую.
2: Спасибо большое. Гош,
0: удачи.
2: Есть в группе, потом обратите внимание.
0: Да, я вижу.
2: Вы и Арина, есть три. Да, три сейчас.
0: Рибос хует тут у нас есть. Замечательно.
2: Да, вопрос, вы можете потом через две недели объяснить их для тех, кто написал, и заодно для всех остальных. Спасибо большое, и песня.
0: Да.
2: Вы просили,
0: но
2: мы
0: еще
2: да,
0: до песни. Мы с вами в следующий раз встречаемся уже не только в новом году, но еще и после судного дня. Поэтому прошу прощения у всех, кого когда-то обидел, ни в коем случае не хотел. А песня сегодня, это сегодня, ну, не то чтобы даже загадка. Вчера в новостях говорили о том, что у нас сложные отношения с Великобританией, с Лондоном, и поэтому я вот вспомнил эту замечательную песню. Я почитал историю ее написания, и всем рекомендую с ней ознакомиться. Это очень интересно. Поэтому загадки сегодня не будет. Просто послушайте, наслаждайтесь песней, наслаждайтесь замечательным голосом, и мы увидимся и услышимся.
2: Ну, мы можем сказать, кто исполняет эту песню. В данном
0: замечательная случае. Хава, да. Альберштейн.
2: Да. И песня «Лондон».

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Стрельба по учителю у входа в школу в бедуинском поселке Хура в Негеве. Профсоюз учителей сообщил, что занятия в школе Аль-Баядер в воскресенье начнутся только в 10 часов утра. До этого для педагогов будут проведены разъяснительные беседы. Учитель около 40 лет был ранен в ноги неизвестными в масках, когда находился в своей машине на школьной парковке. Он получил ранение средней степени тяжести и был доставлен в больницу Сорока в Бейершеве. Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что мотив нападения пока не установлен. Национальный родительский комитет резко осудил покушение на учителя и заявил, что это опасный и серьезный переход границы, с которым нельзя мириться. Подготовка к выборам 2026. Председатель партии Тааль Ахмад Тиби заявил в эфире КАН Решет Бет, что объединенный список сделает все возможное, чтобы не допустить назначения Нетаньяху главой переходного правительства. «Мы предпримем шаги, которых раньше не предпринимали, чтобы Бенямин Нетаньяху не стал премьер-министром переходного правительства. Сразу после выборов начнутся переговоры. Можно сделать все, чтобы вариант, которого очень хочет Нетаньяху возглавить переходное правительство, не реализовался. Мы сорвем стремление Нетаньяху стать главой правительства», — заявил Ахмад Тиби. Полковник запаса Доран Адар, бывший командир подразделения Генштаба по переговорам, заявил в эфире КАН Решет Бет, что всем участникам переговоров об освобождении заложников, которых Хамас удерживал до 7 октября, было ясно, затягивание сделки может привести к нападению Синуара на Израиль. По словам Адара, такой сценарий был представлен и политическому руководству. Он отметил, что еще до 7 октября существовало понимание, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто, Хамас предпримет шаг, способный изменить баланс сил. По его словам, от различных посредников на протяжении многих лет поступали сигналы, что в случае отсутствия прогресса Синуар рассматривает возможность крупной операции по захвату заложников, чтобы получить новые активы. Председатель партии «Адемократия» Яир Гулан подал в суд Центрального округа иск о защите чести и достоинства против супруги премьер-министра Сары Нетаньяху на сумму около 2,5 миллионов шекелей. Гулан утверждает, что в эфире 14-го телеканала Сара Нетаньяху выдумала обвинение об измене и намекнула, будто он заранее знал о нападении 7 октября. По его словам, поданный им иск касается не только его доброго имени и его действий в день нападения. Это гражданское обвинительное заключение, поданное от имени целого лагеря против власти, утратившей всякие сдерживающие механизмы, заявил Гулан. На протяжении многих лет семья Нетаньяху и ее сторонники клеймят предателями каждого, кто осмеливается их критиковать. Теперь, пытаясь уйти от ответственности за самый тяжелый провал в истории государства, они стремятся переписать историю и представить предателями тех, кто бросился в самое пекло, чтобы спасать человеческие жизни. Конец цитаты. Об этом сообщает корреспондент КАН Тамар Альмок. Сотрудница службы тюрем Израиля, работающая в одном из пенитенциарных учреждений в центральной части страны, подозревается в проносе на территорию учреждения запрещенных веществ. В управлении тюрем сообщили, что после возникновения обоснованных подозрений собранные материалы были переданы полиции Израиля. Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, поскольку все возможности сохранить отношения между двумя странами были исчерпаны. Корреспондент КАН Юваль Энбар сообщает, что краткое заявление было опубликовано в государственных СМИ Алжира. МИД Объединенных Арабских Эмиратов пока не прокомментировал эту информацию. Алжирские новостные сайты и ранее резко критиковали Эмираты, обвиняя страну в попытках посеять раскол в Алжире и в регионе вообще. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит завтра 30 градусов. В Тель-Авиве будет 31, в Бейт-Шеане 38, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире предпраздничный выпуск программы «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Я, как всегда, рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Канрека». Ну что ж, друзья, сегодня у нас предпраздничный эфир, и значит, мы будем говорить о праздниках. Рош-Ашана уже совсем близко, завтра вечером заходит этот прекрасный праздник, начало еврейского года, и сегодня мы поговорим об этом особенном празднике с раввином Оли Вайнштейн, вы наверняка догадались. Мы вспомним традиции, обычаи Рош-Ашана, поговорим о праздничном столе, о шафаре, о ташлихе и о том, какой смысл стоит за всеми этими знакомыми нам ритуалами. Ну, еще у нас будет предпраздничная музыкальная пауза, в которой мы поговорим о лице израильской музыки, а также в гостях у нас сегодня психолог Евгения Эрлихман. Мы поговорим о том, как правильно войти в Новый год, что мы можем изменить в своей жизни уже сегодня, как создавать полезные привычки и действительно оставлять в своей жизни то хорошее, что мы к нее приглашаем. Оставайтесь с нами сегодня, друзья, будет интересно, познавательно и по-праздничному.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам в эфире предпраздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня, вы наверняка догадались, по нашей доброй и старой традиции, с нами рав Оля Вайнштейн. Оля, добрый день.
1: Добрый день, Лен.
0: Ну что, поздравляем тебя, во-первых, с наступающим.
1: Да, всех нас.
0: Всех нас, всех нас. Завтра начинается Рош ха-Шана, завтра вечером праздничный стол. Я тебя пригласила, конечно, как всегда, перед праздниками поговорить об этом серьезном и главном празднике, одним из главных в нашем еврейском календаре, начало Нового года.
1: Да, начало Нового года, мы празднуем сотворение мира, мы празднуем сотворение первого человека или первых людей, да, мужчины и женщины, у нас есть две традиции по поводу сотворения человека, вот, и действительно начало чего-то нового, что мы всегда ждем, каждый год, несмотря на то, что это, в общем-то, один и тот же праздник, да, но, в общем-то, мы его по-новому ждем всегда.
0: Да, да, это правда, смотри, давай скажем несколько слов о том, у нас в предыдущих программах мы говорили о месяце Элюль, который сейчас заканчивается, да, и завтра начинается месяц Тишрей, да, праздник Тишрей, как говорится. Несколько слов об этом переходе с Элюля в Тишрей. Этот переход, он очень важен.
1: Да, и это правда, действительно, после месяца Элюля, когда мы слышали уже звуки шофара, да, они примерно везде происходят, мы везде их слышим, и, в общем-то, мы говорим о том месяце, в котором мы, в общем-то, проходим такой период, процесс сами с собой, да, рефлексии, и понимание того, что мы хотим взять с собой на следующий год, что мы, может быть, хотим оставить или вообще выбросить, да, и не брать. Мы просим прощения у близких, мы анализируем свои поступки. Вот, и мы плавно переходим, в общем-то, плавно, но не плавно, да, мы садимся за стол завтра вечером, и начинается новый месяц и Новый год одновременно. И, в общем-то, начинается такая кульминация, я бы сказала, она называется 10 дней, как ты назвала правильно, 10 дней. Ямим Нораим на иврите, или там Асерет Ямей Чува, 10 дней трепета, мы называем их тоже. Это 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. И дальнейшие праздники, Суккот, Симхат Тора и так далее, следующие за ним. И, в общем-то, тут, наверное, важно сказать, что Новый год мы, конечно, празднуем два дня, все, наверное, этому очень рады, вот, но неспроста мы празднуем этот день два дня, поскольку было сложно в древние времена установить начало месяца, потому что не было точных измерений, были два свидетеля, которые были посланы вот на посмотреть на Луну, как она выглядит.
0: Слушай, уму непостижимо, а сейчас мы живем в эпоху AI, да, искусственного интеллекта.
1: Да,
0: мне кажется, со временем календарь вообще будет как-то встроен в нас, но когда-то, да, надо было посылать людей, чтобы посмотрели на Луну и решили, когда начинается месяц.
1: И вернулись, и сообщили, да.
0: Да, не само собой разумеется, это ладно еще уйти, а надо еще вернуться.
1: То еще вернуться нужно, абсолютно, да. И, в общем, по этому поводу, чтобы не делать ошибки, наши мудрецы принесли еще один день, в общем, всем нам дополнительный день праздника, в который это уже не история, это уже от мудрецов, в общем-то, и вот поэтому мы празднуем два дня, то есть у нас получается и суббота, и воскресенье.
0: Да.
1: И садимся мы за седерный стол тоже неспроста. Седерный не путать, конечно, с Песохом, но идея, в принципе, похожая. Мы хотим упорядочить для себя, что мы делаем в этот праздник, какие мы хотим брахот, благословения, пожелания сказать за этим столом, чтобы они материализовались. Мы такой народ, что, в принципе, у нас есть вот в нашей традиции основание такое, основа, которую мы понимаем, мы представляем для себя, что все, что мы хотели бы, чтобы сбылось, должно, в общем-то, мы визуально каким-то образом должны проделать этот поступок.
0: Представить, вот, да?
1: Да, и, в общем-то, физически его как бы совершить, потому что как бы do it называется, да, вот.
0: Но это очень красиво, Оль, ты знаешь, мне кажется, что очень многие коучеры говорят уже много лет, действительно,

0: На том и психологи, что если ты что-то хочешь, чтобы произошло в твоей жизни, да, надо это представить, да, то есть силой мысли, да, силой своего воображения надо представить и что-то сделать похожее на это, да, вот, например, если ты хочешь, чтобы у тебя было много денег, или хотя бы немного, но достаточно, да, то есть тебе надо представить и что-то сделать такое, чтобы на это походило, да, то есть как будто бы сказать миру, сказать Богу, что я к этому готов.
1: Я уже что-то делаю,
0: я уже веду себя как человек, у которого есть, скажем, какое-то спокойствие внутреннее, потому что у него есть такая безопасность экономическая, или человек, который хочет любви в своей жизни, да, то есть он тоже как-то идет по миру по-другому, да, пытаться как-то показать миру, что мы уже делаем, мы уже идем по этой дороге.
1: Да. Да, абсолютно так. И поэтому, в общем-то, наши мудрецы, они, видимо, были очень прогрессивными еще тогда. Вот, и они установили порядок какой-то вещей, которые мы сегодняшние можем принять. Мы можем к нему что-то добавить, мы можем его разнообразить. И поэтому это называется Седер Рош ха-Шана. Мы просто хотим лесадер, да, упорядочить. Для себя какие-то вещи и, в общем-то, пожелать все, что мы бы хотели себе пожелать, естественно, нашим близким, друзьям и так далее. Мы садимся за седерный стол. И это, в общем-то, не просто стол. Хала у нас приобретает такой круглый весьма формат, да, она обычно такая продолговатая, в этот раз она круглая, она символизирует цикл жизни. Мы делаем кидуш, и дальше начинается, называется, вот этот седер. И тут очень интересно. Начинаем мы, естественно, с традиционного, там есть яблоко и мед, да. И, естественно, мы все привыкли, видим это везде во всех магазинах, но почему это все? Естественно, потому что мы хотим пожелать друг другу сладкого, да, и хорошего года, доброго года. Но, по идее, зададимся вопросом на секундочку. Может такое быть, что Бог не знает, что мы себе хотим это пожелать, что мы не хотим друг другу пожелать хорошего и сладкого года?
0: Действительно.
1: Естественно, знает. Мы так догадываемся.
0: Ну да, он наверняка догадывается. Наверняка Бог догадывается, что мы хотим, чтобы нам было хорошо.
1: Да, да. Но вот как мы уже начали говорить, что, в общем-то, симан, да, символика, символ, это сама вещь. Поэтому мы вот что-то берем и вот макаем, значит, именно яблоко, именно в мед, и вот таким вот образом его, естественно, раздаем гостям в этой комбинации, и для себя материализуем, собственно говоря, что мы уже начинаем вот этот сладкий год и другим желаем. Вот. И затем следует гранат, у которого много очень зернышек, как мы уже помним. Мы говорим, что мы хотим... гранат — это ремонт, да, на иврите мы говорим «шатарбецку йотейну харимон», чтобы увеличились наши значит, права, заслуги и так далее на следующий год по количеству вот этих зернышек,
0: да.
1: И вообще всего того, что мы хотим, в принципе, увеличить в нашей жизни. Друзей, каких-то там прекрасных моментов, да, более добрых новостей и так далее. Все, что мы хотим, мы можем туда приплюсовать и добавить. Есть те, кто едят, допустим, мясо и рыбу, есть те, кто нет, те, кто едят...
0: Да,
1: рыбу,
0: голова рыбы да. Многие едят.
1: И мы желаем, чтобы мы были в голове, а не в хвосте. И те, кто не едят рыбу, можно положить качан капусты и любой другой овощ, у которого есть, в общем-то,
0: что ты говоришь, как красиво, качан капусты. Да, ты знаешь, мне очень нравится это пожелание, чтобы мы были головой, а не хвостом. Это красиво. Шиньэля рож вэлёлэ занав. Если вы не едите рыбу, то тогда можно вот качан капусты. Да, это же вопрос символики, действительно, да, и какое значение.
1: Да, и чтобы все были включены. Те, кто да, те, кто нет, и, в общем, каким-то образом. Вообще, очень интересны вот эти все брахот, благословения, которые мы на седере говорим, потому что издревле мы, понятно, в нашей истории мы можем проследить, подвергались не раз и не два, естественно, разным каким-то критическим моментам, да, связанным с выживанием еврейского народа. Поэтому издревле все пожелания какие-то, они связаны с тем, что чтобы мы желали нашим врагам, чтобы их не было, чтобы они куда-то там удалились, там, исчезли и так далее. И поэтому мы, собственно, говорим, когда мы берем, допустим, те же финики, да, тмарим на иврите, там, да, тмарим, из этой фонетической корреляции мы берем вот шиитаму ойвейну вамесанейну, да, чтобы
0: я не знала об этом.
1: Прекратились наши враги, там, исчезли куда-то. То же самое селек, свекла, да, селек и стальку, да, чтобы они вообще там куда-то там исчезли навсегда. То есть мы обычно фокусируемся на врагах, на том, что мы не хотим. Но тут есть замечательная профессор Далия Маркс, она профессор по еврейской литургии, по еврейской литургии. Она предлагает сфокусироваться и на себе тоже.
0: Это правда.
1: То есть и не говорить только отрицательные там какие-то, чтобы у них там что-то там не было.
0: Ну да, а чтобы у нас было хорошо.
1: А чтобы у нас было, да, и пожелать именно себе. Например, те же самые финики на иврите dates, да, вот, а dates еще, допустим, свидание на английском.
0: Dates на английском, да-да, dates.
1: Можем, да, мы можем добавить такую браху, такое благословение, пожелать всем, кому нужно, опять же, да, и те, кому не нужно, свиданий там, замечательных людей, встречать, и так далее. То есть отсюда можно и уйти в негатив, и в позитив.
0: Да, Оль, я хочу добавить, ты знаешь, мы всегда об этом говорим, и я всегда, мне кажется, тоже это подчеркиваю, что это, эти все символы, они прекрасны, да, всегда, вообще по жизни, да, не только во время праздников, но самое важное, это какое значение. Да, то есть да. На иврите, как говорят, мама шмауча нахну йоцким летоха семель, да, то есть какой, да. Какое, что мы видим в этом, да, какой смысл мы придаем этим символам, да, то есть можно положить голову рыбы, а можно положить качан капусты и сказать, да. Это голова, и мы хотим быть в голове, а не в хвосте, и все, да, да? То есть вопрос, да. Смысла, и то же самое, как ты сейчас говоришь, да, финики тмарим, можно сказать, да, и тому колой вейну, да, чтобы ушли все наши враги, а можно сказать, наоборот, а, то есть пойти через позитив, да, как говорится, и сказать, а пусть у меня будет много хороших встреч в этом году, потому что dates, да, на английском это финики. Слушай, это очень здорово. Я хочу несколько слов еще, чтобы мы сказали о шафаре, потому что, да, да. Мы слышим шафар на протяжении месяца Элюля, но во время праздников у него какая-то своя такая сильная сила. И я помню, в предыдущие годы ты всегда говорил о том, насколько это как... То есть ты не можешь пройти мимо, это как-то тебя тревожит, это раскрывает сердце, я не знаю, вот это такой звук, который ты не можешь просто его, ты не можешь пройти мимо, и ты не можешь его не услышать.
1: Именно, да, и он как будто гипнотизирует нас.
0: Гипнотизирует, точно.
1: Гипнотизирует, мы не можем делать то, что мы делали за секунду до этого, мы останавливаемся, и мы думаем, мы ощущаем, и мы когда понимаем, где мы, что мы. И, в общем-то, шофар действительно не случайно у нас привнесен в эти дни. Мы его, как я уже сказала, начинаем слышать в месяце Элюля и продолжаем слышать в осенние праздники, безусловно. Mm-hmm. И он связан с тем, что в Торе у нас есть рассказ про Ицхака, Акедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, которое не случилось.
0: Да.
1: Бог там остановил Авраама именно в тот момент. Это действительно очень такой... его можно критиковать, этот отрывок, безусловно, да, он такой весьма неожиданный.
0: Драматический, да, драматический.
1: Там драма, действительно, Авраам идет, царь об этом не знает, есть, кстати, мидраш о том, что она знает и чувствует, и, в общем, что с ней происходит. В общем, ужасная драма, которая останавливается на том моменте, когда, в общем-то, как, за секунду до случившегося. И тот, кто, естественно, там единственный, кто пострадал, это тот баран, которого вели, значит, mm-hmm, на
0: ребенок, да.
1: Которого вели вместе с Ицхаком туда, на заклание. Mm-hmm. И, в общем-то, получается тут такой перелом судьбы, да, который, в общем-то, к лучшему переломился у Ицхака, он остался жив, он стал одним из наших праотцов. И точно так же и здесь, то есть вот этот символ барашка, чтобы с людьми, в общем, ничего не случилось,
0: угу.
1: И по идее вот, но мы не хотим, чтобы и с животными случалось.
0: Конечно.
1: Поэтому я предлагаю другой, наверное, смысл в это вложить, несколько другой, и представить себе древнее еврейское общество, царство, да, древнее наше, когда любой король, любой царь, когда он выходил и хотел говорить с народом, читать Тору народу, были угу. такие моменты, да, как люди вообще знали, что он приехал, пришел? Mm-hmm. Их вызывали
0: трубили.
1: Теми шофарами.
0: Трубили,
1: да, и люди в белых одеждах.
0: Да, да, да.
1: Ходили на площадь, слушали его. Вот такое же, так, наверное, я хотела предложить прочтение этого шофара здесь, поскольку мы все, в общем-то, считаем, что Бог в эти дни к нам ближе.
0: Mm-hmm.
1: И как будто вот приблизительно такое же ощущение близости к чему-то такому, да, оно вызывает трепет, оно вызывает вот это понимание,
0: да,
1: что трепет. Сейчас здесь не было другого способа привести людей. Mm-hmm. Это такое собирающее нечто, да, вот такое
0: как красиво.
1: Что всех нас каким-то образом, знаешь, собирают. Консолидируют, да, нас в чем-то в одном, и мы, в общем, как народ, как страна сейчас здесь, да, все в чем-то должны консолидироваться и подумать о лучшем для нашей страны. Для
0: да,
1: нашего
0: для
1: народа.
0: Нашей страны, для нашего народа и для диаспоры. И вообще, ты знаешь, да, действительно, вот этот звук шафара, это как, это прекрасная аналогия, да, как трубят в трубы, когда там король выходит, да, или еще почтенные люди. И тут, да, то есть действительно ближе к Богу, да, по традиции в эти дни, в дни праздниках, в праздников, конечно, Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, Суккот, и действительно трубят, да, как в шафар, это действительно очень красиво. Ой, Оля, несколько слов также об прекрасном обычае, который мне тоже очень нравится, ташлих.
1: Да, да, я тоже очень люблю. Вот это, в общем-то, такое тоже немножко, как на английском называется, controversial, да, что-то. Это да, не само собой разумеется в иудаизме, у нас много таких традиций. И этот ташлих, он, в общем-то, возникает довольно-таки поздно в Европе. Уже и такая традиция, когда мы в конце, в общем-то, в середине первого дня Нового года, скажем, в нашем случае это шаббат, в этом году, когда это не шаббат, это вот именно в этот первый день Рош-Шана, когда это шаббат, это можно делать в воскресенье, люди подходят к водоемам днем и символически выворачивают карманы или что-то там, что у них есть, и какие-то крошки или что-то там, у кого нет, можно их туда доложить. Вот, выворачивают карманы так, чтобы крошечки эти попали в воду. Mm-hmm. То есть это надо делать около водоема. И мы фактически тоже по поводу символов, да, и что, как мы их, в общем, воплощаем в жизнь, мы считаем, что вот это наши там грехи или те вещи, которые мы не хотим брать больше с собой в Новый год. Мы не хотим их в нашей жизни. Это могут быть поступки, это могут быть какие-то вещи, это могут быть какие-то люди иногда. Ну, то есть не в прямом смысле.
0: Ну да, конечно. То есть мы хотим что-то, чтобы ушло с водой из нашей жизни.
1: Да, и, в общем-то, символически мы их туда, в эту воду, забрасываем, и таким образом они исчезают. Но критика на это, естественно, наших мудрецов других, которые сказали, а как так получается, что такой легкостью мы берем вот так вот, да, и от грехов своих избавляемся. Не добавляет ли это какой-то легкости людям совершать эти грехи изначально, да? Или какие-то там поступки, скажем.
0: Ну да, вот, интересно.
1: Но тут, мне кажется, все-таки нужно как-то полегче быть самими собой.
0: Ну да. Нам, это символично, конечно.
1: Вот, и все-таки, да, задумываться всегда, когда мы что-то там делаем, но все-таки, в общем-то, позволять себе подойти к водоему и вот...
0: Да, да, это очень красиво. Я хочу сказать, да, если у кого-то нету возможности подойти к водоему, то это все символично, опять же. Можно то же самое, как по мне, да, может быть, я не знаю, что говорит об этом традиция, но я думаю, если у кого-то нету такой возможности, но он все равно хочет вот прочесть этот ташлих или просто подумать о том, что он освобождает, чтобы ушло от него из прошлого года и не пришло в новое, любое, да, там, где льется вода, да, даже в кране, мне кажется, можно что-то такое проделать. Ну, мне так кажется, возможно, это не по традиции. Но главное, так сказать, намерение и тот смысл, который мы придаем, ташлих прекрасная традиция, да, прийти, если да. У кого карманы, у кого платье, то так подол, да, потрясти и просто подумать, да, сфокусироваться, это своего рода немножко медитация, мне кажется. Вообще любая молитва для меня это как медитация, да, это сфокусироваться.
1: Да, очень помогает.
0: Да, это сфокусироваться на том, что мы отпускаем, да, мы должны отпустить. Мы, знаешь, мне кажется, иногда нам хочется, чтобы что-то ушло. Но чтобы что-то ушло, надо также уметь это отпустить. Это недостаточно, чтобы что-то ушло само. Или чтобы кто-то пришел и убрал, да, из нашей жизни чего-то, чего мы не хотим. Это какой-то, мне кажется, внутренний процесс и внутренняя работа, какое-то просто сфокусирование силой мысли, представить и сказать себе, я отпускаю это из своей жизни. Мне кажется, это очень, очень сильно, и мне кажется, что это хорошо это сделать до Нового года, как раз есть время, потому что Новый год завтра вечером, и вот сегодня у вас как раз и сегодня, и завтра до наступления,
1: да и после, да, тоже
0: и воскресенье тоже можно, да, отпустить плохое и пригласить свою жизнь хорошая, правда, Оль?
1: Правда, правда. И по этому поводу я вот хотела тут добавить, что есть прекрасные у нас мидраши в нашей традиции. Это такая, значит, устная традиция, в общем-то, думать на разные темы и какие-то привносить мотивы. Mm-hmm. Так вот, есть, мы же представляем, мы же желаем друг другу перед Новым годом хорошей записи в книге жизни,
0: да.
1: Правда? То есть есть какая-то книга жизни, которую мы тоже можем себе представить, да?
0: Mm-hmm.
1: И есть такой красивый мидраш, что, значит, ну, в эти дни, вот в эти 10 дней, Бог сидит, и у него три книги открыты. Mm-hmm. В общем-то, открыты это как бы две книги, но категория людей их три. Mm-hmm. Есть полные праведники, есть полные грешники, а есть те, кто в середине, mm-hmm. между ними. У кого сбалансированы поступки, хорошие.
0: Ну, да.
1: И это нас большинство, то есть мы большинство там посередине. Потому что полных праведников мало, полных грешников mm-hmm. тоже, в общем-то, как-то, смотря кто на это смотрит. И поэтому сразу он, значит, полных праведников записывает в книгу жизни, полных грешников, понятно, в какую книгу, а все остальные остаются нерешенными до окончания Йом-Кипура.
0: Mm-hmm.
1: Наша традиция еще продолжает это все и говорит, ладно, там, до окончания вообще всех праздников, то есть до Симхат Тора.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И фактически нас оставляет, нас всех до окончания вот этих праздников, фактически с опцией, да, с какой-то возможностью улучшить для себя и для других эту жизнь и вот нашу судьбу таким образом. То есть можно делать хорошие поступки, и тот же самый Ташлих до конца, в общем-то, делать
0: до конца, до конца праздников, да. И переосмыслить, мне кажется, да, переосмыслить, что мы хотим отпустить и что мы хотим, наоборот, пригласить в нашу жизнь. Оля, я тебя благодарю за этот разговор. Как всегда, очень интересно, очень познавательно. И пусть будет хороший год.
1: Да, хороший, сладкий, добрый и, в общем-то, лучше, чем предыдущий.
0: Это точно, это точно. Рав Оля Вайнштейн, большое спасибо, всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданей Мани.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Летят самолеты.
6: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
5: Абонент недоступен.
7: Два в одном.
0: Дорогие друзья, у нас небольшая музыкальная предпраздничная пауза. Знаете, когда меня спрашивают, кто для меня главный голос Израиля, я сразу думаю о Шломо Арци. Конечно, у нас в стране огромное количество потрясающих музыкантов, наверняка хотя бы часть из них вы знаете, слушаете и любите, но Шломо – это такая особенная у нас израильская история, это буквально лицо израильской музыки. Его обожают абсолютно все. И взрослые, которые росли на его песнях, и молодежь, которая сегодня ходит на его переполненные концерты. Расскажу вам, что я была на его концерте несколько лет тому назад в Кейсарии, и вы знаете, как будто бы, не знаю, не было возраста у аудитории, потому что это был и млад, и люди совсем в возрасте, и это было прекрасно видеть, и все получали огромное-огромное наслаждение. Музыка Шлома, она уникальна, в ней есть и драйв такой хорошего рока, и тепло акустической гитары. Его поэзия удивительно проста, и понятна любому, я думаю, поэтому его и любят, знаете, потому что не надо много думать над словами, а с другой стороны, они не то чтобы очень простые, да, но они тебе попадают прямо-прямо в сердце, проникают в самое наше сердце. Он поет о нашей жизни, о любви, о расставаниях, о надежде, о поиске себя, о друзьях и о моментах чистого счастья. Он действительно такой удивительный артист, чье творчество по-настоящему объединяет поколения и дарит то самое неповторимое ощущение израильского тепла. Знаете, часто говорят, что вот когда идешь за границу, все прекрасно, все красиво, но вот это вот тепло человеческое, которое есть очень часто в Израиле, оно чувствуется, его нету в других местах. Я думаю, что он через свое творчество передает нам вот это действительно неповторимое ощущение израильского тепла. Именно поэтому сегодня в наш предпраздничный эфир в честь Рош ха-Шана мне захотелось сказать о нем несколько слов, напомнить вам о нем, потому что действительно у нас очень много артистов и молодых, и прекрасных, изумительных, но Шломо Арци — это Шломо Арци. А Новый год — это время, когда хочется окружать себя самым близким и родным. А музыка Шломо Арци для многих из нас уже давно стала родной. И прямо сейчас я хочу поделиться с вами одной из его композиций, которую я сама невероятно люблю, и надеюсь, она согреет вам душу, подарит праздничное настроение и вдохновит на самый добрый и успешный год. Ну что, включаем и наслаждаемся.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире предпраздничный выпуск нашей программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психолог и консультант Евгения Эрлихман. Женя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Жень, спасибо большое, что вы присоединились к нам сегодня, к нашему предпраздничному эфиру. И я вас пригласила, потому что, вы знаете, мы говорим, начинается Новый год, да? Завтра начинается еврейский Новый год, мы все как-то готовимся. Кто-то празднует, кто-то не празднует, но все-таки есть какая-то торжественность, да, мне кажется, в воздухе, а может быть, даже и в душе у кого-то, а может быть, и у многих. И мне бы хотелось с вами поговорить, спросить вас, вот как психолог, что бы вы посоветовали, как входить в Новый год, то есть с планами или с целями, да, кто-то себе на бумажке пишет, кто-то об этом думает, или как-то наоборот, как бы выдохнуть так, да, и ничего от себя не требовать, то есть, мол, будет, как будет, я начинаю новый лист и посмотрим, что придет. Вот как правильнее подходить к этому?
1: Смотрите, ведь Новый год — это ведь не просто дата в календаре, правда?
0: Правда.
1: Это не просто день, когда мы меняем настенный календарь. Угу. Во-первых, начнем с того, что Рош ха-Шана в переводе означает «голова года».
0: Угу.
1: А голова, как известно, определяет, куда пойдет все тело.
0: О.
1: То есть, это на самом деле такое удивительное время, когда сама атмосфера вокруг, она пропитана смыслом обновления. Вот время, когда можно поставить на паузу весь наш бесконечный бег, глубоко вдохнуть, выдохнуть и сказать себе: «Окей, все, что было в прошлом году, это мой ценный опыт, а вот что будет дальше, это уже моя страница».
0: Угу.
1: И сегодня давайте поговорим о том, вот как зайти в этот Новый год действительно с правой ноги, да, это просто, вот не просто дать себе очередной список таких невыполненных обещаний, невыполнимых, я бы сказала, которые, сгорят к следующему месяцу, а очень мягко, с любовью к себе и вот с настоящей праздничной радостью построить жизнь, от которой у нас самих будут сиять глаза.
0: О, как здорово, да, построить жизнь, от которой у нас будут сиять глаза. Жень, а как построить эту жизнь так? Ведь столько забот, столько дел, столько всего. Начинаешь день, не знаешь, как ты его закончишь. Как построить эту жизнь так, чтобы сияли,
1: конечно,
0: глаза?
1: Да. Опять же, если мы говорим о Новом годе, то символика, она сама работает на нас, да, вот начнем с ритуалов. Да, вот в них очень скрыта потрясающая психология. Посмотрите, мы берем кусочек яблока, мы обмакиваем его в мед и желаем друг другу хорошего сладкого года. А вот вы когда-нибудь задумывались, почему именно яблоко и мед?
0: Почему?
1: А яблоко растет круглый год, и оно символизирует цикличность, на какую-то твердую основу. А вот мед – это продукт колоссального труда пчелы, но при этом он невероятно сладкий. И поэтому это нам такое напоминание, да, чтобы получить что-то стоящее, нужно, во-первых, приложить усилия, а вот тогда результат будет сладким. Вот, и я бы сказала так, вот давайте вот будет самый первый практический совет на этот год. Давайте мы сделаем привычку для себя искать мед ежедневно. Да, вот каждый вечер перед тем, как уснуть, вместо того, чтобы прокручивать в голове проблемы, тревоги, новости, давайте найдем 3 капли меда за прошедший день.
0: Какая красота!
1: Причем это не что-нибудь такое грандиозное, да, это вкусный кофе, это улыбка приятного человека, это вовремя пришедший автобус, в конце концов, да, теплый разговор с хорошим человеком. Вот это и есть наша сладость. Из этих мелочей на самом деле складывается ощущение хорошего дня и даже хорошей жизни.
0: Это точно. Жень, вы знаете, я вас сейчас слушаю, я думаю, что как часто мы это не замечаем. Мы всегда замечаем, когда автобус опоздал, вот это мы замечаем.
1: Да,
0: а то, что он пришел вовремя, мы как-то
1: само собой разумеется.
0: Разумеется, да? То есть, если встал утром и кофе там не закончилось, это тоже подарок, да, своего рода.
1: На самом деле, если мы научимся все воспринимать как подарок, то тогда наша жизнь станет намного-намного приятнее, да? Вот для этого нужно освоить, я бы сказала, искусство маленьких шагов. Для чего? Чтобы все наши планы, просто не сгорели уже в октябре. Поэтому мы вообще всегда в дни рождения, в Новый год, мы склонны к перфекционизму.
0: Да.
1: Нам кажется, что с первого дня Нового года или после дня рождения мы должны стать абсолютно идеальными людьми, вставать в 5 часов утра, бегать по 10 километров, пить только зеленый чай, выучить новый язык и никогда не раздражаться по пустякам.
0: Жень, вы знаете, это так смешно, я хочу, небольшая ремарка. Я помню, я занимаюсь спортом в тренажерном зале, и я помню, как-то пришла в первых числах января, и столько было народу, Жень, вы себе не представляете, то есть невозможно было заниматься. Я подхожу к директорам, я говорю: слушайте, а что происходит? Я не понимаю, я не была тут неделю, может быть, что-то изменилось? Он говорит: Лена, это же начало года, все уверены, что они сейчас будут постоянно заниматься спортом.
1: Да, просто просто потому, что это сегодня первый новый день в новом году. Да?
0: Да.
1: То есть нам это всем очень знакомо. И через две недели все пройдет. Да? То есть мы устаем, мы ругаем себя, мы бросаем, возвращаемся к старым привычкам. И кроме всего прочего, мы еще нарабатываем в придачу себе и чувство вины.
0: О.
1: Вот давайте в этом году пойдем другим путем. Забудем про радикальные перемены за один день, потому что настоящая магия новых начинаний, она кроется в правиле двух минут. Или, я бы сказала, искусство маленьких шагов.
0: Угу.
1: Вы хотите начать там учить новый язык? Скажите себе, я буду учить его 10 минут в день. В конце концов, вы хотите заняться спортом, да сделайте хотя бы 5 отжиманий, да, или постойте в планке 30 секунд. Сделайте что-нибудь очень маленькое. Секрет в том, что главное – это не объем нагрузки. Это регулярность и формирование новой идентичности. Вот когда мы каждый день делаем какие-то маленькие действия, наш мозг привыкает, это оказывается, я человек, который каждый день занимается спортом. Или каждый день уделяет время, чтобы выучить какой-то язык. И дальше, между прочим, сработает такой эффект сложного процента. Маленькие, очень незаметные действия, они умноженные на 365 дней года, они дают колоссальный, просто фантастический результат.
0: Точно.
1: Вообще-то обычно перед Новым годом принято наводить порядок. Но на самом деле уборку в жизни тоже иногда время от времени стоит производить.
0: Да, Жень, я хочу несколько слов сказать о том, что вы говорите вот о маленьких шагах, потому что, мне кажется, мы все иногда, мы грешим этим, да, перед Новым годом, перед днем рождения, списки, что я буду делать по-другому, как я буду вести себя по-другому. Завтра сяду на диету, завтра пойду в спортзал, завтра начну учить иврит или начну учить японский и так далее и тому подобное. И действительно, потому что это так грандиозно, мне кажется, мы также чувствуем какую-то ответственность очень тяжелую.
1: Да.
0: Это ложится, и вот эти наши цели ложатся на нас весом.
1: Да. Вот помните, у мальчика с пальчики были маленькие камешки или крошечки, он по ним шел, да? А если мы сразу какой-то грандиозный план для себя построим, это становится просто камнем, препятствием на дороге.
0: Да, точно. А если действительно по 10 минут в день даже, я не знаю, маленькие какие-то, но главное вот эта регулярность. А как держаться за эту регулярность, Жень? Потому что, мне кажется, это тоже как-то очень тяжело. Вот вообще новые привычки. Вы знаете, я всегда люблю цитировать Пушкина. У него есть такая прекрасная... Такое прекрасное предложение, да, когда он сказал, привычка свыше нам дана, замена счастью она, да? То есть как привить себе новые привычки, чтобы они стали счастьем?
1: Дело в том, что для того, чтобы привить что-то новое, вообще принять в жизни что-то новое, нам нужно обязательно избавиться от чего-то старого.
0: О!
1: Да? Вот потому что, невозможно налить свежий ароматный сок в стакан, который до краев заполнен старой водой. Там, или заварить свежий чай, если там еще заварка осталась от старого чая. Поэтому нужно произвести такую небольшую ревизию. И это не только там шкафы или гардероб, да? Это немножко другое. Во-первых, вот есть такое понятие, как цифровой шум. Нужно отписаться от каналов и аккаунтов, которые вызывают у нас тревогу. Или раздражение, или даже зависть. Там кто-то себя позиционирует как невероятно такой человек, который не работает, только отдыхает и ездит на Мальдивы. То есть оставьте только то, что вас вдохновляет, то, что учит, то, что радует. Ну и у каждого из нас есть какие-то незавершенные дела. И нас очень истощают эти такие зависшие задачи.
0: Ой, ужасно.
1: Поэтому, да, там починить дверцу шкафа, записаться к врачу, ответить на какое-то давнее письмо. Вот все эти мелочи нужно выписать на лист бумаги и пообещать себе закрыть это буквально по 2-3 задачи в неделю закрывать. Вы посмотрите, какой огромный поток энергии вернется. И еще одна важная вещь. Нужно сделать себе очень важный подарок в Новый год. Этот подарок называется прощение. Вот мы уже, коль мы заговорили там об этом, то на самом деле, не принято просить прощения у других и прощать себя самих. Иногда нам кажется, что простить человека, который поступил с нами нечестно, это значит согласиться с его правотой.
0: Да, это как будто бы слабость. Да. Знаете, мы воспринимаем иногда, что вот простить кого-то, это быть слабым. То есть я не выстоял свое какое-то, кредо,
1: свою
0: позицию сдал, и я ему простил.
1: Да, а вот прощение, это на самом деле делается не для другого человека. Это про нашу личную свободу. Потому что носить в себе обиду, это все равно, что пить яд и ждать, пока другому станет плохо.
0: Ой-ой-ой.
1: Обиды нужно оставить за порогом этого года. Нужно их отпустить. Вот не ради тех, кто нас обидел,
0: а ради себя.
1: Освободить свое сердце, да, для радости, для любви, для новых свершений. Ну и нужно не забыть простить одного очень важного человека в своей жизни, это самого себя. Простить себе какие-то прошлые ошибки, да, нереализованные планы. Нужно помнить, что я не могу сегодня со своей позиции сегодняшнего человека судить того, который когда-то видел, понимал и поступал в жизни иначе.
0: Да.
1: Мы сделали все, что могли, исходя из тех ресурсов, из тех знаний, которые были на тот момент.
0: И те силы, которые у нас были. Да, вы знаете, я даже себе иногда напоминаю, я думаю иногда, вот здесь можно было по-другому сделать, вот здесь надо было пойти по другой пути. И я себе говорю, я приняла то решение, на которое я была способна в тот момент.
1: Да.
0: И поэтому нечего себя смотреть назад и судить себя, а надо принять то, что было, и думать, как сейчас сделать лучше. Мне очень понравилось, как вы говорите, знаете, что надо действительно вот эти вещи, которые у нас забирают очень много энергии и очень много душевных сил, да, какие-то незаконченные дела. Вы знаете, Жень, я по своему опыту расскажу, вот, например, надо ответить на какой-то мейл. Ну, надо где-то что-то покопаться, найти какие-то документы, что-то послать, то по работе, то по личным делам. И вот я, знаете, откладываю, это сидит мне, да, вот камнем на душе. А в конце, когда я за это сажусь, 15 минут, ну, полчаса, и закончили. И сразу облегчение. То есть надо как-то, наверное, попытаться самим собой вот эти дела закончить быстрее, чтобы освободить какое-то душевное пространство для другого.
1: Да, есть такое правило 5 минут, если что-то, да, какая-то задача, какой-то ответить на мейл, сделать что-то, займет у меня от силы 5-10 минут, нужно это сделать сразу, там, оплатить счета, ответить на письма какие-то, просто приготовить какой-то документ. И мы освобождаемся от какого-то такого ощущения невероятного груза.
0: Да, от груза, точно.
1: А теперь давайте мы перейдем к такой практике, как составить все-таки план на год, который действительно сработает.
0: Вот, расскажите нам.
1: Как сделать так, чтобы наши праздничные мечты не остались просто красивыми словами? Я предлагаю вам вот в эти праздничные дни выделить для себя хотя бы 1 тихий час. Возьмите красивый блокнот, вкусный чай. Кто хочет, может даже зажечь свечу. Так вот, знаете, для атмосферы.
0: Для атмосферы.
1: Да, и напишите сценарий своего идеального года. Ну, не через абстрактные цели какие-то, там, хочу быть здоровым и богатым, а вот через свои чувства и состояния. Вот ответьте себе на 4 очень простых вопроса. Как я хочу чувствовать себя физически в этом году? Вот каким бодрым, легким, сильным? Что
0: здоровым.
1: Для этого нужно сделать? Да, что для этого нужно сделать? Кому-то выспаться, да, кому-то погулять больше на свежем воздухе. Нужно это обязательно записать. Чем я хочу наполнить свой ум? Какие курсы пройти? Какие новые места посетить? Какие книги прочитать? А кому я хочу подарить свое тепло?
0: О, как красиво, Женя! Кому я хочу подарить свое тепло?
1: Вот, с кем я хочу укрепить отношения? Кому помочь? А с кем проводить больше времени? Ну и вопрос, и этот вопрос последний, он очень порадует нашу часть, детскую душу, да? Вот, что принесет мне чистую детскую радость? Танцы, рисование, поездки к морю, может быть, новое хобби. Вот когда мы планируем год из состояния любви к себе, вот из такого вдохновения, а не с позиции «я должен», «я обязан»,
0: Точно. То
1: тогда процесс достижения цели, он превращается в такое увлекательное путешествие, а не в какую-то такую тяжелую повинность.
0: Жень, вы знаете, так здорово вы рассказываете, я хочу остановиться на секунду, вот вы начали с того, вот когда планировать или что думать о новом, да, какой-то план составить, да, перед Новым годом, и вы сказали, что я хочу чувствовать, потому что мы часто думаем, что я хочу достичь, что я хочу, чтобы у меня было, но мы не думаем, как мы хотим себя ощущать, да, это тоже какой-то такой, да, полет воображения, как я буду себя чувствовать, если я закрываю глаза, я представляю, что я на отдыхе, как я себя чувствую, если мы почувствуем это через тело, мне кажется, у этого будет больше силы.
1: Да. Просто дело в том, что мы иногда ставим перед собой некую цель, и нам кажется, что она сделает нас счастливыми. А вот представить себя уже там, да, в этой ситуации, и понять, что я реально буду ощущать. Да? Вот насколько это... Не выполняю ли я какой-то просто социальный заказ, да? Что вот так полагается, так вот это всех делает, всем это нужно, и тебе, наверное, в том числе. А на самом деле всегда стоит прислушаться к себе. И знаете, есть еще одна очень хорошая практика. Написать себе письмо в будущее. В чем это заключается? То есть мы обычно пишем планы на будущее, а вот письмо из будущего, вернее, не в будущее, а из будущего. Что это означает? Вот сегодня у нас 10 сентября 26 года. Возьмите лист бумаги, напишите там 10 сентября 27 года. И представьте себе, у нас же есть какие-то мечты, планы, мы же хотим к чему-то прийти через год. А на самом деле эта практика дает нам возможность иди уже туда, они уже там, мы представляем себя уже там. Это все уже случилось, да, свершилось. Я ко всему этому уже пришел или пришла. И вот я сижу, да, 10 сентября 27 года, в такой квартире, там, в таком статусе, в таком состоянии, в таком месте, где я хочу быть. И я рассказываю себе или какому-то очень доброму, мудрому человеку, который ко мне хорошо относится, будет рад за меня. Я рассказываю, как я к этому пришла. Как я прожила этот год? Что я для этого сделала? То есть я отчитываюсь, я не навешиваю на себя вот все эти обязательства. Я уже это прошла. Я рассказываю об этом, как бы рассказываю тот путь, описываю, который я прошла. Но самое главное, это каким человеком, да, какой личностью я становлюсь за это время, пока я прохожу этот путь. Вообще наш мозг это воспринимает как... возможное, как, коли это уже произошло в моем осознании, то это воспринимается как возможное.
0: То есть мы представляем себе себя в будущем и пишем себе
1: из
0: письмо
1: будущего,
0: из будущего
1: оттуда,
0: свое
1: да.
0: настоящее. То есть мы смотрим, как будто бы мы как бы смотрим на себя, да, смотрим назад, как будто бы мы сейчас уже в будущем, то есть, да, там, например, Лена через год пишет письмо Лене, которая сейчас, и рассказывает ей, что, где она находится и что она прошла за этот год.
1: Именно так.
0: Какая сильная
1: Это очень помогает. Эта практика пришла от Бенджамина Зандера. Он искусствовед, популяризатор музыки, очень серьезный такой специалист, а жена его психолог. И они обратили внимание, что очень часто есть люди достаточно способные, которые почему-то не могут добиться того, чего они заслуживают. Они могли, потенциал у них есть, потрясающий для этого. Но что-то мешает, да, вот какое-то неверие в свои силы. Нужно поломать этот барьер, да, в своем собственном сознании. И он попросил их всех, он сказал, я всем заранее ставлю отличные оценки. Но вы обязаны написать мне сегодня письмо, как бы из будущего, через год, вы уже там, вы к этому уже пришли. Да, и какой личностью вы стали при этом? Вы знаете, ровно через год, после того, что эти люди написали такие письма, они пришли к тому, к чему они стремились.
0: Что вы говорите?
1: Но они пришли при этом с радостью, потому что они уже эмоционально...
0: были готовы.
1: Были готовы к тому, что это возможно.
0: Да.
1: То есть, самые главные преграды, они же у нас в голове. Когда я думаю, ой, ну разве это может у меня случиться?
0: Это точно. А если мы себе это представляем, то это, конечно, становится легче, да? То есть, Жень, если подытожим наши разговоры, во-первых, спасибо, было очень интересно слушать, очень много практических советов, да, отпустить из своей жизни то, что мы хотим отпустить, подумать, кому мы хотим подарить наше тепло, да, не только от кого принять, но кому мы хотим наше тепло
1: подарить
0: в ближайший год и написать письмо себе из будущего.
1: И еще одна очень важная вещь, Леночка, знаете какая? Пусть этот Новый год станет для нас таким напоминанием. Живите прямо сейчас.
0: Да.
1: Не откладываем счастье на потом. Не нужно ждать идеального момента, идеального веса, идеальной погоды. Идеальный момент это тот, в котором мы находимся прямо сейчас. Вот улыбнитесь прямо сейчас. Обнимите кого-то рядом. Ну, позвоните своим близким, скажите теплые слова друзьям. Пусть это... год принесет нам всем здоровье, мир, достаток, звонкий детский смех, море любви. Вот пусть он будет сладким, как мед.
0: Дай Бог.
1: Ярким, да, как зерна граната. Да.
0: Дай Бог.
1: Всех.
0: Спасибо большое, Женя, вас. Спасибо за такой серьезный и важный разговор для нас в нашем предпраздничном эфире. Психолог и консультант Евгений Эрлихман. Большое вам спасибо, удачи и всего самого наилучшего.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Дорогие друзья, предпраздничный выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Вален Соломенко. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте, пожалуйста. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан». Река. Ну а завтра, друзья, наступает Новый год, еврейский Новый год. И в эти праздничные дни особенно хочется остановиться хотя бы на минутку, оглянуться назад, вспомнить все хорошее, что было с нами в этом году, и с надеждой посмотреть вперед. От всей души я поздравляю вас с Рош Ашана. Пусть Новый год принесет в каждый дом мир, тепло, любовь и радость. Пусть рядом будут дорогие сердцу люди. Пусть будет больше добрых встреч, хороших новостей, приятных неожиданностей и поводов улыбаться. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, мирного неба над головой. Пусть все хорошее, что вы загадали и пожелали в эти праздничные дни, обязательно найдет дорогу в вашу жизнь. Спасибо, что были с нами сегодня и весь этот год. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Шана Това Умытука, дорогие друзья. Пусть Новый год будет добрым, светлым и счастливым. Любите и будьте любимы. Сейчас и всегда.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Бойцы подразделения Дувдеван задержали в Бетунии под Рамаллой вооруженного террориста, планировавшего совершить теракт. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что его поиски начались 4 дня назад после получения разведданных. ЦАЛЬ проводит операции на юге Ливана. Местные масс-медиа сообщают, что военно-воздушные силы более часа назад трижды нанесли удары по Набатии Аль-Фауке. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Президент Израиля Ицхак Герцог запустил национальный сайт «The Aleinu». Это наша ответственность. Он посвящен борьбе с явлением травли и бойкота среди детей и подростков. На церемонии в резиденции президента Герцог подчеркнул, что тревожные данные требуют от каждого включиться в борьбу с этим явлением. Он призвал детей и подростков, ставших свидетелями травли, насилия или ситуации, когда кто-то остается в одиночестве, не оставаться в стороне и вмешиваться, чтобы помочь. Сайт «The Aleinu» предназначен также для учителей и родителей, которые сталкиваются со случаями травли или бойкота. Он создан Национальным форумом по борьбе с травлей и бойкотом среди детей и подростков. Ссылка на него размещена на сайте резиденции президента. Стрельба по учителю у входа в школу в бедуинском поселке Хура в Негеве. Профсоюз учителей сообщил, что занятия в школе Аль-Баядер в воскресенье начнутся только в 10 часов утра. Для этого педагогов будут проведены разъяснительные беседы. Учитель около 40 лет был ранен в ноги неизвестными в масках, когда находился в своей машине на школьной парковке. Он получил ранение средней степени тяжести и был доставлен в больницу Сорока в Бейершеве. Корреспондент КАН Асав Пузайлов сообщает, что мотив нападения пока не установлен. Национальный родительский комитет резко осудил покушение на учителя, заявив, что это опасный и серьезный переход границы, с которым нельзя мириться. Сотрудница службы тюрем Израиля, работающая в одном из пенитенциарных учреждений в центральной части страны, подозревается в проносе на территорию учреждения запрещенных веществ. В управлении тюрем сообщили, что после возникновения обоснованных подозрений собранные материалы были переданы полиции Израиля. Актер и продюсер Дан Турджиман приговорен к 10 месяцам лишения свободы за налоговые нарушения. Окружной суд Тель-Авива удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение мирового суда, который ранее назначил ему 9 месяцев общественных работ. Вместе с тем суд снизил размер штрафа до 50 тысяч шекелей. Корреспонденты КАН Анна Пинес и Алон Фрухтер сообщают, что в прошлом году Дан Турджиман был осужден в рамках сделки о признании вины за налоговые нарушения, которые продолжались около 10 лет, начиная с 2008 года. Таблетка для снижения веса «Фаундайо» поступит в Израиль на следующей неделе. Израиль станет четвертой страной в мире, где будет продаваться этот препарат. Исследования американской компании «Элли Лили» показали, что при высокой дозировке среднее снижение веса участников составило более 12% от массы тела. Один из 10 участников исследования был вынужден прекратить прием препарата из-за побочных эффектов, характерных в основном для начала лечения, таких как тошнота, рвота и диарея. В отличие от препарата Вегови компании Pfizer, таблетки Фаундайо можно принимать, не ограничивая себя в пище и воде. Цена препарата в Израиле составит от 690 до 1150 шекелей, в зависимости от дозировок. Корреспондент КАН Новри Увени сообщает, что в Министерство здравоохранения подана заявка на регистрацию Фаундайо и его включение в корзину медицинских услуг. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 31, в Бет-Шеане 38, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом, Мир Иерушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Итоги года на радио Канрека.
3: 17:05 вечера в эфире на наших студийных часах. И сегодня не просто программа на пике событий. Сегодня программа «Итоги года». Мы, это мой коллега Габи Вольфсон.
4: И Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель Мария Ваня. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, радиослушатели. Мы будем подводить итоги этого непростого года накануне праздника Рошана, который наступает завтра вечером. Согласись, самое время подводить итоги.
4: Один из самых напряженных, разнообразных с точки зрения событий, непростых годов за последнее время вообще. Очень много в самых разных областях, начиная от внешней политики до, собственно говоря, предвыборной кампании, в разгаре которой мы находимся. Разумеется, освобождение заложников, с которого начался этот год.
3: Почти два часа в эфире будем вспоминать не просто главные события или главные заголовки этого уходящего года. Попробуем понять, что действительно для нас изменилось, для страны, для каждого из нас. В первом часе программы поговорим о том, что, возможно, самое главное событие, которое было главным практически для всех без исключения, все израильские заложники вернулись из Газы домой после возвращения Рана Гвили. Часы на площади заложников остановились. Поговорим о второй иранской войне, которая принесла ракетные удары по израильским городам и вновь показала, насколько тонкая эта граница между фронтом и тылом, особенно речь идет об Израиле. На севере страны люди продолжали жить под угрозой Хизбаллы, ракетных атак Хизбаллы, дронов. Сегодня главный вопрос для них, что будет после возможного ухода израильской армии из Ливана, если и когда это произойдет. О делах военных, разумеется, поговорим. Иран, Ливан, Газа. С нашим военным обозревателем подведем итоги одного из самых напряженных периодов для израильской системы безопасности. Ну и поговорим о том, как изменилась карта Ближнего Востока после противостояния с Ираном, ослабления региональных игроков и новых контактов Израиля с соседями. Об этом в ближайший час будем говорить. И начнем с той самой общей для всех, важной для всех темы. В этом году завершилась история, за которой вся страна следила, вся страна жила, по сути, каждый день после 7 октября. Заложники. И, наконец, история эта была завершена. Последним было возвращено тело Рана Гвили. В январе на площади заложников остановились часы, которые отсчитывали время их плена. Остановить часы просто, это такой технический жест.
4: Наверное, гораздо больше, чем просто часы.
3: Последствия, да, этих лет для, не только для заложников, но и для всех остальных, кто этим жил. Саша Коган, наш коллега, ведущий и редактор Канрека. Добрый вечер.
4: Саша, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Итак, этот год фактически начался с возвращения заложников, да, живых и, к сожалению, тех, кто не выжил в плену Хамаса.
5: Да, давайте вернемся в начало текущего еврейского года. В Газе оставались 20 живых заложников и десятки погибших. А на площади похищенных все так же продолжали висеть фотографии тех, кого мы ждали домой. Их семьи, друзья, знакомые все так же приходили сюда каждый день, как приходили с первых недель после 7 октября. Родственники заложников встречались с политиками, выходили к микрофонам и снова требовали одного и того же. Вся страна жила в состоянии ожидания. Каждый новый слух о сделке, каждый сорвавшийся раунд переговоров, каждое сообщение из Газы бросали нас от надежды к отчаянию и обратно. А площадь заложников голосами тысяч, тысячами голосов продолжала повторять одно и то же требование. За последнего. Выпьем за еврейский народ, за всех похищенных. В сентябре 2025 года эти слова «вернем всех до последнего» оказались почти невозможной задачей. Переговоры шли и срывались, военная операция в Газе не заканчивалась, семьи заложников требовали соглашения, которое вернет сразу всех. 29

0: Браславский, Йосеф Хаймухана, Сегив Кальфон, Авинатан Ор, Элькана Бухбут, Максим Гаркин, Нимрод Коэн, Матан Цингаукер, братья Давид и Ариэль Куньо и Эйтан Гор. 20 живых заложников, остававшихся в Газе, вернулись домой. Они провели в плену 738 дней. С этого момента в Газе больше не было ни одного живого похищенного. Согласно соглашению, в Израиль должны были вернуть и тела 26 погибших заложников в тот же день. Но вечером 13 октября на территорию нашей страны были доставлены 4 гроба. Это были тела капитана Даниэля Переца, Йоси Шараби, Гая Илюза, а также гражданина Непала Бипина Джоши. На следующий день вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и старшего сержанта Тамира Немроди. 14 октября вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и Тамира Немроди. 15-го Инбар Хайман и Мухаммада Алятраша. 18-го Элияу Маргалита. 19-го Ронена Энгеля и гражданина Таиланда Цонхарю Окхарасири. Каждый день страна ждала сообщения, кого удалось вернуть сегодня. 20-го числа вернули Таля Хамими. 21-го Ария Бамановича и Тамира Адара. 30 октября Шахара Баруха и Амирама Купера. Возвращение тела Амирама Купера стало отдельной вехой. Он был последним заложником из кибуца Нир-Оц, более четверти жителей которого были похищены или зверски убиты. 2 ноября Израиль получил тела 3 военнослужащих, полковника Асафа Хамами, капитана Омера Неутра и старшего сержанта Оза Даниэля. 4 ноября вернули тело старшего сержанта Итая Хэна, 5-го студента Джошуа Лойту Молель из Танзании, 7 ноября Леора Рудаева. А 9 ноября 2025 года, спустя 11 лет, в Израиль наконец-то вернули тело лейтенанта Адара Гольдина. Он погиб 1 августа 2014 года во время операции «Нерушимая скала», и с тех пор 11 лет семья Гольдина боролась за то, чтобы вернуть его тело домой. Адар Гольдин был похоронен через 2 дня. 13 ноября в Израиль вернули Мэнни Годера, 25-го Дрора Ора, а в ночь с 3 на 4 декабря был опознан гражданин Таиланда Судисак Ринхалак. После этого все фотографии заложников можно было снимать со стендов, на которых они были расклеены. Осталась только одна фотография. Ран Гвили. Полицейский спецподразделение «Ясам» Ран Гвили вообще не должен был 7 октября выходить на службу. У него было сломано плечо, и он ждал операции. Но, услышав о нападении, взял оружие и отправился на юг. Местонахождение его тела осталось неизвестным. ЦАЛ начал операцию «Лев Амиц», «Храброе сердце». Почти 3 суток бойцы Александрони и инженерного спецназа «Ялом» обследовали кладбище в Газе. 26 января после многочасовых поисков тело было найдено и идентифицировано. Ран Гвили оказался последним заложником, которого вернули домой. Последним погибшим заложником. А официальное сообщение ЦАЛа закончилось словами, которые Израиль ждал все это время. Все заложники из сектора Газа возвращены. На следующий день, 27 января, люди снова собрались на площади заложников. В 17 часов и 35 минут часы на площади были остановлены. Те самые часы, которые больше 2 лет отсчитывали дни, часы и минуты с утра 7 октября. Больше 1 200 000 минут. Людям, которых мы все 2 года знали по фотографиям на стенах, плакатах и рассказам их близких, теперь предстояло снова стать просто людьми. Просто вернуться домой, к семьям, к работе, к планам, которые были оборваны утром 7 октября. И некоторые из этих планов, к счастью, осуществились. 19 августа поженились Илья Коэн и Зив Абут. Утром 7 октября они находились на фестивале «Нова». Зив пережила бойню, спрятавшись под телами убитых. Илья был похищен и провел в плену 505 дней. Она ждала его, и он вернулся. 27 августа Эмили Дамари и ее избранница Даниэль Амид провели церемонию хупы. А еще раньше, 5 июля, поженились Саша Труфанов и Сапир Коэн. Они оба были похищены 7 октября из Нироза. Сапир вернулась из плена в ноябре 2023 года, а Саша только в феврале 2025. Слова невесты тронули всех гостей на этой свадьбе. Пока тебя не было, я была только половиной человека, а цельно я чувствую себя только с тобой. В этом году мы смогли все, мы все смогли сказать то, что ждали больше 2 лет. Они вернулись, живые к своим семьям, погибшие к своим близким, чтобы быть похороненными дома. Да. Они вернулись все до последнего.
1: Саша Коган, наша коллега, ведущая Канрека. Большое вам спасибо за участие в этой программе.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Шана Това.
2: Шана Това.
3: Итоги года на радио Канрека.
0: 17 часов 15 минут в Израиле. Продолжаем программу. Война всегда бьет по людям, которые живут свою жизнь. И в один момент в эту жизнь врывается война. Так произошло 15 марта 2026 года, когда осколки ракеты, выпущенные из Ирана, попали в жилой дом в Холоне. В этом доме в это время находился Шломо Слава Мататов, житель этого дома. Он был там вместе со своей пожилой матерью и другими членами семьи. Шломо Слава Мататов сейчас с нами в эфире. Шломо, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Верните нас на тот момент, 15 марта 2026 года.
4: 15 марта 2026 года произошло следующее событие. Было оповещение на сотовой связи, что через несколько минут произойдет удар. Угу. В каком месте, неизвестно, это получили все жители Израиля. Но мы как бы выполняли до того, как требования тыла. Но на этот раз наша мама просто устала от всего происходящего и сказала: знаете что, я не пойду, я останусь. Наверное, пронесет, как бы в кавычках. Угу. И что произошло? Мы услышали какой-то свист. И вдруг большая витрина, значит, 3,5 на 2,70 окно, но оно было закрыто, стекло, и вдруг произошел сильный удар, после этого осветился, вот такое впечатление было, что весь город осветился, мы отчетливо в зале видели друг друга, все члены семьи, это было несколько так секунд. И потом, конечно, удар, волна. То есть был удар сперва, взрыв, свет и ударная волна. Зашатались окна, дом затрясся. Вот. Ну, это было очень...
0: Кто-то пострадал страшно. В этот момент?
4: В этот момент мы нет, но так получилось, что в 50 метрах от нас, между соседними домами, упал... снаряд очень мощный, повредил там, 10 машин взлетело, несколько сразу загорелись, у соседей выбило на втором этаже, не над нами, а в соседнем доме, у них выбило окно, окно вместе с мошкофом, то есть
0: совсем вот эти,
4: да, выбило все. То есть от окна еще где-то сантиметров 20-30 вокруг всю эту конструкцию выбило вовнутрь квартиры. Это была спальня. Благо, они пенсионеры и находились в Миклате. Они спустились.
1: Да, вашей маме было 80 лет, Слава. О чем вы прежде думали, когда поняли, что вот нужно спасаться?
4: Да? Да. Я хотел бы, вот пользуясь случаем, еще раз, в очередной раз... попросить всех соблюдать требования тыла. Это очень важно. И не игнорировать. Потому что ты не знаешь, где это произойдет.
1: Где тебя встретит такая ситуация.
4: Не дай бог.
1: Скажи, Слав, как ваша чувствует мама себя сегодня? Психологически, физически?
4: Приходит в себя. Да, последствия были. И сейчас у нее последствия, потому что... то, что произошло, оставило отпечаток. Ну, как-то вот она с нами, мы стараемся все-таки. Но она уже боится, если вдруг что-то начнется, когда предупреждают, что опять что-то может быть с Ираном или еще с кем-то, у нее уже заранее начинается паника, потому что это связано с посещением Миклата, это надо 2 этажа вниз, это надо еще -1, это, понимаете, для человека в таком возрасте в лифт уже не зайдешь, потому что лифт нежелательно.
0: Где вы провели этот год, Слава? Квартира пострадала и, так сказать...
4: Наша квартира нет, мы получили хороший урок, вот. Квартиры вокруг, да, у многих выбило трисы, но машины, я же вам говорю, мы когда... Мы спустились в Миклат после всего происходящего, напуганные. Значит, кто там был? Я, мама, супруга, 2 детей. Вот. И почему остались все? Почему? Вы можете задать вопрос. А почему же мама? Потому что внуки не хотели оставить бабушку. Я не хотел оставить своих детей. То есть, знаете, детка за редко, репка. И вот пошло, и все мы остались у мамы. На ее часть, на ее территории. Вот. И дети тоже напуганы. Тоже у них посттравма была, потому что это все, когда слышишь, и потом по телевизору показывают, где что-то, но когда ты воочию, и это на тебе, и ты через это проходишь, это воспринимается совсем по-другому.
0: Как справлялись дети с этой ситуацией?
4: Ну, молодежь как-то отходит, они, знаете, они быстренько, ну, не быстренько, несколько недель... Да, но смотрите, если сейчас где-то какая-то сирена вдруг случайно, да, то есть не связано ни с чем. Ну, бывает, вот молодежь играется под окном там, или что-то так вот, как бы сказать, имитирует. У нас дома уже все сразу, и дети, и мама, и я, и супруга, мы уже, знаете, как-то вздрагиваем.
1: Скажите, вот. Слава, что вот так по факту, глядя назад, оказалось труднее восстановить материально квартиру, вещи или восстановить для семьи ощущение безопасности?
4: Спокойствие. Вот когда спокойствие, это стоит миллиард долларов. Но когда ты в тревогах живешь, в ожидании чего-то, это намного разрушает. Вещи, да, можно... Ну, машина, биток оплатил, сосед уже ездит на новой машине, так? А психологический фактор, это намного тяжелее восстанавливать, конечно.
0: Вы по-прежнему в Холоне?
4: Мы там же, да.
0: Там же, да.
4: В квартире.
0: Когда возникают какие-то сообщения, какие-то публикации по поводу эскалации, возможной нового круга войны и так далее, что это делает, какие ощущения?
4: Неприятные ощущения. Очень. Неприятно это все. Но мы помоложе, как-то, знаете, работа, быт, там, телевизор,
0: ну, да.
4: Потом все восстановилось, свадьбы, бармицвы, там, праздники какие-то. А вот маме сложнее. Она тоже старается как-то, вот у нее есть клуб, она ходит каждый день. Но, опять же, если вдруг что-то, она уже в панике сразу.
1: Угу.
4: Отпечаток есть.
1: Да, ну, отпечаток, да, который не проходит гораздо дольше, чем отпечатки материальные. Слава, мы традиционно просим наших собеседников накануне еврейского Нового года, Рошана, что бы вы пожелали в наступающем Новом году?
4: В Новом году всем пожелаю здоровья. Самое главное, раньше был помоложе, не понимал, но я и сейчас ничего не сказал. 50 плюс, 60 минус. Так, это для Израиля ничего, учитывая, что до 120. Здоровье, семейного счастья. Вот шалом байт – это самое главное. Когда в доме есть мир, благоденствие, взаимопонимание – это очень важно. Все начинается с дома. В отношениях родителей с детьми, детей с родителями. Все начинается с дома. Вот, чтобы у всех был мир в доме, чтобы был мир во всем мире.
0: Спасибо
4: чтобы
0: вам.
4: Чтобы было больше счастливых пар, чтобы каждый, кто не повстречал себе половинку, чтобы ее нашел. Кто планировал завести детей в доме, чтобы Бог одарил их этим счастьем.
0: Да.
4: Так. И чтобы
0: Шлома Слава
4: Мататов. Мы слышали друг о друге только хорошее.
0: Шлома
4: вам огромнейшее спасибо. Вы делаете, вы еще до конца не понимаете, какую работу
0: спасибо
4: вы
0: вам большое.
4: Шлома
0: Слава Мататов, житель Холона. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
4: Вам спасибо, радио.
0: Всего доброго.
4: И всему.
1: В марте всем безопасности заявляла, что новые эвакуации, государственные представители государственной власти заявляли, что новой эвакуации с севера не будет. Но для жителей Кирьят-Шмона это означало необходимость продолжать обычную жизнь в совершенно нестандартных, необычных условиях. Юлия Коган оставалась в городе всю войну. Каждое утро она ждала ответа воспитательницы, откроется ли сегодня их детский сад для ее двухлетней дочери, готова ли воспитательница вообще взять на себя эту ответственность и принять детей. Юлия тогда была у нас в эфире и сказала нам такую фразу: мы люди, мы очень хотим, чтобы нас увидели, нас услышали. Вот хотелось бы узнать, услышали ли. Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Но вот когда мы говорили с вами тогда, у вас была одна просьба: увидьте нас, услышьте нас. Я очень хорошо это помню, у нас это осталось, так сказать, в архивах. Спустя время вы можете подвести итог и сказать: вас услышали, увидели, услышали вашу проблему?
5: Нет, никто нас не услышал, никто нас не увидел. И до сих пор продолжаются атаки с нашей стороны по Ливану, но это как бы хорошо с одной стороны, но с другой стороны мы все это слышим. Вчера у нас была сирена Фар-Ювали, и оказалась она ложной тревогой, хотя вышел Миарет, я не знаю, как это на русском, Миарет.
0: Перехватчик.
5: Против, перехватчик, и что-то он бомбанул. Но, как оказалось, это ложная тревога, как сказали. По местным новостям Кирячмане у нас просто есть какой-то WhatsApp, по которой сообщают каждые почти полчаса, что сейчас армия Израиля будет наносить удары по Ливану, так что не пугайтесь. Ну, как не пугаться? То есть, ну, мы, ладно, взрослые не пугаемся, а дети все это слышат.
0: Юлия, когда вы говорили о том, что вы хотите, чтобы вас услышали, вас увидели, что вы имеете в виду?
5: Чтобы правительство что-нибудь сделало для нашей безопасности.
0: Вы имеете в виду безопасность? Вы имеете в виду какую-то экономическую, социальную поддержку в этих условиях?
5: Нет, нет, нет. Просто нет. Для меня самая важная безопасность моей семьи, моего ребенка, моих близких. И вообще жителей Кирячмане.
0: И с этой точки зрения, Юлия, за последние, ну скажем, за последний год, да, вот мы сейчас подводим итоги года, за последний год, как изменилась ситуация в сфере безопасности?
1: То есть, когда вы сравниваете с тем, что было тогда, когда мы с вами беседовали, вы не чувствуете изменений? Ни в худшую, ни в лучшую сторону? Просто вы продолжаете жить вот таким моментом?
5: Да, я же говорю, вчера была сирена в Фар-Ювали, это находится Мушав около Кирячмане, там живет моя хорошая подруга, в 1:30 или в 12:30, и потом написали, что это была ложная тревога.
1: Скажите, Юль, вы оставались в Кирячмане на протяжении всей войны. Был момент, когда вы серьезно думали, что дальше так жить невозможно, нужно уезжать?
5: Да, но в другую страну уже, не в другой город.
0: Настолько?
5: Да. Потому что даже если ты переедешь в Тель-Авив или куда-нибудь туда, Мерказ, будут теракты, все равно как бы не крути, или куда-то на юг, все равно там будут стрелять, на севере стреляют. То есть безопасность тут... Я очень люблю Израиль, очень. Но безопасность, понимаете, когда у вас маленький ребенок, и он на тебя смотрит и слышит эту сирену, и не знает, что делать... И это просто страшно.
0: Как выглядит повседневная жизнь в Кирят-Шмуна в условиях, вот в тех условиях, о которых вы рассказываете?
5: Обычно. Как будто это нормально. Обычно все уже привыкли нормально. Все, вот я сейчас нахожусь в супере. Тут очень много людей, делают покупки на Новый год.
0: Выводите детей, ребенка в детский сад.
5: Да.
0: Как будто ничего не происходит.
5: Да, все. То есть это ситуацию сделали нормально, хотя эта ситуация совсем не нормальна. Вот я даже заметила, знала, что я сегодня буду с вами разговаривать, и я заметила время, когда полетел самолет. То есть мы слышим самолеты, когда летят бомбиты, я специально посмотрела на время. В 15:15 ровно полетел самолет, был взрыв, ну это в Ливане, да. И все. Но сирены мы слышим постоянно. И эти сирены, они на базах как бы наших солдатов. Не в городах, не в мушабах, а на базах. Но все равно их слышно там, где я живу.
1: Скажите, Юля, что, на ваш взгляд, государство должно сделать, чтобы сегодня молодая семья с маленькими детьми сказала: да, мы хотим растить детей в Кирят-Шмуна?
5: Ну, как минимум, я думаю, как я против войны во всем мире, да, но я как бы, ну, просто с ними нельзя договориться, с нашими собратьями, невозможно. Я, ну, мне кажется, им надо захватить просто хелик мод гадоля Ливана, чтобы что-то произошло. Я так считаю.
0: Сейчас армия находится на территории Ливана, но вы говорите, что это не влияет ни на ваши ощущения, ни на ситуацию.
5: Да, но они выйдут. Когда все закончится, они выйдут. Это было, я не помню когда, 10 лет назад они захватили тоже. То есть они не хотели там захватить и жить там, чтобы израильтяне. Они захватили для безопасности, но потом они вышли.
1: Да, Юль, я и к вам тоже. Вот мы хотим обратиться. Мы предлагаем это сделать всем нашим собеседникам накануне Рош ха-Шаны. Сформулируйте, пожалуйста, пожелание на Рош ха-Шану ваше.
5: Ой, я желаю действительно мир во всем мире. действительно. Больше всего я хочу, чтобы все было мирное, чтобы все люди жили хорошо и дружно, и чтобы не было войн на свете, потому что страдают дети невинные. И есть люди, которые не могут сами о себе позаботиться, страдают.
1: Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона.
0: Мы вам желаем спокойствия и мира, и оставайтесь в Израиле.
1: Чтобы вас видели и слышали.
5: Я останусь, да. Я люблю очень Израиль. Но вы понимаете, когда у вас маленькие дети, вы боитесь за них.
0: И чтобы вас действительно, как сказала Аня, чтобы вас увидели и услышали. Юлия Коган, шана това.
5: Шана това.
0: Всего доброго.
3: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мания.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: 17:31. Логичное, мне кажется, продолжение этого разговора. Даже не совсем смена темы, да, скорее такой плавный переход. Вообще, если попытаться описать, Габи, уходящий год исключительно через карту угроз Израилю, мне кажется, что карта будет заполнена, ну, практически так, очень плотно. Может, не полностью, но плотно, согласись. Иран, Хизбалла, Газа, Сирия, и более дальние угрозы, противоракетная оборона. И одновременно стоит вопрос, который, ну, мне кажется, все существеннее, да, все принципиальное. После нескольких лет непрерывной войны стала ли система безопасности надежнее?
0: Если на самом деле,
1: безопасность лучше, чем была.
0: На самом деле, еще до этого, ведь интересная ситуация. Продолжаются военные действия в Газе, продолжаются военные действия в Ливане, при том, что и там объявлено прекращение огня. В Иудее и Самарии формально ситуация под контролем, но число терактов растет. В Сирии мы все время слышим о каких-то инцидентах, связанных с нападениями на солдат ЦАЛа и так далее. В Иране также действует режим прекращения огня, однако постоянно какие-то столкновения. Да, ЦАЛ не принимает участие на данный момент, но американская армия атакует. Какой смысл имеет термин прекращения огня в такой ситуации, не очень понятно. И да, безусловно, большой вопрос, какие выводы сделала система безопасности, какие выводы сделал ЦАЛ, какие выводы есть ли какая-то, я очень не люблю слово концепция, но оно действительно имеет право на существование. Существует ли какая-то новая концепция, отличная от той, что привела нас к...
1: Ты знаешь, Габи, да, я с тобой согласна, и вот продолжая твой вопрос, мне кажется, еще важный экзамен будет. Ну, мы с тобой слышим то, что называется политическое руководство страны, которое и политики, да, и вот эта политическая составляющая, она неотделима от государственнической, да, они говорят, что да, концепция изменилась, она теперь другая. Если раньше мы жили регулируемыми осмысленными угрозами, как это элегантно принято называть, да, то есть мы понимаем, что наши враги усиливаются, но мы, вот, так сказать, продолжаем поддерживать видимость отсутствия войны, может быть, не мира, но отсутствия войны, понимая эти угрозы, которыми мы как бы управляем. Потом мы поняли 7 октября, что не очень-то мы ими управились, скажем так, да, или угрозы управились с нами. Теперь мы их пытаемся предотвратить в зародыше.
0: Еще до этого мы сразу после 7 октября каким-то общим, так сказать, общим знаменателем или консенсусом было то, что мы не допустим более существования и формирования угроз и террористических образований на наших границах, будь то Хамас, будь то Хизбалла и так далее. Чем больше идет время, тем мы сильнее и сильнее, по моему ощущению, по крайней мере, возвращаемся к подходам 6 октября. 6 октября
1: это 20... то, как раз то, к чему, Габи, я веду. Вопрос, если даже и искренне, честно, Нетаньяу, Исраэль Кац говорят о смене концепции, вопрос, надолго ли эта концепция сменилась? А более того, вопрос, мне кажется, в какой степени это зависит от волевого решения политического руководства, руководства армии, или есть другие составляющие, скажем так, другие игроки на этом поле.
0: Ты имеешь в виду, я имею, так понимаю, США, например,
1: в том числе,
0: и других.
1: Да, конечно, как мы видели, например, при администрации Байдена, да, и там это выглядела, скажем, одним образом, мы начинали напомнить тебе войну с другой политической картиной в Соединенных Штатах.
0: Безусловно.
1: Да? Теперь есть администрация Трампа, и мы видим, в какой степени она влияет, да, уже по-своему, возможно, на, так сказать, форматирование этой ситуации, кроме нашего чистого кристального желания изменить концепцию.
0: Вот это мы все сейчас и обсудим с нашим собеседником.
1: Да, Давид Шарп, наш военный обозреватель. Добрый вечер, Давид.
8: Да, всех привет.
0: Добрый вечер, Давид.
1: Вот если сравнить Израиль накануне прошлого Рош ха-Шана и сегодня, на ваш взгляд, нам стало объективнее, безопаснее с нашими врагами?
8: Безопаснее, я бы, наверное, пожалуй, для себя по-другому немного сформулировал. Улучшилось ли положение Израиля с точки зрения безопасности? Снизился ли масштаб угроз? На мой взгляд, да, масштаб угроз, безусловно, снизился, но риски эскалации или вероятности продолжения боевых действий, их возобновления, они высокие. Другое дело, что, на мой взгляд, и я сейчас опираюсь на объективные данные, наши противники стали, безусловно, слабее. Это в первую очередь Иран, и во вторую очередь Хизбалла. Хамас, скажем так, если говорить о Хамасе, сильнее он точно не стал. По поводу слабее я бы не торопился.
0: Когда мы говорим, все-таки вернемся на начало прошлого, на начало этого уходящего еврейского года, он начался с некого соглашения 20 пунктов по сектору Газы. Цал остался на территории сектора, произошло то, во что очень мало кто верил. Мы получили всех заложников с сохранением Цала на территории Газы. Насколько Цал имеет на сегодняшний день свободу действий в этом районе?
8: Свободу относительную действия имеют. Если бы была полная свобода действий, и Израиль мог бы делать, вот буквально мог бы позволить себе делать все, что захотят, я сейчас не говорю даже о масштабной операции, каких-то наступательных действий, сегодня было бы, скорее всего, не пару ударов по тем или иным отдельным боевикам, а как минимум в несколько раз больше или в разы. То есть очевидно, что есть определенные ограничения политического характера, связанные с согласованием тех или иных действий с американцами в рамках в том числе этого соглашения. Свобода относительно существует, и я скажу, что в этом плане на самом деле с последние месяцы налицо существенный прогресс. До войны с Ираном и Хизбаллой Израиль очень редко осуществлял ликвидации боевиков Хамаса в секторе Газа. Вот это вот перенос желтой линии тоже не носил такой уж прям постоянный характер. На фоне войны с Ираном, я, насколько я понимаю, израильскому руководству удалось убедить американскую сторону, что все это не так плохо, я имею в виду постоянные ликвидации. Mm-hmm. Американцы с тяжелым сердцем, но, по всей видимости, так или иначе это принимают. И, соответственно, с тех пор были уничтожены сотни боевиков Хамаса, причем из числа такого станового хребта, территориальные изменения, кое-какие удары по складам инфраструктуры.
1: Да, вот как раз, Давид, я хочу вот вас об этом спросить. Да, ликвидация ключевых фигур террористических, удары по инфраструктуре. Это стратегическое изменение или, на ваш взгляд, все-таки это преимущество, которое без неких дальнейших действий постепенно просто сойдет на нет и исчезнет?
8: Естественно, если предположить, что Хамас оставят в покое, то есть, с одной стороны, не будет решения политического разоружения Хамаса реализовано, а с другой стороны, не будет реализовано военного, и Хамас, я чисто гипотетически философски рассуждаю, и Хамас получает возможности в спокойном положении восстанавливать свои силы, восстанавливать производство, получать те или иные экономические преференции. И главное, получить контрабанду, возможности эффективной контрабанды, то, естественно, то, что ты сейчас уничтожаешь и даже уничтожил пару сот боевиков, через пару-тройку лет окажется мелочью, которая абсолютно компенсирована. Так было в предыдущие десятилетия. Соответственно, нынешние действия по уничтожению сотен боевиков, включая, кстати, высших командиров Хамаса, которые были уничтожены за это время, на данный момент имеют тактическое довольно большое значение. Но если после этого не будет продолжения, это тактическое значение, естественно, на каком-то этапе сойдет на нет. Поэтому все упирается уже в стратегические, оперативные, политические, военные решения.
0: В Ливане, Давид, мы достигли некого соглашения с ливанским руководством, я имею в виду государство Израиль. С другой стороны, военные действия продолжаются, военное противостояние продолжается. Различие между Газой и Ливаном очевидно. В Ливане есть правительство, которое заинтересовано в спокойствии и, возможно, даже в разоружении Хизбаллы. Но что изменилось на практике?
8: Если мы говорим по поводу в целом года, в целом, то есть что изменилось с 25 года, в частности, с осени 25-го, конечно же, сам факт того, что Хизбалла вступила в войну за Иран, будучи в очень ослабленном, в очень невыгодном со всех прагматичных точек зрения состояния, этот факт был очень показательный. Он, на мой взгляд, должен был открыть глаза у всех тех, кто так или иначе еще мог заблуждаться по поводу Хизбаллы и их связи с Ираном. Он должен быть открыть глаза на сущность этой организации и на понимание того, что она всегда представляет угрозу и может атаковать Израиль даже по иррациональным причинам. Это первое, на мой взгляд, и очень важное. Второе, это то, что, скажем так, и в Ливане, несмотря на те или иные ограничения, и, на мой взгляд, ну, скажем так, ошибочные решения, вернее, непринятие некоторых решений, были достигнуты серьезные, с военной точки зрения, серьезные успехи. Хизбалла потеряла более 3000 боевиков. На данный момент огромный, колоссальный экономический ущерб. Ущерб ее военному потенциалу углубился. И Израиль с чисто военной точки зрения находится в отношении Хизбаллы в более выгодном положении. Более того, ливанская, я бы так сказал, несколько окрепли позиции противников Хизбаллы. Именно из-за этого вступления в войну второй раз на стороне Ирана мотивация хоть как-то остановить Хизбаллу внутри Ливана выросла. Но она еще не материализовалась в реальное противостояние, реальные шаги. И я, честно говоря, скептически на этот счет настроен. Уж больно боятся гражданской войны в Ливане. И этой угрозой гражданской войны Хизбалла способна нейтрализовать очень многие поползновения.
1: Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на нашу сторону, именно вот в каком аспекте, после войны, которая продолжается несколько лет, 3 года. Насколько серьезна проблема износа в армии, в ЦАЛе, износа резервисты, которые делают уже 5-6 круг, так сказать, да, заход резервистской службы, износ техники, боеприпасы, кадровый состав, все вместе.
8: Безусловно, эти проблемы существенны. Естественно, это проблемы разные. Есть конкретно проблема резервистов, тут и то, что люди... Есть, кстати говоря, многие из резервистов, как раз для них это своего рода и был и карьерный выбор, я не шучу, для некоторых это стало своего рода работой, однако для большинства и тех, кто служит в боевых частях или частях непосредственного обеспечения боевых действий, безусловно, это отрыв от карьеры, это отрыв от семьи, от учебы, это риски, это усталость физическая, моральная, психологическая. Естественно, это ненормальное состояние, то есть для людей, которые являются гражданскими, безусловно, и это существенная проблема для государства же, кроме всего перечисленного, еще и существенной проблемой являются финансовые траты, которые имеют место при призыве резервистов. Частых призывов резервистов это очень дорого обходится. Безусловно, это большая проблема. Касательно износа техники, дефицита боеприпасов, и это, безусловно, присутствует. В танковых войсках немало машин, естественно, не отремонтированы, причем не те, что были повреждены, хотя некоторые повреждены были. Дефицит запчастей, двигателя, очень интенсивная деятельность приводит к износу. Масштабные боевые действия, в частности, против Ирана, естественно, расход и перехватчиков для ПВО, и это не секрет, и расход тех средств, которыми поражаются вражеские объекты. Соответственно, рост государственных расходов на закупку вооружений, проблемы с финансированием, опять-таки, те или иные дефициты, которые так или иначе решаются. Да, это целый комплекс и клубок проблем, которые можно охарактеризовать где-то общими словами, где-то дефицит, где-то усталость, где-то износ. И это все присутствует и где-то даже нарастает.
0: Давид, прежде чем закончить беседу, хочу спросить вас про Иудею, Самарию. Мы все время слышим фоном, там нету каких-то серьезных столкновений и так далее. И тем не менее фоном все время появляются сообщения о нападениях, об обнаружении ракет. И сегодня было сообщение об обнаружении тоннелей и так далее. Насколько этот район может стать, скажем так, зоной напряженности номер один?
8: Зоной напряженности номер один, когда не решена ни ливанская проблема, ни проблема Хамаса окончательно, ни, естественно, иранская угроза, которая актуальна даже, может быть, в ближайшие недели и дни, естественно, он, скорее всего, не станет. Тем более, что в Иудее и Самарии была проделана очень значительная оперативная работа за годы войны, благодаря которой прямом смысле слова в значительной степени снесли организованную составляющую, вооруженную организованную составляющую террористических организаций. Соответственно, угроза, она больше в двух аспектах. Действия одиночек, что может быть очень болезненно и кроваво, отдельных ячеек, которые, естественно, существуют, и угроза вспышки массовых беспорядков. Последнее всегда сложно предсказать. Иногда долгие годы ничего существенного нет. Иногда вдруг что-то происходит, когда никакой Шабак, ни Оман, никто другой этого не предсказывал. Поэтому это особый случай. Но я бы так сказал, напряженность сохранится. Будут попытки терактов, будут, к сожалению, и будет...
1: Главное никогда не думать, что... Никогда не недооценивать врага. Вот я бы завершила бы наш разговор. Главный вывод, пожалуйста.
8: Колоссального взрыва в ближайшее время я здесь не вижу.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе.
8: Спасибо, шана това, и всем слушателям хорошего и благоприятного Нового года.
0: Спасибо, Давид. Всего доброго.
3: Итоги года на радио Канрека.
0: 17 часов 46 минут. Поговорим сейчас о регионе нашем. Уходящий еврейский год был без преувеличения годом больших перемен на Ближнем Востоке. Израиль ведет переговоры с Ливаном. На повестке дня возможность диалога с Сирией. Был создан такой пугающий, скажем так, тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии и еще многое-многое другое. Ксения Светлова с нами в эфире, старший научный сотрудник Института Четтем Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Госпожа Светлова, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Добрый вечер, и шана това.
0: Шана това вам также. Прежде чем подводить итоги года, один вопрос о самом-самом актуальном сообщении последних часов. Алжир разрывает отношения с Саудовской Аравией. Поясните нам значение этого события.
9: Ну, прежде всего, я думаю, что нужно сказать, что Алжир – страна, одна из немногих на данный момент в арабском мире, которая придерживается, так сказать, старого курса. Старого курса, то есть курса, который направлен на... тогда это был Советский Союз, но потом это была Россия. Антиамериканский курс, во многих отношениях европейский курс. Там, например, очень тяжелые отношения с Францией, постколониального периода. И Алжир в свое время очень жестко критиковал и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Марокко за их отношения с Израилем. Вот на данный момент приходит вот это сообщение о прекращении отношений с Саудовской Аравией.
1: Ну, это тяжелая мера, согласитесь, да? Это не просто критика или охлаждение, разрыв отношений.
9: Да, это не просто критика, но это просто явная такая вот, во-первых, явный такой шаг, такой антизападный, я бы сказала, что это, наверное, скорее все-таки антиамериканский такой, наверное, шаг во многих отношениях. И попытка заявить о себе как о новом региональном лидере, по крайней мере, на уровне Северной Африки. С Марокко, как мы знаем, там долголетний конфликт. И когда Саудовская Аравия приближается все больше и больше, начинает действовать вместе с Марокко, Алжир отдаляется от этой страны.
0: Такое ощущение, Ксения, скажите, поправьте меня, если я ошибаюсь, но такое ощущение, что на фоне такой глобальной нестабильности на Ближнем Востоке все больше и больше стран пытаются заявлять о себе. Турция пытается заявить о себе как о хозяине Ближнего Востока. Вы упомянули Алжир. Вот этот тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии. Как вы оцениваете эту ситуацию сегодня на Ближнем Востоке по сравнению с тем, что было год тому назад?
9: Ну, мне кажется, что нового ничего не происходит в том плане, что все время происходит что-то новое, но это часть одного и того же тренда. С тех пор, как умер Гамаль Абдель-Насер, и с тех пор, как Египет, я далеко зашла.
0: Возвращаемся совсем назад, да?
9: С тех пор, как у Египта появился новый лидер, который сменил курс Египта, как мы помним, через буквально 2 года после того, как пришел к власти, и взял ориентир на США, и подальше от панарабизма, и, в общем-то, сделал ставку на Egypt first, прежде всего Египет, скажем так. С этого момента у арабского мира нет ярко выраженного лидера. И эту должность, не знаю, почетную или нет, но пытаются занять разные страны. Саудовская Аравия, потому что там расположены Мекка и Медина. Но эта страна слаба в плане военном. богатая страна и важная страна, опять же, как в религиозном смысле, но недостаточно сильная в военном. Турция – страна, которая, бесспорно, одна из наиболее мощных армий на Ближнем Востоке, да, если, конечно же, ну, кроме Израиля, но не арабская страна, да, то есть это большой минус в этом плане. Тяжело быть лидером арабского мира, если ты сам не араб. Там есть очень четкие какие-то установки на этот счет. И я помню, что ну, и в 80-е годы, конечно же, там шли такие вот такие попытки вырваться вперед. Там то Сирия, то Ирак. Никто из них не был достаточно могущественен, достаточно силен, богат для того, чтобы занимать вот эту пальму первенства.
1: Ксения Стихова, вы уже спросите, тогда как же тогда прецедент Ирана, который является исламской, несомненно, да, республикой, но не арабской. Они персы, они не арабы. И при этом они очень довольно плотно так и жестко удерживали положение региональной державы, ну, я думаю, не только в своих глазах. Или только в своих глазах, а арабский мир, так сказать, видел это иначе.
9: Конечно же, в основном в своих глазах. Конечно же, никто в арабском мире их не считал лидерами никогда. Напротив, Иран всегда был изгоем. И можно сказать, что его политика, направленная на усиление шиитских, проиранских движений там, в разных странах, будь то Ливан, будь то Бахрейн, Ирак и так далее, она направлена как раз-таки против этих стран. То есть они не пытаются, Иран не пытается возглавить арабский мир. Может быть, хотел бы. Но это, опять же, маловозможно по причине того, что Иран совершенно никаким образом не арабская страна, а также не суннитская страна, поэтому это все это очень осложняет. Но нельзя как бы сбрасывать со счетов то, что это страна с 80-миллионным населением, достаточно мощным военным комплексом, настоящей армией, в отличие от, например, стран Арабского залива.
1: Что Иран без устали доказывает, вот буквально.
9: Ну, то есть это региональный, один из региональных ну, таких суперменов, наверное, да, можно сказать так. Но то, что это не лидер арабского мира, и то, что нет какой-то одной страны, которая вот как недолгие годы правления Абдель-Насера. Я почему провожу его как пример, потому что и тогда, конечно же, против него боролись там монархии арабского Востока, и прежде всего, конечно, и саудиты, и иорданцы не были им довольны, но был лидер, это было неоспоримо абсолютно, да, то есть сейчас этого лидера нет, к лучшему или к худшему, и это позволяет в том числе и нашей стране договариваться сепаратно с такими странами, как Эмираты, Бахрейн, и Марокко, потому что они, в общем-то, поняли уже давным-давно, что, ну, в этой ситуации каждый сам за себя.
1: Да, ну, Иран, да, может, не региональный лидер, скажем так, да, ну, точно не с точки зрения арабских стран, но то, что называется лидер иранской оси, да, вот иранская ось, это, да, все эти прокси, это, несомненно, достижение, да, Ирана, как ни крути, и ослабление этой иранской оси, да, вот после всех тех событий, о которых мы здесь с начала программы говорим, означает ли это распад иранской оси, или, в принципе, Иран уже начинает новую модель влияния строить и укреплять?
9: Ну, о новой модели пока что говорить не приходится, они пытаются сохранить то, что есть. И мы видим, как Хизбалла, например, ведет себя в Ливане. Хизбалла, конечно же, понесла огромные потери и продолжает их нести, потому что продолжаются и арабские, и израильские атаки против цели Хизбаллы и так далее, и зачищение там то одного хребта, то другого хребта, это все продолжается. Но Хизбалла не поднимает белый флаг. Да, то есть это то, что, на что, может быть, кто-то надеялся, но такие организации так себя не ведут. И они, на самом деле, дожидаются вот того момента, когда станет ясно, что происходит все-таки с Ираном. И они не меняют свою лояльность, они не объявляют о том, что, ну, все, мы с Ираном, значит, закончили, отныне мы только ливанская организация. Нет, ничего подобного не происходит. Поэтому они играют на время, они надеются на то, что после ноябрьских промежуточных выборов в США, может быть, ситуация изменится таким образом, что Трамп будет вынужден завершить все-таки войну против Ирана. Ну, кто-то считает, что это произойдет как раз наоборот, что он усилит давление. Но в любом случае там ждут, и пока что от своих целей не отступают. Мы видим, как вызывающие себя ведут и проиранские милиции в Ираке. А там, кстати сказать, в этом месяце там интересная вещь должна произойти. Иранское правительство дало всем этим милициям вот определенное время, и это время истекает в сентябре для того, чтобы сложить оружие. И для того, чтобы иракская армия, иракские силовые структуры, только они могли бы пользоваться этой монополией на ношение оружия, и никто другой. Но похоже на то, что как минимум несколько милиций, самых мощных, Хизбалла, иракская Хизбалла, Катаиб Нуджаба, там еще несколько организаций не собираются это выполнять, да? То есть, опять же, то есть Иран находится в сложнейшей ситуации, денег как будто бы нет. Но, например, иракские проиранские движения, они не нуждаются в иранских деньгах. У них своих свои есть. Это богатая страна, там тот, кто умеет там правильно работать, тот всегда может какие-то деньги получить для своих нужд.
0: Поэтому... Ксения, мы говорили про Иран, хочу вас спросить про Турцию. В какой степени эта страна может, ну, если не заменить, то, по крайней мере, попытаться, как говорят на иврите, или «канесли на алайм», да, занять статус Ирана в качестве главы антиизраильской оси?
9: Но, к сожалению, Иран пока что никуда не уходит, я напомню. Mm-hmm. Просто Иран пока что есть. Мы видим, например, сегодня, вот именно сегодняшние новости, там хуситы продвигаются в нескольких регионах Йемена и отвоевывают, опять же, несмотря на санкции, несмотря на все эти удары, которые по ним наносили, да, то есть это живучие, живучие сорняки, как бы, да, это не просто, непростая вещь их выкоренить и вырвать их с корнем. А Турция, я, на мой взгляд, Эрдоган, одна из причин, почему он взял курс на радикальный ислам, почему он взял за основу вот эту вот платформу братьев-мусульман, фактически оседлал ее, начиная с еще начала 2000-х годов, потому что, понимаете, арабом он никак стать не может. Турция не арабская страна. И с точки зрения арабского мира он всегда будет чужим. Но если продвигать не арабскую тему, панарабскую, да, вот как Абдельнасер, а исламскую, панисламскую тему, то тогда, когда, казалось бы, ничего мешать не должно, и он будет продолжать, пока он у власти, и пока его партия находится у власти. Возможно, это поменяется. Я не знаю, что может там произойти в течение ближайших нескольких лет. Выборы еще через 2 года, следующие президентские. В демократию турецкую, ну, мы не верим, и никто в нее больше не верит. И поэтому надо будет пронаблюдать, насколько там протестные движения будут усиливаться и так далее. Но Эрдоган твердо намерен продолжать продвигать вот эту общеисламскую тему. Ну, он немножко смягчил, может быть, риторику, для того, чтобы удовлетворить там саудитов и эмиратцев. Но да, это все вписывается в его, его планы. И даже если он не сменит Иран, да, Иран продолжит существовать в том или ином формате, с точки зрения Эрдогана, вот этот вот флаг, который он поднимает, действия против Израиля, антиизраильская риторика, это все, на его взгляд, должно ему помогать установить свой авторитет не только в Турции, но и за ее пределами.
0: Okay.
9: Насколько он готов далеко с этим идти, это уже другой вопрос, что слова это отдельно. А настоящие действия, военные, например, это совсем другое, другая история.
0: Последний вопрос, если можно коротко. И США, и Израиль, нынешние США и нынешний Израиль заявляли о стремлении расширить соглашение Авраама. Есть ли такая перспектива в какую-нибудь, сторону, не обязательно Саудовской Аравии, там вряд ли, но в какую-нибудь сторону в обозримом будущем?
9: Мне кажется, что, опять же, мы не знаем, какое правительство придет к власти после выборов, но если любое правительство, которое будет находиться у власти, не изменит свой курс в отношении палестинской тематики, палестинской сферы, я не думаю, что какая-либо из стран, которая сейчас не охвачена аврамическими соглашениями, пойдет на официальное подписание соглашения, официальные там церемонии и так далее, так же, как это сделали марокканцы, эмиратцы и так далее, не в ближайшие годы.
1: Ксения Светлова, хором сказали, старший научный сотрудник института Чатам Хаус в Лондоне, гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо, Шанатова.
0: Спасибо, Ксения Шанатова.
9: Спасибо, и спокойного нам всем года.
1: Заканчивается первый час нашей программы. Встретимся совсем скоро, чтобы продолжать подводить итоги этого очень непростого, интенсивного, уходящего еврейского года.
0: Продюсер Вацлав Проченко, редактор программы Людмила Ермакова, со мной в студии Анна Раева.
1: И Габи Вольфсон.
0: Оставайтесь с нами на Канрека. Встретимся после 6-часовых новостей. А, простите, пожалуйста, за пультом в Иерусалимской студии.
1: Зафер
0: Салим, конечно. Это обязательно. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами на Канрека. Возвращаемся после 6-часовых новостей.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
2: Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
3: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. В секторе Газа ликвидирован боевик, принимавший участие в нападении 7 октября и убийстве командира бригады «Нахаль» полковника Йонатана Штейнберга. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что Исмаиль Киндиаль был ликвидирован 3 дня назад в результате удара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа. В последнее время боевик занимался подготовкой терактов против сил ЦАЛЯ и граждан Израиля, а также восстановлением боеспособности Хамаса. Силы проиранского хуситского режима продолжают продвижение в Йемене. Они захватили портовый город Моха на побережье Красного моря. Это усиливает угрозу свободе судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и может укрепить позиции Ирана в его противостоянии с Соединенными Штатами. За событиями с тревогой следит и Саудовская Аравия. 5-я часть мировых поставок нефти проходит через Красное море. Ядерная программа Ирана. Спутниковые снимки зафиксировали активность в тоннелях в горе Макош к югу от главного объекта по обогащению урана в Иране. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью Bloomberg. Он отметил, что инспекторам агентства запрещен доступ на этот объект. Как сообщает корреспондент КАН Гай Маоян, вчера Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии передал иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН из-за нарушений со стороны иранского режима. Подготовка к выборам. Партии блока перемен подписали соглашение об излишках голосов. Партия Яшар во главе с Гади Айзенкотом заключила соглашение с партией Адемократим во главе с Яиром Голаном, а партия Беяхат во главе с Беннетом с партией Исраэль Бейтейну во главе с Авигдором Либерманом. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. Президент Израиля Исхак Герцог запустил национальный сайт «Зе Алейну». Это наша ответственность для борьбы с явлением травли и бойкота среди детей и подростков. На церемонии в резиденции президента Герцог подчеркнул, что тревожные данные требуют от каждого включиться в борьбу с этим явлением. Он призвал детей и подростков, ставших свидетелями травли, насилия или ситуации, когда кто-то остается в одиночестве, не оставаться в стороне и вмешаться, чтобы помочь. Сайт «Зе Алейну» предназначен также для учителей и родителей, которые сталкиваются со случаями травли или бойкота. Он создан Национальным форумом по борьбе с травлей и бойкотом среди детей и подростков. Ссылка на него размещена на сайте резиденции президента. Таблетка для снижения веса «Фаундайо» поступит в Израиль на следующей неделе. Израиль станет 4-й страной в мире, где будет продаваться этот препарат. Исследования американской компании «Эли Лили» показали, что при высокой дозировке среднее снижение веса участников составило более 12% от массы тела. Один из 10 участников исследования был вынужден прекратить прием препарата из-за побочных эффектов, характерных в основном для начала лечения, таких как тошнота, рвота и диарея. В отличие от препарата Вегови компании Pfizer, таблетки Фаундайо можно принимать, не ограничивая себя в пище и воде. Цена препарата в Израиле составит от 690 до 1150 шекелей в зависимости от дозировки. Корреспондент КАН Нов Реувени сообщает, что в Министерство здравоохранения подана заявка на регистрацию Фаундайо и его включение в корзину медицинских услуг. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит завтра 30 градусов, в Тель-Авиве будет 31, в Бейт-Шане 38, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 10 сентября. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека слушайте завтра в 7 часов утра. Доброго вечера. Шалом Миирушалаим.
2: Итоги года на радио КанРека.

0: 18:05 в Израиле. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час информационного выпуска «Итоги года».
1: Добрый вечер, да, я вам тоже скажу, Анна Раева.
0: И Габи Вольфсон. В этом часть программы мы поговорим о политике. Предвыборная кампания в самом разгаре. Обсудим юридические вопросы, находившиеся в центре внимания общественной системы, а также подведем спортивные и культурные итоги года Тавшинпейвав. Но начнем мы второй час с внешней политики. Этот год начался с соглашения о 20 пунктах по сектору Газы, продолжился прекращением огня в Иране и в Ливане, меморандумами соглашения, много шума и пока, по крайней мере, у меня такое впечатление, не очень много на практике. Аня, согласна со мной?
1: Я соглашусь, в принципе, да, с тем, что вообще вся стратегия, а также тактика Дональда Трампа, как мне кажется, она вот очень точно с тобой описана. Много шума и мало практики. Главное, что шум, он такой абсолютно разновекторный, да, то есть я бы сказала просто противоположный по своим месседжам. Я еще, знаешь, вспоминаю, Габи, ту эпоху, которую, не знаю, далекую, не очень далекую, когда мы очень подробно анализировали каждый твит, да, Дональда Трампа, каждое его заявление про открытие врат ада или про закрытие врат ада, да, и так далее. Пока, наконец, не поняли, что это не...
0: Это, в общем, ничего не значит.
1: Сложная, да, такая вот хитрая такая стратегия, такая, которая за этим кроется, запутать противника, так сказать, да, деморализовать его. Угу. Что-то другое за этим кроется. А вот наш собеседник, который с нами на линии, я думаю, вот он нам объяснит, что именно за этим.
0: Надеюсь. Дмитрий Дубов, журналист, специалист по внешней политике. Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Большое спасибо, что вы с нами.
1: Если, Дим, одним понятием описать вот международную политику этого года, это, на твой взгляд, вот как бы ты охарактеризовал? Это год сделок, которые были осуществлены. Это год противоречивых месседжей, которые ни к чему не привели. Это год разрушения старых правил и формирования каких-то новых. Вот твоя версия, скажем так.
2: Ну, для нас, как бы вот... Я думаю, что реальность последних нескольких лет, она разделилась на до и после освобождения заложников. И то, что мы, как бы, я понимаю, что это уже немного дела минувших дней, но тем не менее, мне кажется, что мы в первый раз хоть как-то вздохнули более-менее свободно и начали задумываться о том, чтобы вернуться или начинать возвращаться к нормальности, насколько это вообще уместно в наших реалиях, мы начали это именно после того, как наши заложники вернулись домой. Однако, по ходу движения выяснилось, что возвращение к нормальности – это, ну, некоторая, на мой взгляд, фикция, поскольку либо мир очень сильно изменился за последние годы, либо наше правительство местами в упор не видит те проблемы, которые мы создаем сами себе, поскольку, я сейчас не буду интерпретировать почему, но если вот, например, говорить про последнюю волну санкционных решений, это, на мой взгляд, скорее даже крик отчаяния Запада тем, что происходит у нас в Израиле, и тем, что игнорировать они не могут. Да, как бы мы ни относились там, к тем или иным политическим партиям или к той или иной идеологии, местами происходящее в Самарии, в основном в Самарии, очень трудно объяснить. И на этом фоне о попытках бойкота Израиля очень осторожно, очень аккуратно, очень завуалированно, очень по-дипломатичному, но говорят даже те страны, которые, например, имеют контракты у нас на поставку элементов противоракетной обороны, например, та же Финляндия меня очень сильно удивила, или, например, Польша, которая считается довольно дружественной для нас страной. Мне кажется, что с точки зрения внешней политики этот год, он скорее провальный, потому что, ну, мы, конечно, можем говорить там о том, что у нас открыто посольство, там, я не знаю, Науру или чего-нибудь такого, без всякой, как бы, иронии говорю, в Иерусалиме, но по большому счету, если смотреть на два тренда, это наши отношения с Европой и наши отношения с американцами, Соединенными Штатами, то я здесь пока не вижу повода для оптимизма.
0: Если мы говорим о международной политике не только в контексте отношений с США, вернее, не только в контексте отношений с Европой, но в контексте отношений с США, как вы сказали, тот факт, например, что было достигнуто соглашение по Газе, оно было достигнуто в начале этого года, в рамках которого мы получили всех заложников, оставшись в секторе Газа, сохранив присутствие ЦАЛа в секторе Газа, во что мало кто верил. Если мы вспомним соглашение с Ливаном и в известном смысле зеленый свет, который ЦАЛ получил, получил на продолжение действий там, это проливает свет немного на другую сторону этого вопроса?
2: Я понимаю наши с вами противоречия и разногласия по этому вопросу, уважаю их, равно как и как бы уважаю право каждого из нас на свою собственную точку зрения, но мне кажется, что здесь наша дискуссия будет вестись в

0: там говорилось, воевать ногтями, если получится, и представлять соглашение по Ливану или сам факт того, что мы присутствуем в Газе, как какое-то достижение.
1: Ну, я пытался уже, Дим, да, элегантно, так сказать, пробросить мысль о том, что наше, то, что называется, дорогое медини, да, политическое руководство, просто вот на иврите есть разделение. Медини в эпулите, да, дорогое да. медини. А по-русски, ну, в общем, все, так сказать, сразу и тайное становится явным. Они и политики еще тоже, вот, собственно.
0: Они политики,
1: так,
0: разумеется.
1: Так просто. Вот.
0: Вопрос в правильном, скажем так, в пропорции всего этого. Любой государственный деятель, разумеется, всегда должен смотреть на политическую, даже внутриполитическую, иногда даже внутрипартийную составляющую. Это абсолютно легитимно. Вопрос приоритета, вопрос того, насколько внутриполитические наши интересы, нашего руководства, они диктовали внешнюю политику.
2: С вашей точки зрения, в минувшем году это было так. С вашей точки зрения, то, что делало израильское политическое руководство в минувшем году на внешнеполитической арене, было продиктовано внутриполитическими интересами.
0: Ну, только не обвиняйте меня в предательстве.
2: Боже, сохрани, я пытаюсь понять вашу позицию.
0: Ну, я, в общем, я, по-моему, довольно четко озвучиваю свою позицию. Мне кажется, что когда израильское правительство, как бы странно показательно, практически не делает ничего, в ответ на, давайте, дипломатически это назовем беспорядками в деревне Кусра в зоне Б, а потом мы не должны удивляться тому, что нам прилетают санкции от Запада именно в ответ на этот конкретный раздражитель. И мы с вами прекрасно, Габи, понимаем, почему наше правительство не делает ничего по данному конкретному инциденту. Мне вот эта близорукость, она меня удручает очень сильно, потому что внешняя политика – это как раз умение... на этом уровне предвидеть несколько шагов вперед, чем раньше, какое-то время тому назад, наши руководители, скажем так, гордились. Сегодня я этого не вижу. Я как раз вот, если вы меня спросили, задали мне вопрос, как бы я охарактеризовал, я бы охарактеризовал это одним словом, близорукость. Теперь она может быть... Okay. По возрасту, по медицинским показаниям, я сейчас очень говорю так вот, иносказательно, да, или по желанию. Мы просто голову в песочек зароем, мы в домике, мы ничего не видим, нам так удобнее. Это вопрос уже интерпретации. Я на самом деле...
1: Да, я хочу успеть, Дим, у нас просто осталось буквально время, ровно последний вопрос. Я хочу посмотреть на, в принципе, ту же самую тему, немного с другой стороны, что, точнее, попросить тебя это сделать. После иранской войны, второй, да, последний на данный момент, насколько, на твой взгляд, изменилось стратегическое значение Израиля для США? Вот я именно так спрашиваю. Да, не Нетаньяу для Трампа, не этого правительства, для той администрации, а именно Израиля для США. И изменилось ли?
0: И это тоже зависит от внутриполитических раскладов, понимаете, друзья. У нас сейчас мы видим то, как, насколько Израиль потерял в своем имидже, и это очень важно, это, да, влияет на геостратегическое положение с точки зрения американцев и даже американских евреев. И когда сегодня в открытую позволяют себе говорить о том, что мы больше не поддерживаем Израиль, так или иначе, это, вот на иврите есть такое слово «михальхель», да, это вот...
2: Проникает, да?
0: Проникает. Проникает в сознание не только избирателя, не только в создание какого-нибудь, я не знаю, конгрессмена от какого-либо округа, но и, в общем-то, поднимает на уровне выше, выше, выше и выше. И сегодня мы видим, что у Израиля есть уникальное положение. Мы показали всему миру, насколько сильная мы страна, насколько у нас сильная армия, насколько у нас передовые технологии, насколько они нуждаются в наших технологиях. Та же самая Европа, да и Соединенные Штаты тоже понимают, насколько мы представляем именно ценность с точки зрения стратегического сотрудничества именно на этом уровне, но на уровне политического сотрудничества с нами никто сегодня, ну не то, что никто, конечно, так нельзя говорить, но все меньше стран хотят с нами разговаривать, не дай бог, чтобы это привело к тому, чтобы мы превратились в изгоя.
1: Я все-таки, давай закончим на макро. Мир становится более многополярным, вот видишь, я как резко, да, я так беру фокус там, на макро, или наоборот, более зависимым от решений нескольких чрезвычайно сильных, но очень конкретных лидеров.
2: И в этом контексте только дополню Анин вопрос, каково место США вот в этом меняющемся многополярном мире в контексте Ближнего Востока?
0: Я не думаю, что мир меняется. Мир многополярный по определению своему уже несколько десятилетий. Мы должны были привыкнуть к этому определению. То, что мы видим сегодня, это некий элемент, составляющий политического популизма, к сожалению, который растет. И если мы говорим об этом, например, в контексте Соединенных Штатов, один из самых таких вот тревожных признаков политического популизма – это полная непредсказуемость действий руководства. Я думаю, что мы с вами согласимся в том, что

0: Соединенные Штаты сегодня абсолютно непредсказуемы по тому, как они будут вести себя по отношению к тому же Ирану, апропо мы говорим про Иран, Армузский пролив и так далее. И в этом смысле я могу сказать только одно. Наверняка можно сказать, что мир стал намного менее стабильным, чем он был еще буквально 4 года тому назад.
1: Ну вот мы пришли в чем-то к консенсусу, я прям вот хочу задержать это мгновение, поблагодарить Диму Дубу, Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, специалист по Соединенным Штатам. Шанатова.
2: Шанатова, Дима.
0: Шанатова.
1: Спасибо.
3: Итоги года на радио Канрека.
1: 18 часов почти уже 17 минут. Если в сфере безопасности, о которой мы так подробно, разносторонне тут беседовали, этот год однозначно был годом войны и все вокруг войны, то во внутренней политике он так плавно...
2: Он тоже был годом войны.
1: Постепенно превратился в год выборов, что, по сути, тоже означает войну, только другого характера, да, Габи? Здесь закон о призыве, протесты Харидим против своего, так сказать, платы за их непризыв, новой партии, старые союзы. Катаргейт, спор вокруг ответственности за провал 7 октября. И, кстати говоря, вот жалко, я эту тему поставила там третье или четвертое в этом перечислении. Да? Хотя, на мой взгляд, просто удивителен тот факт, я не перестаю этому удивляться так сама с собой, что вообще эта тема где-то между, да, что есть вообще попытка, то есть понятно, почему она есть со стороны Ликуда, естественно, да, его партнеров, но удивительно, что вообще на полном серьезе рассматривается попытка попытаться снова сменить повестку дня перед выборами и как бы не вокруг этого их строить, а да, Харидим или нет, Харидим. Слушайте, мы заканчиваем каденцию этого правительства, которое во время этой каденции случилось 7 октября. То есть для меня это больше, чем политика, Габи.
2: Мне кажется, что происходит очень интересная и очень неприятная вещь. Мне казалось, по крайней мере, какое-то время, что выборы, которые проходят после 7 октября, будут вращаться вокруг вопроса, какие выводы мы сделали. Да, то есть какой должна быть страна после 7 октября? Военная концепция, социальная концепция, призыв, не призыв и так далее. Мы же обсуждаем вопросы, кто виноват в 7 октября, кто кого не разбудил 7 октября, кто кому чего не рассказал 7 октября. Иными словами, мы остаемся в вопросе, условно говоря, да Нетаньяу или не Нетаньяу.
1: То есть даже, вопрос, даже 7 октября, кто поддерживает больше эту тезу.
2: Даже 7 октября нас не вывело из... уже настолько набившего оскомину этого круга, этой дискуссии о том, да Биби или нет Биби, ничего не изменилось. Кто поддерживает, с моей точки зрения, обе стороны? Обе стороны в этом крайне заинтересованы. Нетаньяу убежден в том, что, справедливо или нет, мы узнаем 27 октября, да, что его бренд достаточно силен, и он может объяснить израильтянам примерно, что история мира началась 8 октября утром, когда Израиль начал войну против Газы, против Хизбаллы и так далее. А 7 октября, ну, почти не было. А если было, то это тактический провал. Оппозиция, с другой стороны, пытается показать, что все, что было после 7 октября, и объективно те изменения, которые произошли на Ближнем Востоке, их просто не было. Да, все, что было, это только катастрофа 7 октября и более ничего. И поэтому все по-прежнему упирается в дискуссию Биби или не Биби.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать по этому поводу, у меня есть два соображения. Во-первых, о том, что ты подчеркиваешь, что это дискуссия да Биби или нет Биби, ведь по сути автором этой концепции все свести вот к абсолютно, да, индивидуализированной такой дихотомии. Это был сам Нетаньяу.
2: Безусловно.
1: Он вложил, так сказать, эту идею, он ее развивал. Она была на протяжении лет, каденций, была победной такой тезой, которая в итоге приводила его раз за разом к победе. Поэтому здесь, мне кажется, интересный факт заключается в том, что, по сути, противоположный лагерь по-прежнему играет в эту игру, которая была начата Нетаньяу, и, по сути, да, я не знаю, так сказать, в этот раз она будет ему снова, так сказать, в пользу и в помощь, или на сей раз он переиграет сам себя, но так или иначе, вот эта дилемма, она его порождение, его
2: потому что
1: политического...
2: Противоположный лагерь убежден в том, что провал 7 октября плюс тяжелое впечатление, которое оставила попытка провести юридическую реформу, все это понизило ценность акций Бениамина Нетаньяу ну, если не до нуля, то, по крайней мере, до очень низкой точки. И они могут сейчас сыграть на неприязнь к Нетаньяху для того, чтобы его свалить. Это, собственно говоря, так сказать, тактическое направление предвыборной кампании оппозиции.
1: А ты знаешь, почему я думаю еще, ну, то есть помимо того уже вышесказанного анализа, да, от чего мы сейчас сидим вот здесь, да, перед Рошаной за полтора месяца до выборов и по-прежнему муссируем тему, да, Биби, нет Биби, кто виноват и кто кого во сколько разбудил. Смотри, во-первых, я напоминаю тебе, мне кажется, мы с тобой об этом неоднократно беседовали и в эфире, и за рамками эфира. После 7 октября в первые, ну, точно дни и точно недели, я полагаю, не было человека ни справа, ни слева, кто верил, что это правительство не закончило вообще свой путь, так сказать. Не только в этой каденции, а может быть и вообще. Они первые были в этом убеждены. Ну, как бы просто, не знаю, это был эмоциональный такой порыв или здравый смысл, который потом уступил место всевозможным, да, так сказать, ухищрениям политическим. Говорил о том, что после такого провала действующее правительство просто не может продолжать. Это первое. Но оно продолжило. Не только продолжило, Габи, оно завершило свою каденцию, что вообще штука сама по себе.
2: Я сделаю еще один шаг вперед. После борьбы вокруг реформы и после провала 7 октября, глядя сегодня на опросы, мы видим, что это правительство является не просто легитимным, а вполне, так сказать, имеющим шансы на то, чтобы не позволить второй стороне сформировать правительство, на то, чтобы заблокировать возможность Айзенкота или кого бы то ни было, сформировать альтернативное правительство. Иными словами, с точки зрения достаточно большого числа израильтян, нынешняя власть является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что это еще и доказательство правоты Бениамина Нетаньяху в том, что касается его понимания того, как работает политическая система Израиля, как работает политическая психология избирателей. Ну, факт, да, потому что я думаю, да, у нас, как ты знаешь, история не знает сослагательного наклонения тут или было, или не было, но представить себе, я не говорю сейчас про альтернативных, так сказать, претендентов на пост премьер-министра, просто политика Алиф или политика Бет, а не Бениамин Нетаньяху, после 7 октября. Угу. Я предполагаю, что мало бы нашлось политиков вообще в мире, в том числе в Израиле, да, кто осмелился бы не уволиться, не уйти в отставку, осмелился бы собрать свою команду после, так сказать, кратковременной паники и сказать, а сейчас мы начинаем борьбу за нарратив, то, что называется. То есть не только мы не уволимся, сейчас мы сделаем все для того, чтобы объяснить, кто был в этом виноват, но не мы. Я не хочу, я сейчас не, понимаешь, да,
2: оставлюсь на стороне, да?
1: Не хочу сказать, что правильно Нетаньяху, виноват Нетаньяху, мы не комиссия по расследованию, которая, кстати, так не была создана, и, на мой взгляд, это еще одно удивительное просто, так сказать, событие, точнее, отсутствие этого события. Но я не могла себе представить, что на протяжении 3 года. Лет после такой катастрофы, которую не знала практически история современного Израиля, этому правительству удастся полностью стагнировать, так сказать, да, просто предотвратить создание любой комиссии на основании того, что и это тоже превратилось в часть этого нарратива.
2: И Даби, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили перед этим. При этом, при всем этом, да, это правительство является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства. То есть нету миллионов на улицах, нету какого-то движения, которое сказало бы, окей, все, до сюда, да, дальше это it's not done, то, что называется, да, этого не происходит. Аня, ну я хочу в оставшуюся минутку вернуться к практике. До выборов 46 дней, если я не ошибаюсь. С твоей точки зрения, что решит их исход?
1: Я думаю, что, во-первых, решит исход, возможно, не только положение больших партий, их количество мандатов, которые они наберут, но, естественно, возможность обоих блоков, то, что называется ГУШ на иврите, да, вот, так сказать, групп этих партий, лагерей, расширится за счет тех голосов, которые сейчас в вопросах или вообще, скажем так, отсутствуют, они, может быть, не определились, за кого они будут голосовать, либо что они хотят остаться дома, а также те, кто сегодня отвечает во всех опросах общественного мнения, что он проголосует за партию X, находящуюся, например, в блоке Нетаньяху, если противоположному лагерю удастся хотя бы часть этих мандатов, так сказать, перетащить, переманить и переубедить и получить их себе, или наоборот, да, в обратном направлении, эта задача вот не из легких, это будет очень сложное, тяжелое перетягивание каната. И ты знаешь, Габи, себе не убеждена, что после 27 октября мы увидим однозначный результат поражения одного блока, так сказать, вознесения формирования правительства другим блоком. Может быть, мы снова
2: вернемся в сценарий 19-го года. То есть у Нетаньяу есть шансы, с твоей точки зрения, есть шансы не допустить... Потому что мне не кажется, лично мне не кажется, что у него есть много шансов сформировать 61 мандат, да, получить 61 мандат. Этот шанс крайне низок. Но та задача, которую он ставит перед собой, не позволить это Айзенкоту, эта задача выполнима с точки зрения нынешней коалиции.
1: Несомненно, это один из сценариев. Да, будет интересно, это точно.
2: Спасибо, продолжаем.
1: Спасибо тебе.
3: Итоги года на радио Канрека.
2: 18 часов 26 минут. Юридическая тема оставалась актуальной на протяжении всего года. Продолжался суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Коалиция утвердила несколько законов, являющихся продолжением юридической реформы. А в самом начале этого еврейского года в нашу жизнь вошло дело Ифат Томер Ярушалми, бывший главного военного прокурора. С нами в эфире Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Максим, добрый вечер, с наступающим.
4: Добрый вечер, коллеги, с наступающим.
1: Привет, Макс. Спустя 3 года после начала юридической реформы имени Ирива Левина, что от первоначального проекта реально осталось? Осталось ли?
4: Ну, по факту, наверное, осталось еще много, что следующему правительству, опять же, мы не знаем, кто это будет, придется решить в ту или иную сторону. Опять же, мы не знаем, кто получит большее количество мандатов и кто опять будет так называемой правящей коалицией. Но опять же, если это будут те, кто начинал эту реформу, то, безусловно, у них есть еще очень долгий путь, чтобы все это продвинуть дальше до желаемого ими результата. Если придут те, кто был изначально против этой реформы, то есть представители, на сегодняшний день представители оппозиции, то у них дорога будет не менее короткая, но тем не менее все равно все эти пути ведут в Высший суд справедливости, который по факту, ну как во всяком случае мы видим, да, не то чтобы очень хотел быть замешанным или вмешиваться в это во все, но давайте скажем так, как только есть обращение в Высший суд справедливости, и если нет других судов, которые уполномочены разбирать эти вопросы, как правило, богат обязан рассматривать все такие вот такого рода обращения. А в доказательство тому можно вспомнить, ну, вот тот самый законодательный блиц, который мы видели в последнюю неделю уходящего Кнессета, ну, или распускаемого Кнессета, когда принимались законы, что называется, просто вот принимали эти законы вот как можно скорее, да. Не важно, что нет законодательной базы, не важно, что нет каких-то профессиональных данных, не важно, что говорят эксперты того или иного сообщества, что говорит юридический советник той или иной комиссии. Главное было принять законы. По факту мы видим, что богат попросту, ну не все законы, но некоторую часть начинает либо блокировать, либо замораживать, либо отменять на том основании, что эти законы попросту не готовы увидеть свет в той инстанции, в которой они были прописаны.
2: И вот в этом отношении, Максим, у меня вопрос по поводу 2 законов, которые мне кажутся кардинально важными. Кто-то их восхваляет, кто-то их проклинает, но тем не менее от их судьбы зависит очень многое. Прежде всего, закон об изменении порядка комиссии по назначению судей. Апелляция против этого закона уже подана. Богатцу предстоит принимать решение. С твоей точки зрения, куда дует ветер?
4: Если бы я был той самой мухой, которая сидит в этих самых кабинетах, то, безусловно, наверное, мне было бы проще отвечать на этот вопрос. С одной стороны, да, мы видим, что, может быть, реформа в этом самом составе комиссии, она, может быть, и нужна. Но при этом, при всем, представителей всеизраильской коллегии адвокатов, которые были удалены из этой самой комиссии на основании изменения закона, да, может быть, не совсем правильно. Может быть, и да, может быть, нет. Пока что мы не знаем. Но проблема в том, что все это рубилось с плеча. Без разбирательства. То есть нам не нравится представитель или председатель всеизраильской коллегии адвокатов, потому что он победил на этих самых выборах, да, другого представителя, да, того же Эфи Наве, который якобы был аффилирован или ассоциирован с правящей коалицией, да, и поэтому все, эти представители будут удалены. Надо сказать, что здесь, в принципе, хороши все. С одной стороны, может быть, оно правильно, чтобы там не присутствовали представители всей коллегии адвокатов, но, с другой стороны, это и неправильно. Почему? Потому что это люди, которые приходят, что называется, мяам, мяшетах. То есть они приходят конкретно из тех мест, где все это работает. Okay. И только они знают как это работает. С другой стороны, мы видели очень много всевозможных коррупционных связей и каких-то мошеннических схем, при которых вот те самые люди, которые якобы представляют коллеги адвокатов, по факту не больше, чем просто получают джоб.
2: То есть, и еще один закон, который был принят вот в последние дни, буквально это закон об изменении статуса юридического советника правительства. У этого закона есть шанс выжить или богатство отменит его?
4: У этого закона есть шанс выжить. Это закон, который напрашивался изначально. Просто проблема заключается в том, что, опять же, даже в этом законе, даже во всех законах и во всей юридической реформе, которую наблюдали за последние там 4 года, есть очень много хорошего и рационального зерна, которое действительно пришло время, чтобы эта самая реформа наконец-то началась. Но опять же, начали не оттуда, начали с конца, начали ломать систему и перестраивать ее под себя, то есть под правящую коалицию, под исполнительную власть. И это неправильно, потому что когда мы говорим про нашу израильскую, может быть, убогую, может быть, хромую демократию, но демократию, где должно быть то самое разделение полномочий ветвей власти, да, юридическое, судебное, исполнительное. Проблема в том, что никто здесь не хочет уступать, никто не хочет ни компромисс, но при этом каждая власть обвиняет противоположную сторону в том, что она забирает на себя чуть больше или перетягивает на себя одеяло. Только давайте мы не забывать, что и законодательная, и исполнительная власть — это одни и те же люди. Здесь нет никакой градации, нет никакого разделения. Угу. Поэтому есть суд, и есть законодатель, они же исполнительные.
1: Да, и очень много политики во всем. Я как раз вот хочу, чтобы мы успели тоже это обсудить, поскольку закон о призыве, вообще все, что касается, да, призыва харедим, не призыва харедим, и все это рано или поздно приходило в БАГАЦ, и закон, который так и не был принят, все равно он будет на повестке дня любого правительства, которое будет создано, если, конечно, будет. Так вот, мне кажется, это, возможно, лучший пример столкновения политики с одной стороны, права с другой стороны и социальной реальности с третьей. На твой взгляд, Максим, есть ли вообще юридическое решение, такое ультимативное, этой проблемы закона о призыве, проблема, которая, по сути, является политической?
4: Аня, Габи, как не вам знать, что здесь больше политики, процентов так на 95, если не 98, чем какой-то юриспруденции. Здесь речь идет именно о политических интересах и о политических столкновениях между представителями власти и какими-то там кругами. Да, мы говорим с одной стороны про ШАС и Яадут ха-Тора, с другой стороны мы говорим про всех остальных. Понятно, что тот закон, который был принят, вот что называется на коленке был написан и принят, да, это Хок-Есод, основной закон об изучении Торы, который попросту приравнивает все те права и обязанности, да, которые даются резервистам, к этим всем благам будут приписаны те, кто изучает Тору. Может быть, это не очень правильно. Опять же, мы судим, я сужу опять же со своей колокольни. Mm-hmm. С другой стороны, мы понимаем, что решение этого вопроса не находится в судах Верховного суда, не находится в стенах Верховного суда. Верховный суд говорит, либо этот закон носит конституционный характер, либо он противоречит конституционному характеру нашего государства. Именно поэтому закон о неаресте религиозных уклонистов был попросту отменен, потому что он идет вразрез с тем самым пониманием, как, или с понятием, как равенство. То есть все как бы должны равны быть и перед законом, и перед бременем, которое все граждане государства должны нести. Именно поэтому закон был отменен. Но опять же, принятие этого закона никоим образом богатству не помешает, если это будет сделано в неком консенсусе, или в рамках некого диалога, где все будут довольны. Когда мы видим, что этот закон принимается ради того, чтобы удовлетворить ту или иную партию того или иного избирателя, то, конечно же, этот закон будет заблокирован. И понятно, что нет никакой на свете силы, которая может в конечном итоге помешать законодателю сделать этот закон так, чтобы богатство его не смог отменить.
2: Максим, очень коротко, последний вопрос. Где находится дело Пацарит? Где находится дело бывшего главного военного прокурора? Что происходит с этим делом? Мы не слышим ни слова об этом в последнее время.
4: На данном этапе находится у столе министра юстиции. Если не ошибаюсь, это... был Ерив Левин, он же им и остается, потому что после того, как Галиба Равмяра, ее советница правительства, самоустранилась, не потому что она находится в конфликте интересов, а потому что ее подставили. Вот именно вот этими словами я бы и хотел это охарактеризовать. Она попросту подписывала фидевиты, которые подавала в суд, полностью полагаясь на профорганы, в данном случае, да, то и Фатем Ярушальми, бывший главный военный прокурор, и она говорила, что да, ну вот мы не можем никого найти, поэтому вот это будет выглядеть именно так, мы не можем установить того, кто сделал этот слив. На данном этапе нет человека, нет, скажем так, юридического лица, нету прокурора, сопровождающего этого дела, потому что все прокуроры и все юристы, адвокаты, которые обязаны быть госслужащими, ну так, во всяком случае, по критериям, да, не подходит почему-то, не подходит Яриву Левину, министру юстиции. По факту вопрос можно решить, но для этого, опять же, нужно, чтобы Яриф Левин сделал шаг вперед. А он, как мы знаем, находится в контрах с Ицхаком Амитом. Это
2: практически со всеми. Спасибо. Да.
4: Не буду тратить ваше время, коллеги.
2: Максим Гулер,
1: спасибо. Еще продолжим говорить об этом.
2: Еще Шанатова, много говорить, Максим, да, Гулер, обозреватель спасибо. По юридическим вопросам. Спасибо большое, с Новым годом, Шанатова.
4: С Новым годом, Шанатова.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданной Мани.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная. 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная. 269 шекелей. Шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Продолжаем программу, продолжаем разговор, подводить итоги года, продолжаем тоже. Теперь поговорим о том мире, где тоже есть свои драмы, стратегии, победы, поражения, но...
2: Свои войны.
1: Да, к счастью, для всех они измеряются все-таки голами, секундами, медалями. Уходящий год подарил нам зимнюю Олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Ну, уже это, я считаю, два настолько глобальных события, за которыми следили миллиарды людей для того, чтобы посвятить его обстоятельный разговор. Дмитрий Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мир ОК». Добрый вечер.
2: Дима. Добрый вечер, Дима.
6: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Какое событие, с вашей точки зрения, так сказать, с чего стоит начать?
6: Ну, и у нас есть события израильские, да, израильского спорта знаковые, есть события мирового.
2: Вот вы как человек, который следит за спортом, вы как человек, который живет этим, какое событие, глядя на 12 месяцев назад, последние 12 месяцев, с вашей точки зрения, наиболее заслуживает внимания?
6: В мировом масштабе?
2: В мировом масштабе.
6: Для израильцев.
2: В мировом масштабе.
6: Ну, я считаю, что тут даже спорить не о чем. Это Клеба, 6 золотых медалей на 6 олимпиадах в Италии. Никому еще такого не удавалось в лыжных гонках. То есть он выиграл все абсолютно, в чем принимал участие. Сейчас можно говорить, что там не участвовал Большунов, который был его главным соперником, но мы не знаем, в какой бы он был в форме, поэтому эти все разговоры излишни. 11 золотых медалей Хлеба на Олимпиаде завоевал, и, на мой взгляд, это самое мощное, что было за этот еврейский год.
1: Я хочу все вот готовлюсь уже, так сказать, да, тут разминаюсь, так сказать, да, на скамейке запасных, спросить хочу про чемпионат мира по футболу. Мы его подробно обсуждали тоже в наших эфирах. На ваш взгляд, чем этот турнир, чем на этот раз чемпионат мира отличался от предыдущих, прежде всего, с точки зрения самого футбола, стиля, качества футбола?
6: Ну, сложно сказать. На каждом чемпионате есть и менее качественные игры, и были здесь, и в том числе финал не был каким-то фееричным, хотя был напряженным. С точки зрения футбола...
1: Но странноватым был финал, я прям не могу не сказать.
6: Ну, у нас, так сказать, как было сказано одним футболистом известным, наши ожидания — это наши проблемы. Никто нам не обещал, что финал будет фееричным.
1: Никто не обещал, что Месси в итоге выйдет в финал, да, там будет блистать, например.
6: Да, да. Но я думаю, надо отметить, на этом чемпионате мира, я уже это говорил, 48 команд принимало участие. Больше, чем 32 обычно последние годы. И, конечно, это подарило нам, например, Кабо-Верде, Команда, которая никому не проиграла в основное время за весь чемпионат мира. Конго прекрасно тоже сыграла, дебютант. Да и Кюрасао, в принципе, удивил, тоже показал зубы. То есть вот такие команды, андердоги, как мы их называем, да, которые не какие-то фавориты, а скорее аутсайдеры изначально на бумаге, они показали и отобрали очки у топовых команд. Вот это, наверное, самое...
1: А вообще, насколько, на ваш взгляд, современный футбол вообще остается, как это было привычно считать, игрой звезд таких, да, первой величины? А насколько, может быть, он все больше превращается в соревнование, по сути, такой жесткой аналитики спортивной системы, глубины состава, что называется, то есть не сольных таких звезд?
6: Ну, мне кажется, уже, уж уходит это все уже от звезд, потому что уже есть медиафутбол, уже в каждой почти стране играют люди, которые раньше вставали с дивана и по субботам играли, значит, с друзьями, они теперь медиафутбольные, их тренируют известные тренеры. Уже даже до такого дошло. Сейчас, ну, для меня, к сожалению, больше в коммерцию уходит футбол, больше от спорта, дальше от спорта. И пример этого чемпионата мира это показал, и вот эти паузы, которые не нравились никому, кроме Инфантино, главы ФИФА. Ну, к сожалению, надо отметить, кроме того, что мы увидели интересные матчи, что нам навязывают коммерциализацию спорта, и огромные, невероятные цены на билеты были, и на все остальное. Это, конечно, не очень хорошо. Я надеюсь, что Инфантино не выберут. Он проиграет голосование.
2: Вы полагаете, что это только функция его, то есть это только функция того, кто возглавляет систему, или это, в общем, естественный процесс, который идет уже достаточно давно?
6: Я думаю, что и то, но в большей степени Инфантино, конечно, который в коллаборации с Трампом, когда Трамп указывает, глава государства страны проводящий, указывает Инфантино, что делать, мне кажется, это не очень хорошая история, когда до такой степени политика в спорт приходит. Понятно, что без политики нет спорта, никогда не было, но, тем не менее, это слишком некрасиво выглядело и с балагуном, вот это удаление отмененное. Ну, это просто смешно и неприятно. Поэтому я надеюсь, что таких больше ситуаций не будет, и мы будем больше говорить о футболе именно и меньше о скандальных каких-то моментах.
1: А я вот хочу поговорить еще о теме, которая, с одной стороны, она имеет прямое, естественно, отношение к спорту, а с другой стороны, к всей той ситуации, которую мы тут, собственно, уже второй час обсуждаем. На ваш взгляд, изменилось ли отношение к израильским спортсменам после и на фоне нескольких лет войны? Наши отношения и отношения в мире. Вот мы стали воспринимать сам факт участия наших спортсменов под флагом Израиля как нечто большее, чем просто спортнету. И с другой стороны, как изменилось отношение в мире?
6: Ну, я мое личное мнение, а много где было в разных странах, и в Европе, и сейчас в Канаде, я считаю, что преувеличено вот это негативное отношение к израильтянам, к израильским спортсменам, сильно преувеличено. Я ни одного человека, с кем бы я ни говорил, а я со многими общался, ни разу не слышал что-то плохое в адрес израильских спортсменов, участия израильских спортсменов. Это такая небольшая группа людей, на самом деле, в отдельных странах, да, там в Испании, к сожалению, их больше, вот, которые напичканы вот этой пропагандой пропалестинской, которые вот это говорят. Это мое личное мнение. А так глобально все рады спортсменам, вне зависимости от их национальности. Если спортсмен делает что-то грандиозное, если мужская сборная марафонская на чемпионате Европы в Бирмингеме выигрывает второй раз подряд командный зачет, да, то ее даже разминку копируют другие страны и присоединяются к ней. И никто не говорит, что они израильтяне. Ну, мы знаем, да, что мы гордимся, мы знаем, что они израильтяне, но никто им там не тычет пальцем и ничего не говорит. По крайней мере, я это не слышал. И я думаю, Гай Сассен, наш колясочник, который теннисист известный, второй раз Уимблдон выиграет в паре, да, с голландским теннисистом Нильсен Винком. Тоже грандиозное. Они уже шестой подряд титул Большого шлема завоевывают, и по этому показателю они повторяют исторический рекорд в этой дисциплине. То есть и скажем так, их национальность отходит на второй план для всего мира, не для нас, конечно, потому что они, прежде всего, они выдающиеся спортсмены.
2: Последний вопрос, Дима. Но в ближайшие 12 месяцев, в ближайшем еврейском году, какое событие вы бы назвали таким, что вызывает ваши наибольшие ожидания?
6: Я не могу так сказать. Мне кажется, что надо за всем следить. Не хочу никого обидеть, никакой из событий. Ну, во-первых, я бы обратил внимание, знаю, что вы любите баскетбол, и Дэнни Авдия стал первым израильтянином в истории, выбранным в состав матча всех звезд. Да, он там не играл, можно сказать, да, но тем не менее. Неприятно, конечно, что его, мы знаем, что в матче с Персом там выбили зуб, часть резца, Фокс, но тем не менее проиграли они серию. Но, тем не менее, это прорыв, такой игрок, израильтянин, хоть и израильский баскетболист традиционно сильный. И мы знаем, что наша женская сборная U20, молодежка, пробилась в финал, где уступили француженкам. Но, тем не менее, впервые в своей истории вышли в финал. До этого было только 6-е место.
2: Окей.
6: 4-е, прошу прощения. Так что много есть... поводов для гордости.
1: Ну, на этих поводах для гордости, да, на этой оптимистической ноте пожелаю.

0: Дмитрию Мирскому. Шана Тува, спасибо большое.
1: Да, вам тоже.
0: Обзор.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Всего доброго. Да.
3: Итоги года на радио Канрека.
2: 18:46. Закончим мы подведением итогов года культурного. Какие главные события в области культуры сопровождали нас в этом году? Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник Канрека. Алексей, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, Аня.
2: Итак, заканчивается еврейский год. Глядя назад, на чем вы советуете нам остановиться?
4: Ой, смотри, да. Год был очень насыщенным, очень непростым. В принципе, как обычно, как вы хотите. Пойдем как в прошлом году по хронологии.
2: Пойдем по вашим впечатлениям. Я всегда, когда мы говорим вот о таких вещах, как спорт, культура и так далее, я всегда предпочитаю идти со вкусом и с настроением того, кто рассказывает. Что вам запомнилось, вам лично, Алексей, что запомнилось?
0: Культурное событие года, как это принято. Это журналистский штамп такой, да?
4: Главный. И, смотри, сложный вопрос, конечно, но вот и по моим личным впечатлениям, то вот то событие культурное, с которого этот год начался, и вот оно, в принципе, задало все настроение, оно задало темп, скажем так. И так вот сложилось в Израиле исторически, что вот главное культурное событие, которое ближе всего по календарю к Рош-Хана, это вручение премии «Афир». Mm-hmm. Вот буквально вчера их раздали уже в 2026 году, и, соответственно, в 2025 это было тоже в канун праздника. И вот если в этом году прошло вроде бы как бы относительно без скандалов, то в прошлом году, я думаю, мы все помним, что произошло, и вот, я думаю, можем напомнить тоже нашим зрителям. И случилось то, что эту премию выиграла драма Шая Кармеля Полака под названием «Море». И фильм на тот момент еще никто, собственно говоря, не видел, и потому что это был только в фестивальной программе, но о нем знали только один факт, что это фильм о палестинском мальчике из-под Рамаллы, который хочет увидеть Средиземное море. И вот это все. Вокруг вот этого, собственно, предложения начался бешеный дискурс. Начались высказывания, комментарии, обсуждения. И как бы вот наиболее громкую такую фразу сказал министр культуры Микозор, который сказал, что это плевок в лицо израильскому народу, израильской армии и вообще все такое. И после этого нужно прекратить финансирование премии «Афир», которая, как мы знаем, на части финансируется из бюджетных денег. И он сказал, что это неправильная премия, это неправильное кино, и нужно создать альтернативную премию, которая будет, соответственно, правильное кино.
0: Ну, программу мы пытаемся убежать от политики, и каждый раз мы приходим на коня.
4: Не получается, понимаешь? Не получается, как бы, да, все это такое. И вот, соответственно, в итоге в конце года прошла эта премия, и она прошла параллельно как «Афир» с «Пику Афиру». Там выиграл «Бёрнинг Мэн», и как бы что нам эта вся история дала? Она нам дала вот такое вот и понимание, что у нас в Италии как бы заложен концепт правильной культуры и неправильной. Вот есть такой дискурс, что есть правильное кино, есть неправильное кино, есть правильный театр, есть неправильный театр, есть правильная музыка, есть неправильная музыка. И вот, к сожалению, в течение года нам очень часто с этим приходилось складываться. Поэтому если говорить вот о значении одного события, то я бы, конечно, вот видел вот именно премию «Афир», «Победу моря» и все обсуждение, которое за этим последовало.
2: Хочу вас спросить про фестиваль в Иерусалиме, фестиваль «Цам-А». 100 тысяч посетителей за 8 дней.
4: Да, это вот буквально следующее событие, которое хотелось поговорить. И что здесь примечательно? Во-первых, как бы, что это, как бы, я думаю, что так или иначе об этом большом фестивале в Иерусалиме плюс-минус слышали все, что раз в год на 19-й Кислева отмечается Новый год хасидизма, там собирается какое-то количество религиозной публики, религиозных израильтян, и они себе празднуют. Как бы это постоянная ежегодная история. Но что впечатляет конкретно в прошедшем году, это количество. То есть вот то, что за эти 8 дней туда приехало 100 тысяч человек, это надо понимать, что для Израиля это очень большая цифра. То есть это уже не локальное какое-то празднование общины, а это большой праздник национального масштаба. И вот тут надо, что очень важно подчеркнуть, что вот религиозная культура, которая до этого многим воспринималась как нишевая, там одна из многих направлений, то сегодня это она становится едва ли не мейнстримом. И как бы это мейнстрим, который вот активно растет. И как бы и организаторы уже говорят о том, что такие, понятно, что это условно бравурные вещи, но давайте в следующем году умножим в 1.5 раза, в 2 раза, как бы, ракшамайм хаймагвули, вот такие вещи. И, собственно, по показателям это вероятный сценарий. И не стоит отбрасывать, не стоит говорить, что это прям невозможно, невозможно. И поэтому вот это еще один тренд, на котором хотелось бы тоже акцентировать внимание, то, что у нас и наиболее растущее направление в культуре это вот околорелигиозная культура.
0: Я хочу напомнить относительно недавнем прошлому событию, которое несколько месяцев тому назад было, естественно, в центре внимания, я, конечно, Евровидение имею в виду, оно не первый раз, на самом деле, но в очередной раз, я бы сказала, снова стало чем-то гораздо больше, чем музыкальный конкурс
2: вот
0: и наше там участие. Да, мы от нее, помню, уходили. Насколько музыка там вообще еще отделима от политики?
4: политика на Евровидении присутствует, опять же, всегда. Ну, здесь как бы такая немножко...

глоток свежего воздуха, что это немножко политика не наша, это уже политика их, скажем так. И как бы тут мы окунаемся, вот если мы выходим как бы изнутри израильского дискурса политического и окунаемся такой в общемировой, общеевропейский. И как мы помним, под каким давлением проходил этот конкурс, и под каким давлением туда ехал израильский исполнитель. Что накануне конкурса 5 стран заявили о прекращении своего участия. Это Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Как бы для такого конкурса это ощутимый удар. И что несмотря на это, но он бы так поехал туда, несмотря на это его допустили, он участвовал, и он, как мы все поняли, занял 2-е место. И песня «Мишель», которую, кстати, у нас, мне кажется, есть возможность сейчас даже послушать и вспомнить, как она звучит. Поправьте меня.

0: Да, вот такой вот
1: припев. Я была готова продолжать, на самом деле.
0: Да, вот такой вот припев баллады от Ноама Беттона, который ехал с очень такими сдержанными скептическими ожиданиями, с одной стороны, потому что говорили, что как бы любовной балладой на Евровидении никого не удивишь, и, б, при том внимании, которое есть в Израиле, то Израиль, что называется, постарается и, скажем так, опустить в результатах как можно ниже, чтобы неповадно было.
2: И вот тут у меня вопрос. Насколько второе место Ноама Беттона и, если я не ошибаюсь, напомните мне аналогичные очень высокие результаты в последних лет, это некое опровержение, так сказать, тезиса, что и в культуре весь мир против нас?
0: Условно. Я думаю, что вот здесь мы, опять же, мы заходим, поскольку Евровидение – это массовая культура. Угу. То есть здесь мы не говорим о каком-то мейнстриме, мы говорим о том, что слушают люди по радио. И вот когда людям по радио, если им говорить, что вот эта песня плохая, вот эту песню надо ни в коем случае слушать нельзя, то как мы знаем, у нас включается что? Правильный эффект Барбары Стрейзенд. То какое-то количество людей эту песню обязательно включит, послушает, и велика вероятность того, что вот где-то там какому-то проценту из них эта песня понравится. И вот, в принципе, это работает на нас. В конечном итоге, вот весь этот шоу, вот все это обсуждение, вот слова Мишель, в тех новостях, Ноам Беттон, людям становится интересно, как бы, а что это за Ноам Беттон такое, давайте включим его, послушаем. И опять же, появляются те, кому понравится, голосуют в итоге за нас, те, кому не понравится, выбирают из, грубо говоря, там 20-25 других исполнителей.
2: Что будет на следующем Евровидении?
0: И на следующем Евровидении, я думаю, что чуть-чуть должна успокоиться вся эта история, потому что, ну, во-первых, Болгария не настолько прогрессивная страна, и прогрессивно здесь понятно, что в кавычках, но, тем не менее, в нашем случае это вот хорошо. То, что я не думаю, что...
1: А многое зависит, на самом деле, от страны, которая принимает фестиваль.
0: Безусловно,
1: хотя,
0: да.
1: По большому счету, вся эта политика, она виртуально вершится, да, на голосованиях, конкурсах, жюри, в прямом эфире.
0: Безусловно. И вот, как бы, вспоминая как бы, болгарские реалии, у меня... Теплится надежда, что мы не увидим там многотысячных демонстраций против участия Израиля и как бы каких-то таких мегасовременных постироничных перформансов и всего такого. Как бы, поэтому в этом плане должно быть чуть-чуть поспокойнее. Что касается музыкальной составляющей, только очень сложно что-то прогнозировать, потому что еще только-только стартовали все национальные отборы, но я думаю, что в Израиле, как бы с учетом того, какая конкуренция каждый год, мы снова-таки увидим что-то интересное.
2: Алексей, хочу вас спросить о событии, которое лично мне очень дорого и важно. Неделя еврейской книги. В этом году исполнилось 100 лет.
0: И да, это вот опять же, как бы, потому что почему-то так складывается, что когда мы говорим о культуре, то чаще всего да, мы фокусируемся на кино, на театре, на музыке, литература, вот она и выпадает из этого дискурса очень часто в целом, и часто, когда мы говорим об этом в репатриантской среде, то как бы вот вообще здесь у нас пробел. И вот как раз неделя в риск книги, такое мероприятие, которое призвано эту ситуацию исправить. Это мегамассовая ярмарка, фестиваль, такое разноформатное мероприятие, которое происходит каждый год, происходит обычно на нескольких площадках. Например, в этом году это было Тель-Авив и Иерусалим. Это было, как сказано, 100-й раз, когда это мероприятие проводилось. То есть, как бы, на секундочку, оно старше, чем и государство Израиль, собственно говоря. Каждый раз туда съезжаются все топовые писатели, топовые критики, литераторы, просто люди, которые любят читать. И это, как бы, вот грандиозный литературный праздник. И вот то, как бы, тот факт, что мы отмечаем 100-й, несмотря ни на что, и то, что это мероприятие проходило, там, в отличие от многих, каждый год без перерывов, как бы, это вот такой, как бы, вдохновляющий, скажем так, фактор и в том, что касается литературы, израильской развития, ее стойкости и способности преодолевать.
1: Ну что, подходим мы к концу, на самом деле, да, нашей программы, хотя, мне кажется, о культуре можно еще отдельную программу сделать, было бы у нас еще час, правда, Алексей?
0: Безусловно,
1: это сделали.
0: Да.
2: И бог с ней, с политикой, да?
0: Да, и вот в конце, чтобы уже закончить совсем без политики, то вот, поскольку мы сказали, что вот там Мишель звучало там очень много из разных сторон, но типа при этом, при всем, в рейтинге израильского радио, на самом деле, я очень удивился, когда узнал, но это всего лишь третья песня по популярности. А сейчас вот как раз я слышу уже, что начинают играть «Аккорды Цой», которая заняла по итогам прошедшего года первое место. Это «Я Галан», «Научная фантастика». И любовь, которая преодолевает все, включая и политику.
1: Алексей Демченко, наш коллега-сотрудник Канрека, большое спасибо.
2: Спасибо, Алексей, хорошего года.
1: И хорошего года мы хотим пожелать, и мы все вместе желаем. Мы — это редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко — продюсер программы, Зафер Селим — звукорежиссер нашей программы, Габи Вольфс,
2: Анна Раева.
1: Хорошего года, Шанатова.
2: Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы с нами весь этот год. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Шанатова.
1: Шанатова.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
3: Особые скидки к праздникам в Канкун. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию. We'll be right back.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и писатель-переводчик Майя Гельфанд. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: С которой мы встречались на полной иллюминации довольно давно уже. И с того времени у Майи опубликовано 3 романа на русском языке и еще один роман на иврите. Ну и, насколько я знаю, Майя, вы работали интервьюером на сайте 9 канала.
1: Да, я довольно долго работала интервьюером на сайте 9 канала. Это была очень интересная работа. Я действительно взяла интервью у десятков людей, самых разных. И вот одно из последних интервью, это был Илья Коэн. Но это интервью я немножко позже опубликую, уже ближе к 7 октября. И потому что встречались мы с ним, потому что я перевела его книгу на русский язык. Книга называется «505 дней в плену у Хамаса».
0: Ну что, вот давайте вокруг этой книги мы и сосредоточимся, сконцентрируемся. После 7-10 вы направили свою энергию и человеческую, и творческую на проблему заложников и их семей. Давайте вот начнем с того момента, когда вы прочли первую книгу «Эли Шараби».
1: Ну, я немножко просто поправлю, что не то, что... Да, я не могу сказать, что я направила свою энергию на освещение проблем заложников, потому что...
0: Но результат мы видим.
1: Да, потому что я действительно 7 октября я написала десятки репортажей из сожженных кибуцев на юге, и я ездила и на север, там смотрела на ситуацию, что разговаривала с местными жителями. И, конечно же, я очень много писала про людей, которые... пострадали, про тех, которые выжили, те, которые, к сожалению, остались там навсегда. И, конечно, проблема заложников, даже не проблема заложников, вообще вся эта ситуация вокруг заложников была, наверное, самая болезненная во всей этой истории, потому что это был нескончаемый кошмар. И год назад примерно вышла первая книга освобожденного заложника. Это был Эли Шараби, как вы помните, один, наверное, из самых известных людей, который пострадал от 7 октября. И у него убили всю семью, убили жену, двоих детей, двух дочерей и брата. И сам он попал в плен и пробыл в плену больше года. И когда он вышел оттуда, он написал книгу. Эта книга так и называлась «Заложник». И я эту книгу купила и прочитала. И я была совершенно потрясена тем, что я там узнала. И тогда же у меня возникла идея перевести эту книгу на русский язык, потому что я и тогда считала, и сейчас совершенно считаю и убеждена в том, что это очень важно и очень, очень нужно и очень правильно распространить эту информацию, чтобы как можно больше людей узнало о том, что такое Хамас, что такое современная Газа и что такое, что пережили наши заложники, которые находились большую часть времени в туннелях. Я начала искать возможности перевести эту книгу, но, к сожалению, не получилось. Но буквально через некоторое время вышла книга другого заложника, Ильи Коэна, который находился в том же туннеле с Эли Шараби. И, в принципе, он рассказывает очень похожую историю, потому что они переживали одни и те же события. И тогда я решила перевести вот вторую книгу Эли Коэна, и с ней оказалось все намного проще. Ну, не могу сказать, что проще.
0: Очень проще.
1: Не проще, да, но по крайней мере, появился шанс это сделать. Проще это неправильно выразилось, это было непросто. Появился шанс это сделать, и мне повезло, что я сразу же нашла издательство. Это независимое издательство Freedom Letters. Люди, которые уехали из России после начала войны против Украины. И люди уехали за границу и основали свое независимое издательство.
0: Правильно ли я понимаю, помню, так сказать, наше с вами общение до эфира,
1: да.
0: Вы написали в Facebook, и откликнулось несколько издательств.
1: Да.
0: У вас получилась возможность даже выбрать.
1: Да, это было удивительно совершенно, потому что, как правило, авторы мечтают о том, чтобы кто-нибудь на них вообще когда-нибудь обратил внимание. И это действительно огромная была удача, что я написала просто пост в Фейсбуке. В Фейсбуке я сказала, что я вот хотела бы перевести книгу, и сразу же нашлось несколько издательств. И мы начали переговоры с издательством Freedom Letters. И действительно, эти переговоры оказались довольно успешными. Мы начали работать над этой книгой. Но нас ожидала еще очень долгая, сложная дорога к осуществлению этого плана.
0: Значит, это была борьба за авторские права, которые были выкуплены Англией, да?
1: Ну, так как эта книга сразу же стала бестселлером, то права на эту книгу были выкуплены британским литературным агентством, очень, очень крупным, очень таким серьезным. И нам пришлось обращаться в это агентство и просить их дать права на издательство этой книги, на публикацию этой книги на русском языке. Они, конечно, сначала не очень были в восторге, потому что они нас не знают вообще, кто мы такие. Мы даже не находимся в России. Сначала были всякие отговорки, что мы с Россией не работаем, что это там санкции туда-сюда. Потом мы, значит, долго-долго их убеждали, что мы не Россия, и что вообще мы независимые, и вообще это чисто все на энтузиазме, на самом деле, это было. Ну, в общем, как-то с каким-то образом удалось мне убедить их, что мы действительно этого достойны, и права мы получили. И тогда началась непосредственная работа уже над текстом.
0: Что было очень тяжело, но по-другому.
1: Уже по-другому было тяжело, потому что текст, я бы так сказала, довольно сырой изначально текст. То есть это человек не писатель. Он не претендует на то, чтобы быть писателем. Это был человек.
0: Он наговаривал?
1: Я думаю, что он наговаривал этот текст, а кто-то за него писал. Ну, как это, в принципе, часто бывает с такими книгами, потому что эта книга вышла буквально через несколько месяцев после его освобождения из плена, и нужно было сделать это быстро. И поэтому Илья просто наговорил свою историю, за него записали, и вот в таком виде выпустили. И, ну, мы понимали, что для русскоязычного читателя нужно провести еще дополнительную работу. Потому что, во-первых, какие-то вещи были непонятны. Мне приходилось давать ссылки и объяснения буквально на все. Что такое фалафель, например, что такое лабане.
0: То есть от еды и каких-то других реалий? Одежда,
1: конечно,
0: еда,
1: конечно. Там было очень много слов на арабском языке. Мне приходилось сидеть и переводить, и искать их, значит, в словаре. Вот, то есть это была другая работа, она была сложная, но она была очень интересная.
0: Вы сказали, что эта работа стала для вас вызовом своего рода.
1: Да.
0: То есть вы захотели, вам было важно как бы это...
1: Ну, мне было важно и по-человечески, потому что то, что произошло 7 октября, это, на мой взгляд, и не только на мой, это трагедия, которая сравнима с современным Холокостом. То, что происходило на самом деле, ну, это сложно сравнить вообще с чем-то другим. То есть когда на цивилизованное государство нападают полчища варваров, это, ну, это событие, которое останется в нашей памяти очень надолго.
0: Да.
1: И мы до сих пор, я думаю, еще от этой травмы не избавились, и эта рана до сих пор, я думаю, нас кровоточит. Ну, поэтому мне было, с точки зрения человеческой, мне было очень важно сохранить эту историю, эту документальное свидетельство человека, который пережил этот ад. С одной стороны, с другой стороны, с профессиональной стороны, точки зрения, мне тоже было очень интересно это сделать, потому что я здесь выступала и как переводчик, и как литературный редактор, и как переговорщик. И я сделала сразу очень много, я выполняла сразу очень много функций. И то, что в итоге я справилась с этим, ну, это, да, это было...
0: Да, это, да. Этим можно гордиться.
1: Этим можно гордиться.
0: И я понимаю, что, так сказать, ваша работа, это была работа не только переводчика, но и литературного редактора. То есть это была ваша литературная обработка и перевод.
1: Но в целом, да, потому что, видите как, эта книга, оригинальная книга, она практически, как я уже сказала, над ней не была проведена серьезная редакторская работа, потому что, ну, как бы ее выпустили так, как вот, в принципе, человек разговаривает, и так, как он рассказал свой рассказ. Но мы понимали, что для русскоязычного читателя, который не так вовлечен эмоционально в события 7 октября, какие-то вещи будут казаться, может быть, чересчур пафосными или неуместными, или излишне оценочными. Поэтому мы постарались избежать каких-то таких слишком эмоциональных высказываний, но, естественно, сохранить всю фактуру.
0: Вы предназначали и предназначаете эту книгу для русскоязычного читателя в Израиле, для русскоязычного читателя в России, для русскоязычного читателя вообще, так сказать, в диаспоре сейчас.
1: Вы знаете, мы живем, слава богу, в современном мире, где книга доступна абсолютно любому читателю. Ее можно скачать на сайте за небольшие деньги, ее можно заказать на сайте в бумажном виде, на сайте издательства Freedom Letters они присылают. Это проверено. И сейчас, на самом деле, никаких проблем с этим нет. Поэтому я надеюсь, что в первую очередь, конечно, эта книга будет интересна израильским читателям, которые живут в Израиле, потому что не все читают на иврите. И, по разным причинам. И мне кажется, это будет важно прочитать.
0: Но эта книга очень бы не повредила и читателям в России, например, или в других странах.
1: В России, понимаете, я хуже знаю читателей.

0: И мы продолжаем разговор с писателем-переводчиком Майей Гельфунд. Вы общались много с Элей Коэном, вы могли у него это узнать, наверняка спрашивали, что заставляло заложников писать, ну, в частности, Эли Шараби, Эли Коэна.
1: Ну, мне кажется, в случае с Элей Коэном ему важно, для него это, во-первых, психотерапия, то есть таким образом он пытается излечиться от своей травмы, а во-вторых, ему важно донести до людей то, что там происходило. Для него это миссия. Он действительно в это верит, что люди должны знать. Люди должны знать, что такое Хамас, люди должны знать, что такое Газа, люди должны знать, что ни разу за те полтора года, которые он провел в плену, он не увидел никакого проявления сострадания по отношению к заложникам.
0: А вообще, как он держится? Вы встречались с ним, вы общались с ним. Вы говорили, что он эмоционален, но очень дружелюбен. И, так сказать, в общем, следов психотравмы так не видно.
1: Ну, я не психолог, я не психотерапевт, я не могу
0: только
1: выяснить.
0: Да, как писатель.
1: Да, так сказать, человек. Я не буду ему ставить диагнозы. Но он действительно производит впечатление человека совершенно потрясающего, потому что он прошел... Вот на самом деле через настоящий ад. Это был ад под землей, в 30 метрах под землей, а то и в 50, там разные были туннели. И он выжил совершенно в нечеловеческих условиях. Он пережил голод, он пережил пытки, он пережил избиение, он пережил унижение. Он пережил то, что представить нормальному человеку, который сидит в суде, совершенно невозможно. И при этом он не обозлился, при этом он не ищет виноватых, и при этом он смотрит вперед. И вот это меня совершенно поражает. Он вспоминает о том, что было, но не для того, чтобы в этом копаться и говорить о том, что я такой несчастный, пожалейте меня. Он вспоминает это, что было, для того, чтобы передать эту информацию всем остальным людям, которые будут читать. То есть для него это не способ кого-то обвинить, а способ это пережить.
0: То есть объяснить, вот как можно суметь через это пройти.
1: Ну, и это в том числе, да, потому что действительно, ну вот, когда вы будете читать эту книгу, вы поймете, что пройти это было практически невозможно. То есть это был ад каждый день, каждую секунду, каждую минуту, учитывая, что у него была прострелена нога, и эта нога до сих пор не восстановилась. Ему в Газе вытащили

0: вырезали пулю на живую, естественно. Засунули в рот грязную тряпку, сказали «ори». И вытащили пулю буквально там пальцами. Не было ни анестезии, не было ни антибиотиков, не было каких-то минимальных медицинских приспособлений. Я уже не говорю про гигиену. И вот в таком виде он прожил эти полтора года. То есть эта нога практически не функционировала. Уже в Израиле он прошел операцию, которая, к сожалению, не очень закончилась удачно. То есть ему придется еще проходить долгий процесс исцеления. Но он при этом ходит. Он не может ходить долго, но он какое-то расстояние может пройти. Он не может долго сидеть, ему больно. То есть эта травма и физическая, и психологическая останется с ним, конечно, навсегда.
1: Но вы говорили, когда мы встречались и общались до эфира, что для него очень важно транслировать вот внутренний свет.
0: Да. И он об этом все время говорит, этот внутренний свет, потому что один из главных посылов, месседжа, который он пытается передать в этой книге, что даже в абсолютной темноте туннеля нужно найти свет, нужно сохранить в себе внутренний свет, который никто не может погасить. То есть есть внешние условия, которые он не может контролировать. Его могут убить в любой момент, его могут избить в любой момент, его могут оставить без еды, без воды, без элементарных, без туалета, без элементарных каких-то условий, которые нужны человеку. Но при этом то, что находится у него внутри, это погасить никто не может. И вот этот свет он в себе сумел сохранить, за что ему огромное просто уважение и преклонение.
1: Как вы думаете, появятся ли художественные книги, художественные произведения о страшном этом времени и страшном событии?
0: Не сомневаюсь, обязательно появятся. И более того, уже появился сериал «Фауда», 5-й сезон, который вот буквально сегодня вышел на большой экран на Netflix. Уже появились спектакли, посвященные 7 октября, появились книги, и в том числе художественные книги. Но, понимаете, мне кажется, что эта рана настолько еще свежа, что пока сделать что-то действительно по-настоящему серьезное, пока не получается. Но это придет.
1: Вы говорили, что он женился на девушке, которой он не знал, выжила ли она.
0: Ну, в смысле, это девушка, с которой он был давно Да, у них давно были отношения. И они поехали вместе на этот фестиваль. И он прикрыл ее своим телом. И поэтому, собственно, пули попали в него, а не в нее. Он прикрыл ее своим телом и сумел каким-то образом, закопать внутри мертвых тел. И когда его оттуда вытащили, она осталась погребена под другими телами. И когда его посадили с другим заложником, его посадили в пикап, чтобы увезти в Газу, он видел, как террорист зашел в этот маленький мигуни, то, что называется, убежище смерти. Это маленькое пространство бетонное, в котором обычно там больше 80 человек помещается, там было больше 30, они лежали друг на друге, эти люди. И он увидел, как он просто расстреливает все и всех, кто там остается. Он просто по 360 градусов он просто стрелял из автомата Калашникова. И он был скорее уверен, что она не могла выжить в таких условиях. Но она выжила самым удивительным образом, и она даже не пострадала. И вот она его ждала все эти 505 дней. И буквально недавно они поженились.
1: Да. Заметили ли вы что-то общее вот в книгах заложников, потому что вы читали и Эль Шараби, и вот переводили Элью Коэна. Что-то есть общее? Или общность в том, что они вместе были, поэтому очень многие событий описывали похоже, стилистически, я не знаю.
0: Ну, видите, это как воспоминания узников концлагерей. В принципе, они жили в одних условиях, но у каждого будут свои воспоминания. То здесь то же самое. Они были в одних условиях, они были в одном туннеле, в одной маленькой комнатке они провели много месяцев. И, в принципе, внешние условия, которые они описывают, они совпадают. И, опять-таки, голод, и побои, и все это было... Они делили это все на двоих, даже на четверых, потому что они вчетвером там сидели. А, конечно, у каждого своя история. Эли, во-первых, старше намного. Эли было, по-моему, 51 или 52 года, когда его похитили. У Эли погибла вся семья, и он это понимал. И Эли прожил другую жизнь. Эли ей было всего 26, когда он оказался. Его похитили с вечеринки. И у него был совсем другой опыт жизненный. Поэтому, конечно, каждый из них описывает эту ситуацию по-разному. Хотя, опять-таки, внешне, да, очень многое совпадает. Но я просто хочу еще добавить одну вещь насчет Зив, девушки, в смысле жены уже сегодня, Элии, что они написали вместе уже вторую книгу, которая называется «Айша», то есть в переводе с арабского это значит «живая». И там они рассказывают историю, как раз ее историю, как она сумела выжить, как она сумела выбраться из этого убежища смерти, как она боролась все это время за его возвращение и как бы про их любовь и про их планы на будущее. И я бы, конечно, очень хотела, может быть, эту книгу тоже перевести.
1: Ну и мы бы очень хотели, чтобы ее перевели.
0: Да.
1: Вы знаете, на самом деле удивительно, что это продолжает происходить. Я недавно совсем прочел книгу, которую первый раз издали на русском. Это Робер Антельм, французский писатель, первой половины, середины, немножко второй половины 20 века. Он прошел через концлагерь, даже не через один. И он написал книгу «Род человеческий». Это очень страшная книга, с одной стороны, невыносимо страшная, но, с другой стороны, там есть... Вот он говорил как о главной задаче, о том, чтобы сохранить себя. У него тоже случалось всякое, и там достаточно много очень тяжелых описаний, но ему удалось, кстати, его вытащил, значит, когда уже все закончилось, он был не полумертв, его вытащил Франсуа Миттеран. Mm-hmm. Они были друзьями. И вот тот же самый вот внутренний свет, то есть сохранить себя как человека. Если это уничтожится, тогда все. Но вот прошло столько лет, и опять происходит такая же трагическая, страшная история, про которую даже говорить трудно, и опять стоит та же задача перед людьми, которые проходят через этот ад. Вопрос истории, почему этот ад происходит?
0: Ой, нет на это ответа. Я думаю, что единственный самый банальный ответ, который могу придумать, это такая судьба еврейского народа. Ничего более умного я вам сказать не могу.
1: Ну, видите, она захватывала и другие народы тоже в разные времена, той же Второй мировой.
0: Да,
1: потому что ему, как французу, он считал, что немцы особенно ненавидели французов.
0: Подождите, он не еврей, он француз.
1: Он француз. Там своя очень интересная история, сейчас не об этом, но он считал, что поэтому они преувеличенно четко и красиво говорили на французском. Это было принципиально важно. И не смеялись, когда смеялись немцы. Но мы о другом времени просто...
0: Почему? Ну, видите, время, как бы, как нам кажется, изменилось, хотя прошло-то всего-то каких-то 80 лет. По меркам истории ничего. Это вообще ничего. А, к сожалению, вот эта злоба, эта ненависть, она никуда не делась. И вот более того, вот я просто хочу повторить еще одну мысль, которую вот мне сказала Лия при нашей встрече. Сказал, ни одного раза за полтора года я не видел... искорки сострадания. Ничего не было такого, чтобы... Ну, хоть кто-то пожалел.
1: Никто.
0: Ни один. Ни охранник, ни другие там хамасовцы, ни мирные жители, если их можно так сказать. Никто ни разу не проявил сострадания к еврейскому заложнику.
1: Давайте, знаете, лучше на этом месте еще немножко музыки. Вот той музыки, да, но тем не менее. И мы продолжим.

0: В студии писатель, переводчик Майя Гельфанд, переведшая книгу «505 дней в плену у Хамаса» Эли Коэна, заложника. Мы продолжаем. Я понимаю, что в книге есть много эмоционально тяжелых эпизодов. Я понимаю, что было не очень легко и комфортно такое даже слово переводить, потому что совсем... Вы даже сейчас рассказываете, и как-то немножко не по себе. Вот как-то... Поэтому как вы это преодолели? Ну, профессионально, я понимаю.
1: Ну, в какой-то момент нужно просто отключить эмоции и делать свою работу. То есть просто перевести так, как оно и есть. Потому что заложника было хуже, чем мне.
0: Ну, да.
1: Вот. И в этой книге достаточно много тяжелых моментов, хотя я так понимаю, что далеко не все он рассказал. Но, понимаете, в чем дело? Но это нужно знать. Это нужно понимать. Для того, чтобы... Мне кажется, что еще даже в Израиле существуют люди, которые до конца не понимают, с чем мы столкнулись, с какой хтонью мы столкнулись, с каким дном каким-то моральным мы столкнулись, с какой злобой и ненавистью по отношению к евреям. Именно к евреям мы столкнулись. Мы столкнулись именно с ненавистью по отношению к евреям. Не к итальянцам, не к китайцам, именно к евреям. И поэтому просто нужно отключить эмоции и сделать свою работу.
0: Я, конечно, с трудом понимаю, как можно после всего этого и уже читая это все, еще оставаться с таким девственно чистым сознанием, но правда, это все жутко. Тот же самый голод, ведь у Гамсона буквально несколько дней человек превращается в подобие самого себя. Просто всего несколько дней голода. Их же там им пришлось это переживать.
1: А вот вы представьте себе, что их четверо. И они взрослые мужчины. Им дают на четверых одну маленькую миску риса. И как ее поделить? Вот как поделить так, чтобы каждому досталось равное количество этих рисинок? И вот они сидят и считают. Понимаете? Или я так подозреваю, что неизбежно были конфликты на фоне голода, на фоне боли, на фоне отчаяния и всего остального. Он об этом старается не рассказывать, потому что он не хочет, так сказать, посвящать нас в какие-то особо тяжелые моменты. Но я подозреваю, что между ними возникали какие-то конфликты. Они просто неизбежны в такой ситуации. Потому что... Ну вот представьте себе ситуацию. Значит, они сидели в туннеле. Их охраняло трое или четверо охранников постоянно. И на ночь их заковывали в цепи. Зачем это было делать, совершенно непонятно. Потому что они убежать никуда не могут. У него нога переломанная. Значит, они истощены. То есть, они не представляют никакой опасности. Но, значит, было распоряжение, видимо, какого-то там начальства, заковывать их в цепи. И вот однажды они переехали в какой-то очередной туннель, потому что их перевозили. Но их перевозили специально, чтобы армия не вычислила. Вот. И, значит, и пришел к ним охранник и говорит, у меня для вас новость, сюрприз. А сюрприз заключался в том, что на четверых у него было три цепи. И вот нужно было двоих сковать одной цепью. И вот по какой-то совершенно непонятной логике и совершенно извращенной они выбрали Элию Коэна и Ора Леви. Я напоминаю, что у Ильи была нога совершенно прострелена просто вдребезги. И, значит, их сковали одной цепью, и в таком состоянии, в этом маленькой комнатке в туннеле они просидели 3 месяца. Вот представить это человеку, который живет нормальной жизнью в 21 веке, совершенно невозможно. Но это было вот буквально вот недавно.
0: Да, это, конечно, просто действительно умом постигнуть трудно. А вот Элия пытается, я не знаю, как-то постичь психологию тех людей, психологию которых постигнуть нельзя, хочу сказать. Но он в этом... почему? Вот в чем причина такой изуверской чудовищной жестокости?
1: Но он это объясняет религиозностью. То есть, в смысле...
0: Либо идеологией какой-то.
1: Вот он объяснял, считает, что это война религиозная, то, что происходит сейчас. Это не война за землю. Земля — это всего лишь предлог. Это даже не война за идеологию. Это война абсолютно вот такая вот религиозная война. То есть они объявили джихад. И джихад начинается вот с очищения от неверных, да, вот этой Палестины.
0: Там еще, я помню, вы рассказывали, какой чудовищный вот этот случай с объедками был.
1: Ну, это было издевательство, это даже было просто... вот, это просто они прикольнулись таким образом. Тоже, вот, опять-таки, люди голодные, которые не едят, которые вымаливают у них стакан воды, потому что воды тоже не дают. Вот, значит, при этом, вот представьте себе, вот эта маленькая коморка, в которой они сидят, маленький такой, здесь чуланчик, и рядом, буквально за стенкой, комната террористов, охранников. У них там кухня оборудованная, у них там холодильник, у них там огромные запасы этой еды. Они каждый день себе готовят, причем готовят хорошо, они питаются нормально. Даже во времена, когда был так называемый голод, они хорошо питались. То есть там были разные времена, но в целом они себя ни в чем не отказывали. И вот, значит, однажды он попросил, умолял их просто, дайте нам хоть что-то поесть, мы умираем от голода, мы уже просто в агонии. И один из охранников сказал, хорошо, значит, я вам сейчас принесу что-нибудь вкусненькое. И они слышат, как он действительно берет какую-то еду, слышат, как тарелки там это звенят, слышат, как он включает микроволновку, подогревает. Они совершенно в ужасе, даже не в ужасе, а в шоке, скорее всего, заложники, потому что они такого никогда не видели. И вот он приносит им еду. Они счастливы, набрасываются на эту еду. А потом выясняется, что это объедки, которые он просто взял из мусорного ведра, подогрел и принес им. Это был такой прикол.
0: Я не знаю, большое, будем говорить так, счастье, что вот эти мемуары есть, что они остаются, и что они не позволяют забыть, ну, кто специально не предпринимает усилий забыть, то, что люди, не люди, сотворили с людьми, вот буквально сейчас, сколько низости и подлости есть в человеке, если он не удовлетворен, я не знаю, чем-то человеческим, я бы так уже сказал. Страшно. Скажите, я понимаю, что нет, про человеческие черты у террористов говорить невозможно. И сам Элия говорит о том, что этого как бы не наблюдалось.
1: Ну, не забывайте, что там еще это военная организация Хамас. Там четкая иерархия. То есть те, которые их охраняли, это были мелкие какие-то сошки. А у каждого из них есть начальник. В смысле, начальник, а командир, потому что это армия. И поэтому командиры отдавали приказы. И они не могли нарушить эти приказы. Если командир сказал, что делайте с ним что хотите, но он должен оставаться живым, значит, они будут его поддерживать в минимальном живом состоянии. Но при этом они могут издеваться, они могут избивать, они могут выплескивать свой гнев и свою ярость, потому что были несколько, Илья описывает случаи, когда охранники получали сообщение о том, что, например, семья у них погибла от израильских бомбежек. И они выплескивали свою ярость на заложников, просто избивали их жесточайшим образом. Или был случай, когда, наоборот, когда принесли новость о том, что Хамас сумел подловить в ловушку израильских солдат, и сразу погибло довольно много человек. И они приходили и об этом сообщали с радостью и смотрели на реакцию израильтян, чтобы просто их помучить. Вот, поэтому, понимаете, это изуверская совершенно организация, которая построена на четкой иерархии. Военная машина, которая заточена на то, чтобы убивать евреев. И они этого не скрывают. Это не замечают только люди, которые просто закрыли уши, закрыли глаза и пытаются жить в каком-то розовом сне. Но они этого не скрывают. Если раньше, кстати говоря, были разговоры о том, что давайте уйдите там до границ 67-го года или там еще какого-то года, то сейчас вообще этих разговоров нет. Сейчас разговор только один. Просто убирайтесь от реки до моря. Понимаете, то есть идеология и концепция ужесточилась. То есть сейчас вообще никакого присутствия еврейского они не допускают здесь.
0: Ну, прискорбно то, что об этом говорят какие-то люди в других странах, повторяя от реки до моря, не зная, про какое море идет речь, про какую реку. И я не знаю, что происходит, когда люди полностью теряют чувство реальности и выставляют Израиль в качестве агрессора. И, так сказать, не знаю. Илья, наверное, говорил, ему трудно было писать. То есть говорить об этом, снова бередить вот какие-то...
1: Нет, ему это не трудно. Для него это, опять-таки, для него это способ исцеления. Для него это способ избавиться от этой травмы. И ему это важно. Поэтому я не думаю, что для него это трудно.
0: Просто, понимаете, очень часто наша память пытается закрыть...
1: Вот именно поэтому, и это было очень правильно, эта книга была написана по горячим следам, если можно так выразиться. Она вышла буквально через несколько месяцев после его освобождения. То есть его освободили в марте, по-моему, а уже типа в сентябре она вышла. То есть он записал все так, как было, и пока все свежи были воспоминания, пока он еще не успел это забыть. И поэтому эта книга очень достоверная.
0: Если выйдут другие подобные книги, будете переводить? Ну, об одной идее мы сейчас слышали. Я желаю, не знаю, что нужно, каким богам молиться, да? Но, значит, пусть эта книга достанется вам для перевода. Да. А что еще, если будут выходить еще книги, так сказать, вот мемуары заложников?
1: Ну, вот вышла, например, книга Максима Харкина. Он написал книгу о том, как он находился в плену. И я слышала, что вроде как он тоже хочет перевести ее на русский язык. Если у него будет такая идея, я, конечно, с удовольствием это сделаю. Не могу сказать, что с удовольствием, потому что, опять-таки, тема очень тяжелая, но я чувствую необходимость это сделать. Это нужно делать. И я думаю, что книг будет очень много, потому что, понимаете, вообще вот мы с вами говорили до записи о том, как изменилось радио, но литературная среда, она тоже изменилась. Поэтому люди сейчас и... Скажем так, публика сейчас очень требовательная. Ей нужно постоянно себя чем-то развлекать, скажем так. Это может быть какие-то романы, это может быть там какие-то пьесы, но это и литература довольно тяжелая. Людям нужен постоянный какой-то раздражитель. И поэтому таких книг будет много, потому что это хорошо продается, это хорошо пользуется успехом. Поэтому я думаю, что... И книги будут, и романы будут, и кино будет, потому что эта тема интересная.
0: Я бы очень хотел, чтобы это все было больше, потому что помните знаменитую пьесу Дюрренмата «Визит дамы»? Время очень многое стирает, время очень многое меняет в нашей психологии. И то, что казалось ужас-ужас в начале, ну, вроде бы, через пару лет, так, ну, как-то, ну, может быть. И очень не хотелось бы, чтобы стиралось из памяти вот то, что было. Для этого, наверное, и нужны книги, нужны те, кто их напишет, нужны те, кто их переведет. Вот, поэтому вам, конечно, огромный респект за уже проделанную работу. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы смогли продолжить. Ну, не ущерб там вашим собственным планам творческим, но я не знаю, потому что челлендж вы, в общем, ну как, вы вызов был брошен, вы его, так сказать, одолели.
1: Я бы сама себе бросила, понимаете? То есть это была исключительно моя инициатива от последнего, от начала до конца, от того момента, когда я взяла в руки книгу на иврите, и я сказала, что я хочу ее перевести, и до того момента, когда она вышла вот уже на русском языке, это был абсолютно мой, так сказать, моя идея, мой план. Мне, конечно, очень повезло, что на моем пути возникли люди, которые тоже поверили в это. Например, Георгий Урушадзе, владелец издательства, да, который мы с ним не знакомы лично, мы с ним только виртуально знакомы, но он поверил в эту идею, он поверил в то, что эта книга нужна, он поверил в то, что эта книга важна, поверил в то, что эта книга вообще может, что эта моя совершенно сумасшедшая идея может реализоваться, за что что ему выражаю огромную благодарность. Он действительно был первый, который в это поверил.
0: Вы знаете, он в России там заведовал одной очень крупной премией.
1: Ну крупнейшая, потом, да, большая книга, да.
0: Большая книга, да. И вот очень хорошо, что он не сменил, так сказать, профессию, что он остался столь же, может быть, кому как не ему было оценить эту идею.
1: Ну, видите как, опять-таки, я же не из этой тусовки, я ни с кем не знакома, я абсолютно независимый человек. И когда я просто вот написала этот пост в Фейсбуке, я совершенно не ожидала, что будет такая реакция, будет такая заинтересованность. Для меня это было, на самом деле, очень неожиданно. И мы начали над этим работать, и я поняла, какую высокую планку я себе поставила. Угу. И вот, но я очень надеюсь, что мы с этой планкой справились. Это была совместная работа. Это была не только моя, конечно же. Это была работа издательства, это была работа агентства, это работа, безусловно, автора, потому что мы с автором провели какое-то огромное количество.
0: Мы встречались, конечно.
1: Мы встретились уже потом, когда книга появилась. Но во время работы я задавала ему какое-то огромное количество вопросов, и он терпеливо на все это отвечал. И за это ему тоже огромная благодарность.
0: Ну, я думаю, что как бы ваш тандем был заинтересован в том, чтобы работа была сделана как можно лучше, от него зависело тоже многое. Как бы, поэтому мне кажется вполне естественным, что он пытался, хотел и
1: конечно,
0: помогал семье.
1: Конечно, да. Но опять-таки, понимаете, мне кажется, что одна из главных проблем, что это наша боль, наша израильская боль. А людям, которые далеко от этого, живут совершенно своей другой жизнью, и для них эта боль... Ну, не такая, так сказать, больная. Такая, эта рана не такая кровоточащая. И поэтому очень важно, чтобы эти книги переводились на другие языки. Я знаю, что уже переведена эта книга на английский. И книга Эли Шараби вообще стала бестселлером.
0: В Америке она была бестселлером. Да,
1: бестселлером Нью-Йорк Таймс. Да. Она переведена на английский, на французский, еще на какие-то языки. И очень важно, чтобы люди, которые находятся далеко от этого всего, которые живут своей абсолютно нормальной обывательской жизнью, чтобы они понимали, что здесь происходит.
0: Я очень бы этого хотел, хотя, вы знаете, к сожалению, судя по тому, как многих россиян не озаботила судьба Украины в самый разгар этих войн, когда бомбят дома, погибают взрослые дети.
1: Не забывайте, что в России сейчас вообще такая ситуация, что любое упоминание войны, все это запрещено, там нет такой литературы. Поэтому люди не могут знать, что там происходит. То есть люди закрывают глаза, не затыкают уши и не хотят об этом слышать, но им и не дают возможности это услышать, потому что любой там, не знаю, даже пост в Фейсбуке или там в Твиттере о том, что нет, что я против войны, он может закончиться сроком на 12 лет.
0: Ну, мы сейчас вот как раз видели замечательно Лев Шлосберг, да?
1: Я об этом говорю. Поэтому, когда... И очень правильно, что в Израиле эта тема обсуждается, и эта тема одна из важнейших тем нынешних выборов. Я не хочу касаться политики, но, тем не менее, это тема, которая до сих пор очень-очень важна. И даже спустя 3 года мы до сих пор еще не поняли,
0: ну, а вы знаете,
1: что произошло.
0: Тот случай, когда я бы хотел, чтобы об этом помнили.
1: Конечно,
0: чтобы ничего не было забыто.
1: И более того, это нужно расследовать.
0: Скажите мне, пожалуйста, каким образом люди, которые захотят, смогут эту книгу приобрести?
1: Ее можно приобрести на сайте издательства freedomletters.org. Можно ее скачать в электронном виде, можно ее на любой читалке можно ее читать, можно заказать ее в печатном виде, и они пришлют вам прямо домой. И я очень надеюсь, что в ближайшее время книги появятся уже в израильских магазинах. Насколько я знаю, они уже в пути.
0: Они в пути. Замечательно. У нас остается совсем немножко времени. Я бы очень хотел спросить, я не спросить не могу, а собственные ваши литературные планы, они же никуда не исчезают, я надеюсь. Хотя бы даже, ну, я не знаю, при всем том, что вы отдали много времени и сил, я понимаю, работе с...
1: Да, но мои планы тоже существуют, и я очень надеюсь, что в ближайшее время у меня выйдет новый роман. На русском языке, который я писала еще до всего этого, до всех этих событий. И он какое-то время пролежал просто в столе, как говорится. Но вот сейчас, я надеюсь, вроде как пошло какое-то движение, и он будет опубликован. Ну и, конечно...
0: Прошу прощения, просто... вас не смутил то, что он какое-то время лежал, он не остыл как материал, он продолжает...
1: Он, ну, я его уже пережила, у меня уже там, конечно, уже не все так горит и бурлит, когда ты находишься в работе, когда ты только об этом и думаешь. Конечно, я уже прошло какое-то время, и я уже немножко успокоилась. Но когда я его перечитала, прежде чем отправлять в работу в издательство, я поняла, что, в принципе, даже что-то неплохо.
0: Не, ну это хорошо. Пушкин говорил, да, это Пушкин, это сукин сын, все нормально как-то.
1: Не, ну всегда можно написать лучше, всегда нужно стремиться к лучшему, всегда нужно к себе относиться с большим, так сказать, с самоиронией. Но я делаю то, что я могу.
0: Ну, знаете, это потом. Сначала, когда ты садишься за стол, говорил один хороший австрийский писатель, ты равен Достоевскому и Чехову. Потом, ну, результат, хорошо, с результатом мы разберемся.
1: Вот вы знаете, я буквально недавно перечитала Достоевского «Братья Карамазовы». И это был челлендж не меньше, чем перевести эту книгу. Потому что сейчас это читается очень тяжело. Но, конечно, Достоевский умеет вытаскивать какие-то такие глубины человеческой натуры, которые никому, наверное, в мировой литературе не удавалось.
0: Ну, я думаю, что мне как раз более-менее понятно вот это международное признание двух писателей, Достоевского и Чехова, потому что Достоевский умел, а Чехов как-то со своей интонацией так сказал о жизни, со смесью презрения и жалости, что никто повторить этого не может, и мы только всякий раз убеждаемся в том, какой же... Ну, какие были гении, да. При всем том, что они были тоже люди, да? И ничего дурное их тоже не обходило, но, наверное, все-таки очень важно. Они могут искупить это творчеством, и для великих это важно. Ну, потихонечку время беседы нашей подходит к завершению. Итак, читайте книгу Эли Коэна «505 дней в плену Хамаса» в переводе и литературной обработке Майи Гельфанд. Майя, огромное вам спасибо за все сделанное вами и за нынешнюю беседу.
1: Спасибо большое.
0: Я бы очень хотел воспользоваться случаем и попросить вас, вот, когда, даст Бог, вы переведете, значит, следующую книгу или ваш роман выйдет в свет, прийти и рассказать, как это
1: было. С огромным удовольствием.
0: Все. Спасибо и удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Ну и сейчас прозвучит такая очень символичная, и спасибо опять же за все идеи музыкальные, спасибо Майе, прозвучит композиция в исполнении Сарит Хадад.
1: Можно я только скажу, почему?
0: Конечно.
1: Потому что, когда они сидели в туннеле, Илья Коэн и остальные заложники, они думали о том, что они будут делать, когда выйдут. И, значит, в одном из разговоров они спрашивали друг друга, а что ты, какую ты музыку поставишь, какую ты песню хочешь услышать первым делом, когда ты выйдешь из туннеля? И Илья Коэн сказал, я хочу поставить музыку в жарком Тель-Авиве Сарит Хадад, в смысле музыку, в смысле песни, в жарком Тель-Авиве Сарит Хадад, и кричать, ехать в машине и кричать слова этой песни, и чувствовать себя свободным.
0: Ну вот, сейчас песня будет звучать, и Илья Коэн может поехать в машине и покричать. И да будет с ним свобода, вот, и с нами, со всеми.
1: Да.

0: праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришвалицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная Кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришвалицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие. Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и галерист, куратор, арт-критик, арт-журналист, наконец, арт-директор журнала «Тайная тропа» Елена Шипицына, которую пригласил я, дабы поговорить на интереснейшую тему, табу в искусстве. Я приветствую вас, Елена.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: И, наверное, можно сказать, что при всем обилии прорывных, скандальных, раздвигающих границы понимания и ощущения произведений в области литературы и музыки, вот направление главного удара приходится именно на визуальное искусство. Здесь границы раздвигаются, взрывая различные табу с наибольшим грохотом, а о результатах спорят громче всего. Наверное, это естественно или нет? Как вы считаете?
1: Ну, это... И предсказуемо, и травматично, я бы так сказала, потому что, наверное, потому что в психологии человека наши визуальные контакты с реальностью, они, это вопрос жизни и смерти, и вообще вот какой-то такой безопасности, я так думаю. Mm-hmm. Поэтому мы особенно... беспокоимся и стрессуем, как сейчас модно говорить, когда визуально ощущаем смену картинки реальности, картины мира. Ну, нам же в ней жить, надо как-то приспосабливаться. И в этом отношении визуальное искусство самое несчастное, как мне кажется, потому что люди хотят неких устойчивых, таких консервативных, я бы сказала, стандартов, а звуковым, скажем, музыке в этом повезло больше.
0: Ну, там тоже хватало додекафонисты, например, да?
1: Ну, да, да, но там дело в том, как мне кажется, что мир наш наполнен многообразием звуков, и гармония — это скорее исключение из правил, потому что звуков так много вокруг нас, что мы, прислушиваясь, мы сами в голове своей выстраиваем там гармонично, негармонично. Поэтому у меня такое ощущение, что человек более адаптирован к одновременному разнообразию звуковому. А вот визуально нас беспокоит что-то непонятное, надо прятаться, как видно.
0: Ну, наверное, да. Потому что, ну, и большее число людей охватывается, как бы эти, потому что, ну, можешь не читать Джойса и, соответственно, не войти в число тех, кто был потрясен Улиссом, да?
1: Ну, да.
0: А здесь, в общем, ты где-то да и увидишь.
1: Точно, точно. Ну, я думаю, что тут еще один момент для нас, искусствоведов, печальный, что визуальные виды искусства по сравнению с другими долгое время были в плену мимесиса, как бы сходства. От них требовалось повторение реальности. И так дольше, чем в других видах искусства. И вот это ужасно грустная история, потому что, ну, известно же, что все виды искусства существуют только тогда, когда у них есть, когда они способ диалога. Вот, создателя и какой-то аудитории. Вот театральный зритель привык в какой-то момент, что театр — это место эксперимента. Меломаны стали в какой-то момент даже изощряться в том, чтобы находить какие-то новшества в музыкальных гармониях или дисгармониях, или там в паузах, что, если вспомнить минимализм в музыке, да? А вот что касается визуальных искусств, зрителя, то долгое время не оспаривалось вот визуальных искусств, что изобразительное искусство должно повторять реальность в ее узнаваемых формах. И, собственно, какие-то такие... Если мы говорим про табу, да, какие-то нарушения табу не так давно стали у нас происходить в мировом искусстве.
0: Ну, смотрите, как бы с одной стороны можно вести отсчет от Дюшана и дадаистов, Но с другой стороны, можно сказать, что и Курбе,
1: ну, да.
0: и фависты,
1: точно,
0: и даже
1: точно.
0: Импрессионисты, в общем, вызывали скандалезус, потому что не совсем так, как действительно.
1: Ну, и вот, Игорь, вы понимаете, мы в результате с вами вот так подошли на цыпочках к тому, что искусство без нарушений границ не может развиваться, потому что и Курбе, и, скажем, да, и Рембрандт, предположим, который умер в нищете, хотя начинал как самый успешный художник, не ставили перед собой целью скандально нарушать правила, которые, внутри которых формировались, но в силу своего таланта и как видно, особенности искусства как способа познания мира, вот я на этом стою, что все виды искусства — это способ познания мира. И большие художники, так, если это понятие применять как бы ко всем видам искусства, приходят к какому-то рубежу, когда начинают нарушать созданные правила, потому что развивается их мироощущение и совершенствуется язык, которым они пользуются. И тут прокрустово ложе устоявшихся правил начинает трещать изо всех сил, а им уже все равно. Они уже идут.
0: Они набрали большую скорость, да?
1: Да, да, да. И, собственно, вот если действительно говорить вот о Рембрандте, то это же наше все, как бы, это расцвет возрождения на границе уже с эпохой Просвещения, и мы привыкли к тому, что он классик, и немножко забываем, что он в конце жизни пришел к полному непониманию для публики, что он такое делает, а нам вот потомкам вполне понятно, что он предсказал импрессионизм в какой-то степени, потому что он стал заниматься светом, эффектом света и тени, да, и получается, что тоже табу нарушил. Вот какие-то табу классических норм, потому что искусство в то время было заказным. И тебя заказывают, да. И делай как положено.
0: Ну, то есть уже даже и в «Ночном дозоре» он сделал не все так, как надо, из-за чего возникает
1: А его, что называется, понесло, потому что вот это ощущение стихии светотеневой во время движения «Ночного дозора», ему-то казалось, что вау, он открыл вот это движение этих защитников, так сказать, ночного города, а оказалось, от него требуется совсем другое. От него требуется...
0: Попросили лица, чтобы все было видно.
1: Не только. Там еще, там же это штабель о рангах.
0: Да. Да.
1: А тут верно. Девочка на переднем плане какая-то непонятная вообще, чего она, яркое светлое пятно.
0: И это вообще такой пример совсем непопадания, как говорится, в тот жанр, которого просили, что заказывали.
1: Давайте
0: так, я сейчас поставлю, у нас сегодня сопровождать будут композиции, в общем, которые тоже были скандальными по разным поводам, причинам. Мы сейчас послушаем Майкла Джексона, вот.
1: Вау.
0: Потому что, такая действительно была его композиция «Black or White». Это одна из самых амбициозных и, может быть, самый скандальный видеоклип Джексона. Премьера состоялась одновременно в 27 странах для аудитории приблизительно 500 миллионов зрителей, сопровождалась беспрецедентным ажиотажем. Mm-hmm. Это 11-минутное видео, обошлось артисту в 4 миллиона долларов. Его сюжет отражает размах вложенных средств. Помимо череды ярких декораций и участия звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, в клипе была использована передовая, дорогостоящая на тот момент технология морфинга. С ее помощью в финале основной части клипа, где лица мужчин и женщин разных рас и национальностей трансформируются друг с другом, друг друга, Джексон приводит идею единства всех людей на Земле. Ну, там он еще в образе человека-пантеры крушит. Это было особенное действо. И это имело политический подтекст. «Черные пантеры» — это группировка была. Сцена танца «Пантера».
1: Террористическая, надо сказать.
0: Да, террористическая группировка. Сцена танца «Пантера» вызвала шквал возмущения. Была немедленно запрещена к показу на телевидении. Вот начались... Да, Джексон публично извинился, и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что агрессия в клипе направлена против общепризнанного зла, на стекла, которые он разбивает с помощью компьютера, нанесли фашистские надписи. То есть «Hitler lives», «Nigger go home», вот это. Вот. И когда Джексон спросили в интервью, против кого на самом деле была направлена его ярость, и он ответил: гнев и ярость – прелюдия к изменению сознания. Пока мы не почувствуем ярость и в адрес предвзятости и несправедливости нашего общества, нет надежды на его преобразование. Слушаем.
1: Слушаем, конечно.

0: Это был, напоминаю, Майкл Джексон, Black or White. В студии, я уж не буду всего помнить, галерист, куратор, арт-критик и так далее.
1: И так далее, да.
0: Елена Шипицына. Мы говорим на тему табу в искусстве. Я хочу вот о чем спросить. Вот с одной стороны, художник, который нарушает табу, очень часто добивается популярности, да. С другой, подчас серьезно рискует репутацией. Конечно, в каждом случае по-разному, но в большинстве случаев это, как вы думаете, осознаваемый риск?
1: Ну, если говорить о современном искусстве, это осознаваемый риск уже. Потому что мы живем в то время, когда художник, одна из целей творчества у художника — это выделиться, о себе заявить. Поэтому это, можно сказать, осознаваемый риск. Но не каждое высказывание художника внятно, хочется сказать, то есть артикуляция. Для того, чтобы выделиться, надо владеть языком, на котором ты высказываешься. Поэтому я сторонник того, что, с одной стороны, без развитие искусства без нарушения его границ не происходит. С другой стороны, чтобы нарушать границы, надо знать, ну, как бы, диапазон правил. То есть, чтобы грамотно нарушить правила, это как, знаете, чтобы высоко прыгнуть, надо оттолкнуться от земли. Ну, как бы, чтобы было чего отталкиваться.
0: Да, понимаю. Да, абсолютно верно, вот. На мой взгляд, конечно.
1: Поэтому я за тщательное, вдумчивое, терпеливое обучение языку любого художника, который вступил на эту стезю, терпеливое, вдумчивое, с тем, чтобы сформировать вот эту вот способность высказывать свое представление о мире на выбранной лексике. То есть, чтобы тебя поняли. Это вот интересно, что если говорить о вот истории искусства и нарушении табу, вот самое одно из самых скандальных нарушений табу, то, что сейчас мы считаем классикой, немножко даже анахронизмом, это передвижники, которые вызвали скандал в Академии художеств. Почему? Это были лучшие ученики Академии художеств. Вот. Но освоив вот эту академическую школу, они захотели писать на близкие им темы, понятные новому поколению, а не повторять вот эту историческую жвачку сюжетов. То есть скандал был связан именно с этим. Чего захотели? На диплом брать свободные темы. И вот эта необходимость художнику говорить о современных идеях, которые волнуют, она на их примере замечательно показала, что без качественного владения мастерством этот жест не был бы, не остался бы в истории искусства. Понимаете?
0: Ну вот интересно, когда, например, Дюшан затаскивал писсуар, значит, или интересно, кто устанавливал там музей? Он тащил сам или нет?
1: Вот. С другом они там хулиганили. Да?
0: Значит, вот он понимал, что он сейчас на такой развилке, что либо зайдет, либо нет.
1: Вот, слушайте, это мне сопоставимые вот эти вот вехи с передвижниками, пусть как бы не покажется это кому-то некорректным.
0: Почему? Очень убедительно вы говорите.
1: Да, это. Потому что Дюшан тоже был художник, обладавший знаниями, умеющий пользоваться красками, скажем так, но не удовлетворивший требования салона. А академики салона, у них... Опять же, мы же говорим об искусстве, которое претендовало на продажу. Да? У них свои требования к тому, что стыдно продавать ту мазню, которую вот это молодое поколение решило выдавать за живопись. Не место вам в салоне. Мы говорим о рубеже 19-20 века. Это время технологической революции. Это же время, я знаю, там, паровозов, самолетов, конвейеров, автомобилей, да? Научных открытий в области химии, оптики и так далее. И раз мы говорим о технике и новшествах автомобилей, паровозов и прочее, значит, это зарождение профессии,

0: который мы называем дизайн. И тот фортель, который выкинул Дюшан, он ровно об этом. Да достали вы со своими вот этими консервативными представлениями о задачах искусства, если перевернуть бытовой предмет, в данном случае это писсуар, да, если перевернуть бытовой предмет, чем это не скульптура? Вот что, собственно, что сказал Дюшан. А это дизайнерский подход абсолютно. То есть форма, в ней ее функции, со смещенной оптикой восприятия, красиво сама по себе. Если мы посмотрим на музыку, что в музыке происходит в это время? Большой интерес к естественным звукам, шумам. Там, я не знаю, там Скрябина можно вспомнить. И вспоминали мы...
1: Додекафонистов, Шёнберга, Бека.
0: Совершенно верно, да. Интерес к естественным звукам. А это значит к новым гармониям, каким-то к попыткой дисгармонию, в дисгармонии тоже услышать какую-то гармонию. Поэтому очень полезно смотреть на искусство в контексте происходящих изменений в картине мира. И вот в этом отношении Дюшан, он показал, куда дальше искусство пойдет. Вот в этом смысле все остальное, все остальные нарушения, которые 20 век принес в искусство, это вот открытая дверь в изменившуюся оптику восприятия, я бы так это назвала.
1: Абсолютно согласен с каждым словом. Просто мне кажется, когда зашел писсуар и многое еще, тогда уже рисовать усы и бородку Мони Лизы было просто, и он уже понимал, что он поймал эту волну. Но вот в тот момент, если попытаться взглянуть глазами человека того времени, тут, например, тот же Курбе, он же должен был понимать, что сотворение мира это штука, которая, посильнее Фауста Гёте. Это был... И вот тут мне интересно, он вряд ли он искал славы. Он пытался выразить себя, он искал язык для показа философии в живописи. И это скорее страдалец, я думаю. То есть меня интересует, какое чувство преобладает в душе художника, когда он рискует, его несет с огромной силой его вдохновение, или он прикидывает, что он, может быть, что-то на этом... мне кажется, что когда банан повесили на стене, здесь больше было уже мысль о том, что зайдет, и банан зайдет.
0: Вы знаете, парадокс 20 века в том, что искусство стало... протестовать против коммерции, как это не парадоксально. Это парадоксально, потому что искусство до середины 19 века вполне себе создавалось для того, чтобы быть проданным. Мы можем сказать, что в середине 19 века начались такие привязки к искусству идеологии, такой от такой просвещенческой идеологии до личного взгляда на мир. И художники, по моему наблюдению, когда они переживают этап популярности, признания и прочее, в какой-то момент они живут в своем пространстве целей и задач эстетических. И я так себе представляю, логику развития искусства, если художника воспринимать как носителя вот этой энергии в какой-то момент. В своей среде они начинают ставить собственные задачи, которые часто противоречат рынку, хотя художник понимает, что он живет за счет искусства. И 20 век очень яркое проявление вот этого бунта художника, которого рынок все время пытается поглотить, а он все время что-то... Банан — это яркий пример, или вот Бэнкси...
1: Уничтожаемый.
0: Художник как будто испытывает границы вот этого рынка, который пытается его построить в этих рамках требований рыночных. И это, с этой энергией ничего невозможно поделать. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Бэнкси, он прекрасно знает себе цену там и прочее, да? С другой стороны, художник все время как будто боится остановиться вот в этом испытании границ. Я о серьезном говорю, потому что в этом есть невроз внутренний. И то, что в конце концов художник в этих скандалах заявляет, он заявляет то, что вы не можете мной управлять. Мой жест имеет другую ценность. Вы, конечно, можете это ценить в долларах там прочее, но это ваши игры, да? Но вы это оцените, а я в следующий раз все равно нарушу. А я все равно в следующий раз что-то сделаю такое, чтобы разрушить ваше представление о том, что вы можете мной управлять.
1: Вы считаете в этом плане Бэнкси достойный крупный художник, в общем?
0: Я считаю, да. Потому что он... Он обратился к массовому зрителю, точно почувствовав болевые точки массового сознания. То есть, на самом деле, это говорит о колоссальной художественной интуиции, когда он умеет лаконичным языком... Ведь он начинал с того, что он дефекты руинированного здания превращал в эстетику. И таким образом жители вот этих районов попадали... Ну, в центр восприятия вообще, в том числе и, ну, я не знаю, элит, во всяком случае, да, объекты, которые он создавал, говорили от имени вот этих жителей.
1: От имени которых раньше никто не говорил.
0: Никто не говорил, да. При этом художественная общественность удивилась, что это сделано качественно, что это на самом деле выразительно с точки зрения графического языка. Дальше он стал говорить о проблемах общества. А это очень интересный момент, вот как работает художественная интуиция. То есть одни художники говорят о себе любимом, ну, можно рассмотреть любого художника как часть общества, да, но это часто может быть его собственная боль, которая не вполне считывается и понятна. Уникальность Бэнкси, что он попадал точно в болевую точку самых разных слоев общества. И это искусство, которое... Искусство, когда задают вопрос, искусство это или не искусство, я всегда говорю, на мой взгляд, показатель искусства – это метафоричность жеста художественного. И если это метафора, которая тебя волнует, которая вызывает у тебя ассоциации, а так происходит с его там, девочкой с шаром, там, скажем, и не только, то причем его вещи не требуют перевода на разные языки, они понятны,
1: универсальны, да.
0: Универсальны. И даже вот эта уничтоженная работа, она тоже считывается, как вот этот протест художника.
1: А вот и нету.
0: А вот и нету, да. А вы меня не купили. Вы не думаете, что вы меня купили. И в этом игра художественного сознания с обществом, она, конечно, своеобразна, так же, как, там, я не знаю, можно Ворхола вспомнить и Бойса, как бы тоже такая игра. С одной стороны, художник понимает, что он путает зрителя, а с другой стороны, он играет всерьез, потому что задача искусства, вообще-то, это научиться декодированию жеста художника. Ну, так же, как жеста музыканта, как я имею в виду художника в широком плане этого. Наше сознание, сейчас наука очень этим занимается, как творческое сознание воспринимает мир, и выясняется, что наше сознание с тем больше гарантия сохраняет в нас человечность, чем больше интуиции поправляет логику. Чем больше непредсказуемость озарений активирована у нас в нашей реальности, которую мы хотим как будто бы там планировать, прогнозировать и прочее. Вы, может быть, в этом спасение от такой технологии, как искусственный интеллект, вот перегонки с ним, благодаря изощрению нашего восприятия в самых разных видах искусства, звуковых ли, пластических ли, визуальных ли, выясняется, что это как бы мышцу надо качать, качать надо эту мышцу.
1: Так, у меня здесь музыкальная пауза. Это у нас сейчас «Мадонна», «Американская жизнь». То есть антивоенный клип «American Life». Критиковал вторжение США в Ирак. Мадонна показала на подиуме окровавленных манекенов и швырнула гранату в двойника президента Джорджа Буша. Из-за волн патриотического гнева певица сама отозвала видео. Американская радиостанция объявила о ее многолетнем бойкоте. Слушаем.

0: В студии по-прежнему арт-критик, арт-журналист, куратор, галерист Елена Шипицына. Говорим о табу в искусстве. Так как-то интересно все складывается. Я думаю, что, ну, как мы посовещались, пока пела Мадонна, мы посовещались с Еленой, подумали, что можем продолжать. И сегодняшняя программа может оказаться не просто вот единственная, а иметь продолжение, тем более и даже не в виде одной, а в виде нескольких программ, как минимум. Поэтому сколько поместим сегодня, столько поместим. У меня такой вопрос. Какие-то прорывы прямиком ведут к будущему, которое трудно представить без изначального этого прыжка за флажки, так скажем. А какие-то остаются в истории казусом и окукливаются в таком виде. Вот какие преодоления табу кажутся вам наиболее значимыми за последнее время? Вот те, которые... Ну что, Дюшан открыл прямиком путь в ад. Да, значит, он... понятно. Вы об этом сказали. Есть еще несколько столь же неоспоримых вещей. Ну вот я думаю, что банан, он останется бананом.
1: Вы знаете, вот как это, лят-лят, как сейчас...
0: Да, да.
1: Банан замечателен, и, может быть, в следующей нашем разговоре мы поговорим о contemporary art, потому что это искусство... то, что называется актуальное в переводе на русский, на самом деле искусство жеста, и почему чем дальше, тем разнообразнее оно в наше время становится, вот такие времена. Но если мы все-таки не будем далеко уходить от 20 века, то, конечно, фигура колоссальная для меня это Бойс. Потому что это вторая половина 20 века, это после Второй мировой войны. Это когда эстетика сломалась, скажем так, потому что самое ужасное, что могло произойти в сознании человека во второй половине 20 века, после Второй мировой войны, это разочарование в человеке, да, после всех этих событий. Вот. И вот эта тема потери человека, вот она выражается в тех экспериментах, которые Бойс проводил в перформансах и с мертвыми животными, да, и пытаясь созданием легенды, так мы и не знаем, придуманная его биография, либо действительно, но он как будто бы пытался раствориться в этих нехудожественных материалах, потому что, пытаясь нащупать какую-то новую эстетику, как если бы это был каменный век, да, и как бы заново, заново искать. И таким образом он после Дюшана открыл направление новой изобразительности. Она стала не столько изобразительной, сколько пластической. Вот эти... И это очень важная веха, когда... Вслед за этим перформанс стал появляться как язык, когда что такое перформанс? Это, по сути, пограничный вид искусства между изобразительностью, театральностью и музыкальностью, потому что звук мог туда входить. И это процесс. Это искусство перестало быть предметом, а стало процессом. Вот когда искусство, когда процесс сопереживания важнее, чем создание предмета,
0: то
1: скажем
0: есть,
1: так.
0: Объекта,
1: да.
0: Который,
1: то есть, и мы можем сказать, что вторая половина 20 века это синтез самых разных видов искусства, и трудно переоценить вот эту революцию произошедшую, потому что сегодня уже, когда мы говорим о художнике, это я уже говорю как искусствовед, да, мы не задаем себе вопросы, а живописец ли он? А скульптор ли он? И так далее. Потому что сегодня художник одновременно на своей персональной выставке может говорить на самых разных языках.
0: Он... Да, но хорошо ли это, что он, допустим, не обязательно должен являться художником или скульптором? Ведь угу. Дали, прежде чем стать сюрреалистом, он же был прекрасным рисовальщиком.
1: Рисовался. Слушайте, но он скандалист, он бросил академию, ну, потому что он за два, по-моему, с половиной курса он уже освоил всю эту академию, ему дальше нечему было, так сказать, учиться, он мог сам поучить своих педагогов.
0: К тому же все-таки должно быть какое-то академическое образование и умение быть у художника.
1: И он пошел нарушать. И он пошел, конечно, он прекрасный рисовальщик, но он бросил Мадридскую академию и пошел с друзьями заниматься, ой, ужас-ужас, сюрреалистическим кинематографом, где они там...
0: Глаз разрезали,
1: да? Да. Вот, это же новая визуальная культура, когда... Ты работаешь на грани с бессознательным, да? И он таким образом человеку говорит, что наш мир... В нашем мире возможно все с точки зрения визуальных впечатлений. И вот это сближение тех картин, которые мы видим во сне, и то, что происходит в реальности, это очень интересная тема, потому что потом не случайно кинематограф, потому что это как бы вот новая такая реальность, которая на самом деле, она существует, потому что как это у китайцев же, да, бабочка снится.
0: Да, сон снищийся, бабочка.
1: Да. Вот, слушайте, я вот сейчас просто сказала, а ведь не случайно мы на китайцев вышли, потому что начало 20 века — это колоссальное увлечение иной логикой мира. Европейцы погрузились в Восток. Они стали туда ездить, кто в Африку, кто, значит, в Китай, кто в Малайзию и прочее. То есть им как будто надоела эта просвещенческая картина мира. И сюрреализм, он мешает эти разные картины мира. То есть, с одной стороны, можно про Дали говорить, что это вот он бессознательное, там, фрейдистские все эти дела, сон и реальность смешивает. А с другой стороны, что происходит в голове европейца, когда ему открывается заокеанский мир, живущий совершенно по другим законам? Это очень интересная тема, как художник начинает расширять картину мира.
0: Смотрите, я не могу не ставить 3 копейки, как бы, но с другой стороны, ни китайцы, ни корейцы, да, ни какие-то другие, за исключением, может быть, отчасти японцев, совершенно не делают никаких шагов в сторону постижения Запада.
1: Ой, нет, вы не правы.
0: Кроме литературы японской...
1: Хакусай, он же нарушитель. Ой, слушайте.
0: У них есть нарушение их собственных традиций.
1: Хакусай. Вообще, у него, боюсь соврать, сколько он 4 раза менял имя, не случайно, потому что это был новый этап жизни, пересмотр как бы своего пути художественного. Это изменение языка. И в какой-то момент он поехал в эти вот портовые города Японии, чтобы общаться с голландцами и учиться голландской гравюре. То есть в прямой перспективе он покупал эти гравюры. И в какой-то момент копировал. Но в какой-то момент ему пришла в голову идея сделать микс японской, сложной, обратной перспективе. Там вообще несколько уровней точек схода в японской гравюре. Потому что это текст, как бы, который расшифровывается. И вот этой вот четко математической выверенной, как бы такой правдоподобной, как европейцы считали, перспективе, плюс ко всему, он научился у европейцев делать наброски живые и ввел вот эти живое рисование в японскую гравюру. До него этого не было. В результате появилась манга, и манга существует до сих пор, и мы можем сказать, что таким образом в XIX веке появился такой революционер, который любил, выпив саке, в дружеском кругу соревноваться вот на этом быстром рисовании, создавать свои гравюры с нарушением классических законов японской гравюры, с внесением анекдотичных сюжетов каких-то. И вот что это такое? Это протест художественного сознания, которое торопится, спешит, развивается, воспринимает новое и привносит это новое в известные правила.
0: Но ведь на протяжении всех тех там столетий и тысячелетий, когда существует Поднебесная, да, значит, и вот эта древняя восточная культура, они протестовали против своих канонов.
1: Ну да.
0: И я думаю, что таких случаев, когда они брали помощь у Запада, это все-таки единичные вещи.
1: Ну, им интересно. Вот, вы знаете, Игорь, не случайно мы говорим об японцах. Японцы чрезвычайно любопытны. Китайцы очень консервативные.
0: Да.
1: Вот. А японцы чрезвычайно любопытные. Они умеют... Они всегда берут чужое, но делают из него свое. Вот как Хокусай вернулся опять в лоно эстетики.
0: Да.
1: И оплодотворил ее своими находками. В результате его находки 19 века стали основой 20 века. Японского искусства, я хочу сказать. Японское искусство стало в 20 веке стало развивать находки Хокусая свободно, также очень оглядываясь на то, что в Европе происходит. Да.
0: Я вообще как бы это знал эту ситуацию скорее по литературе, потому что вот если немножечко копнуть японскую литературу, она уже с конца 19 века очень живо интересуется европейской литературой. И все, что они делают, это уже, так сказать, это рефлексия при помощи европейской. Это очень интересно. Может быть, такая сверхвосприимчивость связана с долгой закрытостью, которая измучила, так сказать,
1: да,
0: многих.
1: Да, и они как будто бы, когда революция Мэдзи произошла в 60-х годах 19 века, они как бы с азартом таким открылись.
0: Начали открывать. Как
1: да,
0: бы,
1: да. Да, да, да, да.
0: Причем есть такой феномен, что японские писатели, если им надо, они замечательно легко справляются с книгами, как бы написанными на западный манер, от западного сознания. Тот же Кадзуо Исигуро, замечательно написавший замечательные английские романы. Хотя он в Японии только был бывал в детстве, но тем не менее, есть еще несколько писателей, которые пишут вполне по-европейски. У европейцев, за исключением Квайдана, то есть единственного, значит, Лавкадия Херна, никто не смог как бы войти в японскую культуру или же в китайскую культуру. Они, да.
1: Да,
0: значит,
1: да, да.
0: Они глубже. И мне кажется, что...
1: Знаете, какая штука? Вот что европейцам не достает при восприятии чужого, мне так кажется, это внимательность взгляда. Если мы... Я очень люблю японскую культуру, я посвятила изучению ее классических форм 10 лет, когда работала в музее. И без культуры внимательного созерцания, рассматривания и прислушивания японскую культуру вот нельзя понять. Поэтому ну, на этом у них построено даже обучение, изощрение уха и взгляда. И поскольку они островитяне, они, когда к ним кто-то приезжал, они приглядывались, прислушивались к этим иностранцам, которые им что-то привносили, и пытались понять, и адаптируя к своему сознанию, часто оплодотворяя мистическим каким-то пониманием. И вот эта вот внимательность к чужому, попытка в чужом... узнать что-то свое, они так, собственно, культуру восприняли от китайцев, потому что им китайцы все передали, да? Но они, прислушиваясь поначалу к их лексике, приглядываясь к их искусству, они стали пытаться найти в этом отголоски своей культуры. В результате мы четко разделяем китайское-японское, да? И вот это европейцам часто не хватает, вот такого внимания к чужому.
0: А, давайте мы здесь поставим многоточие. Дело в том, что мы приблизились к финалу программы. Огромное спасибо галеристу, куратору, арт-критику, etc. Елене Шипицыной за эту беседу. Я жду вас снова. Значит, я хочу сказать, что по ходу программы выяснилось, что одной точно недостаточно. Я половину не успел спросить. Больше того, не всю музыку. Я сейчас поставлю просто The Doors, одну из самых скандальных групп с одной из самых скандальных песен.
1: Да, ну, я просто хочу, заканчивая разговор про японцев, сказать, что вот я надеюсь, что слушатель нас понял, что даже в самых консервативных каких-то традициях культурных возникают периоды, когда нарушения необходимы. Да.
0: Да. И мы только начали разговор про Японию. Точно. Значит, итак, композиция The Doors «Не прикасаться к земле». Дальше мы, я очень сильно надеюсь, будем встречаться и не раз, и говорить о разных табу.
1: Давайте попробуем.
0: Оказалась невероятно разветвленная, классная тема. Значит, так что мы не прощаемся. Скажу лишь, что в студии были звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Харев. Я просто хочу прочитать текст песни «Not to touch the earth», после чего отправлю вас бесценно эту песню слушать. Итак, не прикасаться к земле, не видеть солнца. Что же нам еще остается? Бежать, беги, беги, побежали, побежали. Дом на вершине холма, луна неподвижна, ветер шумит в ветвях деревьев, шевелятся тени. Ну же, крошка, убежим отсюда, побежали, беги за мной, беги за мной, беги за мной, побежали. На вершине холма особняк, в богато убранных комнатах уютное тепло, кресло обито красным бархатом, такого нигде больше не увидишь. А в автомобилях тело убитого президента, шумит мотор, он работает на клее и смоле. За мной, не задерживайся, вперед, на восток, встреть царя. Беги за мной, беги за мной, беги за мной, побежали. У озера скрываются преступники, министрова дочь полюбила змею, что обитала возле родника у дороги. Очнись, девочка, мы почти дома. К рассвету мы будем уже у ворот, вечером мы уже окажемся внутри. Солнце, солнце, солнце горит, горит, горит, быстрей, быстрей, быстрей. Луна, луна, луна, ты станешь моей. Скоро, скоро, скоро, я король ящериц. Я способен на все. Такой текст у этой песни The Doors, одной из самых скандальных песен, одной из самых скандальных групп. Вот, теперь думайте бесценные, слушайте, что это все значит, как это звучит в исполнении Джима Моррисона с товарищами. Моррисон, конечно, гений, и это действительно крупнейшее явление. А мы с Еленой Шипицыной пока что вознамерились встречаться еще многожды на ту же тему, вот пока табу.
1: На самом деле, слушатели могут предлагать даже свои какие-то повороты этой темы. Будет интересно.
0: Пожалуйста. Кстати, вот вам дополнительная опция от Елены Шипицыной. Засим Джим Моррисон.

0: Повторная трансляция на Канрека. Итоги года на радио Канрека.
1: Сегодня не просто программа на пике событий. Сегодня программа «Итоги года». Мы, это мой коллега Габи Вольфсон.
2: И Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель Марьева. Аня, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, радиослушатели. Мы будем подводить итоги этого непростого года накануне праздника Рошана, который наступает завтра вечером. Согласись, самое время подводить итоги.
2: Один из самых напряженных... разнообразных с точки зрения событий, непростых годов за последнее время вообще. Очень много в самых разных областях, начиная от внешней политики до, собственно говоря, предвыборной кампании, в разгаре которой мы находимся. Разумеется, освобождение заложников, с которого начался этот год.
1: Два часа, почти два часа в эфире будем вспоминать не просто главные события или главные заголовки этого уходящего года. Попробуем понять, что действительно для нас изменилось, для страны, для каждого из нас. В первом часе программы поговорим о том, что, возможно, самое главное событие, которое было главным практически для всех без исключения. Все израильские заложники вернулись из Газы домой после возвращения Ранагвили. Часы на площади заложников остановились. Поговорим о второй иранской войне, которая принесла ракетные удары по израильским городам и вновь показала, насколько тонкая эта граница между фронтом и тылом. Особенно речь идет об Израиле. На севере страны люди продолжали жить под угрозой Хизбаллы, ракетных атак Хизбаллы, дронов. Сегодня главный вопрос для них, что будет после возможного ухода израильской армии из Ливана, если и когда это произойдет. О делах военных, разумеется, поговорим. Иран, Ливан, Газа. С нашим военным обозревателем подведем итоги одного из самых напряженных периодов для израильской системы безопасности. Ну и поговорим о том, как изменилась карта Ближнего Востока после противостояния с Ираном, ослабления региональных игроков и новых контактов Израиля с соседями. Об этом в ближайший час будем говорить. И начнем с той самой общей для всех, важной для всех темы. В этом году завершилась история, за которой вся страна следила, вся страна жила, по сути, каждый день после 7 октября. Заложники. И, наконец, история эта была завершена. Последним было возвращено тело Ранагвили. В январе на площади заложников остановились часы, которые отсчитывали время их плена. Остановить часы просто, это такой технический жест.
2: Наверное, гораздо больше, чем просто часы.
1: Последствия, да, этих лет для, не только для заложников, но и для всех остальных, кто этим жил. Саша Коган, наш коллега, ведущий и редактор Канрека. Добрый вечер.
2: Саша, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Итак, этот год фактически начался с возвращения заложников, да, живых и, к сожалению, тех, кто не выжил в плену Хамаса.
3: Да, давайте вернемся в начало текущего еврейского года. В Газе оставались 20 живых заложников и десятки погибших. А на площади похищенных все так же продолжали висеть фотографии тех, кого мы ждали домой. И семьи, друзья, знакомые все так же приходили сюда каждый день, как приходили с первых недель после 7 октября. Родственники заложников встречались с политиками, выходили к микрофонам и снова требовали одного и того же. Вся страна жила в состоянии ожидания. Каждый новый слух о сделке, каждый сорвавшийся раунд переговоров, каждое сообщение из Газы бросали нас от надежды к отчаянию и обратно. А площадь заложников голосами тысяч, тысячами голосов продолжала повторять одно и то же требование. До последнего выпьем за еврейский народ, за всех похищенных. В сентябре 2025 года эти слова «вернем всех до последнего» оказались почти невозможной задачей. Переговоры шли и срывались, военная операция в Газе не заканчивалась, семьи заложников требовали соглашения, которое вернет сразу всех. 29 сентября президент США Дональд Трамп представил план завершения войны, одним из главных пунктов которого стало возвращение всех заложников, живых и погибших. 9 октября было объявлено о начале реализации первого этапа, а утром 13 октября сначала Красному Кресту передали семерых: Эйтан Мор, Алон Оэль, близнецы Гали и Зив Берман, Гай Гельбоа Далаль, Умри Миран, Матан Ангрес. автомобили Красного Креста пересекли границу и въехали на территорию Израиля. Во второй группе освобожденных были еще 13 человек. Бар Куперштейн, Ивьятар Давид, Ром Брославский, Йосеф Хаим Охана, Сегив Кальфон, Авинатан Ор, Элькана Бухбут, Максим Гаркин, Нимрод Коэн, Матан Цингаукер, братья Давид и Ариэль Куньо и Эйтан Гор. 20 живых заложников, остававшихся в Газе, вернулись домой. Они провели в плену 738 дней. С этого момента в Газе больше не было ни одного живого похищенного. Согласно соглашению, в Израиль должны были вернуть и тела 26 погибших заложников в тот же день. Но вечером 13 октября на территорию нашей страны были доставлены 4 гроба. Это были тела капитана Даниэля Переца, Йоси Шараби, Гая Илюза, а также гражданина Непала Бипина Джоши. На следующий день вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и старшего сержанта Тамира Немроди. 14 октября вернули Уриэля Баруха, Эйтана Леви и Тамира Немроди. 15-го Инбар Хайман и Мухаммада Алятраша. 18-го Элияу Маргалита. 19-го Ронена Энгеля и гражданина Таиланда Сонхарю Окхарасири. Каждый день страна ждала сообщения, кого удалось вернуть сегодня. 20-го числа вернули Таля Хамими. 21-го Ария Бамановича и Тамира Адара. 30 октября Шахара Баруха и Амирама Купера. Возвращение тела Амирама Купера стало отдельной вехой. Он был последним заложником из кибуца Нир-Оц, более четверти жителей которого были похищены или зверски убиты. 2 ноября Израиль получил тела 3 военнослужащих, полковника Асафа Хамами, капитана Омера Неутра и старшего сержанта Оза Даниэля. 4 ноября вернули тело старшего сержанта Итая Хена, 5-го студента Джошуа Лойту Молель из Танзании, 7 ноября Леора Рудаева. А 9 ноября 2025 года, спустя 11 лет, в Израиль наконец-то вернули тело лейтенанта Адара Гольдина. Он погиб 1 августа 2014 года во время операции «Нерушимая скала», и с тех пор 11 лет семья Гольдина боролась за то, чтобы вернуть его тело домой. Адар Голдин был похоронен через 2 дня. 13 ноября в Израиль вернули Мэнни Годера, 25-го Дрора Ора, а в ночь с 3 на 4 декабря был опознан гражданин Таиланда Судисак Ринхалак. После этого все фотографии заложников можно было снимать со стендов, на которых они были расклеены. Осталась только одна фотография. Ран Гвили. Полицейский спецподразделение «Ясам» Ран Гвили вообще не должен был 7 октября выходить на службу. У него было сломано плечо, и он ждал операции. Но, услышав о нападении, взял оружие и отправился на юг. Местонахождение его тела оставалось неизвестным. ЦАЛ начал операцию «Лев Амиц», «Храброе сердце». Почти 3 суток бойцы Александрони и инженерного спецназа «Ялом» обследовали кладбище в Газе. 26 января, после многочасовых поисков, тело было найдено и идентифицировано. Ран Гвили оказался последним заложником, которого вернули домой. Последним погибшим заложником. А официальное сообщение ЦАЛа закончилось словами, которые Израиль ждал все это время. Все заложники из сектора Газа возвращены. На следующий день, 27 января, люди снова собрались на площади заложников. В 17 часов и 35 минут часы на площади были остановлены. Те самые часы, которые больше 2 лет отсчитывали дни, часы и минуты с утра 7 октября. Больше 1 200 000 минут. Людям, которых мы все 2 года знали по фотографиям на стенах, плакатах и рассказам их близких, теперь предстояло снова стать просто людьми. Просто вернуться домой, к семьям, к работе, к планам, которые были оборваны утром 7 октября. И некоторые из этих планов, к счастью, осуществились. 19 августа поженились Илья Коэн и Зив Абут. Утром 7 октября они находились на фестивале «Нова». Зив пережила бойню, спрятавшись под телами убитых. Илья был похищен и провел в плену 505 дней. Она ждала его, и он вернулся. 27 августа Эмили Дамари и ее избранница Даниэль Амид провели церемонию хупы. А еще раньше, 5 июля, поженились Саша Труфанов и Сапир Коэн. Они оба были похищены 7 октября из Нироза. Сапир вернулась из плена в ноябре 2023 года, а Саша только в феврале 2025. Слова невесты тронули всех гостей на этой свадьбе. Пока тебя не было, я была только половиной человека, а цельной я чувствую себя только с тобой. В этом году мы смогли все, мы все смогли сказать то, что ждали больше 2 лет. Они вернулись. живые к своим семьям, погибшие к своим близким, чтобы быть похороненными дома.
1: Да.
3: Они вернулись все до последнего.
2: Саша Коган, наша коллега, ведущая Канрека. Большое вам спасибо за участие в этой программе. Спасибо.
1: Спасибо. Шанатова.
3: Шанатова.
0: Итоги года на радио Канрека.
2: Война всегда бьет по людям, которые живут свою жизнь, и в один момент в эту жизнь врывается война. Так произошло 15 марта 2026 года, когда осколки ракеты, выпущенные из Ирана, попали в жилой дом в Холоне. В этом доме в это время находился Шлома Слава Мататов, житель этого дома. Он был там вместе со своей пожилой матерью и другими членами семьи. Шлома Слава Мататов сейчас с нами в эфире. Шлома, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Верните нас на тот момент, 15 марта 2026 года.
4: 15 марта 2026 года произошло следующее событие. Было оповещение на сотовой связи, что через несколько минут произойдет удар. В каком месте неизвестно, это получили все жители Израиля. Но мы как бы выполняли до того, как требования тыла. Но на этот раз наша мама просто устала от всего происходящего и сказала: знаете что, я не пойду, я останусь. Наверное, пронесет, как бы в кавычках. И что произошло? Мы услышали какой-то свист. И вдруг большая витрина, значит, 3,5 на 2,70 окно, но оно было закрыто, стекло, и вдруг произошел сильный удар, после этого осветился, вот такое впечатление было, что весь город осветился, мы отчетливо в зале видели друг друга, все члены семьи, это было несколько так секунд. И потом, конечно, удар, волна. То есть был удар сперва, взрыв. Взрыв, свет и ударная волна. Зашатались окна, дом затрясся. Вот. Ну, это было очень...
2: Кто-то пострадал страшно. В этот момент?
4: В этот момент мы нет, но так получилось, что в 50 метрах от нас, между соседними домами, упал... снаряд очень мощный, повредил там 10 машин, взлетело, несколько сразу загорелись, у соседей выбило на втором этаже, не над нами, а в соседнем доме, у них выбило окно, не окно, а окно вместе с Машкофом, то есть
2: совсем вот эти, да.
4: Да, выбило все. То есть от окна еще где-то сантиметров 20-30 вокруг всю эту конструкцию выбило вовнутрь квартиры. Это была спальня. Благо, они пенсионеры и находились в Миклате. Они спустились.
1: Да, вашей маме было 80 лет, Слава. О чем вы прежде думали, когда поняли,
4: плюс,
1: что вот нужно спасаться?
4: Да. Да. Я хотел бы, вот пользуясь случаем, еще раз, в очередной раз... попросить всех соблюдать требования тыла. Это очень важно. И не игнорировать. Потому что ты не знаешь, где это произойдет.
1: Где тебя встретит такая
4: не
1: ситуация.
4: Дай бог, не дай бог.
1: Скажи, Слав, как ваша чувствует мама себя сегодня? Психологически, физически?
4: Приходит в себя. Да, последствия были. И сейчас у нее последствия, потому что... то, что произошло, оставило отпечаток. Ну, как-то вот она с нами, мы стараемся все-таки. Но она уже боится, если вдруг что-то начнется, когда...

0: изникла ад после всего происходящего, напуганный. Значит, кто там был? Я, мама, супруга, двое детей. Вот. И почему остались все? Почему? Вы можете задать вопрос. А почему же мама? Потому что внуки не хотели оставить бабушку. А я не хотел оставить своих детей. То есть, знаете, детка за редкой, редкой. И вот пошло, и все мы остались у мамы на ее часть, на ее территории. Вот. И дети тоже напуганы. Тоже у них посттравма была, потому что это все, когда слышишь, и потом по телевизору показывают, где что-то, но когда ты воочию, и это на тебе, и ты через это проходишь, это воспринимается совсем по-другому.
1: Как справлялись дети с этой ситуацией?
0: Ну, молодежь как-то отходит, они, знаете, они быстренько, ну, не быстренько, несколько недель, да, но, смотрите, если сейчас где-то какая-то сирена вдруг случайно, да, то есть не связано ни с чем. Ну, бывает, вот молодежь играется под окном там, или что-то так вот, как бы сказать, имитирует. У нас дома уже все сразу, и дети, и мама, и я, и супруга, мы уже, знаете, как-то вздрагиваем.
2: Скажите, Слава, что вот так по факту, глядя назад, оказалось труднее восстановить материально квартиру, вещи, или вернуть, восстановить для семьи ощущение безопасности?
0: Спокойствие. Вот когда спокойствие, это стоит миллиард долларов. Но когда ты в тревогах живешь, в ожидании чего-то, это намного разрушает. Вещи, да, можно. Ну, машина, биток оплатил, сосед уже ездит на новой машине, так. А психологический фактор, это намного тяжелее восстанавливать, конечно.
1: Вы по-прежнему в Холоне?
0: Мы там же, да,
1: там же, да?
0: В квартире.
1: Когда возникают какие-то сообщения, какие-то публикации по поводу эскалации, возможно, нового круга войны и так далее, что это делает, какие ощущения?
0: Неприятное ощущение. Очень. Неприятно это все. Но мы помоложе, как-то, знаете, работа, быт, там, телевизор,
1: ну, да.
0: Потом все восстановилось, свадьбы, бармицвы, там, праздники какие-то. А вот маме сложнее, она тоже старается как-то, вот у нее есть клуб, она ходит каждый день. Но, опять же, если вдруг что-то, она уже в панике сразу.
2: Угу.
0: Отпечаток
2: да.
0: есть.
2: Да, ну, отпечаток, да, который не проходит гораздо дольше, чем отпечатки материальные. Слава, мы традиционно просим наших собеседников накануне еврейского Нового года, Рош Ха-Шана, что бы вы пожелали в наступающем Новом году?
0: В Новом году всем пожелаю здоровья. Самое главное, раньше был помоложе, не понимал, но я и сейчас ничего не сказал. 50 плюс, 60 минус. Так, это для Израиля ничего, учитывая, что до 120. Здоровье, семейного счастья. Вот шалом байт — это самое главное. Когда в доме есть мир, благоденствие, взаимопонимание, это очень важно. Все начинается с дома. В отношениях родителей с детьми, детей с родителями. Все начинается с дома. Вот, чтобы у всех был мир в доме, чтобы был мир во всем мире.
1: Спасибо
0: чтобы
1: вам.
0: Чтобы было больше счастливых пар, чтобы каждый, кто не повстречал себе половинку, чтобы ее нашел, кто планировал завести детей в доме, чтобы Бог одарил их этим счастьем.
1: Да.
0: Так. И чтобы
1: Шлома,
0: мы слышали друг о друге только хорошее.
1: Шлома,
0: вам огромнейшее спасибо. Вы делаете, вы еще до конца не понимаете, какую работу
1: спасибо
0: вы
1: вам большое. Шлома Слава Мататов, житель Холона. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
0: Вам спасибо, радио.
1: Всего доброго.
0: И всему.
2: В марте всем безопасности заявляла, что новые эвакуации, государственные представители государственной власти заявляли, что новой эвакуации с севера не будет. Но для жителей Кирьят-Шмона это означало необходимость продолжать обычную жизнь в совершенно нестандартных, необычных условиях. Юлия Коган оставалась в городе всю войну. Каждое утро она ждала ответа воспитательницы, откроется ли сегодня их детский сад для ее двухлетней дочери, готова ли воспитательница вообще взять на себя эту ответственность и принять детей. детей, Юля тогда была у нас в эфире и сказала нам такую фразу: «Мы люди, мы очень хотим, чтобы нас увидели, нас услышали».

0: Вот хотелось бы узнать, услышали ли. Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну вот когда мы говорили с вами тогда, у вас была одна просьба, увидьте нас, услышьте нас. Я очень хорошо это помню, у нас это осталось, так сказать, в архивах. Спустя время вы можете подвести итог и сказать, вас услышали, увидели, услышали
2: нет,
0: ваши проблемы?
2: Нет, никто нас не услышал, никто нас не увидел. И до сих пор продолжаются атаки с нашей стороны по Ливану, но это как бы хорошо с одной стороны, но с другой стороны мы все это слышим. Вчера у нас была сирена Пар-Ювали, и оказалась она ложной тревогой, хотя вышел Миарет, я не знаю, как это на русском, Миарет.
1: Перехватчик.
2: Против, перехватчик, и что-то он бомбанул. Но, как оказалось, это ложная тревога, как сказали. По местным новостям Кирьят-Шмона у нас просто есть WhatsApp, по которой сообщают каждые почти полчаса, что сейчас армия Израиля будет наносить удары по Ливану, так что не пугайтесь. Ну, как не пугаться? То есть, ну, мы, ладно, взрослые не пугаемся, а дети все это слышат.
1: Юлия, когда вы говорили о том, что вы хотите, чтобы вас услышали, вас увидели, что вы имеете в виду?
2: Чтобы правительство что-нибудь сделало для нашей безопасности.
1: Вы имеете в виду безопасность? Вы имеете в виду какую-то экономическую, социальную поддержку в этих условиях?
2: Нет, нет, нет. Просто нет. Для меня самая важная безопасность моей семьи, моего ребенка, моих близких. И вообще жителей Кирьят-Шмона.
1: И с этой точки зрения, Юлия, за последние, ну скажем, за последний год, да, вот мы сейчас подводим итоги года, за последний год, как изменилась ситуация в сфере безопасности?
0: То есть, когда вы сравниваете с тем, что было тогда, когда мы с вами беседовали, вы не чувствуете изменений? Ни в худшую, ни в лучшую сторону? Просто вы продолжаете жить вот таким моментом?
2: Да, я же говорю, вчера была сирена к Фар-Ювали, это находится мушав около Кирьят-Шмона, там живет моя хорошая подруга, в 1:30 или в 12:30, и потом написали, что это была ложная тревога.
0: Скажите, Юль, вы оставались в Кирьят-Шмона на протяжении всей войны. Был момент, когда вы серьезно думали, что дальше так жить невозможно, нужно уезжать?
2: Да, но в другую страну уже, не в другой город.
1: Настолько?
2: Да. Потому что даже если ты переедешь в Тель-Авив или куда-нибудь туда, в Мерказ, будут теракты, все равно как бы не крути. Или куда-то на юг, все равно там будут стрелять. На севере стреляют. То есть безопасность тут... Я очень люблю Израиль, очень.
3: Да.
2: Но безопасность, понимаете, когда у вас маленький ребенок, и он на тебя смотрит и слышит эту сирену, и не знает, что делать. И это просто страшно.
1: Как выглядит повседневная жизнь в Кирьят-Шмона в условиях, вот в тех условиях, о которых вы рассказываете?
2: Обычно. Как будто это нормально. Обычно. Все уже привыкли нормально. Все. Вот я сейчас нахожусь в супере. Тут очень много людей. Делают покупки на Новый год.
1: Выводите детей, ребенка в детский сад,
2: да.
1: как будто ничего не происходит.
2: Да, все. Да. То есть это ситуацию сделали нормально, хотя эта ситуация совсем не нормальная. Вот я даже заметила, знала, что я сегодня буду с вами разговаривать, и я заметила время, когда полетел самолет. То есть мы слышим самолеты, когда летят бомбы, и я специально посмотрела на время. В 15:15 ровно полетел самолет. Был взрыв, ну, это в Ливане, да, и все. Но сирены мы слышим постоянно. И эти сирены, они на базах, как бы, наших солдатов. Не в городах, не в мушавах, а на базах. Но все равно их слышно там, где я живу.
0: Скажите, Юля, что, на ваш взгляд, государство должно сделать, чтобы сегодня молодая семья с маленькими детьми сказала, да, мы хотим растить детей в Кирьят-Шмона?
2: Ну, как минимум, я думаю, как я против войны во всем мире, да, но я как бы, ну, просто с ними нельзя договориться, с нашими собратьями, невозможно. Мне кажется, им надо захватить просто хелик мод гадоль от Ливана, чтобы что-то произошло. Я так считаю.
1: Сейчас армия находится на территории Ливана, но вы говорите, что это не влияет ни на ваши ощущения, ни на ситуацию.
2: Да, но они выйдут. Когда все закончится, они выйдут. Это было, я не помню когда, 10 лет назад они захватили тоже. То есть они не хотели там захватить и жить там, чтобы израильтяне. Они захватили для безопасности, но потом они вышли.
0: Да, Юль, я и к вам тоже. Вот мы хотим обратиться. Мы предлагаем это сделать всем нашим собеседникам накануне Рош ха-Шаны. Сформулируйте, пожалуйста, пожелание на Рош ха-Шану ваше.
2: Ой, я желаю действительно мир во всем мире. Действительно. Больше всего я хочу, чтобы все было мирное, чтобы все люди жили хорошо и дружно, и чтобы не было войн на свете, потому что страдают дети невинные. И есть люди, которые не могут сами о себе позаботиться, страдают.
0: Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона.
1: Мы вам желаем спокойствия и мира, и оставайтесь в Израиле.
0: Чтобы вас видели и слышали.
2: Я останусь, да. Я люблю очень Израиль. Но вы понимаете, когда у вас маленькие дети, вы боитесь за них.
1: И чтобы вас действительно, как сказала Аня, чтобы вас увидели и услышали. Юлия Коган, шана това.
2: Шана това.
1: Всего доброго.
0: Логичное, мне кажется, продолжение этого разговора, даже не совсем смена темы, да, скорее такой плавный переход. Вообще, если попытаться описать, Габи, уходящий год исключительно через карту угроз Израилю, мне кажется, что карта будет заполнена, ну, практически так, очень плотно, может, не полностью, но плотно, согласись, Иран, Хизбалла, Газа, Сирия, более дальние угрозы, противоракетная оборона, и одновременно встает вопрос, который, ну, мне кажется, все существеннее, да, все принципиальное. После нескольких лет непрерывной войны стала ли система безопасности надежнее?
1: На самом деле,
0: безопасность лучше, чем была.
1: На самом деле, еще до этого, ведь интересная ситуация. Продолжаются военные действия в Газе, продолжаются военные действия в Ливане, при том, что и там объявлено о прекращении огня. В Иудее и Самарии формально ситуация под контролем, но число терактов растет. В Сирии мы все время слышим о каких-то инцидентах, связанных с нападениями на солдат ЦАЛа и так далее. В Иране также действует режим прекращения огня, однако постоянно какие-то столкновения. Да, ЦАЛ не принимает участие на данный момент, но американская армия атакует. Какой смысл имеет термин прекращения огня в такой ситуации, не очень понятно. И да, безусловно, большой вопрос, какие выводы сделала система безопасности, какие выводы сделал ЦАЛ, какие выводы сделал... Есть ли какая-то... Я очень не люблю слово «концепция», но оно действительно имеет право на существование. Существует ли какая-то новая концепция, отличная от той, что привела нас к...
0: Ты знаешь, Габи, да, я с тобой согласна. И вот продолжая твой вопрос, мне кажется, еще важный экзамен будет. Ну, мы с тобой слышим... то, что называется, политическое руководство страны, которое и политики, да, и вот политическая составляющая, она неотделима от государственнической, да, они говорят, что да, концепция изменилась, она теперь другая. Если раньше мы жили регулируемыми, осмысленными угрозами, как это элегантно принято называть, да, то есть мы понимаем, что наши враги усиливаются, но мы вот, так сказать, продолжаем поддерживать видимость отсутствия войны, может быть, не мира, но отсутствия войны, понимая эти угрозы, которыми мы как бы управляем. Потом мы поняли 7 октября, что не очень-то мы ими управились, скажем так, да, или угрозы управились с нами. Теперь мы их пытаемся предотвратить в зародыше.
1: Еще до этого, мы сразу после 7 октября каким-то общим, так сказать, общим знаменателем или консенсусом было то, что мы не допустим более существования и формирования угроз и террористических образований на наших границах, будь то Хамас, будь то Хизбалла и так далее. Чем больше идет время, тем мы сильнее и сильнее, по моему ощущению, по крайней мере, возвращаемся к подходам 6 октября. 6 октября
0: 2020. Это как раз то, к чему, Габи, я веду. Вопрос, если даже и искренне, честно, Нетаньяу, Исраэль Кац говорят о смене концепции, вопрос, надолго ли эта концепция сменилась? А более того, вопрос, мне кажется, в какой степени это зависит от волевого решения политического руководства, руководства армии, или есть другие составляющие, скажем так, другие игроки на этом поле.
1: Ты имеешь в виду, я имею, так понимаю, США, например, и других.
0: В том числе,
1: и других.
0: Да, конечно, как мы видели, там, например, при администрации Байдена, да, и там это выглядело, скажем, одним образом. Мы начинали, напомнить тебе, войну с другой политической картиной в Соединенных Штатах.
1: Безусловно.
0: Да? Теперь есть администрация Трампа, и мы видим, в какой степени она влияет, да, уже по-своему, возможно, на, так сказать, форматирование этой ситуации, кроме нашего чистого кристального желания изменить концепцию.
1: Вот это мы все сейчас и обсудим с нашим собеседником.
0: Да, Давид Шарп, наш военный обозреватель. Добрый вечер, Давид.
3: Да, всех привет.
1: Добрый вечер, Давид.
0: Вот если сравнить Израиль накануне прошлого Рош ха-Шана и сегодня, на ваш взгляд, нам стало объективнее, безопаснее с нашими врагами?
3: Безопаснее. Я бы, наверное, пожалуй, для себя по-другому немного сформулировал. Улучшилось ли положение Израиля с точки зрения безопасности? Снизился ли масштаб угроз? На мой взгляд, да, масштаб угроз, безусловно, снизился, но риски эскалации или вероятности продолжения боевых действий, их возобновления, они высокие. Другое дело, что, на мой взгляд, и я сейчас опираюсь на объективные данные, наши противники стали, безусловно, слабее. Это в первую очередь Иран, и во вторую очередь Хизбалла. Хамас, скажем так, если говорить о Хамасе, сильнее он точно не стал. По поводу слабее я бы не торопился.
1: Когда мы говорим, все-таки вернемся на начало прошлого, на начало этого уходящего еврейского года, он начался с некого соглашения 20 пунктов по сектору Газы. Цаал остался на территории сектора, произошло то, во что очень мало кто верил. Мы получили всех заложников с сохранением Цаала на территории Газы. Насколько Цаал имеет на сегодняшний день свободу действий в этом районе?
3: Свободу относительную действия имеют. Если бы была полная свобода действий, и Израиль мог бы делать, вот буквально мог бы позволить себе делать все, что захотят, я сейчас не говорю даже о масштабной операции, каких-то наступательных действий, сегодня было бы, скорее всего, не пару ударов по тем или иным отдельным боевикам, а как минимум в несколько раз больше или в разы. То есть очевидно, что есть определенные ограничения политического характера, связанные с согласованием тех или иных действий с американцами в рамках, в том числе, этого соглашения. Свобода относительно существует, и я скажу, что в этом плане, на самом деле, с последние месяцы налицо существенный прогресс. До войны с Ираном и Хизбаллой Израиль очень редко осуществлял ликвидации боевиков Хамаса в секторе Газа. Про вот это вот перенос желтой линии тоже не носил такой уж прям постоянный характер. На фоне войны с Ираном, я, насколько я понимаю, израильскому руководству удалось убедить американскую сторону, что все это не так плохо, я имею в виду постоянные ликвидации. Mm-hmm. Американцы с тяжелым сердцем, но, по всей видимости, так или иначе это принимают. И, соответственно, с тех пор были уничтожены сотни боевиков Хамаса, причем из числа такого станового хребта, территориальные изменения, кое-какие удары по складам инфраструктуры.
0: Да, вот как раз, Давид, я хочу вот вас об этом спросить. Да, ликвидация ключевых фигур террористических, удары по инфраструктуре. Это стратегическое изменение или, на ваш взгляд, все-таки это преимущество, которое без неких дальнейших действий постепенно просто сойдет на нет и исчезнет?
3: Естественно, если предположить, что Хамас оставят в покое, то есть, с одной стороны, не будет решения политического разоружения Хамаса реализовано, а с другой стороны, не будет реализовано военного, и Хамас, я чисто гипотетически философски рассуждаю, и Хамас получает возможности в спокойном положении восстанавливать свои силы, восстанавливать производство, получать те или иные экономические преференции. И главное, получить контрабанду, возможности эффективной контрабанды. То, естественно, то, что ты сейчас уничтожаешь и даже уничтожил пару сот боевиков, через пару-тройку лет окажется мелочью, которая абсолютно компенсирована. Так было в предыдущие десятилетия. Соответственно, нынешние действия по уничтожению сотен боевиков, включая, кстати, высших командиров Хамаса, которые были уничтожены за это время, на данный момент имеют тактическое довольно большое значение, но если после этого не будет продолжения, это тактическое значение, естественно, на каком-то этапе сойдет на нет. Поэтому все упирается уже в стратегические, оперативные, политические, военные решения.
1: В Ливане, Давид, мы достигли некого соглашения с ливанским руководством, я имею в виду государство Израиль. С другой стороны, военные действия продолжаются, военное противостояние продолжается. Различие между Газой и Ливаном очевидно. В Ливане есть правительство, которое заинтересовано в спокойствии и, возможно, даже в разоружении Хизбаллы. Но что изменилось на практике?
3: Если мы говорим по поводу в целом года, в целом, то есть что изменилось с 25 года, в частности, с осени 25-го, конечно же, сам факт того, что Хизбалла вступила в войну за Иран, будучи в очень ослабленном, в очень невыгодном со всех прагматичных точек зрения состояния, этот факт был очень показательный. Он, на мой взгляд, должен был открыть глаза у всех тех, кто так или иначе еще мог заблуждаться по поводу Хизбаллы и их связи с Ираном, он должен быть открыть глаза на сущность этой организации и на понимание того, что она всегда представляет угрозу и может атаковать Израиль даже по иррациональным причинам. Это первое, на мой взгляд, и очень важное. Второе, это то, что, скажем так, и в Ливане, несмотря на те или иные ограничения, и, на мой взгляд, ну, скажем так, ошибочные решения, вернее, непринятие некоторых решений, были достигнуты серьезные, с военной точки зрения, серьезные успехи. Хизбалла потеряла более 3000 боевиков. На данный момент огромный, колоссальный экономический ущерб. Ущерб ее военному потенциалу углубился. И Израиль с чисто военной точки зрения находится в отношении Хизбаллы в более выгодном положении. Mm-hmm. Более того, ливанская, я бы так сказал, несколько окрепли позиции противников Хизбаллы. Именно из-за этого вступления в войну второй раз на стороне Ирана мотивация хоть как-то остановить Хизбаллу внутри Ливана выросла. Но она еще не материализовалась в реальное противостояние, реальные шаги. И я, честно говоря, скептически на этот счет настроен. Уж больно боятся гражданской войны в Ливане. И этой угрозой гражданской войны Хизбалла способна нейтрализовать очень многие поползновения.
0: Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на нашу сторону, именно вот в каком аспекте, после войны, которая продолжается несколько лет, 3 года. Насколько серьезна проблема износа в армии, в ЦАЛе, износа резервисты, которые делают уже 5-й, 6-й круг, так сказать, да, заход резервистской службы, износ техники, боеприпасы, кадровый состав, все вместе.
3: Безусловно, эти проблемы существенны. Естественно, это проблемы разные. Есть конкретно проблема резервистов, тут и то, что люди... Есть, кстати говоря, многие из резервистов, как раз для них это своего рода и был и карьерный выбор, я не шучу, для некоторых это стало своего рода работой, однако для большинства и тех, кто служит в боевых частях или частях непосредственного обеспечения боевых действий, безусловно, это отрыв от карьеры, это отрыв от семьи, от учебы, это риски, это усталость физическая, моральная, психологическая, естественно, это ненормальное состояние, то есть для людей, которые являются гражданскими, безусловно, и это существенная проблема для государства же, кроме всего перечисленного, еще и существенной проблемой являются финансовые траты, которые имеют место при призыве резервистов. Частых призывов резервистов это очень дорого обходится. Безусловно, это большая проблема. Касательно износа техники и дефицита боеприпасов, и это, безусловно, присутствует. В танковых войсках немало машин, естественно, не отремонтированы, причем не те, что были повреждены, хотя некоторые повреждены были. Дефицит запчастей, двигателя, очень интенсивная деятельность приводит к износу. Масштабные боевые действия, в частности против Ирана, естественно, расход и перехватчиков для ПВО, и это не секрет, и расход тех средств, которыми поражаются вражеские объекты. Соответственно, рост государственных расходов на закупку вооружений, проблемы с финансированием, опять-таки те или иные дефициты, которые так или иначе решаются. Да, это целый комплекс и клубок проблем, которые можно охарактеризовать где-то общими словами, где-то дефицит, где-то усталость, где-то износ. И это все присутствует и где-то даже нарастает.
1: Давид, прежде чем закончить беседу, хочу спросить вас про Иудею, Самарию. Мы все время слышим фоном, там нету каких-то серьезных столкновений и так далее. И тем не менее фоном все время появляются сообщения о нападениях, об обнаружении ракет. И сегодня было сообщение об обнаружении тоннелей и так далее. Насколько этот район может стать, скажем так, зоной напряженности номер один?
3: Зоной напряженности номер один, когда не решена ни ливанская проблема, ни проблема Хамаса окончательно, ни, естественно, иранская угроза, которая актуальна даже, может быть, в ближайшие недели и дни, естественно, он, скорее всего, не станет. Тем более, что в Иудее и Самарии была проделана очень значительная оперативная работа за годы войны, благодаря которой... В прямом смысле слова в значительной степени снесли организованную составляющую, вооруженную организованную составляющую террористических организаций. Соответственно, угроза, она больше в двух аспектах. Действия одиночек, что может быть очень болезненно и кроваво, отдельных ячеек, которые, естественно, существуют, и угроза вспышки массовых беспорядков. Последнее всегда сложно предсказать. Иногда долгие годы ничего существенного нет. Иногда вдруг что-то происходит, когда никакой Шабак, ни Оман, никто другой этого не предсказывал. Поэтому это особый случай, но я бы так сказал, напряженность сохранится, будут попытки терактов, будут, к сожалению, и будет...
0: Главное, никогда не думать, что это... Никогда не недооценивать врага. Вот я бы завершила бы наш разговор. Главный вывод, пожалуйста.
3: Колоссального взрыва в ближайшее время я здесь не вижу.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе.
3: Спасибо, шанатова, и всем слушателям хорошего и благоприятного Нового года.
1: Спасибо, Давид. Всего доброго.
4: Итоги года на радио Канрека.
1: Поговорим сейчас о регионе нашем. Уходящий еврейский год был без преувеличения годом больших перемен на Ближнем Востоке. Израиль ведет переговоры с Ливаном. На повестке дня возможность диалога с Сирией. Был создан такой пугающий, скажем так, тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии и еще многое-многое другое. Ксения Светлова с нами в эфире, старший научный сотрудник Института Четтем Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Госпожа Светлова, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер, и шанатова.
1: Шанатова вам также. Прежде чем подводить итоги года, один вопрос о самом-самом актуальном сообщении последних часов. Алжир разрывает отношения с Саудовской Аравией. Поясните нам значение этого события.
5: Ну, прежде всего, я знаю, думаю, что нужно сказать, что Алжир – страна, одна из немногих на данный момент в арабском мире, которая придерживается, так сказать, старого курса. Старого курса, то есть ну, курса, который направлен на... тогда это был Советский Союз, но потом это была Россия. Антиамериканский курс, даже, сказать, во многих отношениях европейский курс. Там, например, очень тяжелые отношения с Францией, ну, это вот на постколониального периода. И Алжир в свое время очень жестко критиковал и Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Марокко за их отношения с Израилем. И вот на данный момент приходит вот это сообщение о прекращении отношений с Саудовской Аравией. Ну,
0: это тяжелая мера, согласитесь, да? Это не просто критика или охлаждение, разрыв отношений.
5: Да, это не просто критика, но это просто явная такая вот, во-первых, явный такой шаг, такой антизападный, я бы сказала, что это, наверное, скорее все-таки антиамериканский такой, наверное, шаг во многих отношениях. И попытка заявить о себе как о новом региональном лидере, по крайней мере, на уровне Северной Африки. С Марокко, как мы знаем, там долголетний конфликт. И когда Саудовская Аравия приближается все больше и больше, начинает действовать вместе с Марокко, Алжир отдаляется от этой страны.
1: Такое ощущение, Ксения, скажите, поправьте меня, если я ошибаюсь, но такое ощущение, что на фоне такой глобальной нестабильности на Ближнем Востоке все больше и больше стран пытаются заявлять о себе. Турция пытается заявить о себе как о хозяине Ближнего Востока. Вы упомянули Алжир. Вот этот тройственный союз Пакистана, Турции и Саудовской Аравии. Как вы оцениваете эту ситуацию сегодня на Ближнем Востоке по сравнению с тем, что было год тому назад?
5: Ну, мне кажется, что нового ничего не происходит в том плане, что все время происходит что-то новое, но это часть одного и того же тренда. С тех пор, как умер Гамаль Абдель-Насер, и с тех пор, как Египет, да, я далеко зашла.
1: Возвращаемся совсем назад, да?
5: С тех пор, как у Египта появился новый лидер, который сменил курс Египта, как мы помним, через буквально 2 года после того, как пришел к власти, и взял ориентир на США, и подальше от панарабизма, и, в общем-то, сделал ставку на Egypt first, прежде всего Египет, скажем так. С этого момента у арабского мира нет ярко выраженного лидера. И эту должность, не знаю, почетную или нет, но пытаются занять разные страны. Саудовская Аравия, потому что там расположены Мекка и Медина. Но эта страна слаба в плане военном. Богатая страна и важная страна, опять же, как в религиозном смысле, но недостаточно сильная в военном. Турция, страна, которая, бесспорно, одна из наиболее мощных армий на Ближнем Востоке, да, если, конечно же, ну, кроме Израиля, но не арабская страна, да, то есть это большой минус в этом плане, тяжело быть лидером арабского мира, если ты сам не араб. Там есть очень четкие какие-то установки на этот счет. И я помню, что и в 80-е годы, конечно же, там шли такие попытки вырваться вперед, там то Сирия, то Ирак, никто из них не был достаточно могущественен, достаточно силен, богат для того, чтобы занимать вот эту пальму первенства.
0: Ксения, вы уже спросите, тогда как же тогда прецедент Ирана, который является исламской, несомненно, да, республикой, но не арабской, персы, они не арабы, и при этом они очень довольно плотно, так и жестко удерживали положение региональной державы, ну, я думаю, не только в своих глазах. глазах? Или только в своих глазах, а арабский мир, так сказать, видел это иначе?
5: Конечно же, в основном в своих глазах. Конечно же, никто в арабском мире их не считал лидерами никогда. Напротив, Иран всегда был изгоем. И можно сказать, что его политика, направленная на усиление шиитских, проиранских движений там, в разных странах, будь то Ливан, будь то Бахрейн, Ирак и так далее, она направлена как раз-таки против этих стран. То есть они не пытаются, Иран не пытается возглавить арабский мир. Он, может быть, хотел бы. Это, опять же, маловозможно по причине того, что Иран совершенно никаким образом не арабская страна, а также не суннитская страна, поэтому это все это очень осложняет. Но нельзя как бы сбрасывать со счетов то, что это страна с 80-миллионным населением, достаточно мощным военным комплексом, настоящей армией, в отличие от, например, стран Арабского залива.
0: Что Иран без устали доказывает, вот буквально.
5: Это региональный, один из региональных таких суперменов, наверное, да, можно сказать так. Но то, что это не лидер арабского мира, и то, что нет какой-то одной страны, которая вот как недолгие годы правления Абдель-Насера. Я почему провожу его как пример? Потому что и тогда, конечно же, против него боролись там монархии арабского Востока, и прежде всего, конечно, и саудиты, и иорданцы не были им довольны, но был лидер. Это было неоспоримо абсолютно. Да? То есть сейчас этого лидера нет, к лучшему или к худшему. Это позволяет в том числе и нашей стране договариваться сепаратно с такими странами, как Эмираты, Бахрейн и Марокко. Потому что они, в общем-то, поняли уже давным-давно, что в этой ситуации каждый сам за себя.
0: Да, ну Иран, да, может, не региональный лидер, скажем так, да, ну, точно не с точки зрения арабских стран, но то, что называется лидер иранской оси, да, вот иранская ось, это, да, все эти прокси, это, несомненно, достижение, да, Ирана, как ни крути, и ослабление этой иранской оси, да, вот после всех тех событий, о которых мы здесь с начала программы говорим, означает ли это распад Ирана? Или, в принципе, Иран уже начинает новую модель влияния строить и укреплять?
5: Ну, о новой модели пока что говорить не приходится. Они пытаются сохранить то, что есть. И мы видим, как Хизбалла, например, ведет себя в Ливане. Хизбалла, конечно же, понесла огромные потери и продолжает их нести, потому что продолжаются и израильские атаки против цели Хизбаллы и так далее, и зачищение там то одного хребта, то другого хребта, это все продолжается, но Хизбалла не поднимает белый флаг, да, то есть это то, что, на что, может быть, кто-то надеялся, но такие организации так себя не ведут. И они, на самом деле, дожидаются вот того момента, когда станет ясно, что происходит, собственно, все-таки с Ираном. И они не меняют свою лояльность, они не объявляют о том, что, ну, все, мы с Ираном, значит, закончили, отныне мы только ливанская организация. Нет, ничего подобного не происходит. Поэтому они играют на время, они надеются на то, что после ноябрьских промежуточных выборов в США, может быть, ситуация изменится таким образом, что Трамп будет вынужден завершить все-таки войну против Ирана. Ну, кто-то считает, что это произойдет как раз наоборот, что он усилит давление. Но в любом случае там ждут, и пока что от своих целей не отступают. Мы видим, как вызывающие себя ведут и проиранские милиции в Ираке. А там, кстати сказать, в этом месяце там очень интересная вещь должна произойти. Иранское правительство дало всем этим милициям определенное время, и это время истекает в сентябре для того, чтобы сложить оружие. И для того, чтобы иракская армия, иракские силовые структуры, только они могли бы пользоваться этой монополией на ношение оружия, и никто другой. Но похоже на то, что как минимум несколько милиций, самых мощных, Хизбалла, иракская Хизбалла, Катаиб Нуджаба, там еще несколько организаций, не собираются это выполнять, да, то есть, опять же, то есть Иран находится в сложнейшей ситуации, денег как будто бы нет, но, например, иракские проиранские движения, они не нуждаются в иранских деньгах, у них свои есть, это богатая страна, там тот, кто умеет там правильно работать, тот всегда может какие-то деньги получить для своих нужд.
1: Поэтому... Ксения, мы говорили про Иран, хочу вас спросить про Турцию. В какой степени эта страна может, если не заменить, то, по крайней мере, попытаться, как говорят на иврите, или «конесли на алайм», да, занять статус Ирана в качестве главы антиизраильской оси?
5: К сожалению, Иран пока что никуда не уходит, я напомню. Иран пока что есть. Мы видим, например, сегодня, вот именно сегодняшние новости, там хуситы продвигаются в нескольких регионах Йемена и отвоевывают, опять же, несмотря на санкции, несмотря на все эти удары, которые по ним наносили, да, то есть это живучие сорняки, как бы, да, это непростая вещь их выкоренить и вырвать их с корнем. А Турция, на мой взгляд, Эрдоган, одна из причин, почему он взял курс на радикальный ислам, почему он взял за основу вот эту вот платформу братьев-мусульман, фактически оседлал ее, начиная с еще начала 2000-х годов, потому что, понимаете, арабом он никак стать не может. Турция не арабская страна. И с точки зрения арабского мира он всегда будет чужим. Но если продвигать не арабскую тему, панарабскую, да, вот как Абдельнасер, а исламскую, панисламскую тему, то тогда, когда, казалось бы, ничего мешать не должно, и он будет продолжать, пока он у власти, и пока его партия находится у власти. Возможно, это поменяется. Я не знаю, что может там произойти в течение ближайших нескольких лет. Выборы еще через 2 года, следующие президентские. В демократию турецкую мы не верим, и никто в нее больше не верит. И поэтому надо будет пронаблюдать, насколько там протестные движения будут усиливаться и так далее. Но Эрдоган твердо намерен продолжать продвигать вот эту общеисламскую тему. Но он немножко смягчил, может быть, риторику для того, чтобы удовлетворить там саудитов и эмиратцев. Но да, это все вписывается в его планы. И даже если он не сменит Иран, да, Иран продолжит существовать в том или ином формате, с точки зрения Эрдогана, вот этот вот флаг, который он поднимает, действия против Израиля, антиизраильская риторика, это все, на его взгляд, должно ему помогать установить свой авторитет не только в Турции, но и за ее пределами. Насколько он готов далеко с этим идти, это уже другой вопрос, потому что слова — это отдельно, а настоящие действия, военные, например, это совсем другая история.
1: Последний вопрос, если можно коротко. И США, и Израиль, нынешние США и нынешний Израиль заявляли о стремлении расширить соглашение Авраама. Есть ли такая перспектива в какую-нибудь сторону, не обязательно Саудовской Аравии, там вряд ли, но в какую-нибудь сторону в обозримом будущем?
5: Мне кажется, что, опять же, мы не знаем, какое правительство придет к власти после выборов, но если любое правительство, которое будет находиться у власти, не изменит свой курс в отношении палестинской тематики, палестинской сферы, я не думаю, что какая-либо из стран, которая сейчас не охвачена аврамическими соглашениями, пойдет на официальное подписание соглашения, официальные там церемонии и так далее, так же, как это сделали марокканцы, эмиратцы и так далее, не в ближайшие годы.
0: Ксения Светлова, хором сказали, старший научный сотрудник института Чатам Хаус в Лондоне, гендиректор НКОРОПС по региональному сотрудничеству. Большое спасибо, Шанатова.
1: Спасибо, Ксения Шанатова.
5: Спасибо, и спокойного нам всем года.
0: Заканчивается первый час нашей программы. Встретимся совсем скоро, чтобы продолжать подводить итоги этого очень непростого, интенсивного, уходящего еврейского года.
1: Продюсер Вацлав Проченко, редактор программы Людмила Ермакова, со мной в студии Анна Раева
0: и Габи Вольфсон.

0: news.
1: Повторная трансляция на Канрека. Итоги года на радио Канрека.

0: Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час информационного выпуска «Итоги года».
1: Анна Раева.
0: И Габи Вольфсон. В этом часть программы мы поговорим о политике. Предвыборная кампания в самом разгаре. Обсудим юридические вопросы, находившиеся в центре внимания общественной системы, а также подведем спортивные и культурные итоги года Тавшинпейвав. Но начнем мы второй час с внешней политики. Этот год начался с соглашения о 20 пунктах по сектору Газы. Продолжился прекращением огня в Иране и в Ливане. Меморандумами соглашения. Много шума и пока, по крайней мере, у меня такое впечатление, не очень много на практике. Аня, согласна со мной?
1: Я соглашусь в принципе, да, с тем, что вообще вся стратегия, а также тактика Дональда Трампа, как мне кажется, она вот очень точно с тобой описана. Много шума и мало практики. Главное, что шум, он такой абсолютно разновекторный, да, то есть я бы сказала просто противоположный по своим месседжам. Я еще, знаешь, вспоминаю, Габи, ту эпоху, которую, не знаю, далекую, не очень далекую, когда мы очень подробно анализировали каждый твит, да, Дональда Трампа, каждое его заявление про открытие врат ада или про закрытие врат ада, да, и так далее. Пока, наконец, не поняли, что это не...
0: Что это, в общем, ничего не значит.
1: Сложная, да? Такая что? Вот хитрая такая стратегия, такая, которая за этим кроется, запутать противника, так сказать, да, деморализовать его. Угу. Что-то другое за этим кроется. А вот наш собеседник, который с нами на линии, я думаю, вот он нам объяснит, что именно за этим.
0: Надеюсь. Дмитрий Дубов, журналист, специалист по внешней политике. Добрый вечер.
2: Добрый.
0: Большое спасибо, что вы с нами.
1: Если, Дим, одним понятием описать вот международную политику этого года, это, на твой взгляд, вот как бы ты охарактеризовал? Это год сделок, которые были осуществлены. Это год противоречивых месседжей, которые ни к чему не привели. Это год разрушения старых правил и формирования каких-то новых. Вот твоя версия, скажем так.
2: Ну, для нас, как бы вот... Я думаю, что реальность последних нескольких лет, она разделилась на до и после освобождения заложников. И то, что мы, как бы, я понимаю, что это уже немного дела минувших дней, но тем не менее, мне кажется, что мы в первый раз хоть как-то вздохнули более-менее свободно и начали задумываться о том, чтобы вернуться или начинать возвращаться к нормальности, насколько это вообще уместно в наших реалиях, мы начали это именно после того, как наши заложники вернулись домой. Однако по ходу движения выяснилось, что возвращение к нормальности – это, ну, некоторая, на мой взгляд, фикция, поскольку либо мир очень сильно изменился за последние годы, либо наше правительство местами в упор не видит те проблемы, которые мы создаем сами себе, поскольку, я сейчас не буду интерпретировать почему, но если вот, например, говорить про последнюю волну санкционных решений, это, на мой взгляд, скорее даже крик отчаяния Запада тем, что происходит у нас в Израиле, и тем, что игнорировать они не могут. Да, как бы мы ни относились там, к тем или иным политическим партиям или к той или иной идеологии, местами происходящее в Самарии, в основном в Самарии, очень трудно объяснить. И на этом фоне о попытках бойкота Израиля очень осторожно, очень аккуратно, очень завуалированно, очень по-дипломатичному, но говорят даже те страны, которые, например, имеют контракты у нас на поставку элементов противоракетной обороны, например, та же Финляндия меня очень сильно удивила, или, например, Польша, которая считается довольно дружественной для нас страной. Мне кажется, что с точки зрения внешней политики этот год, он скорее провальный, потому что, ну, мы, конечно, можем говорить там о том, что у нас открыто посольство, там, я не знаю, Науру или чего-нибудь такого, без всякой, как бы, иронии говорю, в Иерусалиме, но по большому счету, если смотреть на два тренда, это наши отношения с Европой и наши отношения с американцами, с Соединенными Штатами, то я здесь пока не вижу повода для оптимизма.
0: Если мы говорим о международной политике не только в контексте отношений с США, вернее, простите, не только в контексте отношений с Европой, но в контексте отношений с США, как вы сказали, тот факт, например, что было достигнуто соглашение по Газе, оно было достигнуто в начале этого года, в рамках которого мы получили всех заложников, оставшись в секторе Газа, сохранив присутствие ЦАЛа в секторе Газа, во что мало кто верил. Если мы вспомним соглашение с Ливаном и в известном смысле зеленый свет, который ЦАЛ получил на продолжение действий там, это не проливает свет немного на другую сторону этого вопроса?
2: Я понимаю наши с вами противоречия и разногласия по этому вопросу, уважаю их, равно как и как бы уважаю право каждого из нас на свою собственную точку зрения, но мне кажется, что здесь наша дискуссия будет вестись в основном по вопросу об интерпретации. Интерпретация того, насколько мы вообще...
0: Как вы интерпретируете это?
2: Ну, я задаю вопрос, насколько мы вообще оказались в ситуации, в которой мы получаем зеленый свет от того, чтобы продолжать воевать с Хизбаллой, например, как наши достижения.
0: А когда было иначе, Дима? Давайте вспомним прошлое. Когда мы могли действовать без того, чтобы получать зеленый свет от США?
2: 100% соглашусь. Однако я хочу вернуть вас к заявлению нашего же руководства о том, что война будет продолжаться до победы, до полной и так далее и тому подобное. Как-то получается такой интересный фортель в воздухе, да, между ситуацией, в которой мы будем, как там говорилось, воевать ногтями, если получится, и представлять соглашение по Ливану или сам факт того, что мы присутствуем в Газе, как какое-то достижение.
1: Ну, я пытался уже, Дим, да, элегантно, так сказать, пробросить мысль о том, что наше, то, что называется, дерега медини, да, политическое руководство, просто вот на иврите есть разделение. Медини в эпулите, да, дерега медини. А по-русски, ну, в общем, все, так сказать, сразу и тайно становится явным. Они и политики еще тоже. Вот, собственно,
2: они политики, разумеется.
1: Так просто. Вот.
2: Вопрос в правильном, скажем так, в пропорции всего этого. Любой государственный деятель, разумеется, всегда должен смотреть на политическую, даже внутриполитическую, иногда даже внутрипартийную составляющую. Это абсолютно легитимно. Вопрос приоритета, вопрос того, насколько внутриполитические наши интересы, нашего руководства, они диктовали внешнюю политику.
0: И с вашей точки зрения, в минувшем году это было так. С вашей точки зрения, то, что делало израильское политическое руководство в минувшем году на внешнеполитической арене, было продиктовано внутриполитическими интересами.
2: Ну, только не обвиняйте меня в предательстве.
0: Боже, сохрани, я пытаюсь понять вашу позицию.
2: Ну, я, в общем, я, по-моему, довольно четко озвучиваю свою позицию. Мне кажется, что когда израильское правительство, как бы странно показательно, практически не делает ничего, в ответ на, давайте, дипломатически это назовем беспорядками в деревне Кусра в зоне Б, а потом мы не должны удивляться тому, что нам прилетают санкции от Запада именно в ответ на этот конкретный раздражитель. И мы с вами прекрасно, Габи, понимаем, почему наше правительство не делает ничего по данному конкретному инциденту. Мне вот эта близорукость, она меня удручает очень сильно, потому что внешняя политика – это как раз умение... на этом уровне предвидеть несколько шагов вперед, чем раньше, какое-то время тому назад, наши руководители, скажем так, гордились. Сегодня я этого не вижу. Я как раз вот, если вы меня спросили, задали мне вопрос, как бы я охарактеризовал, я бы охарактеризовал это одним словом – близорукость. Теперь она может быть... По возрасту, по медицинским показаниям, я сейчас очень говорю иносказательно, да, или по желанию. Мы просто голову в песочек зароем, мы в домике, мы ничего не видим, нам так удобнее. Это вопрос уже интерпретации. Я на самом деле...
1: Да, я хочу успеть, Дим, у нас просто осталось буквально время, ровно последний вопрос. Я хочу посмотреть на, в принципе, ту же самую тему, немного с другой стороны, что, точнее, попросить тебя это сделать. После иранской войны, второй, да, последний на данный момент, насколько, на твой взгляд, изменилось стратегическое значение Израиля для США? Вот я именно так спрашиваю. Да, не Нетаньяу для Трампа, не этого правительства, для той администрации, а именно Израиля для США. И изменилось ли?
2: И это тоже зависит от внутриполитических раскладов, понимаете, друзья. У нас сейчас мы видим то, как, насколько Израиль потерял в своем имидже, и это очень важно, это, да, влияет на геостратегическое положение с точки зрения американцев и даже американских евреев. И когда сегодня в открытую позволяют себе говорить о том, что мы больше не поддерживаем Израиль, так или иначе, это, вот на иврите есть такое слово «михальхель», да, это вот...
0: Проникает, да?
2: Проникает. Проникает в сознание не только избирателя, не только в создание какого-нибудь, я не знаю, конгрессмена от какого-либо округа, но и, в общем-то, поднимает на уровне выше, выше, выше и выше. И сегодня мы видим, что у Израиля есть уникальное положение. Мы показали всему миру, насколько сильная мы

0: страна, насколько у нас сильная армия, насколько у нас передовые технологии, насколько они нуждаются в наших технологиях. Та же самая Европа, да и Соединенные Штаты тоже понимают, насколько мы представляем именно ценность с точки зрения стратегического сотрудничества именно на этом уровне, но на уровне политического сотрудничества с нами никто сегодня, ну не то, что никто, конечно, так нельзя говорить, но все меньше стран хотят с нами разговаривать, не дай бог, чтобы это привело к тому, чтобы мы превратились в изгоя.
1: И все-таки давай закончим на макро. Мир становится более многополярным, вот видишь, я как резко, да, я так беру фокус там, на макро, или наоборот, более зависимым от решений нескольких чрезвычайно сильных, но очень конкретных лидеров.
2: И в этом контексте только дополню Анин вопрос, каково место США вот в этом меняющемся многополярном мире в контексте Ближнего Востока?
0: Я не думаю, что мир меняется. Мир многополярный по определению своему уже несколько десятилетий. Мы должны были привыкнуть к этому определению. Мы, то, что мы видим сегодня, это некий элемент, составляющий политического популизма, к сожалению, который растет. И если мы говорим об этом, например, в контексте Соединенных Штатов, один из самых таких вот тревожных признаков политического популизма – это полная непредсказуемость действий руководства. Я думаю, что мы с вами согласимся в том, что Соединенные Штаты сегодня абсолютно непредсказуемы по тому, как они будут вести себя по отношению к тому же Ирану, апропо мы говорим про Иран, Армузский пролив и так далее. И в этом смысле я могу сказать только одно. Наверняка можно сказать, что мир стал намного менее стабильным, чем он был еще буквально 4 года тому назад.
1: Ну вот мы пришли в чем-то к консенсусу. Я прям вот хочу задержать это мгновение, поблагодарить Диму Дубу, Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, я добавлю, специалист по Соединенным Штатам. Шанатова.
2: Шанатова, Дима.
0: Шанатова.
1: Спасибо.
3: Итоги года на радио Канрека.
1: Если в сфере безопасности, о которой мы так подробно и разносторонне тут беседовали, этот год однозначно был годом войны и все вокруг войны, то во внутренней политике он так плавно...
2: Он тоже был годом войны.
1: Постепенно превратился в год выборов, что, по сути, тоже означает войну, только другого характера, да, Габи? Здесь закон о призыве, протесты Харидим против своего, так сказать, платы за их непризыв, новой партии, старые союзы, Катаргейт, спор вокруг ответственности за провал 7 октября. И, кстати говоря, вот жалко, я эту тему поставила там третье или четвертое в этом перечислении, да, хотя, на мой взгляд, просто удивителен тот факт, я не перестаю этому удивляться так сама с собой, что вообще эта тема где-то между, да, что есть вообще попытка, то есть понятно, почему она есть, со стороны Ликуда, естественно, да, его партнеров, но удивительно, что вообще на полном серьезе рассматривается попытка попытаться снова сменить повестку дня перед выборами и как бы не вокруг этого их строить, а да, Харидим или нет Харидим. Слушайте, мы заканчиваем каденцию этого правительства, которое во время этой каденции случилось 7 октября. То есть для меня это больше, чем политика, Габи.
2: Мне кажется, что происходит очень интересная и очень неприятная вещь. Мне казалось, по крайней мере, какое-то время, что выборы, которые проходят после 7 октября, будут вращаться вокруг вопроса, какие выводы мы сделали. Да, то есть какой должна быть страна после 7 октября? Военная концепция, социальная концепция, призыв, не призыв и так далее. Мы же обсуждаем вопросы, кто виноват в 7 октября, кто кого не разбудил 7 октября, кто кому чего не рассказал 7 октября. Иными словами, мы остаемся в вопросе, условно говоря, да, Нетаньяу или не Нетаньяу.
1: То есть это вопрос, даже 7 октября, кто поддерживает больше эту тезу.
2: Даже 7 октября нас не вывело из... уже настолько набившего оскомину этого круга, этой дискуссии о том, да, Биби или нет Биби, ничего не изменилось. Кто поддерживает, с моей точки зрения, обе стороны? Обе стороны в этом крайне заинтересованы. Нетаньяу убежден в том, что, справедливо или нет, мы узнаем 27 октября, да, что его бренд достаточно силен, и он может объяснить израильтянам примерно, что история мира началась 8 октября утром, когда Израиль начал войну против Газы, против Хизбаллы и так далее. А 7 октября, ну, почти не было. А если было, то это тактический провал. Оппозиция, с другой стороны, пытается показать, что все, что было после 7 октября, и объективно те изменения, которые произошли на Ближнем Востоке, их просто не было. Да, все, что было, это только катастрофа 7 октября и более ничего. И поэтому все по-прежнему упирается в дискуссию, Биби или не Биби.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать по этому поводу, у меня есть два соображения.

0: этот раз она будет ему снова, так сказать, в пользу и в помощь, или на сей раз он переиграет сам себя, но так или иначе, вот эта дилемма, она его порождение, его
1: потому что
0: политического...
1: противоположный лагерь убежден в том, что провал 7 октября плюс тяжелое впечатление, которое оставила попытка провести юридическую реформу, все это понизило ценность акций Бенямина Нетаньяху, ну, если не до нуля, то, по крайней мере, до очень низкой точки. И они могут сейчас сыграть на неприязнь к Нетаньяху для того, чтобы его свалить. Это, собственно говоря, так сказать, тактическое направление предвыборной кампании оппозиции.
0: А ты знаешь, почему я думаю еще, ну, то есть помимо того уже вышесказанного анализа, да, от чего мы сейчас сидим вот здесь, да, перед Рошаной за полтора месяца до выборов и по-прежнему муссируем тему, да, Биби, нет Биби, кто виноват и кто кого во сколько разбудил. Смотри, во-первых, я напоминаю тебе, мне кажется, мы с тобой об этом неоднократно беседовали и в эфире, и за рамками эфира. После 7 октября в первые, ну, точно дни и точно недели, я полагаю, не было человека ни справа, ни слева, кто верил, что это правительство не закончило вообще свой путь, так сказать. Не только в этой каденции, а может быть и вообще. Они первые были в этом убеждены. Ну, как бы просто, не знаю, это был эмоциональный такой порыв или здравый смысл, который потом уступил место всевозможным, да, так сказать, ухищрениям политическим. Говорил о том, что после такого провала действующее правительство просто не может продолжать, это первое, но оно продолжило. Не только продолжило Габи, оно завершило свою каденцию, что вообще штука сама по себе.
1: Я сделаю еще один шаг вперед. После борьбы вокруг реформы, после провала 7 октября, глядя сегодня на опросы, мы видим, что это правительство является не просто легитимным, а вполне, так сказать, имеющим шансы на то, чтобы не позволить второй стороне сформировать правительство, на то, чтобы заблокировать возможность Айзенкота или кого бы то ни было, сформировать альтернативное правительство. Иными словами, с точки зрения достаточно большого числа израильтян, нынешняя власть является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства.
0: Ну, я хочу тебе сказать, что это еще и доказательство правоты Бениамина Нетаньяху в том, что касается его понимания того, как работает политическая система Израиля, как работает политическая психология избирателей. Ну, факт, да, потому что я думаю, да, у нас, как ты знаешь, история не знает сослагательного наклонения тут или было, или не было, но представить себе, я не говорю сейчас про альтернативных, так сказать, претендентов на пост премьер-министра, просто политика Алиф или политика Бет, а не Бениамин Нетаньяху, после 7 октября. Угу. Я предполагаю, что мало бы нашлось политиков вообще в мире, в том числе в Израиле, да, кто осмелился бы не уволиться, не уйти в отставку, осмелился бы собрать свою команду после, так сказать, кратковременной паники и сказать, а сейчас мы начинаем борьбу за нарратив, то, что называется. То есть не только мы не уволимся, сейчас мы сделаем все для того, чтобы объяснить, кто был в этом виноват, но не мы. Понимаешь, да,
1: оставлюсь в стране. Да?
0: Не хочу сказать, что правильно Нетаньяху, виноват Нетаньяху. Мы не комиссия по расследованию, которая, кстати, так не была создана. И, на мой взгляд, это еще одно удивительное просто, так сказать, событие, точнее, отсутствие этого события. Но я не могла себе представить, что на протяжении 3 лет после такой катастрофы, которую не знала практически история современного Израиля, этому правительству удастся полностью стагнировать, так сказать, да, просто предотвратить и создание любой комиссии на основании того, что и это тоже превратилось в часть этого нарратива.
1: И да, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили перед этим. При этом, при всем этом, да, это правительство является легитимным претендентом на то, чтобы оставаться у руля государства. То есть нету миллионов на улицах, нету какого-то движения, которое сказало бы, окей, все, до сюда, да, дальше, это it's not done, то, что называется, да, этого не происходит. Аня, ну я хочу в оставшуюся минутку вернуться к практике. До выборов 46 дней, если я не ошибаюсь. С твоей точки зрения, что решит их исход?
0: Я думаю, что, во-первых, решит исход, возможно, не только положение больших партий, их количество мандатов, которые они наберут, но, естественно, возможность обоих блоков, то, что называется гуш на иврите, да, вот, так сказать, группы этих партий, лагерей, расширится за счет тех голосов, которые сейчас в вопросах или вообще, скажем так, отсутствуют, они, может быть, не определились, за кого они будут голосовать, либо же они хотят остаться дома, а также те, кто сегодня отвечает во всех опросах общественного мнения, что он проголосует за партию X, находящуюся, например, в блоке Нетаньяу, если противоположному лагерю удастся хотя бы часть этих мандатов, так сказать, перетащить, переманить и переубедить и получить их себе, или на

0: Оборот, да, в обратном направлении. Эта задача вот не из легких, это будет очень сложное, тяжелое перетягивание каната. И ты знаешь, Габи, не убеждена, что после 27 октября мы увидим однозначный результат поражения одного блока, так сказать, вознесения, формирования правительства другим блоком. Может быть, мы снова...
1: То есть у Нетаньяу есть шансы, года. С твоей точки зрения, есть шансы не допустить... Потому что мне не кажется, лично мне не кажется, что у него есть много шансов сформировать 61 мандат, да, получить 61 мандат.
0: Мне это, тоже не кажется.
1: Этот шанс крайне да. низок. Но та задача, которую он ставит перед собой, не позволить это Айзенкоту, это задача выполнима с точки зрения нынешней коалиции.
0: Несомненно, это один из сценариев. Да, будет интересно, это точно.
1: Спасибо, продолжаем.
0: Спасибо тебе.
2: Итоги года на радио Канрека.
1: Юридическая тема оставалась актуальной на протяжении всего года. Продолжался суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяу. Коалиция утвердила несколько законов, являющихся продолжением юридической реформы. А в самом начале этого еврейского года в нашу жизнь вошло дело Ифат Томер Ярушалми, бывший главного военного прокурора. С нами в эфире Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Максим, добрый вечер, с наступающим.
3: Добрый вечер, коллеги, с наступающим.
0: Привет, Макс. Спустя 3 года после начала юридической реформы имени Ирио Левина, что от первоначального проекта реально осталось? Осталось ли?
3: Ну, по факту, наверное, осталось еще много, что следующему правительству, опять же, мы не знаем, кто это будет, придется решить в ту или иную сторону. Опять же, мы не знаем, кто получит большее количество мандатов и кто опять будет так называемой правящей коалицией. Но опять же, если это будут те, кто начинал эту реформу, то, безусловно, у них есть еще очень долгий путь, чтобы все это продвинуть дальше до желаемого ими результата. Если придут те, кто был изначально против этой реформы, то есть представители, на сегодняшний день представители оппозиции, то у них дорога будет не менее короткая, но, тем не менее, все равно все эти пути ведут в Высший суд справедливости, который по факту... Ну, как во всяком случае мы видим, да, не то чтобы очень хотел быть замешанным или вмешиваться в это во все, но давайте скажем так, как только есть обращение в Высший суд справедливости, и если нет других судов, которые уполномочены разбирать эти вопросы, как правило, богат обязан рассматривать все такие вот такого рода обращения. А в доказательство тому можно вспомнить, ну, вот тот самый законодательный блиц, который мы видели mm-hmm. последнюю неделю уходящего Кнессета, ну, или распускаемого Кнессета, когда принимались законы, что называется просто вот когда принимали эти законы вот как можно скорее, да. Неважно, что нет законодательной базы, неважно, что нет каких-то профессиональных данных, неважно, что говорят эксперты того или иного сообщества, что говорит юридический советник той или иной комиссии. Главное было принять законы. По факту мы видим, что богат попросту, ну, не все законы, но некоторую часть начинает либо блокировать, либо замораживать, либо отменять на том основании, что эти законы попросту не готовы увидеть свет в той инстанции, в которой они были прописаны.
1: И вот в этом отношении, Максим, у меня вопрос по поводу 2 законов, которые мне кажутся кардинально важными. Кто-то их восхваляет, кто-то их проклинает, но тем не менее от их судьбы очень зависит очень многое. Прежде всего, закон об изменении порядка комиссии по назначению судей. Апелляция против этого закона уже подана. Богатцу предстоит принимать решение. С твоей точки зрения, куда дует ветер?
3: Если бы я был той самой мухой, которая сидит в этих самых кабинетах, то, безусловно, наверное, мне было бы проще отвечать на этот вопрос. С одной стороны, да, мы видим, что, может быть, реформа в этом самом составе комиссии, она, может быть, и нужна. Но при этом, при всем, представителей всеизраильской коллегии адвокатов, которые были удалены из этой самой комиссии на основании изменения закона, да, может быть, не совсем правильно. Может быть, и да, может быть, нет. Пока что мы не знаем. Но проблема в том, что все это рубилось с плеча. Без разбирательства. То есть нам не нравится представитель или председатель всеизраильской коллегии адвокатов, потому что он победил на этих самых выборах, да, другого представителя, да, того же Эфи Наве, который якобы был аффилирован или ассоциирован с правящей коалицией, да, и поэтому все, эти представители будут удалены. Надо сказать, что здесь, в принципе, хороши все. с одной стороны, может быть, оно правильно, чтобы там не присутствовали представители всех коллегий адвокатов, но, с другой стороны, это и неправильно. Почему? Потому что это люди, которые приходят, что называется, мяам, мяшетах. То есть они приходят конкретно из тех мест, где все это работает. Okay. И только они знают, как это работает. С другой стороны, мы видели очень много всевозможных коррупционных связей и каких-то мошеннических схем, при которых вот те самые люди, которые якобы представляют коллегию адвокатов, по факту не больше, чем просто получают джоб.
1: То есть, и еще один закон, который был принят вот в последние дни, буквально это закон об изменении статуса юридического советника правительства. У этого закона есть шанс выжить или Богац отменит его?
3: У этого закона есть шанс выжить. Это закон, который напрашивался изначально. Просто проблема заключается в том, что, опять же, даже в этом законе, даже во всех законах и во всей юридической реформе, которую наблюдали за последние там 4 года, есть очень много хорошего и рационального зерна, которое действительно пришло время, чтобы эта самая реформа наконец-то началась. Но опять же, начали не оттуда, начали с конца, начали ломать систему и перестраивать ее под себя, то есть под правящую коалицию, под исполнительную власть. И это неправильно, потому что когда мы говорим про нашу израильскую, может быть, убогую, может быть, хромую демократию, но демократию, где должно быть то самое разделение полномочий ветвей власти, да, юридическое, судебное, исполнительное. Проблема в том, что никто здесь не хочет выступать, никто не хочет ни компромисс, но при этом каждая власть обвиняет противоположную сторону в том, что она забирает на себя чуть больше или перетягивает на себя одеяло. Только давайте мы не забывать, что и законодательная, и исполнительная власть – это одни и те же люди. Здесь нет никакой градации, нет никакого разделения. Угу. Поэтому есть суд – и есть законодатель, они же исполнительные.
0: Да, и очень много политики во всем. Я как раз вот хочу, чтобы мы успели тоже это обсудить, поскольку закон о призыве, вообще все, что касается, да, призыва харедим, не призыва харедим, и все это рано или поздно приходило в Богац, и закон, который так и не был принят, все равно он будет на повестке дня любого правительства, которое будет создано, если, конечно, будет. Так вот, мне кажется, это, возможно, лучший пример столкновения политики с одной стороны, права с другой стороны и социальной реальности с третьей. На твой взгляд, Максим, есть ли вообще юридическое решение, такое ультимативное, этой проблемы закона о призыве, проблема, которая, по сути, является политической?
3: Аня, Габи, как не вам знать, что здесь больше политики, процентов так на 95, если не 98, чем какой-то юриспруденции. Здесь речь идет именно о политических интересах и о политических столкновениях между представителями власти и какими-то там кругами. Да, мы говорим с одной стороны про ШАС и Ядута Тора, с другой стороны мы говорим про всех остальных. Понятно, что тот закон, который был принят, вот что называется, на коленке был написан и принят, да, это Хок Есод, основной закон об изучении Торы, который попросту приравнивает все те права и обязанности, да, которые даются резервистам, к этим всем благам будут приписаны те, кто изучает Тору. Может быть, это не очень правильно. Опять же, я сужу опять же со своей колокольни. С другой стороны, мы понимаем, что решение этого вопроса не находится в судах Верховного суда, не находится в стенах Верховного суда. Верховный суд говорит, либо этот закон носит конституционный характер, либо он противоречит конституционному характеру нашего государства. Именно поэтому закон о неаресте религиозных уклонистов был попросту отменен, потому что он идет вразрез с тем самым пониманием, как, или с понятием, как равенство. То есть все как бы должны равны быть и перед законом, и перед бременем, которое все граждане государства должны нести. Именно поэтому закон был отменен. Но опять же, принятие этого закона никоим образом богатству не помешает, если это будет сделано в неком консенсусе, или в рамках некого диалога, где все будут довольны. Когда мы видим, что этот закон принимается ради того, чтобы удовлетворить ту или иную партию того или иного избирателя, то, конечно же, этот закон будет заблокирован. И понятно, что нет никакой на свете силы, которая может в конечном итоге помешать законодателю сделать этот закон так, чтобы Богатцев его не смог отменить.
1: Максим, очень коротко, последний вопрос. Где находится дело Пацарит? Где находится дело бывшего главного военного прокурора? Что происходит с этим делом? Мы не слышим ни слова об этом в последнее время.
3: На данном этапе находится у столе министра юстиции. Если не ошибаюсь, это был был Ярив Левин, он же им и остается, потому что после того, как Галиба Равмяра, юрсоветница правительства, самоустранилась, не потому что она находится в конфликте интересов, а потому что ее подставили. Вот именно вот этими словами я бы и хотел это охарактеризовать. Она попросту подписывала фидевиты, которые подавала в суд, полностью полагаясь на профорганы, в данном случае, да, той Фатом Ярушальми, бывший главный военный прокурор, и она говорила, что да, ну вот мы не можем никого найти, поэтому вот это будет выглядеть именно так, мы не можем установить того, кто сделал этот слив. На данном этапе нет человека, нет, скажем так, юридического лица, нету прокурора, сопровождающего этого дела, потому что все прокуроры и все юристы, адвокаты, которые обязаны быть госслужащими, ну так во всяком случае по критериям, да, не подходит почему-то, не подходит Яриву Левину, не с юстиции. По факту вопрос можно решить, но для этого, опять же, нужно, чтобы Яриф Левин сделал шаг вперед. А он, как мы знаем, находится в контрах с Ицхаком Амитом. Это
1: практически со всеми. Спасибо. Да.
3: Да. Да. Да. Не буду тратить ваше время, коллеги.
1: Максим Гулер, спасибо.
0: Еще продолжим говорить об этом.
1: Еще Шанатова, много говорить, Максим, да, обозреватель по юридическим вопросам. Спасибо большое, с Новым годом, Шанатова.
0: Продолжаем программу, продолжаем разговор, подводить итоги года, продолжаем тоже. Теперь поговорим о том мире, где тоже есть свои драмы, стратегии, победы, поражения, но...
1: Свои войны.
0: Да, к счастью, для всех они измеряются все-таки голами, секундами, медалями. Уходящий год подарил нам зимнюю Олимпиаду, чемпионат мира по футболу. Ну, уже это, я считаю, два настолько глобальных события, за которыми следили миллиарды людей для того, чтобы посвятить ему обстоятельный разговор. Дмитрий Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мир ОК». Добрый вечер.
1: Дима. Добрый вечер, Дима.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Какое событие, с вашей точки зрения, так сказать, с чего стоит начать?
4: Ну, у нас есть события израильские, да, израильского спорта знаковые, есть события мирового.
1: Вот вы как человек, который следит за спортом, вы как человек, который живет этим, какое событие, глядя на 12 месяцев назад, последние 12 месяцев, с вашей точки зрения, наиболее заслуживает внимания?
4: В мировом масштабе?
1: В мировом масштабе.
4: Для израильцев.
1: В мировом масштабе.
4: Но я считаю, что тут даже спорить не о чем. Это Клеба, 6 золотых медалей на 6 олимпиадах в Италии. Никому еще такого не удавалось в лыжных гонках. То есть он выиграл все абсолютно, в чем принимал участие. Сейчас можно говорить, что там не участвовал Большунов, который был его главным соперником. Но мы не знаем, в какой бы он был в форме. Поэтому эти все разговоры излишни. 11 золотых медалей Хлеба на Олимпиаде завоевал, и, на мой взгляд, это самое мощное, что было за этот еврейский год.
0: Я хочу все вот, готовлюсь уже, так сказать, да, тут разминаюсь, так сказать, да, на скамейке запасных, спросить хочу про чемпионат мира по футболу. Мы его подробно обсуждали тоже в наших эфирах. На ваш взгляд, чем этот турнир, чем на этот раз чемпионат мира отличался от предыдущих, прежде всего, с точки зрения самого футбола, стиля, качества футбола?
4: Ну, сложно сказать. На каждом чемпионате есть и менее качественные игры, и были здесь, и в том числе финал не был каким-то фееричным, хотя был напряженным. С точки зрения футбола,
0: но странноватым был финал, я прям не могу не сказать.
4: Ну, у нас, так сказать, как было сказано одним футболистом известным, наши ожидания — это наши проблемы. Никто нам не обещал, что финал будет фееричным.
0: Никто не обещал, что Месси в итоге выйдет в финал, да, там будет блистать, например.
4: Да, да. Но я думаю, надо отметить, на этом чемпионате мира, я уже это говорил, 48 команд принимало участие. Больше, чем 32 обычно последние годы. И, конечно, это подарило нам, например, Кабо-Верде, команда, которая никому не проиграла в основное время за весь чемпионат мира. Конго прекрасно тоже сыграла, дебютант. Да и Кюрасао, в принципе, удивил, тоже показал зубы. То есть вот такие команды, андердоги, как мы их называем, да, которые не какие-то фавориты, а скорее аутсайдеры изначально на бумаге, они показали и отобрали очки у топовых команд. Вот это, наверное, самое...
0: А вообще, насколько, на ваш взгляд, современный футбол вообще остается, как это было привычно считать, игрой звезд таких, да, первой величины? А насколько, может быть, он все больше превращается в соревнование, по сути, такой жесткой аналитики спортивной системы, глубины состава, что называется, то есть не сольных таких звезд?
4: Но мне кажется, уж уходит это все уже от звезд, потому что уже есть медиафутбол, уже в каждой почти стране играют люди, которые раньше вставали с дивана и по субботам играли, значит, с друзьями, они теперь медиафутбольные, их тренируют известные тренеры. Уже даже до такого дошло. Сейчас, ну, для меня, к сожалению, больше в коммерцию уходит футбол, больше от спорта, дальше от спорта. И пример этого чемпионата мира это показал, и вот эти паузы, которые не нравились никому, кроме Инфантино, главы ФИФА. Ну, к сожалению, надо отметить, кроме того, что мы увидели интересные матчи, что нам навязывают коммерциализацию спорта и огромные, невероятные цены на билеты были и на все остальное. Это, конечно, не очень хорошо. Я надеюсь, что Инфантино не выберут. Он проиграет голосование.
1: Вы полагаете, что это только функция его, то есть это только функция того, кто возглавляет систему, или это, в общем, естественный процесс, который идет уже достаточно давно?
4: Я думаю, что и то, но в большей степени Инфантино, конечно, который в коллаборации с Трампом, когда Трамп указывает, глава государства страны проводящий, указывает Инфантино, что делать, мне кажется, это не очень хорошая история, когда до такой степени политика в спорт приходит. Понятно, что без политики нет спорта, никогда не было, но, тем не менее, это слишком некрасиво выглядело и с балагуном, вот это удаление отмененное. Ну, это просто смешно и неприятно. Поэтому я надеюсь, что таких больше ситуаций не будет, и мы будем больше говорить о футболе именно и меньше о скандальных каких-то моментах.
0: А я вот хочу поговорить еще о теме, которая, с одной стороны, она имеет прямое, естественно, отношение к спорту, а с другой стороны, к всей той ситуации, которую мы тут, собственно, уже вторую часть обсуждаем. На ваш взгляд, изменилось ли отношение к израильским спортсменам после и на фоне нескольких лет войны? Наши отношения и отношения в мире. Вот мы стали воспринимать сам факт участия наших спортсменов под флагом Израиля как нечто большее, чем просто спортнету. И, с другой стороны, как изменилось отношение в мире?
4: Ну, я мое личное мнение, а много где было в разных странах, и в Европе, и сейчас в Канаде, я считаю, что преувеличено вот это негативное отношение к израильтянам, к израильским спортсменам, и сильно преувеличено. Я ни одного человека, с кем бы я ни говорил, а я со многими общался, ни разу не слышал что-то плохое в адрес израильских спортсменов, участия израильских спортсменов. Это такая небольшая группа людей, на самом деле, в отдельных странах, да, там в Испании, к сожалению, их больше, вот, которые напичканы вот этой пропагандой пропалестинской, которые вот это говорят. Это мое личное мнение. А так глобально все рады спортсменам, вне зависимости от их национальности. Если спортсмен делает что-то грандиозное, если мужская сборная марафонская на чемпионате Европы в Бирмингеме выигрывает второй раз подряд командный зачет, да, то ее даже разминку копируют другие страны и присоединяются к ней. И никто не говорит, что они израильтяне. Ну, мы знаем, да, что мы гордимся, мы знаем, что они израильтяне, но никто им там не тычет пальцем и ничего не говорит. По крайней мере, я это не слышу. И я думаю, Гай Сассен, наш колясочник, который теннисист известный, второй раз Уимблдон выиграет в паре, да, с голландским теннисистом Нильсен Винком. Тоже грандиозное. Они уже шестой подряд титул Большого шлема завоевывают, и по этому показателю они повторяют исторический рекорд в этой дисциплине. То есть, и, скажем так, их национальность отходит на второй план для всего мира, не для нас, конечно, потому что они, прежде всего, они выдающиеся спортсмены.
1: Последний вопрос, последний вопрос, Дима. Но в ближайшие 12 месяцев, в ближайшем еврейском году, какое событие вы бы назвали таким, что вызывает ваши наибольшие ожидания?
4: Я не могу так сказать. Мне кажется, что надо за всем следить. Не хочу никого обидеть, никакой из событий. Ну, во-первых, я бы обратил внимание, я знаю, что вы любите баскетбол, и Дэнни Авдия стал первым израильтянином в истории, выбранным в состав матча всех звезд. Да, он там не играл, можно сказать, да, но тем не менее. Неприятно, конечно, что его, мы знаем, что в матче с Спёрсом ему там выбили зуб, часть резца, Фокс, но тем не менее проиграли они серию. Но, тем не менее, это прорыв, такой игрок, израильтянин, хоть и израильский баскетболист традиционно сильный. И мы знаем, что наша женская сборная U20, молодежка, пробилась в финал, где уступили француженкам, но тем не менее впервые в своей истории вышли в финал. До этого было только 6-е место.
1: Окей.
4: 4-е, прошу прощения. Так что много есть поводов для гордости.
0: Ну, на этих очередной. Поводах для гордости, да, на этой оптимистической ноте пожелаем Дмитрию Мирскому шанатува. Спасибо большое.
4: Да, вам тоже.
0: Обзор.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго.
2: Да. Итоги года на радио Канрека.
1: Закончим мы подведением итогов года культурного. Какие главные события в области культуры сопровождали нас в этом году? Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник Канрека. Алексей, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Габи. Добрый вечер, Аня.
1: Итак, заканчивается еврейский год. Глядя назад, на чем вы советуете нам остановиться?
5: Ой, смотри, да. Год был очень насыщенным, очень непростым, в принципе, как обычно. Как вы хотите? Пойдем как в прошлом году по хронологии.
1: Пойдем по вашим впечатлениям. Я всегда, когда мы говорим вот о таких вещах, как спорт, культура и так далее, я всегда предпочитаю идти со вкусом и с настроением того, кто рассказывает. Что вам запомнилось, вам лично, Алексей, что запомнилось?
0: Культурное событие года, как это принято. Журналистский штамп такой, да?
5: Главное. И, смотрите, сложный вопрос, конечно, но вот и по моим личным впечатлениям, то вот то событие культурное, с которого этот год начался, и вот оно, в принципе, задало все настроение, оно задало темп, скажем так. И так вот сложилось в Израиле исторически, что вот главное культурное событие, которое ближе всего по календарю к Рош ха-Шана, это вручение премии «Афир». Mm-hmm. Вот буквально вчера их раздали уже в 2026 году, и, соответственно, в 2025 это будет тоже в канун праздника. И вот если в этом году прошло вроде бы как бы относительно без скандалов, то в прошлом году, я думаю, мы все помним, что произошло, и вот, я думаю, можем напомнить тоже нашим зрителям. И случилось то, что эту премию выиграла драма Шая Кармеля Полока под названием «Море». И фильм на тот момент еще никто, собственно говоря, не видел, и потому что это был только в фестивальной программе, но о нем знали только один факт, что это фильм о палестинском мальчике из-под Рамаллы, который хочет увидеть Средиземное море. И вот это все. Вокруг вот этого, собственно, предложения начался бешеный дискурс. Начались высказывания, комментарии, обсуждения. И как бы вот наиболее громкую такую фразу сказал министр культуры Микозор, который сказал, что это плевок в лицо израильскому народу, израильской армии и вообще все такое. И после этого нужно прекратить финансирование премии «Афир», которая, как мы знаем, отчасти финансируется из бюджетных денег. И он сказал, что это неправильная премия, это неправильное кино, и нужно создать альтернативную премию, которая будет, соответственно, правильное кино.
0: Ну, программу мы пытаемся убежать от политики, и каждый раз мы приходим на
5: коня. Не получается, понимаешь? Не получается, как бы, да, все это такое. И вот, соответственно, в итоге в конце года прошла эта премия, и она прошла параллельно как «Афир» с «Пику Афиру». Там выиграл «Бёрнинг Мэн», и как бы что нам эта вся история дала? Она нам дала вот такое вот и понимание, что у нас в Италии как бы заложен концепт правильной культуры и неправильной. Вот есть такой дискурс, что есть правильное кино, есть неправильное кино, есть правильный театр, есть неправильный театр, есть правильная музыка, есть неправильная музыка. И вот, к сожалению, в течение года нам очень часто с этим приходилось складываться. Поэтому если говорить вот о значении одного события, то я бы, конечно, вот видел вот именно премию «Афир», победу «Моря» и все обсуждение, которое за этим последовало.
1: Хочу вас спросить про фестиваль в Иерусалиме, фестиваль «Цам-А». 100 тысяч посетителей за 8 дней.
5: Да, это вот буквально следующее событие, которое хотелось поговорить. И что здесь примечательно? Во-первых, как бы, что это, как бы, я думаю, что так или иначе об этом большом фестивале в Иерусалиме плюс-минус слышали все, что раз в год на 19-е Кислева отмечается Новый год хасидизма, там собирается какое-то количество религиозной публики, религиозных израильтян, и они себе празднуют. Как бы это постоянно ежегодная история. Но что впечатляет конкретно в прошедшем году, это количество. То есть вот то, что за эти 8 дней туда приехало 100 тысяч человек, это надо понимать, что для Израиля это очень большая цифра. То есть это уже не локальное какое-то празднование общины, а это большой праздник национального масштаба. И вот тут надо, что очень важно подчеркнуть, что вот религиозная культура, которая до этого многим воспринималась как нишевая, там одна из многих направлений, то сегодня это она становится едва ли не мейнстримом. И как бы это мейнстрим, который вот активно растет. И как бы и организаторы уже говорят о том, что такие, понятно, что это условно бравурные вещи, но давайте в следующем году умножим в 1.5 раза, в 2 раза, как бы, ракшамаем хаймагвули, вот такие вещи. И, собственно, по показателям это вероятный сценарий. И не стоит отбрасывать, не стоит говорить, что это прям невозможно. И поэтому вот это еще один тренд, на котором хотелось бы тоже акцентировать внимание, то, что у нас и наиболее растущее направление в культуре это вот околорелигиозная культура.
0: Я хочу напомнить относительно недавнем прошлом событию, которое несколько месяцев тому назад было, естественно, в центре внимания, я, конечно, Евровидение имею в виду, оно, ну, не первый раз, на самом деле, но в очередной раз, я бы сказала, снова стало чем-то, ну, гораздо больше, чем музыкальный конкурс вот и наше там участие. Да, ну, мы от нее, помню, уходили. Насколько музыка там вообще еще отделима от политики?
5: Политика на Евровидении присутствует, опять же, всегда. Ну, здесь как бы такая немножко глоток свежего воздуха, что это немножко политика не наша, это уже политика их, скажем так. И как бы тут мы окунаемся, вот если мы выходим как бы из внутриизраильского дискурса политического и окунаемся такой в общемировой, общеевропейский. И как мы помним, под каким давлением проходил этот конкурс, и под каким давлением туда ехал израильский исполнитель. Что накануне конкурса 5 стран заявили о прекращении своего участия. Это Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Как бы для такого конкурса это ощутимый удар. И что, несмотря на это, Ноам Бетах поехал туда, несмотря на это его допустили, он участвовал, и он, как мы все поняли, занял второе место. И песня «Мишель», которую, кстати, у нас, мне кажется, есть возможность сейчас даже послушать и вспомнить, как она звучит.

0: Да, вот такой вот
1: припев. Я была готова продолжать, на самом деле.
0: Да, вот такой вот припев баллады от Ноама Беттона, который ехал с очень такими сдержанными скептическими ожиданиями, с одной стороны, потому что говорили, что как бы любовной балладой на Евровидении никого не удивишь, и, б, при том внимании, которое есть в Израиле, то Израиль, что называется, постарается, и, скажем так, опустить в результатах как можно ниже, чтобы неповадно было.
2: И вот тут у меня вопрос. Насколько второе место Ноама Беттона, и, если я не ошибаюсь, напомните мне аналогичные, очень высокие результаты в последних лет, это некое опровержение, так сказать, тезиса, что и в культуре весь мир против нас?
0: Условно. Я думаю, что вот здесь мы, опять же, мы заходим, поскольку Евровидение – это массовая культура.
2: Угу.
0: То есть здесь мы не говорим о каком-то мейнстриме, мы говорим о том, что слушают люди по радио. И вот когда людям по радио, если им говорить, что вот эта песня плохая, вот эту песню надо ни в коем случае слушать нельзя, то как мы там работаем, у нас включается, что правильный эффект Барбары Стрейзенд, то какое-то количество людей эту песню обязательно включит, послушает, и велика вероятность того, что вот где-то там какому-то проценту из них эта песня понравится. И вот, в принципе, это работает на нас. В конечном итоге, вот весь этот шум, вот все это обсуждение, вот слова Мишель в этих новостях, Ноам Беттон, людям становится интересно, как бы, а что там за Ноам Беттон такое, давайте включим его, послушаем. И опять же, появляются те, кому понравилось, голосуют в итоге за нас, те, кому не понравилось, выбирают из, грубо говоря, там 20-25 других исполнителей.
2: Что будет на следующем Евровидении?
0: И на следующем Евровидении, я думаю, что чуть-чуть должна успокоиться вся эта история, потому что, ну, во-первых, Болгария не столько прогрессивная страна, и прогрессивная здесь, понятно, что в кавычках, но, тем не менее, в нашем случае это вот хорошо, то, что я не думаю, что...
1: А многое зависит, на самом деле, от страны, которая принимает фестиваль.
0: Безусловно,
1: хотя,
0: да.
1: По большому счету, вся эта политика, она виртуально вершится, да, на голосованиях, конкурсах, жюри, в прямом эфире.
0: Безусловно. И вот, как бы, вспоминая, как бы, болгарские реалии, меня... Теплится надежда, что мы не увидим там многотысячных демонстраций против участия Израиля и как бы каких-то таких мегасовременных, постироничных перформансов и всего такого. Как бы, поэтому в этом плане должно быть чуть-чуть поспокойнее. Что касается музыкальной составляющей, только очень сложно что-то прогнозировать, потому что еще только-только стартовали все национальные отборы, но я думаю, что в Израиле, как бы с учетом того, какая конкуренция каждый год, мы снова-таки увидим что-то интересное.
2: Алексей, хочу вас спросить о событии, которое лично мне очень дорого и важно. Неделя еврейской книги. В этом году исполнилось 100 лет.
0: И да, это вот опять же, как бы, потому что почему-то так складывается, что когда мы говорим о культуре, то чаще всего, да, мы фокусируемся на кино, на театре, на музыке, литература, вот она и выпадает из этого дискурса очень часто в целом, и часто, когда мы говорим об этом в репатриантской среде, то как бы вот вообще здесь у нас пробел. И вот как раз неделя в рискне, это такое мероприятие, которое призвано эту ситуацию исправить. Это мегамассовая ярмарка, фестиваль, такое разноформатное мероприятие, которое происходит каждый год, происходит обычно на нескольких площадках. Например, в этом году это было Тель-Авив и Иерусалим. Это было, как было сказано, 100-й раз, когда это мероприятие проводилось. То есть, как бы, на секундочку, оно старше, чем и государство Израиль, собственно говоря. Каждый раз туда съезжаются все топовые писатели, топовые критики, литераторы, просто люди, которые любят читать. И это, как бы, вот грандиозный литературный праздник. И вот то, как бы, тот факт, что мы отмечаем 100-й, несмотря ни на что, и то, что это мероприятие проходило, там, в отличие от многих, каждый год без перерывов, как бы, это вот такой, как бы, вдохновляющий, скажем так, фактор и в том, что касается литературы, израильской развития, ее стойкости и способности преодолевать.
1: Ну что, подходим мы к концу, на самом деле, да, нашей программы, хотя, мне кажется, о культуре можно еще отдельную программу сделать, было бы у нас еще час, правда, Алексей?
0: Безусловно,
1: это сделали.
0: Да.
2: И бог с ней, с политикой, да?
0: Да, и вот в конце, чтобы уже закончить совсем без политики, то вот, поскольку мы сказали, что вот там Мишель звучало там очень много из разных сторон, но типа при этом, при всем, в рейтинге израильского радио, на самом деле, я очень удивился, когда узнал, но это всего лишь третье песни по популярности. А сейчас вот как раз я слышу уже, что начинают играть «Аккорды Цой», которая заняла по итогам прошедшего года первое место. Это «Я Галан», «Научная фантастика», «Любовь», которая преодолевает все, включая и политику.
1: Алексей Демченко, наш коллега-сотрудник Канрека, большое спасибо.
2: Спасибо, Алексей, хорошего года.
1: И хорошего года мы хотим пожелать, и мы все вместе желаем. Мы — это редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко — продюсер программы, Зафер Селим — звукорежиссер нашей программы, Габи Вольфс,
2: Анна Раева.
1: Хорошего года, шана това.
2: Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы с нами весь этот год. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Шана това.
1: Шана това.

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Израильское время, 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Естественно, хорошего года во всем том, о чем мы говорим сегодня, чтобы вот эти самые большие проблемы отошли на как можно дальний план.
2: И чтобы остались и чтобы, в прошлом году.
1: Да, мы все были гораздо более грамотными как раз в тех вопросах, да, обращаются к вам. И чтобы вы это делали и сегодня, пожалуйста, 0722-801-003, телефон радиостанции Канрека, 0722-801-003. Как обычно, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Пока вы дозваниваетесь, Гош, пожалуйста, как всегда.
2: Да. Вы меня уже украли. Я на самом деле думал, вы меня спросите, что нового, а я скажу, ну как, что? Новый год у нас на дворе.
1: Так и что?
2: Вот он самый. Тавшинпейзайн, по-моему. Я сейчас пытался прочитать. Ташпас, да. Я так подумал, что Таш, мне напоминает что-то армейское, да, там в Машаке. Таш, Нейшрут. А Паз – это золото, да. И поэтому я хотел пожелать всем, кто нас защищает, всем военнослужащим и там полицейским, всем, чтобы следующий год был для них особенно сладок. Просто от всего сердца благодарность этим людям. Сам я уже больше 10 лет даже, как это, как сказать, списан, да, выписан из резерва, уже даже на сборы не хожу, но до сих пор вспоминаю, и дети мои служили, и всегда, когда вижу людей, когда вижу солдат, то преисполнен им абсолютнейшей благодарности.
1: О, да. Пока переводят наших радиослушателей в эфир, я еще раз напомню номер телефона 0722-801-003. Все, что сегодня связано, вопросы эти с вашими пенсионными отчислениями, сбережениями, выходом на пенсию, с тем, что вас беспокоит. Ну вот представим, что этот год начинающийся. Для кого-то он последний на работе, и он может, человек этот, он, она, решить, что... Да, я выхожу на пенсию. Или наоборот, продолжаю. Или пенсия мукдемит, как бывает еще. Давайте начнем вот с этого варианта.
2: Люди, которые достигают пенсии мукдемит, это достаточно, то есть ранняя пенсия. Очень многие об этом спрашивают, но достаточно редкое явление, потому что на самом деле для того, чтобы выйти на раннюю пенсию, прежде всего нужно, чтобы работодатель этого хотел, чтобы он хотел омолодить, так сказать, кадры и тех людей, которые уже работают давно, больше, так сказать, не видеть и найти с ними какой-то компромисс, как это будет оформлено. Но это не такое частое явление. А в основном люди работают прежде всего до возраста, когда у них начинаются, когда у них появляется право на различные льготы. И, например, первым делом это пособие из битуох леуми, пособие пожилого гражданина кицбат израх ватик, для мужчин начинается в 67 лет, для женщин пока что по-разному, потому что было не так давно с 62, но запустили программу повышения пенсионного возраста для женщин, должно это прийти к 65, а сегодня у разных годов рождения разный возраст, который дает на это право. То есть первое – это пособие пожилого гражданина, и надо проверять, можно его получать или оно еще не положено, а в некоторых случаях нужно сделать какие-то действия для того, чтобы его получать, чтобы иметь еще какие-то дополнительные льготы. Ну и также возможность получать пенсию, накопленную пенсию вместе с окончанием работы, а для иных – продолжая работать. то, что мы в профессиональной среде называем «пришами дума». Тут люди иногда, даже когда нам звонят, ищут консультантов, ищут специалистов, люди часто путаются. Звонит человек и говорит: «Здравствуйте, вот мне скоро будет, ну, допустим, мужчина, 67 лет, и я должен выйти на пенсию, но я хочу продолжить работать». И я сразу вам говорю: «Ну, вы определитесь, вы хотите выйти на пенсию или вы хотите продолжить работать?» И мы приходим к выводу, что, наверное, он имеет в виду, что он хочет, продолжая работать, получать пенсию. То есть тут иногда формулировки тоже важны. Ну и, конечно, налоговые льготы, о которых мы говорим. В прошлом мы засекали, на какой минуте в передаче будет произнесено первый раз выражение «кибуас хует». Ну, сейчас уже я сказал, не будем. Давайте со следующего года возобновим эту.
1: Если только вслед полезно, за вами кто-то из слушателей не вспомнит об этой конкретной причине, позвоните мне нам.
2: Да, про «кибуа» мы с удовольствием тоже будем говорить. Оформление налоговых льгот пенсионеров, фиксация льгот, которая не всем нужна. Должен сказать тоже вот то, что вы сказали, что люди, будем надеяться, что люди больше будут знать. Мы уже это чувствуем. То есть мы с Ариной последние дни обсуждали, что наши усилия, то, что мы несем, как сказать, информацию, просвещение в массы, они дают, мы видим уже плоды, то есть люди уже не как раньше, допустим, 5 лет назад человек мог прийти на встречу или позвонить и не знал практически ничего. Сегодня люди некоторые говорят: я в этом ничего не понимаю, но это скорее кокетство. То есть они уже читают Facebook, они слушают передачи, смотрят по телевизору. Люди приходят уже с какой-то информацией базовой, не всегда они все правильно понимают, и мы объясняем, как надо, как правильно, даем наши рекомендации. Но на самом деле то, что информации стало больше и она доступна, это видно. И мы считаем, что это хорошо, это правильно. Мы сами ничего не скрываем, мы не какие-то монополисты. Это не то, что мы обладаем какими-то такими уникальными знаниями, которые только у нас. Нет, ну, мы просто умеем это, скажем так, систематизировать и делать из этого правильные выводы. Но будем продолжать нести, просвещать людей и нести информацию.
1: Хорошо. Обратимся к нашему радиослушателю, пожалуйста. Добрый день, кто с нами?
3: Добрый день. Я хотел бы задать вопрос. Уважаемый консультант, вопрос такого плана. Вы меня слышите?
2: Да-да. Ну, не только вас, там еще какие-то у вас шумы дополнительные.
3: Это я не знаю. Я не знаю. Вы меня слышите?
2: Да-да.
3: Хорошо.
2: Будем
3: спасибо.
2: Фильтровать.
3: Спасибо. Вопрос такого плана. Я наемный работник.
4: Алло, здравствуйте.
3: Я уже не знаю, кто там вмешивает. Алло, здравствуйте. Я наемный работник. Мой работодатель в Тлуше Маскурате отмечает, что он снимает деньги, отправляет на пенсию, на Кирене Штальмут и так далее. В это время я получил сообщение от пенсионной компании о том, что мой работодатель не переводит деньги. Это длится уже больше, чем полгода. Угу. У меня вопрос такого плана. Почему мне присылает пенсионная эта компания, присылает мне с тем, чтобы я надавил на работодателя, чтобы он начал платить?
2: Они ему тоже присылают. Они присылают в первую очередь ему, а вам через уже, ну, когда это затягивается, то есть вы сказали полгода, то есть, если я правильно помню, через 4 месяца. Сначала, если это один месяц, два месяца, то компания пытается пообщаться с работодателем, ну, потому что бывают задержки, перевод неправильно оформлен, деньги не зачислены и так далее. Это может быть технический какой-то сбой. Но когда проходит уже более серьезный срок, если я правильно помню, это 4 месяца, то компания также ставит в известность самого работника, самого вкладчика, потому что, во-первых, вы видите, что у вас, ну, может, бывает случай, что человек ушел с работы, а работодатель об этом не сообщил. Ну, и тогда работник может как-то тоже подействовать, с работодателем связаться и сказать: дай им знать, что я уже у тебя больше не работаю. Ну, это простая ситуация.
3: Я понял.
2: Ваша ситуация чуть сложнее, и вам сообщают, потому что, ну, деньги-то ваши, То есть это вам, да. вам на счет деньги не заходят. Ответственность работодателя, но вас тоже ставят в известность, чтобы вы проверили, в чем дело. Может быть, что-то там поменялось в бухгалтерии или, или проблема у компании какая-то, и вы заранее об этом вовремя об этом узнаете и сделаете для себя какие-то выводы. Вообще, не выплата пенсионных отчислений, это как не выплата зарплаты. Но могут быть какие-то технические сложности. Возможно, когда вы обратитесь к работодателю, обратят на это внимание, их будут решать. То, что вам пенсионная компания об этом сообщает, это совершенно нормально, это правильно. Да. Алло?
1: Да. Вы нас слышите? Хорошо.
3: Да. Вот он нам мешает все время.
1: Говорите, пожалуйста.
3: Я говорю, но вы все время вступаете в разговор.
1: Вообще-то, вообще-то, уважаемый Георгий Иткес вам отвечает, а не, да. а не мешает.
3: Вы мне мешаете.
1: Я вообще молчала все это время.
2: Да. Вы слышали мой ответ?
3: Да, я слышал ваш ответ. Спасибо. Я просто надеялся на то, что пенсионная компания, поскольку она получает деньги по закону и складывает их, она должна на него, как бы на работодателя надавить. Но из вашего ответа я понял, что это не так. Спасибо.
2: Они, вы неправильно, то есть или вы меня не слушали, или неправильно поняли. Они делают свое дело, они обращаются к работодателю, даже в некоторых случаях они идут, подают на него в суд. Вас информировали о том, что есть проблема, чтобы вы также, возможно, предприняли какие-то действия, потому что в некоторых случаях нужно, чтобы где-то в бухгалтерии нажали на кнопку, чтобы эта проблема решилась, и у вас, может быть, тоже к этому какой-то доступ.
1: Хорошо.
2: Компания действует правильно. Спасибо. Шаббат шалом.
1: Спасибо за ответ. Всего вам доброго, хорошего года. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте. Добрый день. Попробуем, я вам хочу тогда, пока переводы следующего радиослушателя, вопрос такой. Итак, добрый день, прошу ответить на вопрос. Работающий пенсионер, получая зарплату и пенсию, тагмулим, не облагающийся налогом, ибо сумма менее той, что облагается. По окончании работы собираюсь сделать РЭЦ в КИЦВА, присоединить ПИЦУИМ и накопленные тагмулим к будущей пенсии. По расчетам это будет меньше 5000. Надо ли освобождение от налогов от МАСАХНАСА предоставить пенсионной компании, или она уже видит, что Никудот Зикуй достаточно для освобождения от налогов?
2: Если вы закончите работать в конце одного года и станете вот уже 100% пенсионером со следующего, то ничего, наверное, делать не нужно будет. Вы, заполняя форму 101 своей пенсионной компании, укажете, что у вас нету других доходов, и тогда действительно достаточно, чтобы пенсию 5000 освободить от налога, достаточно будет на Кудот Зикуй льготных баллов. Если вы закончите работу, вот нет, не календарно, то есть вы, допустим, до июня еще доработаете, а потом с июля будете только получать пенсию, тогда, возможно, нужно будет предпринять какие-то действия, то есть как бы перенастроить ваши налоги с ситуации, когда у вас зарплата плюс пенсия, на ситуацию, когда у вас только пенсия. Ну и на закуску. В некоторых случаях даже, когда самому человеку, самому пенсионеру кибуос хуёт не дает никаких преимуществ, то есть вот как вы описали ситуацию, льготные баллы на Кудот Зикуй освобождают пенсию от налога, и этого достаточно. Но, например, если есть супруг, который, супруга, который работает и который со своей зарплаты платит налоги, то в некоторых ситуациях мы рекомендуем пенсионеру сделать КИБО, чтобы его пенсия была освобождена от налога полностью за счет пенсионерских льгот, то есть с помощью КИБО, а не за счет КИБО схует, для того, чтобы у работающего супруга было право на дополнительный льготный балл, дополнительную накуду. Надеюсь, ответил на вопрос.
1: Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Добрый день.
4: Алло.
1: Да, это алло. Вы, пожалуйста.
4: Алло.
1: Это вы говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Я работала в Хевре Метапеллет в двух хевротах, но одна Хевра Битуах, Минора. Я сейчас прекратила работу, мне 74 года. Я бы хотела получить, там общая сумма получается 29 тысяч. Я была в МАСАХНАСЕ, И мне дали освобождение. Но там написано свыше 18 000 шекелей, если я получу все это одним платежом, угу, у меня удержат, ну, там определенную, я не знаю, сколько процентов. Как мне советуете?
2: Сколько всего денег у вас в кассе?
4: 29 000.
2: 29, и вы не получаете никакую пенсию ниоткуда?
4: Ничего ниоткуда не получаю.
2: И не работаете?
4: Не работаю, мне 74 года.
2: Может быть, и это вы закончили работать в этом году?
4: В этом.
2: Может быть, смотрите, у вас то, что вам дали, это освобождение от налога за счет льготных баллов, которые вы не используете. И поэтому вам не всю сумму освободили. То, что так, вы можете сделать, это или снять освобожденную сумму сейчас, а остаток на следующий год оставить, и тогда снова обратиться.

0: пока по тому правилу вы не проходите. И далее вам по другую использовали налоговую льготу. Поэтому решите, что вы хотите делать. Или так. Все оставить на следующий год, или...
1: На следующий год это календарный год, 28-й.
0: Календарный, да. Не еврейский.
1: Я поняла. То есть я в
0: 28-м году... 27-м, нет, сейчас у нас вроде 26-й на дворе, если не ошибаюсь. Так у меня написано.
1: Извините. Значит, в 27-м я смогу получить всю эту сумму.
0: 27, а если я хочу... Если вы не будете работать. Если будете работать,
1: то опять... Безусловно, да. А если я хочу какую-то часть получить в этом году...
0: То вам дали освобождение на какую-то сумму. Вы можете обратиться в компанию и сказать, я хочу вот только эту сумму снять, а остальное пока оставьте.
1: Все понятно.
0: Проследите, спасибо, что они большое. Действительно так сделают, потому что по нашему опыту иногда тыкают не в ту кнопку, и вместо того, чтобы сделать вот как вы просите, они снимают все, с остатка снимают символический подоходный налог, как указан в справке налоговой. Ага. То есть вам за этим тоже нужно проследить.
1: То есть, каким образом я могу проследить за этим?
0: Посмотреть, что вы получили на счет, проверить при переводе денег с пенсионного счета на ваш личный счет. Пенсионная компания должна прислать письмо, в котором будет четко написано, сколько сняли денег и сколько сняли налогов. Если вы увидите, что сняли из кассы больше, чем вы просили, и что, соответственно, отчислили налог, то вам нужно будет с ними связываться, договариваться о том, что вы разницу им вернете, то есть, чтобы исправить эту ошибку. Я желаю вам, чтобы вам не пришлось этим заниматься, но последите за этим, не будьте 100% уверены, что они все сделают правильно. Вероятность, что сделать неправильно, существует и довольно высока.
1: Спасибо большое, Хак Самея.
0: Удачи, Саната, вам.
2: Всего доброго.
1: Спасибо.
2: До свидания. Большое. Хорошего года. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: У меня вопрос. Я работодатель. У меня работал работник, который ушел на пенсию. Значит, у меня были деньги в двух кассах на ПЦИМ. Значит, с одной кассы он получил деньги, со второй кассы он не получил деньги. Постоянно я получаю, я еще работаю, я получаю отчеты, что у меня на счету там 50 тысяч, предположим. Ему выписали определенную сумму, плюс я доплатил еще своим чеком 20 тысяч и рассчитался полностью. Я звоню, узнаю, почему ты не забираешь деньги... сам. Говорит, только через 3 года мне сейчас не надо деньги, я не буду забирать. У меня вопрос. Я частный предприниматель, для меня это что-то играет какую-то роль, это один вопрос. И второй вопрос, те проценты, которые там растут же, это будут проценты этого работника, или они останутся на моем счету?
0: Зависит от того, что это за касса. То есть, если это была именная касса работника, то есть вы вкладывали уже конкретно на его имя.
3: Это не была именная касса. Это касса... Ваша... Я жил 30 лет тому назад.
0: Купа-Меркозит, я понял. Значит, Купа-Меркозит это такое очень, уже нету сейчас, естественно, таких много лет не открывают. И вкладывать даже нельзя. И более того, N лет назад все работодатели получили указание такие кассы расформировать. То есть открыть личные кассы на работников, перевести туда, а остатки забрать. То есть у вас такая получилась странная, немножко абсурдная ситуация. Вы как бы немножко нарушили указание налогового управления, что вам нужно было его деньги перевести на его имя. То есть то, что как бы у вас был какой-то долг по ПЦУИМ, да, на какой-то момент надо было его посчитать и перевести это в именную кассу, остаток забрать на счет фирмы и заплатить там какой-то за это налог. Давать вам совет сейчас я не могу, потому что, во-первых, я консультирую частных только людей, а не работодателей. У меня даже моя страховка профессиональная не включает консультации работодателям. Я вам рекомендую обсудить этот вопрос с вашим бухгалтером. И, конечно, нужно решить это с работником. То, что он говорит, что мне сейчас эти деньги не нужны,

0: я их заберу потом. Если бы это была именная касса, то вам бы было это абсолютно все равно. Поскольку касса это ваша, то есть это деньги, которые вы ему должны были заплатить. Вы дали указание кассе их выплатить, а он их не забрал. Проблемы у него могут, ну, технически возникнуть, как он их потом будет забирать. Но я думаю, что вам нужно обсудить этот вопрос с бухгалтером, который ведет ваши дела. Возможно, будет нужно там сделать какое-то действие, что-то вроде забрать деньги там вам, чтобы они были в фирме, а ему то, что вы были ему должны, выплатить, там, не знаю, сделать ему перевод, чтобы с ним этот вопрос закрыть, потому что он у вас уже не работает. Вы трудовые отношения закончили, но при этом какой-то висит на вас долг, который вы не бегаете, вы не, как бы, не избегаете, не говорите, что я тебе там потом заплачу. Наоборот, вы хотите расплатиться. Это, я считаю, что это вы должны с бухгалтером не просто проконсультироваться, а решить этот вопрос, то есть закрыть эту тему, чтобы это на вас не висело. А вообще всем работодателям, спасибо вам за замечательный вопрос, по-моему, за те полтора года, что я здесь в эфире, первый раз меня работодатель спрашивает про эти купот меркозиот, про которые уже мало кто помнит. Вообще, если совет работодателям, у которых еще остались такие кассы, заняться их как бы расформированием еще вчера.
1: Ну, они были у меня сделаны в банке Люми.
0: Это не важно, это не важно.
1: Они перевели в другой софт.
0: Банк Леуми уже давно к этим... Банк Леуми уже 20 лет или больше не имеет к этому отношения. Этим занимаются компании. Но это не важно. Это купат Гемель, то есть это накопительная касса, но она не на не на вкладчика личного, а на работодателя. И это, после 2011 года уже запрещено в такие кассы вкладывать деньги. И потом, если я правильно помню, в 2018 году вот было указание налоговой, что их нужно расформировать. В том числе для того, чтобы не было таких, такой ситуации, как у вас. Чтобы эти вопросы просто не возникали. Ну, вам удачи. И спасибо хорошего большое, Нового года. И платить как можно больше налогов, чтобы было
1: это
0: с чего.
1: Это святое дело.
0: Санатова.
2: Правильно.
1: Спасибо.
2: Спасибо, хорошего вам года. Продолжаем. Здравствуйте, кто с нами сейчас?
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
4: Добрый день.
3: Это Людмила из Тель-Авива. Я хотела бы поздравить всех с праздничком, с наступающим праздником и хороших, спокойных нам праздников. Здоровья всем.
4: Аминь.
3: Да, теперь у меня такие вопросы. Скажите, пожалуйста, я думаю, это Эльдар, я уже забыла, как ваши.
4: Я Георгий.
2: Георгий.
4: Эльдар будет.
3: Георгий, очень приятно, Георгий.
4: Был и буду.
3: Я на пенсии, но не получаю пенсию. Работаю уже 4 года на пенсии, в общем-то. И хотела бы узнать, я должна ли я делать кибосхвет, потому что я получаю бетуахемию, вот зарплата около 3000. Нужно или нет?
0: А пенсию вы не получаете?
3: Нет, не получаю.
0: Кибосхвет нужно оформлять тому, кто получает пенсию. Это оформление налоговых льгот именно на пенсию. Поэтому если вы получаете только зарплату, то кибос хует, ну, как сказать, можно, но не нужно. Нет, конечно, не нужно оно вам. У вас не на что его делать.
3: Начнете получать пенсию, и вот кибос хует, тогда уже надо будет,
0: если вы будете получать пенсию, то если она не будет превышать сумму, в этом году это 2120 шекелей, в следующем она будет где-то на 500 шекелей больше, а потом в 28-м снова увеличится, и это будет последнее увеличение, то кибос хует делать не обязательно. Достаточно оформить это освобождение от налога напрямую в пенсионной компании, заполнив форму 161-ХЭД. Но вы сначала начните получать пенсию, а потом уже снова обсудим этот вопрос.
3: Еще вопрос. Почему всегда говорят, если вы выходите на пенсию, начинайте ее сразу получать? Но я еще ни разу не брала. Поэтому я хотела бы узнать, почему такой вопрос застоит?
0: Так я пока не слышал никого, кто говорил бы так. Я слышал, что говорят есть два варианта. Достигнув пенсионного возраста, сразу начинаете получать пенсию.
3: Да,
0: вот
3: да.
0: То, что мы с Таней вначале обсуждали. Выйти на пенсию и достичь пенсионного возраста – это не одно и то же. Достигнув пенсионного возраста, говорят, сразу начинаете получать. А есть еще более экстремальная версия, которая говорит, как только вы можете начать получать пенсию, получайте. Ну, а большинство современных пенсионных программ умеют пенсию платить с 60. Я этот подход не, как сказать, не исповедую, не проповедую. Я считаю, что пенсию нужно получать тогда, когда она человеку действительно нужна. Бывают ситуации, когда мы рекомендуем людям, которые продолжают работать, достигли пенсионного возраста и могут действительно пенсию начать получать. Иногда мы рекомендуем действительно это начинать, но прежде всего ориентируемся на потребности человека и не спешим оформить пенсию просто ради того, чтобы ее оформить. Почему те или иные владельцы лицензий, а иногда и люди ими не владеющими, говорят, срочно начинаете получать пенсию, вы уже теряете, ну, это у них, может быть, есть какие-то свои интересы.
3: А вот с 1 января будет какое-то новшество, я слышала, на налоги, это правда?
0: С 1 января будет, ну, то, что я сказал, во-первых, будет увеличение налоговой льготы пенсионера. Это программа льгот для пенсионеров была разработана, запущена в 2012 году, и последнее увеличение должно было произойти в 2025. Но сказали, что война, денег нет, и поэтому... Помните, там сказали, вы держитесь, а у нас сказали, мы размажем вам эту льготу на несколько лет. То есть не дали все сразу в 25-м, а будет последнее в 28-м. Ну вот в 27-м это будет такое предпоследнее увеличение налоговых льгот для пенсионеров. И, соответственно, почти автоматически освобождаемая от налога пенсия увеличится с 2100 сегодня до примерно 2600 с января. Может быть, что-то еще, но вы, наверное, конкретно меня спросите, тогда я расскажу.
3: Еще что-то маленькое, все. Последнее. То, давайте. Что я сейчас продолжаю работать, ну, я же не увалялась, так и работаю, да, уже 4 года на пенсии, как можно сказать так. А вот этот пенсуин все-таки входит в мою пенсию, что я работаю сейчас? Я слышал, что уже после пенсии пенсуина никакого нет, да, что я работаю? Вот это уже не идет на пенсуин.
0: Если вы продолжаете работать в том же месте, у того же работодателя, не прекращая, то есть вы достигли пенсионного возраста и продолжили работать там же, то ничего не должно было измениться. Работодатель должен был продолжить делать пенсионные отчисления, как и раньше.
3: Так,
0: поэтому точно так же и накопление задолженности его по компенсации за увольнение, оно никуда не делось, продолжает. Но если вы уменьшили ставку, то, соответственно, меньше накапливается, но, в принципе, ничего
3: не... Идет, да.
0: Ну, конечно. Конечно.
3: Ну, хорошо, спасибо большое.
0: Есть работодатели, действительно, вот мы с этим стал, я даже на прошедшей заканчивающейся неделе двум работодателям отвечал на этот вопрос, причем они совершенно уверены в том, что они правы, они говорят, мой работник, там ему, допустим, 70 лет, он начинает получать пенсию, ну, так значит, я ему не должен больше отчислять, правильно? Я говорю, но он же у тебя продолжает работать, почему ты не должен? Ну, как, почему? Но он же получает пенсию. Ну, да, пенсию получают, но отношения-то у вас продолжаются, ничего не должно меняться. То есть это есть такая ошибка работодателей, что раз работник начал получать пенсию, значит уже все. Бывают очень-очень редкие исключительные случаи, когда по коллективному соглашению, например, в определенном возрасте работник должен выйти на пенсию, но хотят, чтобы он продолжал работать, и с ним как бы перезаключают договор. То есть говорят ему, вот 67 лет, коллективное соглашение для тебя заканчивается, и мы с тобой заново договариваемся. Такое бывает, эти случаи довольно редки. В большинстве случаев продолжение трудовых отношений означает, что работодатель должен продолжать делать пенсионное отчисление. Это все равно, как он бы сказал, ну смотри, ты уже начинаешь получать пенсию, значит, давай ты будешь на работу приходить, будешь все делать как раньше, а платить я тебе не буду. Примерно так.
3: Ну, Александр, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
3: Очень благодарю
0: вам
3: за ваши
0: ответы.
2: Всего доброго.
0: Праздник.
2: Спасибо, Гоша, за ответы. Хорошего вам года. Спасибо за звонок. Всего доброго. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
5: Здравствуйте. Меня Надежда зовут. У меня такой вопрос. Я работала в компании по уходу. И в один период мне нужно было срочно уволиться. Угу. У меня там было около 200 часов больничных, которые я не использовала. Угу. Но они сказали, что все, они пропадают автоматически, поскольку вы увольняетесь. То есть не выплачивают они за них
0: больничные, ничего. Больничные, да, не, больничные не пропадают. Есть, да, на госслужбе.

0: службе, в государственных компаниях, муниципальных структурах и в каких-то там крупных компаниях, в которых исторически есть соглашение с профсоюзами о том, что за, если много неиспользованных больничных, то выплачивают за них какую-то компенсацию, то не все. В остальном, то есть в частном секторе больничные не накапливаются, во-первых, больше, чем 90 дней, и, во-вторых, при окончании трудовых отношений действительно обнуляются.
1: Я поняла. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: До свидания. Всего доброго.
2: Всего хорошего. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Георгий и Аркадий. А я стопроцентно незрячий человек, инвалид по зрению. И мой вопрос такой. Я работаю. Это занятость как бы на Мифальмуган, да, вот это вот. И я бы хотел узнать, нам, незрячим, надо что-то узнать по поводу... Вот, у нас же тоже есть программа, там была Минора, теперь Кляль, и нам идут отчисления. А нам надо что-то узнать о наших, может быть, не сказанных нам правах?
0: Ну как, если у вас есть пенсионное отчисление, то вы можете им воспользоваться, оформить пенсию или получить при окончании работы, получить компенсацию за увольнение. И в некоторых ситуациях можно также не получать пенсию, снять деньги одним платежом. Ну и страховки, если вы застрахованы в пенсионном фонде, у вас должна быть страховка на случай, не дай бог, смерти, на случай потери трудоспособности.
3: А я по этому поводу не знаю ничего. Знаю только, что мы кляли, нам откладывают деньги, часть, которую мы зарабатываем, и часть работодатель, в данном случае РИА. Больше ничего я не знаю. Кроме того, я уже достиг...
0: Сколько вам лет, я не расслышал?
3: Вот 67 было месяц назад. Вот, и раньше я даже не задавался этим вопросом, а так вот иногда слушаю ваши передачи и думаю, а может быть нам тоже надо
0: что-то
3: знать?
0: Я думаю, что да, вам стоит пообщаться со специалистом. Во-первых, возможно, у вас к вам на работу приходят представители той компании, в которой у вас пенсионное отчисление, хотя они обычно не очень заинтересованы с людьми общаться и подробно разъяснять им права. Им интересно, когда новый работник, чтобы его там, ему что-нибудь новое сделать, его застраховать. Но это может быть какую-то начальную информацию вы получите оттуда, и пообщайтесь с лицензированным специалистом.
3: А где их брать, этих специалистов?
0: Ну, пенсионные консультанты, вот такой, как я, моя жена Арина, Геннадий Бердичевский, мы состоим в гильдии пенсионных консультантов, Лешкат Юацим Пенсионим. У нашей гильдии есть интернет-сайт, там можете себе найти одного из консультантов, по имени, по месту, то есть там есть в разных округах, есть интернет, соседи, знакомые, то есть поищите специалиста, которому будут доверять, возможно, ваши коллеги или ваши знакомые, и интернет.
3: Ага. Понятно. Большое вам спасибо.
0: Спасибо вам. Шанатова.
3: И вам также.
2: Спасибо. Всего хорошего, всего доброго. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые консультанты и ведущие. Меня зовут Лев, у меня следующий вопрос. Когда-то в 2020-2021 году мне нужна была подработка, я работал в большой хибрят Шмира. Не буду говорить, какое имя, как называется. Я уже давно там не работаю, и страховая компания присылает мне постоянно письма, что вот ваш работодатель, такая-то, значит, фирма не перечисляет. Уже с 21-го года и там перечисляется месяц. Я, значит, звоню своему тому работодателю, ответа нет, пишу электронные письма, чтобы он, так сказать, Флорабитох дал его туда. Нет. Позвонил Флорабитох саму, они говорят, нет, мы от вас говорю, что я не работаю там и уже давно не работаю. Я знаю, что мне не перечисляют пенсионные деньги. пожалуйста, я не хочу, чтобы вы мне присылали письма. Нет, по закону мы будем вам присылать. Я говорю, ну я не работаю там, и работодатель не хочет, не идет на контакт. Mm-hmm. Никак. Какой выход? Он нарушает закон. Я говорю, хорошо, он нарушает закон, это очень, очень мне подходит. Но я не хочу получать эти письма. Что вы советуете, что делать?
0: Ну, они формально правы, то есть они действительно должны посылать эти письма, пока работодатель не сообщит им о том, что вы закончили работать. Теперь можно поступить следующим образом. Если у вас пенсионный фонд от вашей основной работы в другой компании, вы можете попросить его представителя или агента, с которым вы работаете, чтобы он те деньги, отложенные в другую компанию, перевел, присоединил к вашему основному пенсионному фонду. И тогда, скорее всего, та компания прекратит вам об этом сообщать, а новой компании уже нет дела до того, что там какой-то остался долг. Ну, то есть, если вы уверены, что тот работодатель все, что должен был выплатить вам, выплатил, внес на пенсионный счет, то можно поступить таким образом при условии, что у вас основная компания ваша платит в новый пенсионный фонд. Так нельзя поступить со старыми пенсионными фондами, так нельзя поступить со страховыми полисами, то, что называется битуахминалиум. Пенсионный фонд вы можете перевести деньги из другого фонда или из другой, там не знаю, что у вас, пенсионная касса или тот полис. И на этом, я думаю, вопрос решится.
4: Я понял. Если нет...
0: Если нет, то будете, да. То будете получать такие письма, пока не получите эти деньги, то есть оформляя
4: пенсию. Там я могу подсоединить эти деньги к другому пенсионному фонду или нет?
0: Пенсионные фонды, да, пенсионные фонды можно переводить из одного в другой,
4: пенсионный фонд
0: может принять деньги из других касс. Полис битуахминалим не может. Раньше можно было открывать, а сейчас законодательно запрещено, и поэтому нельзя перевести деньги, например, из одного пенсионного фонда в страховую компанию. Даже если у вас основная пенсионная программа там, раньше мы там открывали какие-то полисы для того, чтобы принять дополнительные суммы денег, сейчас этого делать нельзя. Технически можно, но запрещено законодательно.
4: Окей, а сам я могу сделать, так сказать, их вот этих...
0: Перевод?
4: Да. Или у меня нет агента?
0: Нету агента, но если у вас есть пенсионный фонд, то там должны быть продавцы, мешавки, которые...
4: окей.
0: То есть люди с лицензией.
4: Лучше обратиться к ним.
0: Лучше к ним, да. Можно самому, я видел людей, которые делали это сами. Я даже сам когда-то, еще до того, как получил лицензию, помог маминой подруге сделать один такой перевод. И даже это удалось. То есть нашли все документы, там распечатали, заполнили. То есть это возможно. Не могу сказать, что это вот только... мы, люди с лицензиями, обладаем какими-то уникальными знаниями и способностями. Нет, люди могут сами это себе сделать. Просто не зная, как это работает, где, куда точно нужно, где отметить, и что заполнить, и кому это отослать, и как проследить, чтобы это... У вас просто, может быть, больше времени, сил, нервов на это уйдет, чем у человека с лицензией.
4: Я понял. Я вас благодарю.
0: Спасибо вам за вопросы.
2: Всего доброго. С праздником. До свидания. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
5: Алло.
2: Да, добрый день, это вы.
5: Я в эфире.
2: Да.
5: Меня зовут Лариса. У меня два вопроса есть. Я уже на пенсии, достиг пенсионного возраста, плюс инвалидными. Я подала в Масахмасу. Муж работает, ему еще 3 года работать. Я нигде не работаю, я получаю пенсию все больше. У него было никудот мас все время 2,25. Масахмаса написала, что ему положена еще одна льготная единица, так как я не работаю. На 26-й год мне писали. Судя по его тлушам, до сегодняшнего месяца, как бы, он получает все те же 2,25. Что здесь с этим делать?
0: Если есть справка из налоговой для работодателя его,
5: да,
0: в которой написано, что у него есть 3,25, то нужно попросить его бухгалтерию, чтобы они это исправили. Они в некоторых случаях им даже не нужна справка из налоговой, им достаточно, чтобы он правильно в форме 101 это отметил. Если уже там он написал в форме 101, не отметил это, но потом предоставил справку из налоговой, то они должны по какой-то справки, внести в свою зарплатную систему эту дополнительную накуду, и ему, соответственно, с начала года налоги пересчитать. Если этого не произойдет, такое, к сожалению, бывает, мы с этим сталкиваемся, работодатели по той или иной причине, ну, не умеют, не хотят, не знают и так далее, то следующее, что можно сделать, это подать годовой отчет и получить возврат налога. Но это уже нужно будет делать в следующем, 27-м году, после получения всех годовых итоговых документов. То есть формы 106 с работы, отчета из пенсионного фонда, и тогда подаются документы в налоговую, и это через возврат, получаете возврат налога. Лучше добиться, чтобы это было оформлено через ТЛУС, через бухгалтерию в этом году, чтобы не нужно было этим заниматься потом. Mm-hmm. Вот. Ну, и есть люди, которые к этому философски подходят и говорят, что это как инвестиция в высокодоходные государственные ценные бумаги, на которые нет налога на прибыль. Потому что он, как бы, получается 250 шекелей в месяц вкладывает в сберегательную программу, да, в облигации государственные, которые принесут ему 4, по-моему, процента годовых, плюс привязку к индексу без налога на прибыль. И потом их можно получить, не обязательно в следующем году, можно немножко с этим подождать. Но, по-моему, это такие небольшие деньги, что философия тут как-то немножко хромает. Лучше сразу их получить, так сказать, синиться в руке.
5: Я понимаю, мы лишних приобрели, я хочу, чтобы мне вернули ему это самое. Но стоит на месте. Я попросила форму 106 за 24-й год, так как я уже была на пенсии, 25-й.
0: Это мы сейчас говорим о 26-м. 24-й, 25-й не имеет отношения. В 26-м году есть справка из налоговой, в ней написано, что им положено 3,25. Они должны по ней действовать. Как их заставить, если они не хотят, не могут, если у них, не знаю, там программа не обновлялась 30 лет. Я не знаю. То есть я в этом смысле спокойно. Если получается, то хорошо. Если нет, через возврат налога в следующем году.
5: В следующем году, да. И второй вопрос.
0: Это был первый.
5: Это был вопрос по накуде. Значит, второй вопрос... Еще бы. Второй вопрос по... муж работает, идут отчисления. Это Витуах Минаэлим. У меня была Мифтахим, у меня не было проблем с этим. Вот, Битуах Минаэлим, и я так понимаю, что как бы он не может завещать то, что есть. Есть ли возможность перейти в другую компанию, ему осталось 3 года до пенсии, с этими деньгами в другую компанию, которая делает вот эти вот завещания, ну, можно сделать завещание в пользу мужа, там, ребенка или жены?
0: Ну, муж себе завещание в пользу мужа вряд ли будет делать, но...
5: Нет, непонятно, я тоже сделала.
0: Значит, да. Смотрите, по радио эти вопросы, вот в конкретную ситуацию обсуждать контрпродуктивно. То есть вам нужно обратиться к специалисту и обсудить с ним этот вопрос. В общем, я могу сказать, что не всегда переход из Битуах Минаэлим в пенсионный фонд это правильное действие. Иногда это может нанести ущерб человеку или его семье. Из того, что я услышал, вы не все правильно понимаете. То есть я чувствую, что у вас много информации, но, может быть, она у вас не, как сказать, не упорядочена, не все вы знаете. Поэтому со специалистом не делать самим, я рекомендую не делать самим каких-то резких, односторонних, непоправимых действий.
5: Ну, это понятно. Сама я ничего с этим не сделаю. К каким специалистам обратиться, чтобы где это все проверили? Это ЕУЦ пенсионе или кто?
0: ЕУЦ пенсионе – это один из специалистов, пенсионный консультант, как я, как Геннадий, как Арина Иткис. Есть люди, есть агенты, их много, очень-очень много. Есть продавцы мешовким пенсионным, то есть это сотрудники пенсионных компаний, которые, у них есть пенсионная лицензия, но они ограничены тем, что у них в компании. То есть они заинтересованы вам что-то продать. Ну, это, Я сам таким был. Поэтому вы можете обойти нескольких, можете попробовать с агентом и с консультантом. Есть специалистов много. Главное, начинайте с того, чтобы проверить у человека, с которым вы будете разговаривать, кто он, спросить у него и даже посмотреть, какая у него лицензия, чтобы он вам не пытался, как сказать, действовать не совсем легальными способами.
5: Ну да, конечно, не хотелось бы попасть на такого специалиста, потому что слишком много тут висит на человеке, это слишком важно.
0: Да.
5: Вот. Это говорит, в общем-то, эти консультанты, ну, в принципе, консультант, который как бы независим, это ЮЭЦ пенсионный, я так понимаю.
0: ЮЭЦ это на иврите консультант, да, так и есть. Спасибо вам
2: спасибо.
0: За ваши
2: хорошего
0: вопросы.
2: Хорошего дня, всего доброго.
0: Шаната
2: и последний
0: вам.
2: Радиослушатель сейчас в нашем эфире, пожалуйста.
6: Добрый день.
2: Добрый день.
6: Большое спасибо за прекрасные передачи. Я, у меня
0: вам.
6: Мало времени, у меня есть два вопроса. Первый вопрос. Я пенсионерка, и я слышала, что вот эта Купат Гемель, можно ее открыть и потом добавить деньги в пенсионную программу.
0: Угу.
6: Вернее, к моей к пенсии добавить. Это действительно так?
0: Ну, если
6: без
0: вы,
6: налогов.
0: Если вы имеете в виду Купат Гемель Ляшкаа, то это действительно... Да, да, вот это полное ее правильное название. Действительно, на сегодняшний день можно в такую кассу вложить около 80 тысяч в год. Можно сразу все или там постепенно, ежемесячно что-то вкладывать. И потом можно перевести эти деньги в пенсионный фонд для того, чтобы добавить их к пенсии. Да, это действительно так работает.
6: Да.
0: И пенсия, которая получится из этих денег, налогами облагаться не будет, но это уже, так сказать, детали. В принципе, принципиальный ответ на ваш вопрос – да.
6: А если, допустим, лежат там деньги, и наследники мои, если, ну, всякое бывает, должны будут получить эти деньги, они уже с налогами, да, должны платить?
0: Если вы вложили свои собственные деньги в Купат Гемель Ляшка, то через
6: да.
0: какое-то время вы можете, то есть вы не обязаны их отправлять в пенсию, вы можете получить их одним платежом, вытащить оттуда. Тогда у вас снимут налог на прибыль, если прибыль к тому времени какая-то накопится. Ровно то же самое получается в случае, не дай бог, преждевременной смерти. Mm-hmm. Если человек сам деньгами воспользоваться не успеет, его налог на прибыль заплатят его наследники. То есть тут mm-hmm. освобождение от налогов, единственное, которое для этих Купат Гемель Ляшка есть, это при переводе в пенсию самому пенсионеру.
6: Mm-hmm.
0: Да.
6: Понятно. И это будет 35% налог,
0: это
6: да?
0: Это 25% налог
6: 25,
0: на реальную прибыль, да, то есть там за вычетом инфляции.
6: Да. Это я поняла. То, спасибо. А каким образом можно обратиться это в пенсионную программу, или можно самим открыть, или через агента? Как можно открыть?
0: Купат Гемель Ляшка можно открыть с помощью агента. Есть много компаний инвестиционных, где можно на сайте самостоятельно открыть. Проверяйте, потому что я видел, что некоторые инвестиционные компании дают возможность открыть на сайте, но при этом комиссионные за такое открытие берут такие, скажем так, себя не обижают. Вот. А агент или продавец иногда может организовать вам лучшие условия, чем вот вы откроете напрямую.
2: Спасибо большое. Гош,
0: удачи.
2: Есть в группе, потом обратите внимание.
0: Да, я вижу.
2: Вы и Арина, есть три. Да, три сейчас.
0: Рибос хует тут у нас есть. Замечательно.
2: Да, вопрос, вы можете потом через две недели объяснить их для тех, кто написал, и заодно для всех остальных. Спасибо большое и... Песня?
0: Да.
2: Вы просили,
0: но
2: мы
0: еще
2: ждем.
0: До песни мы с вами в следующий раз встречаемся уже не только в новом году, но еще и после судного дня. Поэтому прошу да. прощения у всех, кого когда-то обидел, ни в коем случае не хотел. А песня сегодня, это сегодня, ну, не то чтобы даже загадка. Вчера в новостях говорили о том, что у нас сложные отношения с Великобританией, с Лондоном, и поэтому я вот вспомнил эту замечательную песню. Я почитал историю ее написания, и всем рекомендую с ней ознакомиться. Это очень интересно, поэтому загадки сегодня не будет, просто послушайте, наслаждайтесь песней, наслаждайтесь замечательным голосом, и мы увидимся и услышимся.
2: Ну, мы можем сказать, кто исполняет эту песню в данном
0: замечательная
2: случае.
0: Хава Альберштейн.
2: Да, и песня «Лондон».

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».